0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет ДС.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

эхо белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек.

Лунный свет над равниной рассеян, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извини.

вот на стыках я спешу, извините меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это, я спешу.

ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня.

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Еще раз, еще много, много раз.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Доли, мой привет. Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ. Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года, Доли, ерунда.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Лиза, смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился и галстук новый с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре.

0: одного аптеки,
1: а я в кино карабан.
0: Так значит завтра на том же месте, в тот же час.
2: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

рассветы росные, уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

синие. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою.

хоть тебя я в тур увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

Нам есть что вспомнить. Родные песни. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

0: не встретил, не нашел.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти,

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Несколько белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 22 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас начинается программа вообще обо всем самом важном автомобилистическом. О лучших друзьях каждого мужчины. И вот это все в ближайшие два часа. Я счастлив. Андрей Скорпион, Борис Кузнецов, доброе утро. Ижевску, Борис, тоже большущий привет, держитесь там. Васька Ролесов, баба Таня, Алексей 762, Сергей Иванович Камчатка. Здравствуйте.
4: Что там у нас еще по настроению? Что, никакого настроения вообще.
3: Ну, в том смысле, что синоптики знают толк в том, как создать никакого настроения.

создатели. От создателей никакого настроения. Синоптиков российских. Я только ленивый не сказал. Все. Это последний солнечный день. Как будто это вообще последний день планеты. И не все, вчера все ленты, да все уже осень, сейчас начнет упадок, дожди, это все, да все, уже не мечтайте, ничего не будет хорошего. Вы чего в самом деле, люди? Люди мои депрессивные, зачем вы так с нами? Что мы вам сделали плохого? Можно же как-то вот, ну, немножечко, ну, не стоит, но зато как висит. Вы помните эту старую шутку? Ну что, ну, давайте будем оптимистами. Значит, вот вам оптимистичные, теперь, наконец-то, мы все получим оптимистичные предсказания. Да, возможно, будет дождь. Но только 30% чего-то. То ли мощность дождя будет 30% всего лишь, то ли вероятность дождя 30%. А это, знаете, он то ли будет, то ли не будет, то ли не будет. То ли не будет в два раза больше, чем будет. Что это нормально. И то это с 10, а не сейчас. И так 30% до 14, потом 40%. И только к 18 часам 50%. И мы не знаем, правда ли это вообще. И все. Потом немножко ночью. Сюда, а завтра вообще облачно все, я смотрю, что облачно, так и все. Но такая облачность, ну, красивая, наоборот, солнце не будет слепить глаза. Вы, аллергики, не будут чихать, потому что будет подниматься все вот это. Наоборот, все будет прибиваться к земле, всякая зараза, клещ и все остальное. Ну зачем? Вот же вот это начинается. А дальше нас ждет только прекрасное. Сегодня 18, завтра 18, потом 18, все время 15 в пятницу. 17, 18 снова. А на следующей неделе мы 21 потрогаем. Зачем же вы говорите, что последние солнечные теплые дни? Женщинское лето продолжается. Оно, может быть, только начинается вообще. Понимаете? Ну как не поверю? Владимир говорит, что проснулось сегодня оно как-то раньше и лучше, потому что, ну, как бы включаешь, а тут вот это все, прогноз погоды, мотор. Я вас прекрасно понимаю, я сегодня тоже проснулся гораздо тяжелее, видите. Ибо это и есть сохранение вселенского баланса. Потому что если где-то прибывает, как мы знаем, энергия не может взяться из ниоткуда, и она не может исчезнуть в никуда бесследно. Она все время перетекает во что-то, трансформируется. Поэтому, видите, вам легче, значит, кому-то должно быть тяжелее. Кто-то этот я. Этот я, то кто-то этот. Вот, потому что я всякие семейные дела, работы работал вечером, потом собака надо было выгуливать. И все это, в полпервого тут лег. Видите, а в полпятого уже хошь не хошь, а на моторы вставай. Моторы заводи свои. Так что я очень даже вам верю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходите, читайте нас в телеге. Щукин и все. Там тоже можно. Вообще про все. Про наше с вами Щукин и все. Кириллическое написание.

Этого тоже очень не хватало. Опилюливание после шести, правда? Вот здесь точно. Андрей. Ага. Г. Ага. Доброе утро. Приветствую. Говорит МСК-бот, читаю ваши записулечки. Пишите, телеграмки, максики. Если в телеграме пишем телеграммы, то в максе что мы пишем? Максики, правильно? Пишите ваши максики и телеграмки. Радио говорит... Нет, наоборот. Говорит МСК-бот, вот так. Сейчас на ваших глазах случится... лучшее, что может случиться с человеком утром. Первый глоток свежесваренного кофе. Первый.

Два американо по половинке и целый эспрессо. Залог успеха. Запоминайте. Не доливайте американо полностью, потому что тогда жижа, ну, водяная получается. В Москве есть только несколько мест, где делают настоящий вкусный американо. Вот по-настоящему насыщенный, мощный. Вот несколько всего лишь. Не кислый, не горький, а вот именно кофе такой мощный, настоящий американо. В Азбуке, кстати говоря, в кофейнях Азбуки одной из таких нет. Еще в Мерседесе на Ленинградке. Ну вот этот главный, который со звездой во лбу на крыше. Наш, конечно, так себе. Но поскольку он первый и вообще и безальтернативный. Нет, не моги ругать рабочий кофе бесплатный, который тебе просто так достается.

тревожные, радостные. Тревожные? Нет, радостные. Нет, тревожно-радостные новости из КНДР поступают. Ким Чен Ын наблюдал за проведением испытаний новой системы вооружений. И все. Вот сиди и думай теперь, что они придумали такого. Просто испытание новой системы вооружений.

0: кажется, сейчас закончится все резко как-то. И все. Я видел. Но вещица хорошая, скажите. Забираем себе в этот, в наши аналы.
1: В движении.
0: Так, коротко про движение, потом про, про неуверенные позиции, точнее, может быть, наоборот, про самоуверенные позиции Чингана в интернетах в наших. Но для начала продвижение. Что я хотел сказать вам про движение? А, что какую роскошную нам построили трассу МСД, называется она. Шикарная. 28 километров я вчера проехал по МСД. 28 километров. И просто... Теперь вопрос к тебе, City Drive, каршеринг, потому что я на каршеринге фигачил. Скажи, пожалуйста, ты пришлешь мне оплату проезда платного? Или как это мне делать? Потому что у меня же номера-то нет, и он в парковках России у меня не появится, оплата. А если ты дождешься до того, что уже будет штраф, и я не смогу заплатить, то я обижусь. Я бы хотел лучше заплатить сразу за проезд. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Вчера событие было замечательное в Москве. Открывали памятник старику Баторину, может, видели.
0: А, открыли. А я думаю, а чего президент про Лужкова, мэра Лужков, нет, знаете, говорил? 90 лет деле, ему вчера фигура, было. 90
2: фигура
0: лет.
2: Фигура очень спорная.
0: Одиозная. Так, про такие говорят, одиозная.
2: Вот, одиозная, да. Вот, смотрите, у нас до сих пор есть люди, москвичи, которые все продолжают плакать. Вот как бы здорово, при Юрии Михайловиче Москва была замечательная.
0: Да?
2: Пришел Собякин, все испортил.
0: Я не знаю, знаете, ни одного вот такого, чтобы я...
2: Ну, полно. Смотрите, да? Вот за 15 лет Москва просто настолько изменилась.
0: Абсолютно другой сторону. Город, вообще другой
2: город.
0: В
2: Лужкове это был свинарник, вот реальный. Я не знаю, почему этому человеку ставят памятник, а по поводу коррупции там вообще клеймо ставить негде.
0: Ну,
2: мне,
0: не
2: конечно,
0: знаю.
2: Настолько наивен, что...
0: Ну, давайте, да, можно я с вами про... Не буду пикироваться, но парирую, попробую. Смотрите, если предположить, что у нас сменились эпохи в начале 90-х, закончилась страна, да? То есть страна тут... режим в данном случае я имею в виду как режим питания. Не режим в смысле кровавый режим, а режим в смысле как некий распорядок жизни целой империи, страны. Он закончился. Соответственно, все то, что началось дальше, это как бы новое. Она так и называется, новейшая история, правильно?
2: Да.
0: И Лужкову пришлось после того порядка советского и той устроенности и номенклатурности выращивать как бы с нуля все это. И получается, что при нем просто был подростковый возраст Москвы. А вы знаете, кто такие подростки? Это же абсолютная машина по генерации беспорядка, мусора, свинарника и всего остального.
2: Ну да, и попутно его семья стала долларовым миллиардом.
0: Ну послушайте, ну я вас умоляю, я уверен, спасибо большое. Я уверен, что если бы вы стояли на этих самых потоках распределения миллиардов, и видели бы, как все вокруг из этих потоков направляют ручьи себе, ну что, вы продолжили бы стоять в белом пальте? Просто все вокруг дураки, одна я стою такая умная в белом пальто. Ну нет, вы бы обуздать попробовали это. А в процессе обуздания и структуризации этого всего, ну, чтобы совсем не оголтелое было, конечно, как-то это все. И опять же, вспоминайте подростка. Просто мне кажется, что Юрию Михайловичу, вот реально, у него был пубертат и подростковый возраст, мегаполис проходил, подростковый. Если вы думаете, что это только у нас такое было, отправьтесь, пожалуйста, в Нью-Йорк каких-нибудь... 50-х, там, я уж не говорю про 30-е, вы вспомните, Аль Капоне, гангстеры, ну, они в Чикаго были, а в Нью-Йорке что, не было? После того, как крестный отец про нью-йоркскую мафию, 5 семей, которые держат вообще город, 5 семей, мафия, ну, самые настоящие, и они весь город контролируют, все, строительство, вообще все. Думаете, сейчас Нью-Йорк не такой? Просто эти семьи теперь называются, к примеру, Трамп, семья одна. Она уже не итальянская, и она уже как бы и не мафия. А что, батя его, думаете, застраивал Манхэттен без участия коррумпированности? Вы же думаете, там этого вообще всего не было? То есть это, ну, как бы такая история. Что бы я хотел сказать? Да, потому что у меня есть подросток. Вот, и я, периодически зажмурившись, захожу в его комнату. Так вы в костюме химзащиты. Вот с этими мешками черными, пластиковыми. Мусор выгребать оттуда периодически. Сам-то не может. Он говорит, меня все устраивает. Я говорю, так зайти же невозможно. А ты не заходи. Предельно простой ответ. А ты не заходи. Заходишь туда, и потом на ногах выносишь оттуда кучу всего. Даже, не, даже страшно смотреть, что там поприлипало к ногам твоим, когда от него выходишь. Вот это была Москва при Лужкове. Сейчас, сейчас Москва уже, это уже молодой муж, молодая женщина. Москва, это же она. Значит, ну, в общем, уже повзрослевшая, поумневшая и похорошевшая. Конечно, безусловно, невозможно не отметить успехи нынешней Москвы. За последние десятилетия Москва действительно преобразилась. Так, в общем-то, преобразилась она и при Лужкове. Другое дело, в каком направлении. Ну, как умели, так и преображали. Вот. Ну, к примеру, я бы атриум не строил, вот когда... Тогда. Вот. Потому что была красивая привокзальная площадь. Вообще площади должны быть красивыми привокзальными. Вот прикиньте, сейчас на трех вокзалах по центру прямо. Прям по центру. Там же напрашивается, правда, какой-нибудь бизнес-центр или торговый центр. В центре прям влепить и убить всю красоту трех вокзалов площади. Всю. Просто взять и убить ее. Вот так площадь перед Курским взяли, убили вот этим атриумом. Причем, не знаю, вы бываете в атриуме? По-моему, там никто не бывает. Ну, на мой взгляд, такое странное местечко. Даже когда мы там работали, у нас же первая прописка была Казакова, 16, легендарный адрес, радийный. Ну, кто знает, кто помнит, тот поймет. Вот. А жил я на улице Радио почти, ну, в Бригадирский переулок. И даже тогда, когда ты там все время бываешь, все равно этот атриум как-то. Вот. Вчера снова вернулся в прошлое, решил поспорить с гаишником, пишет Уна Бабента, который остановил за непропуск пешехода. У меня доказательства. Регистратор. У него только слова гаишника. Итог. Протокол. Снова изучаю практики подачи жалоб на гаишника. Но, понимаете, а ведь мог и шмальнуть гаишник. Они же вооружены. Вы так спорите, спорите, а вдруг шмальнет. Но довольно странно, что если у вас регистратор и подтверждение, что он выписал протокол. Может, там уже что-то вы его обидели. Мигрант из Кореи Таун присылает актуальные цены на топливо. Санта-Аннушка. До корейского Тауна 45 минут ехать еще. Цены на топливо ухудшились. Вот, видите как. То есть повысились. Значит, ухудшились. Кредит регуляр плюс газолин. То есть обычный газолин 5,95. При этом, видите, там еще разница есть. Налом ты оплачиваешь или безналом. Потому что если безналом 5,95 подороже. А если кэшем, то подешевле, 5,85. Вот такая фигня. На 10 центов кэшем дешевле. Или на 10 литров получается доллар. Но там не в литрах, там в галлонах. Значит, 5,95, 6,05 за улучшенный бензин и 6,15 за сотый, типа, за наш. Ну, за супер-пупер. 6,15. Это долларов за галлон. А дизеля вообще нет. Про дизель речи не идет. Ну, здесь такое табло, вероятно, заправка бензиновая только, потому что дизеля там и не видно. Ну, держитесь. Я помню, что стенание было, когда дорогой самый бензин был по 4 с чем-то, уже тогда как-то так вот, ну, за галлон, опять же. Внимание, это не за литр, не пересчит, это не за литр, это за 3 с лишним литра, не за 1 литр. Так вот, уже там паника была, 4 доллара, потому что так-то вообще цены впервые, когда я познакомился с галлоном и с его ценой, то это было что-то, по-моему, 3 или 2,80 или что-то такое. Вот. А теперь, видите, 6,15 и уже как-то так вот, ну, а что делать? Заливать-то будешь? Уже совершенно понятно всем, понятно и очевидно, что заправлять те, кто ездит на автомобилях, будут продолжать ездить на автомобилях всегда. Папа, бензин подорожал, ты будешь меньше ездить на автомобиле? Нет, сынок, ты будешь реже кушать, меньше есть и не развлекаться. Но на автомобиле я не перестану ездить точно.
1: Моторы.
0: Да, значит, извините, пожалуйста, за это отступление американское, но интересно же было. Мы продолжаем следить за КНДР, где было испытано какое-то новое оружие, о котором они нам не расскажут никогда, потому что, ну, мы не знаем этого. Американские телеканалы транслировали без звука выступление Трампа из-за бойкота журналистов президентского пула. Это интересно, это интересная практика. Вот, слышите, это звук трансляции. Откуда они взяли этот звук? Какой-то из трубы какой-то. Это звук вытяжки на кухне.
3: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit.
0: Это же микрофоны, видите, не работают. Вот они, что-то там случилось с микрофонами. А это они отключили специально Трампу голос. Все, потому что Трамп заявил, что администрация будет подавать апелляцию в связи с иском. Потому что три большие телевещательные компании информационные подали иск. Вот, потому что назвал их фейковые новости, фейковые издания. И сказал, что мы лишим вас аккредитации в Белом доме. Вот, чтобы вас не было. Они говорят, а мы в суд подадим. Что у нас свобода слова, дескать, вот. И он говорит, это мой Белый дом, мой. И я не хочу, чтобы вы здесь были. Все. Лишаю аккредитации. Имеет он на это право? Бог его знает. А они говорят, ах так, а у нас первая поправка Конституции, а у нас демократия и свобода слова. И мы подадим в суд. И, но самое смешное не в этом. Самое смешное в том, что телеканалы эти, которые пеняют Трампу на ущемление чего-то там у демократии и свободы слова, они пеняют ему на это, они лишают его слова в своих телеканалах. Они говорят, ах так, понятно? Это вот, ну, такая примета американской демократии, американской логики на всех уровнях, в том числе и на уровне журналистики, видите? Они говорят, никто не имеет права попирать демократию, никто. Но мы имеем. Трамп говорит, ну, я имею. Они говорят, а, тогда и мы имеем. Но никто не имеет, но мы имеем, мы можем попирать, мы можем закрывать рот президенту и транслировать его эти все, интервью о нем, все включения без звука. Мы можем. И это не попирание демократии и свободы слова. Нет, это мы просто обиделись. Мы такие, обидчивые, все, обиженки мы такие. И тогда, когда ты обижен, то можно на самом деле в этот момент попирать свободу слова и демократию. Господи, вот это жаба Гадюкин реально.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кирпича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Повтор лучшего. Моторы.
0: 6:32, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Значит, я хотел сказать про то, как боятся Чингана все окружающие. Или не боятся. Или это нужно как-то интерпретировать по-другому. Значит, я сейчас в поисковике, перепутав компании немножко. Ну, их не то чтобы легко перепутать, но и не очень сложно. В общем, ну, короче, думал про один автомобиль, забиваю название другой компании. ГАК. Вот. И в поисковике ГАК ввожу. Вот сейчас, смотрите. И, значит, ГАК второй выдается. Сайт, официальный сайт. По запросу ГАК он идет вторым. Первый — ВОЯ. Это же реклама, правильно? Вот, написано тут. Серым по черному. Очень темно-серым, очень по черному. Промо. Написано промо. То есть поисковик выдает тебе какую-то фигню, вот, абсолютную. На самом деле много-много-много выдач ну, фигня настоящая. Потому что это написано промо. Их очень много. Ты заходишь в поисковик, чтобы он работал поисковиком, а он работает рекламной площадкой. Он выдает тебе рекламу просто. Просто рекламу. В виде результатов поиска. Внимание. Ладно бы он просто как рекламу, а он выдает их в виде результатов поиска. Это такой поисковик. Это как ты пришел бы к врачу, а он тебе лекарство раз уколол такой. А ты такой, ой, что-то мне как-то... Он говорит, не волнуйтесь, это экспериментально, я просто провожу опыты. Раз, второй, ты такой, ой, что-то вообще... А ты... Да это опыт, подождите, подождите, это не то лекарство. Это я просто, ну, мне надо попробовать несколько препаратов, вот, а на ком же еще? Вот, и потом четвертый укол уже ваш, настоящий. Настоящий дал уже таблетку, вашу. А это было просто, ну, эксперимент такой. Но для поисковиков это нормально. Ты говоришь ему, покажи мне вот это. Он такой, сейчас, секундочку. И вываливает тебе 5-6 выдач первых. Не про твой запрос, а рекламу. А потом только твой запрос. Но даже в этой парадигме отношенческой ГАК на втором месте после ВОЯ. А если Чинган... Если Чинган... ой, а теперь он уже Чинган... Нет, это Автору. Чинган на Автору. Чинган, когда я забиваю, значит, у него здесь было ВОЯ, потом Exit на втором месте, потом еще какая-то штука, и Чинган только был четвертым или пятым в выдаче. Нормально вообще? Это из-за того, что вы так опасаетесь Чингана? Вы так опасаетесь, что... Конкуренты не дремлют и видят именно в Чингане ключевую проблему свою и хотели бы именно чтобы его подавлять рекламой. Я почему пошел в Чинган? Потому что до тест-парка моторов так и не доехал Юни-С, новый который, полноприводный, и с внешностью, который уже такой, ну, современный. Кибернетической внешностью такой. И несколько сообщений было про то, что, ну, а вот, а что Чинган, вот, к примеру, вот если ЮНЕС, он тоже полноприводный. Я к тому, что вчера было обсуждение, и, по-моему, нет, вчера мы говорили с вами, значит, про бензин, а это накануне было, про G-Land G6, полноприводный, который теперь полноприводный, который собирается в России. Вот, сталкивали его с Жулионом, и Жулион как-то так вдрызг проиграл вообще. 686 голосов, вот результаты этого краш-теста пятничного. 500 человек ровно за G6 G-Land и 186 за Хавейл Жулион. Это 73-27% получилось. 73-27% Жулион нет, не смог. Просто не смог и все. Ну вот не смог. Несмотря на то, что там лидировал и подавлял всех, и был самым-самым-самым. Как видите, настолько динамично все происходит в мире автомобилей, что никто не является безапелляционным победителем. Тебя не просто потому, что ты там какой-то, а тебе нужно постоянно доказывать свое право на лидерство. И вот Жулион в последнее время не может этого делать, уступая позиции. Так, еще одно голосование, результаты которого нужно подвести, это наш вчерашний обзор топливного рынка, точнее, нашей с вами эмоциональной оценки происходящего на топливном рынке. И если на минувшей неделе в понедельник улучшение видели там 20 сколько-то процентов, ситуация была примерно одинаковой, то есть стабилизировавшейся для 50 с чем-то процентов, то сейчас, как бы, не знаю, это или фактические проблемы, или ожидания проблем в связи с ударами, которые накануне были нанесены по московскому региону, в частности, по НПЗ в московском регионе. Ну, в общем, улучшение 8%. По-прежнему ситуация осталась, как и была на минувшей неделе, для 51%, итого 59%. Видят стабилизированное улучшение, а 41% видят ухудшение. То есть процент, а на минувшей неделе, по-моему, 12% было ухудшение. Соответственно, как-то так драматизм вырос нашего отношения к ситуации на топливном рынке. Наверное, это отчасти как-то подтверждается опытом вашим. Но по-прежнему вчера, поскольку я был в пресс-парке, ездил, я же чего по МСД-то ездил на каршеринге? В пресс-парк, потому что нужно было с ВДНХ доехать до Варшавки. И я это отличненько сделал по МСД, спокойно, роскошно, 90 везде, и как-то так вот прям очень хорошо, очень удобная магистраль, прям классная. Истеричные все, да, почему-то, вот именно на МСД, почему-то разница скоростей разных автомобилей чрезвычайно высока. Вот как-то на третьем кольце все относительно в потоке идут со скоростью. На МКАД, ну, может, не так, ну, в общем, на МСД это очень заметно. Вот 90, вот разрешенное 90, почему вы 70 едете, я не пойму. Вот объясните мне, может кто-нибудь объяснить? При знаках 90, причем знаки стоят каждые 300 метров. Ты не можешь не увидеть, что ты едешь в зоне действия знака 90. Почему вы едете 70? Можно уточнить у вас? И вот так, от 70 до 110 скорости. Кто-то понимает, что 90, ну и свободная магистраль, вообще свободная. Ну и есть нештрафуемый у нас этот зазорчик. Ну, выбирают все. Ну, я с ними, может быть, иногда. Кто-то едет там 105, уже как бы немножечко выпадая из потока. Кто-то 100 едет. Кто-то чисто 90. А кто-то вообще 70 плетется. Причем автомобиль, видно, что ну, нормально, он позволяет ехать быстрее. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте.
9: Алло, да, Роман, доброе утро, Денис.
0: Доброе.
9: Вы знаете, я вот в парк Патриот иногда езжу, замечаю, что там рядом бесплатная трасса, да, и на платке люди также умудряются ехать 70, там вот как-то, они вроде заплатили, чтобы побыстрее проехать, но с другой стороны они едут ровно так же, как и бесплатная трасса. Угу. Вот всегда смысл? Тоже хотел спросить кого-нибудь, почему так происходит и зачем.
0: Не знаю, я тоже не знаю. Это, спасибо большое, Денис, это очень странно, очень. Зачем так делать? Так, так что же Чинган, ЮНИЭС, и вот когда, возвращаемся к ЮНИЭС, и вот когда мы говорили о Жилеоне, то там проскочило несколько сообщений, таких комментариев, а вот ЮНИЭС еще есть тоже, вот, а что ЮНИЭС? А я понял, что ЮНИЭС-то у меня и не было, я с ним так особо-то и не знаком. И думаю, надо пойти и посмотреть, что за ЮНИЭС. Вот прямо сейчас я это делаю. Причем вчера там же был же в этом дилерском центре, это освежило мое желание познакомиться хотя бы с его характеристиками. Потому что я другой автомобиль забирал, но тоже из семейства Чинган. Потому что Чинган это большое семейство. Где и Чинган непосредственно, где Аватар, где Дипал. И снова посмотрел на этот ЮНИЭС и думаю, о, прикольно. Так, значит, надо глянуть, что он из себя представляет. Люкс Техно. Скидки, розничная цена, 26-й год, управление экстерьер. Классно. А как мне понять, это передний привод или... вот как выяснить у вас? Найти дилера. Прекрасно. Калькулятор. Потому что здесь написано вот в оглавлении, что у него есть два вида мощности. 147 и 181 лошадиная сила. Подробные характеристики. Розничная цена. Трейдинг. И вот цены. 3 079 000 и 3 249 000. Скидка трейдин, скидка для маркетплейсов. Ну, наверное, трейдин и маркетплейсы не суммируются, правильно? Поэтому, наверное, просто 140 нам нужно брать и все. И так они и берут. Да, 140 максимально. То есть 3 109 900. Написано техно. Любопытно. А с мотором-то с каким? Я не очень понимаю, как это. Почему нет вообще просто обычного комплектации цены? Вот комплектации цены. Окей, комплектации цены. А как узнать, с каким мотором, елки-палки? Кто-нибудь покупал из вас Чинган? Можете, пожалуйста, помочь. Силовой агрегат. Максимальная мощность. В лошадиных силах. 147, 181. Ну так а какой сколько стоит? Ёлки-палки. Ну что ж это за бред такой? Я не очень понимаю. Это похоже на какую-то... Как это называется? Это какая-то манипуляция. Это какая-то манипуляция. Вот как это, к этому отнестись? То есть, наверное, первая комплектация с маленьким мотором. А вторая комплектация с другим большим мотором, наверное. А привод-то у обоих версий полный. То есть это два полноприводных кроссовера. Только один на 147 сил, а другой на 181 силу. Правильно я понимаю? И один укомплектован мощно, а другой не мощно. Так что ли? Не очень понимаю. Все, извини, Чинган. Я хотел... сейчас подробненько поговорить о твоей модели, сопоставить ее с теми, кого называют лидерами сегмента, с теми, кто вообще заметен, с новыми игроками. Но сейчас пока что я не могу этого сделать, потому что совершенно абсолютно хитро сделанный сайт и хитро сделанная информация о ценах, которая не позволяет мне объективно оценивать автомобили. Вот я захожу на сайт, даже Хавейла, и просто вижу, вот тебе прайс-лист, все, ты открываешь, и ты видишь. Мотор такой-то, коробка такая-то, комплектация такая-то, цена. Здесь у Чингана все как-то так вот. И, между прочим, это особенность Чингана, которая в нем немножечко и раньше настораживала, потому что ты как-то так вот, вроде бы покупаешь официальный автомобиль, у официального дилера все, мультимедийка на китайском, не русифицирована. Это не сейчас, внимание, не сейчас. Сейчас уже это побороли. Но это все равно было официальное представительство. Это был официальный дилерский центр. Там или покупаешь автомобиль. Называется CS-95. Большой кроссовер. Вдруг раз осознаешь, нет подогревов никаких вообще. А оказывается, он хитро, это комплектация, которая рассчитана на Арабские Эмираты, куда-то туда, на жаркие страны, и у него теплого пакета нет вообще. Но его каким-то попутным ветром занесло в Россию, причем занесло так, что он официально представлен, официально, при всем при этом. Вот, потому что, ну, надо быть представленным, а то, что пока еще нет должной адаптации к российскому рынку и возможностей официально привозить сюда автомобили, подходящие под рынок, ну, это такое дело уже. Вот, кстати, интересно, как потом работали с людьми, которые таких автомобилей себе накупили, а потом вдруг стали появляться уже адаптированные. А некоторые из них вообще произведенные в России. Так, про движение я совсем забыл упомянуть. О проблеме на Ленинградке. Там дорожные работы, где Грачевка, речка, между Ленинградкой и улицей Свободы. Мостик небольшой. Вы зачастую даже не видите, что это мостик. Так быстро его проезжаешь, что даже не знаешь, что это мост. А это мост. Теперь вы это знаете, потому что там переделывают швы, перекладывают. И делать это будут до 21 сентября, новая зона какая-то там появилась. 17 сентября, 21 сентября, 19 сентября. А где же обозначение, которое... Во, самое главное. Дорожные работы с 11 сентября, они ведутся по 22 ноября. До 22 ноября там будет эта вся история. И внешний и внутренний МКАД стоят в очень мощных пробках, причем внешний значительно сильнее, чем внутренний традиционно как-то. Внутренний от Путилково где-то, а внешний уже в сторону Дмитровки. И причем на внешней стороне там еще и дорожно-транспортные происшествия, поэтому там проблемы очень серьезные. Объезжайте, может быть, как-нибудь через город, что ли, я не знаю, как-то. Ну, вот это вам виднее, вы же там часто бываете.
1: Моторы.
0: Раптор. Повтор. Раптор. Тут вопросы появляются. На что конкретно вы имеете в виду, вот написав Раптор, а потом повтор, потом Раптор. Так, Вась Куролесов, доброе утро. Да, очень хорошо, что здесь вы тоже с нами. Из сообщений от немножечко отвыкли, да? Чуть-чуть, я так смотрю, что немножечко так как-то чуть-чуть отвыкли, что моторы выходят с шести, и поэтому как-то так. Многие еще продолжают заниматься ерундой какой-то своей и все такое. Я так и не услышал от вас, как вы проезжали по платкам на каршеринге. Как вы проезжали на каршеринге по платным автомагистралям? По МСД, в данном случае по МСД. Как оплата вам приходила? Потому что я уже неоднократно упомянул МСД, и то, что пронесся бы, как вот так вот, как комета, аж 28 километров, и, естественно, конечно, проезжал через платные зоны. И как теперь с оплатой? Как она приходит вам, когда вы проезжаете по... Вот, на каршерингом пользуетесь? Куда она приходит? Где ее смотреть? Сами присылают? Или сам должен, наоборот, что-то поделать, вот, проявить активность какую-то? Потому что не хочется ждать истории с тем, что уже будет штраф за неоплату, а тебе потом в сити-драйве там, в каршеринге скажут, ну, это же надо было, вы же читали договор. Там же вы видели, 45-м пунктом было указано, что это ваша обязанность проверять, запомнить номер автомобиля и проверять там вот это все. Для верлиц есть отдельный поиск на сайте МСД. Спасибо большое, спасибо. Отдельный поиск-то есть, но я же не юрлицо, и у меня же данных автомобилей нет никаких. Ни номера, ничего, у меня нет обязанности запоминать автомобиль, на котором я ехал. Как пробивать-то для юрлиц? Тут вопрос, что это, мне кажется, сам оператор каршеринга должен каким-то образом все это делать. Яндекс.Драйв сам снимает позже. Наверное, с карты как-то. Это удобно. Ну и, наверное, чек присылает, правильно, по этому поводу. Не просто же так он это делает. Пресс-служба Хаончи что-то публикует. Давайте посмотрим. Давненько у нас не было заглядываний в почтовый ящик. Посмотрим, что тут у нас с этим самым. Может быть, им позвонить. Оператор каршеринга снимет оплату с вашей карты, пишет Бандерас. Оператор каршеринга снимет оплату. Поступило предложение разбудить в сити-драйве кого-то. Вот, кто это, добрый человек? Диванодав. Сам-то на диване, видите, давит диван, лежит. А сам-то мне говорит, давай позвоним им. Давай позвоним, давай разбудим, позвоним. Полезная, запрос штрафа, история поездок. О, у меня есть история поездок здесь. Вчера. Угу. Окей. Да, еще из особенностей, обратите внимание, что 20 минут раньше бесплатного бронирования сейчас почему-то превратились в 7 минут в каршеринге. Не знаю в каком, я пользуюсь только одним все время, поэтому только вот в этом. Вопрос-ответ, договор. Нет, а где-то же была у меня связь с этим прямо с оператором, связь такая. Я такой заходил туда, чик, такой раз, и такой хоп, и сразу попадал в оператор. Бизнес, автотрейд, каршеринг, спасибо, подключить. А, вот, поддержка, извините. Написать, позвонить. Давайте позвоним, позвоним в поддержку. Все, я сейчас буду взволнованным и скажу, что я волнуюсь.
10: Вы позвонили в Ситидрайв. В целях контроля качества ваш звонок может быть записан.
0: А может быть и не записан.
10: Если не получается завершить аренду, нажмите 1.
0: О, началось.
10: Если ваш вопрос связан со осмотром автомобиля и отправкой фотографий, нажмите 2. Если вы не нашли автомобиль на месте, нажмите 3.
0: Купите очки.
10: Если произошло ДТП, нажмите 9. Если у вас другой вопрос... Нажмите 0 или дождитесь ответа.
0: А что же между 3 и 9? Не нашлось пунктов, что ли? Во. Извините, сначала 3, потом 9 сразу идет. Это интересно.
10: Оператор ответит вам менее, чем через минуту.
0: Менее, чем через
11: минуту. Здравствуйте, Тамара, компания Сидрайв. Чем помочь?
0: Здрасте. Тамара, вы говорите?
11: Да.
0: Ой, какое у вас красивое, редкое имя. Тамара, скажите, пожалуйста, а как происходит оплата проездов по платной трассе? Я вчера по МСД ехал на каршеринге много. И вероятнее это было платно, вероятнее всего. А как, оплата сама снимется или нужно ждать чека какого-то?
11: Как могу к вам обращаться?
0: Меня Роман зовут.
11: Но если на месте не оплачивали, то, да, автоматически будет списание с карты позднее.
0: Нет, а на МСД как на месте оплатить? Это он там же безрамочный.
11: Ну, тогда, да, будет списание с карты автоматически.
0: И чек, да, потом придет, что списали сумму.
11: Да, да.
0: Удобно. Спасибо вам большое, Тамара.
11: Да,
0: спасибо, хорошего дня. Дай бог вам мужа начальника поезда с таким именем, Тамара. А, представляете? Вот это... Прям классно. Такое имя какое-то душевное. Да? Да. Оплату за МСД с вас спишут автоматом. Ваша карта привязана к аккаунту. Спасибо большое. Но мне нужно было это уточнить. Все, я хотел точно знать. Не догадываться, но знать точно. Теперь мы с вами знаем это точно. Если что, вы теперь будете говорить, Тамара сказала. Где у меня ящик? Там что-то с... А, вот у Фомы 73-го жену зовут Тамара. Прикольно. Это, ну, в смысле, ну, я понимаю, почему она стала вашей женой. Потому что как встречаешь Тамару, сразу хочется... Нет. Премиальный автомобильный бренд из Китая. Хончи Красное Знамя. Объявляет о старте продаж нового крупноразмерного внедорожника... Хончи G919, которые начнутся 22 сентября. Погодите, ведь это же сегодня. Но не раскрывайте клювик. Это в Китае, это не у нас. Не у нас. Модель построена на рамном шасси, оснащена гибридной силовой установкой увеличенного запаса хода. Знаменует выход бренда в сегмент тяжелых внедорожников повышенной проходимости. Открывает новую главу в истории марки, ориентированную на электрификацию без компромиссов по внедорожным качествам. В перспективе автомобиль ожидается и в России. О сроках начала продаж и комплектациях для российского рынка будет сообщено отдельно. Давайте же посмотрим на него. Вот этот автомобиль. А, я что-то такое даже публиковал о нем в Телеграме. Какая-то новость была, по-моему, это была новость про то, что он был заявлен. И, собственно говоря, то, что с того места, где он был заявлен, до сих пор фотографии публикуются представительством российским Хончи. Но это такой большой, брутальный, квадратный. Хорошо, что не похож на... То есть сейчас у нас в сегменте полноразмерных больших внедорожников, ну, кроссоверов тех, у кого кузов несущий, ну, безрамные, и у рамных определилось два направления. То есть большие полноразмерные кроссоверы, те, что без рамы, они выглядят все как один, примерно как Ли-9 Лисан или что там еще? М9 Аита, ну, то есть вот если их все в ряд выстроить, то нужно будет и закрыть шильдики. Нужно сильно постараться, чтобы найти отличительные черты. Они в одной концепции выполнены. Ну, а рамные, соответственно, если посмотреть на рамные, то окажется, что они тоже выполнены в одной концепции, такой брутального квадратизма. Это все кубическое, квадратное, с какими-то отсылками к британскому дизайну, того, вот к тому, что было реализовано однажды Land Rover. И вот этот 919-й в данном случае тоже как бы вот из этой концепции. Большой, квадратный, брутальный, с прищуром, белоснежный салон, все в коже, все прям красиво. Электрифицированные. А где технические данные? Сейчас я посмотрю. Там какие-то, у него какие-то должны были быть убойные технические данные. Это я точно помню. Так. Простите, пожалуйста. Мне, чтобы отсюда выйти, нужно как-то что-то сделать. Ну, интересно, что компания не опубликовала, сейчас я в Телеграме найду себе, компания не опубликовала никаких технических данных по модели, при том, что модель уже запускается в продажу, это же как бы уже старт продаж в Китае, правильно? Сегодня 22 сентября. Сейчас я... Почему у меня не находит Хончи? Да что ты будешь делать? Почему ты не ищется в канале? 919, если просто 919. Тоже ничего нет. Да ладно вам, я же публиковал точно совершенно. Ну, в общем, там какие-то убойные данные должны быть, потому что, как правило, такие внедорожники, они имеют по 3, а то и по 4 двигателя, там, за 1000 лошадиных сил мощности. И все у них хорошо с проходимостью. Продолжает доноситься эхо прошедшего не так давно, прошедшей церемонии премии национальной, как называют все наши премии, внедорожник года в России. И одной строкой пришла телеграмма, что Теннет Т4 стал лучшим компактным кроссовером, по мнению народного голосования. Помните, там два голосования. Одно профессиональное, где журналисты-блогеры, а второе народное, где все люди на сайте могли голосовать. Так вот, в рамках народного голосования внедорожником года в какой категории? В какой-то категории, но не мог же он стать на самом деле Теннет Т4 большим внедорожником. В общем, его назвали тоже победителем в одной из категорий каких-нибудь компактов.

0: вы говорите Миле.
1: Я его что?
0: Тоже мне Миле.
1: Рекламирую.
0: Думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 7.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 22 сентября. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. И приводите своих не мужчин тоже сюда. Мы здесь всем очень рады. И Джили начали выпускать Starship Cruiser на 1400 лошадиных сил. Да, начали. И когда это упрется в какой-то потолок, совершенно непонятно. Вообще непонятно. Потому что еще на нашем с вами веку, значит, вот были эти истории, когда ведущий мирового автомобильного шоу, коим был Топ Гир когда-то, с придыханием сообщали о том, что у этого автомобиля 370 лошадиных сил. 370 лошадиных сил! Как эту мощь сдержать? Как? Этот крутящий момент в 480 ньютон-метров способен повернуть землю на несколько градусов сам, когда его вот это все активируешь. Это было что-то. Теперь как бы 460, 500, 600, 700 лошадиных сил. 1000, 1400, 2000. Вообще не имеет значения. Да какая разница? Сколько надо, столько и сделаем. Сколько? 5000. Хотите 5000? Сделаем 5000. Какая разница? Ну, просто возьмем моторы по 1000, чтобы каждый выдавал. И сделаем 5, пятиколесный автомобиль сделаем. Будет 5000. 5000 лошадиных сил. Неважно. Это вообще не имеет значения. Что вы с ними делать будете? Вот это вопрос. Потому что, в общем-то, что у тебя 500 лошадей, что у тебя 1000 лошадей. Ты уже просто понимаешь, что это как аттракцион. Американские горки. И ты не знаешь, сколько ты.

вообще разгоняешься. Я вчера поймал себя на мысли, что гибридный автомобиль, мы постепенно, я не знаю. Конечно, есть какое-то свое удовольствие, испытываешь некое эстетическое и физическое даже отчасти. Ну, такое, оно психологическое, но тебе приятно даже и физически от этого, когда сталкиваешься с симфонией синхронизированной работы огромного количества механических деталей. Что случается с хорошими ДВС-двигателями, классными коробками, вот все это механическое, и когда едешь в таком автомобиле, имеется в виду обычный ДВС. Вот едешь в таком автомобиле, в какой-то момент, если задуматься, об этом не часто задумываешься, но если задумываться, то действительно как-то так приятно за нашу цивилизацию, что есть люди и бренды, которые столько внимания уделяют тому, чтобы собрать действительно воедино сотни и тысячи деталей разной степени сложности и точности изготовления, чтобы потом все вместе это работало так, что ты нутром чуешь вот, и этот рык, и работу ДВС, и то, как работает коробочка, и как это все происходит, и как это все синхронизировано вместе. Это удовольствие какое-то эстетическое, техническое. Да, что-то в этом, конечно, есть. Но ровно так же нужно точно понимать, что это уходящая история, уходящая эпоха. Все. Потому что испытываешь это удовольствие до поры до времени. Потом пересаживаешься в хороший гибрид, где в основном ты на электричестве ездишь. Вот. И электричество этого у тебя в пике, то есть пиковая мощность там какие-нибудь. Ну, это здесь почти не важно, потому что в городском режиме, в гибридных электрических автомобилях не столько важна мощность, сколько вот момент, крутящий момент, и то, та ровность и неотвратимость, с которой он приходит, его пик, и как это мощно. Это вот та сила, которая тебя выталкивает в спину и вжимает в кресло. Ты пересаживаешься за руль такого автомобиля, разворачиваешься, к примеру, где-нибудь на эстакаде, ну, не знаю, на Ленинградочке, на Соколе, из центра едешь, разворачиваешься, чтобы потом обратно поехать в сторону аэропорта. Там, знаете, такой разворот, ну, он на 180 градусов прям такой. Разворачиваешься и так нажимаешь педальку, в то время, пока все бензиновые, даже мощные, какие-нибудь там Каены, еще что-то, пока они пытаются перещелкивать свои передачи, что-то там исполнять в виде... Вот это все. Ты просто спокойненько нажимаешь педальчику, и одна сплошная, мощная, ровная волна ускорилок. Спокойно, без напрягов, в тишине улетел. Абсолютно другая история. Просто другая... Это другая книга, это не другая глава, это другая книга вообще. И что бы там ни говорили старперы про то, что я не понимаю я этого, ты не слышишь рева там какого-то, ты не слышишь еще что-то. Автомобиль не про то, чтобы реветь, автомобиль про то, чтобы ехать. Потому что если вам нужно что-то, чтобы ревело, надо тогда какой-то ревун покупать, чтобы он стоял у тебя там, и просто ревел такой, вот, ну, ревел, понимаете? То есть задача-то автомобиля не реветь, его рев — это побочное следствие его работы, так было, это побочка, потому что хотелось много мощности, значит, должно быть много работы, должно сжигаться много топлива, должно все это делаться очень быстро, очень мощно, и, соответственно, и звук, и выхлоп такой же. Все. Но фундаментальная миссия автомобиля — ехать. Ехать.
И, соответственно, здесь, ну, конечно, никакие ДВС вообще. Ну, о чем говорить? Вот. А потом, если еще и посмотреть на то, сколько сил и ресурсов затрачивается на создание аналогичного ДВС и автомобиля с такой мощностью, на 500 лошадей какой-нибудь, что это за бензиновый такой автомобиль будет? С какой коробкой, с какими приводами, с каким мотором? С каким расходом? И все вот это. С какой ценой итоговой? И потом смотришь на гибрид. Это я к чему? Это я к тому, что буквально на днях, то есть периодически эта мысль посещает, но буквально на днях, потому что у меня была возможность несколько дней провести в компании John Cooper Works Mini. Это такая капсула злости. Есть капсула смерти, это АК, автомобиль. Ну, мы за глаза называли его капсула смерти. Вот. А есть капсула злости. Капсула злости — это John Cooper Works Mini. Отчаянно злой автомобиль во всем. В подвеске, в моторе. Вот такой вот. Все это. Руление. Руль тяжеленный. Ну, в общем, очень прикольный. Классный вообще. Но, господи ты, боже мой, невозможно представить, что ты такой автомобиль сделаешь своим навсегда. Ну, в смысле, ну, на те годы, что ты будешь им владеть, своим единственным автомобилем. И, не знаю. Ну, это же можно с ума сойти. От тряски, от жесткости, от того, что ты в рулении постоянно принимаешь участие, потому что руль реально как у картинга, острый. Подвеска зубодробительная, постоянный рев, шум отовсюду, шум от колес, шум от дороги, шум от мотора, от всего, от выхлопа. И ты сидишь как в какой-то яме, в которой происходит битва небольших автоботов и десептиконов. Бьются, сражаются все время. Ну, это классно какое-то время. Вот. Но потом... Вот Игнат уверен, что миссия автомобиля не ехать, ибо ехать можно и на автобусе. Миссия автомобиля — доставлять кайф. Нет. Доставлять кайф — это не миссия автомобиля. Нет. Во-первых, потому что кайфуют люди от разного. Вот кто-то кайфует просто от звука, и поэтому он эти глушаки создает на своих пятерочках такие, чтобы они ревели. Правильно? Он кайфует от этого. Так в этом миссия автомобиля. Чтобы орать. Потому что человек получает удовольствие. Другой получает удовольствие от комфортного салона. Чтобы у него внутри пространство было очень комфортным. И поэтому салон имеет качество отделки, ну, свое значение. Поэтому это все аспекты. Аспекты. Но миссия автомобиля — ехать, товарищ Игнат. Хочу вам напомнить, что мы сейчас говорим не о вашем автомобиле, а об автомобилях вообще, об истории появления автомобиля. Истории появления. Когда вышли первые автомобили, серийные, Т, Форд Т, он в чем кайф доставлял? Потому что лошадь кормить эту не надо. Она сама едущая. Она не какает, пока едет. От нее не воняет. И она едет быстрее, чем обычная лошадь. И проезжает в места, куда обычная, может, не могла бы. И оно едет. Это средство транспортное. Автомобиль. Это транспортное средство. Транспортное. Транспорт — это значит переезжать с точки А в точку Б. Автобус — это общественный транспорт. И, простите, но существуют такие автобусы, в которых кайфа будет гораздо больше, чем автомобили. Есть такие автобусы. Речь вообще не об этом. Вы не на том сосредотачиваетесь, товарищ Игнат. Ну, не на этом. Я лично получаю кайф от движения, от управления, от того, как ведет себя автомобиль, от ускорений. Иначе зачем спортивный автомобиль? Скажите, в чем кайф спортивного автомобиля? Точнее так, что... важно в спортивном автомобиле звук или динамика? Можно спросить у вас, товарищ Игнат? Вот просто ответьте. В спортивном автомобиле звук или динамика? Потому что если звук, то на любой пятерочке можно получить такой звук, что вы микрорайон разбудите весь. Вот. Но динамики там, конечно, не будет. Или динамика? Потому что если динамика, то еще раз, никакие бензиновые не сравнятся с аналогами, которые в 2-3 раза дешевле, но гибридными. Гибридными или чисто электрическими. Это физический принцип. Тут не поспоришь. Ну, вы можете спорить с этим. Хотите, спорьте, хотите, нет. Но это просто
Физические параметры таковы. Ну, это так вот, инженерия такая. Все, закончили. Закончилось это все, просто закончилось это все на появлении первых настоящих, качественных, дальнобойных электричек, а потом еще и с изобретением гибридов. Поэтому, что тут спорить? И этот разговор, скорее, он такой умозрительный и, может быть, даже несколько риторический, потому что он не требует никаких доказательств. Здесь не надо ничего доказывать, я вам ничего не доказываю. Я вообще просто делился своими впечатлениями. Потому что сразу несколько гибридов прошли через тест-парк моторов. Один из которых прямо сейчас здесь стоит на парковке. С одним из них я вчера расстался. Кстати, о нем расскажу после новостей 30-й минуты чуть подробнее. Есть что сказать. Тем более новинка рынка. Вот. Но знакомясь с этим классом автомобилей, понимая, что эволюция продолжается. И когда мы все ждали и думали, во что переродятся обычные автомобили, куда дальше пойдет развиваться автомобильная промышленность, глобальная мысль инженерная, уже совершенно понятно, дальше она идет в новые типы энергии, чем называют электричество, которое получается разными способами. Из розетки, из топливного бака, когда вы его через генератор ДВС превращаете в электричество. Из солнечной батареи, как угодно. Но то, что это с точки зрения мощностных, динамических показателей и всего прочего, что связано с движением, это следующий шаг, и куда более интересный и современный шаг, тут спорить бесполезно.

Говорит МСК-бот, читаю, пишите, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово наши бот-мессенджеры в Максе, там вы пишете Максики, и в телеге здесь вы пишете телеграмчики. Телеграмские.

Новое медицинское исследование показало, что женщины чаще проявляют интерес, влечение к нестабильным и творческим мужчинам, страдающим шизофренией. Бабы, вы чё, совсем, что ли? Но у этого должно быть какое-то объяснение. Ибо сексуальный отбор – это часть общего естественного отбора, или мы называем это эволюцией. И если это влечение существует, и ученые его показывают, значит, у этого должно быть какое-то объяснение. Значит, эти персонажи должны чем-то таким выгодно отличаться в эволюционном смысле слова. Выберите одно из трех. Вы нестабильный, вы творческий из четырех. Вы страдающий шизофренией или вы мужчина? Вот что важнее.

0: И ничего, все, что ли? А, это уже все, наверное, извините. Это вот она так... Было, было немного, и, видите, очень, очень быстро закончилось. Имеется в виду пилюли. Так, а где у нас... Мне здесь несколько раз уже написали про старика Батурина. Вот, что та... тамошняя, тогдашняя Москва, она стала отражением его офиса, и что вот у него в офисе якобы вот это вот так вот было. Вот, и так оно теперь у него и вот это, и Москву он такой строил. Важно заявление о растущих выпуске, поставках. Путин принял участие. Я просто не помню, где, где президент говорил о нем. Вы помните? Я не помню. А вы помните? Так, Путин о Лужкове. Путин о Лужкове. Сейчас что? Высказался о Лужкове. 90-летие Лужкова. И говорят, даже где-то памятник ему открыли. Вот. Якобы даже где-то он... Скажите, а кепка там... Кепка есть? В Большом Сухаревском переулке открыли памятник Юрию Лужкову. Путин предложил увековечить память Лужкова еще в 19-м году, видите как? Вот, и вот, наконец, открыли в Большом Сухаревском переулке. В Большом Сухаревском.
1: В Сухаревском переулке открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Ага. Это произошло в день...
0: А, в день. В день 90-летия. А как тебе проматывать, скажи, пожалуйста, товарищ? Как это? Ага, как это? Как это делать? Никак не делать, да? Нельзя не промотать эту новость, ничего. То есть можно только...
1: Она участвовала в
0: создании... Он сидит, значит, с другой стороны, кто же его посадит? Он же памятник, но он сидит. Значит, сидит Юрий Михайлович, он сидит в кепке, глаза такие добрые. Елена Батурина, председатель Совета фонда развития наследия Юрия Лужкова. Но это не та Елена Батурина, это какая-то другая Елена Батурина. Это... Елена вторая Батурина, наверное. Что там помощь?
2: Когда мы обсуждали создание этого памятника, мы договорились, что это будет добрый московский памятник.
0: Добрый московский памятник. Но все-таки, что бы вы ни говорили там, вот, ну, вот сейчас, нужно отметить, что Юрий Михайлович это эпоха. Вот. Это эпоха, это московская история, большая, заметная страница московской истории. И она связана с чем-то таким, оно, вот, там, коррупция, рынки, да, все это. Да, но что-то еще и какое-то человеческое, да, в этом такое было. Вот что-то такое простое, прям вот как его кепка.
3: Моторы. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: – Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
9: Повтор лучшего. Моторы.
10: 7:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь у нас. Вторник, 22 сентября. А что притихли любители настоящих внедорожников? А где любители у нас настоящих рамных, зубастых, таких, чтобы прямо вот... Почему вас не слышно? Где вы? Где? Я нашел Ханчи G919. Но здесь нужно сказать, что такой еще и удар под дых Дипа. Потому что те выпустили свою версию G318. Есть ощущение, что вот это тоже не случайно G919. Дорога, ты знаешь, так надо. 318, я знаю. Сейчас я спрошу у китайского дипсика, есть ли в Китае дорога G919. Может быть, у них, как у нас, M они называются. В Китае нет автодороги с номером G919. Обозначение относится к другим объектам. Поезд, номер высокоскоростного поезда, следует из Фуджоу, Гонконг. Автомобиль. Это название модели внедорожника G919, когда приходило испытание на трассе G214 и G331, но сама дорога. Тогда что означает его название в цифрах? Интересно. G919 нет. Дороги, видите, в Китае обозначаются через букву G. Вот, это да, и 318 у Диппала, модель G318, это как раз название дороги, которая проходит там какие-то бешеные 5000 километров или что-то такое, или 3000 километров, она проходит по провинциям, по всем, в Гималайи, куда-то на горы взбирается, и в честь этой дороги была названа модель, которая, по мнению авторов, инженеров, дизайнеров этой модели, и по нашему мнению, глядя на этот автомобиль, ты с этим соглашаешься, модель символизирует как раз стремление к таким путешествиям разнохарактерным, по разным типам покрытия, по разным местностям, разным широтам и высотам. А в отношении Хончи, красное знамя, 919, вот он. Я нашел все-таки это сообщение у себя в канале, не зря, но я же помню, что я его постил. И вот этот внедорожник, я вам его показываю сейчас в трансляции. Если соберетесь находить его в канале, Щукин и все, телеграм, кириллическое написание, ну, нашими буквами, нашими, кириллическими, исконными, Щукин и все, ее с двумя точками. Пишите просто Ханчи заглавными буквами. Вот в чем секрет, почему у меня не находилась эта история, потому что, видите, поиск в телеге так работает, что нужно прям все до последнего знака и даже сочетать, вот регистр правильно указывать. Капслоком просто нужно писать Ханчи, и тогда в поиске вы найдете этот внедорожник. Вот так он выглядит, пожалуйста, посмотрите на него. 919 — название первого жесткого внедорожника Ханчи, который имеет официальное символическое значение, а также вызывает ассоциации с китайским пассажирским самолетом G-919. Вот так, значит. Символ, значение, буква G означает хребет национального автомобиля, символ опоры и защиты в дальних поездках. Да? Символ. Но у буквы G, буква G пишется через 4 очень сложных иероглифа почему-то как-то. Это такое значение, значит, ей придается этой букве. Интересно. Первая девятка, флагманская позиция, высший уровень линейки. В системе Ханчи 9 — это высшая серия. Цифра 1 в числе 919. 1. Первоклассные характеристики продукта. И вторая девятка. Всесторонний сервис и долгое сопровождение. Официальная формулировка звучит так. Создать внедорожник скриптом нации, отправиться в долгий путь с изначальной мечтой. Обожаю эти трактовки китайских иероглифических каких-то значений и символов. Просто вообще. Так и хочется спросить теперь, Дипсик, скажи. Ведь ты это все придумал? На самом деле все совсем не так, спрошу я его. А? Посмотрим, что он скажет. Нет. Ух ты, гаденыш, не соглашается. Нет, говорит, я не выдумал. Информация о значении названия G-919 я взял из официальных заявлений представителя Ханчи, которые цитируются в нескольких авторитетных китайских автомобильных изданиях. Ладно, ладно, не обижайся, молодец. Я просто должен был проверить, знаю я твоего брата нейросетевого. Чуть ляпнешь что-нибудь, а потом ты абсолютно прав, я ошибся. Нет, видите, тут он не пошел на попятный, он действительно так. Тогда читаем дальше эти высказывания. Прикиньте, это вот они действительно наделили каждое значением каждый символ. Не просто число 919 что-то значит, оно состоит из трех символов, каждый из которых что-то значит. И все это переводится, звучит как зашифрованное послание. Я хочу даже на китайском это теперь послушать, как это звучит на китайском. Сейчас, секундочку. Где это? Национального автомобиля, хребет. Вот, звучит как? Вот так. Сейчас мы это все сюда. Теперь. Жаль, что ты не можешь говорить, Дипсичек. Вот если бы еще ты умел говорить, это было бы вообще. Дословный перевод вот этого иероглифического названия, он такой: создавайте внедорожники вместе с опорой нации, отправляйтесь в дальние путешествия с непоколебимой преданностью делу. Ты заходишь к дилеру и говоришь: говорят, у вас появился уже этот новый внедорожник. Он тебе такой, этот, говорит, какой внедорожник, как называется? А вы говорите: создавайте внедорожник вместе с опорой нации, отправляйтесь в дальние путешествия с непоколебимой преданностью делу. Я наблюдаю какую-то непоколебимость вашу непоколебимость в высказывании. Непоколебимость. Понятно, как это все звучит? Создавайте. Так, на китайском. Внимание, уберите детей от наших голубых экранов.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: 8 утра в российской столице, в студии Евгения Якушина. Здравствуйте. Вадим Нарошник обвинил Киев в намеренной блокаде ВСУ поставок продуктов и медикаментов в Алешке. Украинские боевики продолжают издеваться над жителями города в Херсонской области, заявил посол по особым поручениям российского МИДа. По словам дипломата, из-за роста числа беспилотников населенный пункт фактически находится в осаде. Людям блокируют выезды и доставку товаров первой необходимости. При этом, как подчеркнул Мирошник, Киев сопровождает свои действия циничными обвинениями в адрес России на Генассамблее ООН. Дипломат назвал чудовищной ложью выступление главы украинского МИДа Андрея Сибиги в Нью-Йорке, который попытался возложить на Москву ответственность за тяжелую ситуацию в Алешках, замалчивая регулярные атаки ВСУ на город. В Оренбурге после хлопка в котельной академии настольного тенниса эвакуировали 53 человека. Погибших и пострадавших нет. Повреждения получило здание, сообщили в правительстве Оренбургской области. В самой котельной сорвало металлические панели, которые задели часть оборудования. Кроме того, ударной волной выбило остекление на первом этаже расположенных рядом спортивных объектов, центра настольного тенниса и самой академии. На месте происшествия работают экстренные службы. Причина инцидента устанавливается. Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о смягчении санкций против Ирана. Никаких договоренностей с Исламской Республикой в обмен на уступки по ядерному вопросу не было. Аксиос только что опубликовал материал, в котором утверждает, что я якобы предложил ослабить санкции и вернуть Ирану замороженные активы. «Это неправда, я ничего им не предлагал», — написал президент США в соцсети True Social. Он также порекомендовал порталу удалить публикацию. При этом накануне о возможной готовности американского лидера пойти на уступки Тегерану в рамках обсуждения ядерной программы сообщали и другие американские СМИ со ссылкой на источники. Космический корабль «Маска Старшип» взорвался во время приводнения в Мексиканском заливе. 14-й испытательный запуск проходил на космодроме «Старбейс» в Бока-Чика. Ракета «Супер Хэви» успешно вывела на орбиту 26 спутников «Старлинг». Однако сама миссия завершилась досрочно, через 3 часа вместо запланированных 10. Согласно трансляции компании SpaceX в социальной сети X, во время приводнения корабль принял вертикальное положение, и в момент погружения двигателей в океан произошел мощный взрыв с выбросом пламени обломков. Причины сокращения времени полета пока неизвестны. При этом в корпорации «Маска» заявили, что не считают инцидент провалом, пояснив, что взрыв был вызван самим фактом приводнения, поскольку аппарат изначально не предназначен для посадки в холодную воду. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. И о погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 9, ощущается как плюс 7. А местами туман. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
11: Москва.
13: 94.8 FM.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
16: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент СПбГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
19: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
18: Just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
20: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
22: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
21: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
22: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
21: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
22: Включите ваши приемники на полную мощность.
20: Каждое воскресенье после 8 вечера.
22: Всего вам доброго и слушайте рок.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас, какое, 29-е, да, 29 сентября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.

Также идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчики, нажимайте на ракеты. У нас на Рутюбе, это работает, жмем, продолжаем нажимать ракеты, не сбавляем темпы. Также у нас есть еще Телеграм-канал, Дзен-канал и Макс-канал, туда тоже заходите, подписывайтесь.

0: Это шо у меня здесь за дилерский центр какой-то? Джилиманджаро залетел в телеграм-чат. Что-то все по-китайски кто-то не пишет. Но это одно и то... А, нет, разные сообщения. Я думал сначала, что это одно и то же сообщение, а это разные сообщения. Я смысл, как вы понимаете, не могу вам передать. Я китайским не владею, но это явно китайский язык. Прям несколько сообщений на китайском. Ну ладно, хорошо. Если ты, слушатель китаец, слышишь меня сейчас и понимаешь даже, может быть, что-то, напиши новое сообщение по-китайски, а я его тогда даже через переводчик прогоню. Очень интересно. Ладно. Так вот, Денис, девятиэтажник, пишет: доброе утро, джекпот здесь. Хром Нога пишет: доброе утро. Батя Ромы, сын Ромы, фанат Ромы, с днем рождения. Ага, да, понятно, хорошо, спасибо. Спасибо, Хишаду. Думали, что я не разбираюсь, что ли, кто тут у нас ники меняет. Все, все я знаю про вас. Я знаю, что это вы. Так, если что, китаец пока не обновился у меня. Пока вот ничего нового не прислал. А я жду. Я заинтригован. Я, может быть, даже... Я, да и сейчас. Что я тоже? Как? Правда, я не очень знаю, как это делать. Где этот переводчик? Это Google обладает такой функцией, да? Можно переводить прямо с помощью камеры. Ну-ка, да. Вот у них есть такая история. Ну-ка, посмотрим сейчас, что это такое. Ага. Вот оно как. Слушайте, интересно. Ох, вот это я не ожидал. Помните, был такой журнал автомобилистам под стекло? Лет, я не знаю, 10-15 назад по всей Москве, вот под каждым стеклом каждого автомобиля был определенный журнал с определенным посылом. Вот, оказывается, это такая своеобразная реклама типа такого журнала, только в наше время. Любопытно, конечно, интересно. Ну, на что только люди не пойдут. Сейчас надо как-то удивлять. Я не готов. Я всегда говорил, что самые лучшие маркетологи там, где вот... Где есть элемент запрещенки, либо полная запрещенка. Вот там работают настоящие мастодонты. Они... Да, вот аутсайдер, правильно, про этот журнал вспомнил его название. Вот, короче, эти китайцы занимаются тем же самым. Они таким образом, видимо, заставляют тебя, что ли, прогнать через переводчика, а там бац... И текст, который ты не ожидал увидеть, и, может быть, даже среагируешь. Видимо, расчет на это. На любопытстве играют, заразы такие. Закрыли небо над Капустиньяром, ждем пендель орешником, пишет дело техники. Ну, знаете, я не помню, чтобы в прошлые разы, когда наносили удар орешником, была новость о том, что закрывают небо над полигоном в Капустином Яру. Я не помню этого. Ну, может быть, я это как-то пропускал и не обращал на это внимания, но в прошлые разы не помню, что были такие сообщения. Мы, безусловно, ждем пендель, это факт, но связаны ли вот это вчерашние новости о закрытом небе в том регионе, я не знаю. Но пендель ждем всегда. Здесь ничего не меняется. Зеленский заявил, что он и украинцы выдержат, и не такое, ему и украинцам не страшно, он и украинцы готовы терпеть дальше. Знаете, с одной стороны, они еще относительно недавно говорили о том, что, ну, была такая в интернете фраза, она не очень эфирная, что, типа, достаточно слабо мы по ним бьем. Типа, чуть ли не жаловались, что мы слабо бьем по ним, что надо бы сильнее, да вы посмотрите на этих русских, да они ни на что уже не способны, у них не осталось ни ракет, ни снарядов, ни желания, ни возможностей, ничего. А вот мы, да, мы, конечно, мощные, а русские ни на что не способны. А я вот смотрю, в последнее время такая риторика исчезла. Теперь риторика поменялась. Теперь риторика, что русские очень сильно бьют. Очень-очень сильно бьют. Сделайте, пожалуйста, американцы и европейцы, друзья дорогие, что-нибудь с этим. Русские что-то очень-очень сильно бьют, без каких-либо перерывов. Вчера вообще на протяжении всего дня звучала тревога в Киеве. И не только в Киеве. Удары наносились без перерывов. Ночью, всю ночь наносились удары. Президент вчера в очередной раз... сделал заявление на этот счет. Он сказал, что ну, не получилось у них сорвать наши выборы, а цель у них была именно такая. Они особо этого и не скрывали, что они собирались сорвать наши выборы. Мы заранее знали, что они будут пытаться сорвать наши выборы. Ну, давайте я даже процитирую. На Донбассе и Новороссии проявилась смелость, мужество и героизм. Запугать таких людей не удастся, и победить таких людей и такую страну невозможно. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились. Государство окажет помощь семьям погибших при атаках на выборы в приграничье, а героев наградит посмертно. Выборы подтвердили уважение россиян к бойцам СВО. Это вчера сказал президент. Но он добавил еще, что победить такую страну, как Россия, невозможно, поэтому победа, безусловно, будет за нами. И я вообще смену риторики наблюдаю вот в связи с этим, колоссальную. Причем не только не только на Украине, но еще и в Европе я вижу смену этой риторики. Что я имею в виду? Вот я раньше очень много слышал истории о том, что Россия уже не та. Они пытались объяснить в первую очередь нам самим. Нам с вами, что, ой, ну, это Россия, это уже не то. Это уже совсем другая страна с другими возможностями, поэтому давайте-ка вы как-нибудь сдавайтесь, наверное, потихоньку. Сдавайтесь, русские. Русский Иван, пора сдаваться. Вот я больше такого не слышу от них. Да, иногда прорывается от всяких маргиналов, что, ну, там, все, экономика России, ее больше не существует, кризисы в России, они там заполонили все и вся, но даже порой самые оголтелые шизоиды, которые на разных языках разговаривают, очень часто они на русском разговаривают, даже вот самые-самые оголтелые, они сейчас поменяли свою точку зрения. Они говорят о другом, они говорят о той мощи, которую Россия демонстрирует, но они называют это, правда, преступной мощью. То есть вот эта Россия кошмарная, жуткая, и поэтому она утюжит без остановки, просто уничтожая Украину и все, что с Украиной связано, пожалуйста, как-нибудь помогите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, очень вас просим, помогите, помогите, помогите. А Россия тоже... Мне кажется, это могло стать для них удивлением. Мне вот в глазах читается, как будто у них у всех это удивление. Они не привыкли. Они не привыкли к тому, что они не могут нас обмануть. Вот для них это стало открытием. Почему вдруг эти русские дураки не обманываются? Все уже вроде сделали по тем старым методичкам, которые у них были, которые работали, которые они сами же написали. Что... Там вот, простите, перемирие на море, например. Турция. Да обратитесь через Турцию. Нилс Майкл пишет, кстати говоря, что вчера итальянцы раздели этих самых турков. Да, я смотрел этот матч. Ну, матч так себе, кстати говоря. Там итальянцы разгромили сборную Турции. Обратитесь через Турцию, через Соединенные Штаты Америки. Просите какое-нибудь там перемирие временное по гуманитарным позициям, по зерну, по энергетической инфраструктуре. Уповайте на то, что это очень такая бесчеловечная позиция бить по энергетике. А русские такие очень человечные, поэтому давайте мы их сейчас... В общем... Все делали для того, чтобы обмануть. Все эти сценарии раньше работали. И тут вдруг ничего из этого не работает. И мы из раза в раз продолжаем говорить о том, что не получится больше у вас нас обмануть. Мы будем продолжать наносить удары. Более того, мы эти удары наращиваем. Они у нас системные. Действительно, так оно и есть. Как говорили, так оно и стало. Удары наносятся постоянно, без каких-либо перерывов. И мы не прекращаем. И не ведемся ни на одну их уловку. Такое ощущение, что у европейцев, американцев и украинцев не было никакой заготовки на тот случай, если нас не получится обмануть. В базовый сценарий входил обман России. Отсюда вопрос. Ну вот у них не получается нас обмануть. Уже 29 сентября. В Москве сегодня прям холодно. Сегодня я вышел на улицу, во-первых, уже пуховичок нацепил, во-вторых, ну там 8 градусов, таких, холоднющих 8 градусов, солнце светит, уже в это время, если солнце так ярко светит, это значит, что что-то не так. В Москве уже холодно, давайте посмотрим, что происходит в Киеве с точки зрения погоды, мне даже интересно, там должно быть чуть потеплее, конечно. А нет, знаете, примерно то же самое. Ну нет, днем, конечно, днем потеплее. Днем до 18 градусов прогревается температура. Не, пока потеплее, справедливости ради, чем в Москве. Сейчас там 11, но в течение дня прогревается. В течение дня прогревается. Но уже сентябрь подошел к концу. Зима близко, как говорили в одном сериале. Помните, был такой? Супер популярный был. Что делать? Не обманывается Россия. Какие варианты? Договариваться, что ли? По-настоящему, без обманов? Ну, я не верю, что они на это пойдут. Как вам кажется? На что? Что они придумают сейчас, в ближайшее время? Если обман не работает. Будут пытаться обмануть, но каким-то более изящным способом? Новый обман придумают? Если да, то давайте попробуем с вами нащупать, что это за сфера такая, в которой нас еще не обманывали и не пытались обмануть, чтобы мы там повелись. Это что такое можно нам предложить и с чем впоследствии нас кинуть, конечно. Ну, потому что просто статистика говорит о том, что скорее обманут, нежели чем не обманут, особенно если Украина есть в этом уравнении. Они так точно. Они даже и не скрывают, слушайте, они прям в открытую говорят, что им бы ракет, им бы оружие, и немножечко бы перемирия, а потом еще и раздавим Россию. Они не собираются пока ни с кем никакие договоренности заключать. Разгоняют они сейчас тему с контрнаступом, видео какие-то фейковые с пленными разгоняют, пишет Василий, с контрнаступом, но это не новинка. Это вряд ли можно будет считать за новинку. Мне понравилось вчерашнее заявление Зеленского на тему мобилизации. Он сказал, что все, русские начали мобилизацию. Поэтому, если вдруг вот вы не знали, вот все, да, мобилизация. Мобилизация объявлена. Та самая, видимо, мобилизация. Вот ее хайпили с украинской стороны. Вот. Всем тем, кто рассказывал мне про мобилизацию здесь в эфире, несмотря на бесконечное количество заявлений со стороны представителей властей, вплоть до президента страны, вот вам урок, как вестись на украинские пугалки. Он, ну, должен же был сказать, вот он давил на это на протяжении полугода, и теперь, и вчера сказал, все, вот оно начиналось. Я вас не обманывал, если что. Все, она началась. Она здесь, эта мобилизация. Все, получается, я бы говорил правду. Получается, началось, пишет Дмитрий Александрович. Получается, да. Вот, вы не знали, а вот она выглядит так. А вот тот самый Иван пишет, что Буданов, экстремист-террорист, говорил, что они мобилизацию сорвали. Ну, не согласовочка. Немножечко получилось. Ну, а у Буданова с Зеленским вообще взаимоотношения так себе. Так что все, понятно, мобилизация. Если что, если вы боялись вот этого. Ну, наверное, можете выдыхать, я так понимаю. Пусть пришлют Анжелину Джоли на переговоры, а лучше Сидни Суини. Но, да, согласен, лучше Сидни Суини. Но тут у нас есть ответ Валентина Ивановна Матвиенко. Говорит Василий. Ну, Валентина Ивановна, я думаю, размотает Сидни Суини просто подчистую. Так, ага, есть видео, видимо, с мобилизацией, но номера на машинах украинские. Точечно начали в Харькове. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Алло.
1: Да, доброе утро.
0: Да, здравствуйте.
1: Хороший эфир.
0: Спасибо, спасибо.
1: Я хотел бы насчет бензина, можно коротко?
0: Насчет чего?
1: Насчет бензина.
0: Насчет бензина? Ну, скажите.
1: Да. Можно, значит, вот эти вот ситуации на АЗС как-то обсуждались в других утренних эфирах, когда стоишь в очереди, и вдруг подъезжает человек на байке и встает перед тобой. Вот только что это было, где-то в очереди, наверное, 20-25 стоим, и вот подъезжает байк. И ничего не скажешь, потому что, ну, как-то, как будто мелочно, а с другой стороны, подумал плохое о человеке. А у него еще девушка сзади. И уже как-то
0: Ну, слушайте, но ему, вероятно, в последний раз. Ну, высока вероятность, что ему в последний раз. Поэтому что, сильно не обижайтесь.
1: Да.
0: Да, что, пускай заправится уж напоследок. Сволочь такая. Я подозреваю, что если человек вот так вот себя ведет на заправке, то, видимо, он и по дорогам ездит точно так же. А значит,

0: Это уже будет, должно выглядеть как-то иначе. Старые схемы у них, обмана я имею в виду, не работают. Они уже все попробовали. Они попробовали энергетическое перемирие. То есть точечное перемирие по определенным видам объектов. Не сработало, мы на это не повелись. Они попробовали зерновую сделку прогнать. Тоже не получилось. Они попробовали сделать это все через Турцию. Через Турцию несколько раз получалось. В том числе перемирие полностью на Черном море. И даже туда пытались включить еще и энергетическое перемирие. Тоже не получилось. С американцами, через америкосов пытались прогнать энергетическое перемирие. Не вышло. Это их последний, самый вариант был. Вот через американцев прогонять. Не получается. Почему должно получиться то же самое один в один, как в Минске? Тем более, что ну, ситуация не предполагает никаких минских соглашений на данный момент. Либо давайте раскроем, что это за минские соглашения. Вот эта новая версия, о которой вы говорите, что туда должно входить. То есть это все-таки они якобы пойдут на какие-то с нами, на какие-то нам уступки, но пойдут на них номинально и потом не будут выполнять десятилетия эти соглашения. Все время будут искать какие-то отмазки, почему минские соглашения, новые минские соглашения нельзя выполнить. Но для того, чтобы на данный момент наша позиция такая, что мы на перспективу работать не собираемся. Для того, чтобы с нами заключить какие-то соглашения, вы должны сначала выполнить несколько пунктов. И главный из этих пунктов – это выйти с территории России и убрать оттуда свои войска. Без этого первого пункта, мы даже к обсуждению не перейдем. Не то, что к заключениям каких-то соглашений. Они этого делать не собираются. 331 пишет. Первый пункт соглашения будет русский, и мы вас не обманем. Смешно. Да, вот такой пункт я очень сильно верю. Проведут выборы. Вот это прикольно. Проведут выборы и попробуют их нам впарить, чтобы заключить мир, чтобы сохранить хоть какой-нибудь ошметок Украины. А там опять сначала. То есть попробуют нас через выборы обмануть. Но это уже явно к весне должно будет происходить. А для того, чтобы до весны... Ну, кстати, слушайте, выборы — это интересно. Одна схемка у меня родилась сейчас в голове, как можно через выборы кинуть. Через выборы еще не кидали. Это правда. Это было бы в новиночку. И даже я... Ну, я не знаю, подкину ли я им идею таким образом. Или нет? Но одна схемка у меня родилась. Спасибо. Выборы засчитаны. Давайте поговорим про вариант с выборами и как можно будет через эти самые выборы попробовать обмануть уже после выпуска новостей.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: 8.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили за ночь 129 украинских дронов. Атаки отражены над 6 российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что беспилотники самолетного типа перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря. Еврокомиссия отказалась выделить Украине 250 миллионов долларов на поддержку аграриев. В августе Киев также просил ЕС увеличить квоты для биоэтанола и сахара на следующий год. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий. По словам министра, меры помогут Киеву нарастить экспорт и в дальнейшем добиваться увеличения квот на другую продукцию. Высоцкий также предупредил о возможном ухудшении ситуации с экспортом зерна в ближайшие месяцы. В связи с этим Украина рассматривает возможность хранения продовольствия за рубежом и налаживает контакты с владельцами зарубежных складов. Размещать украинскую продукцию могут в Евросоюзе и Молдавии. Из нового международного терминала в Южно-Сахалинске вылетел первый рейс в Китай. Борт авиакомпании «Аврора» доставит в Харбин 106 пассажиров. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, теперь все внутренние и международные рейсы обслуживаются в одном

0: в современном аэровокзальном комплексе. Согласно заявлению губернатора Валерия Лимаренко, Южно-Сахалинск стал единственным авиаузлом на Дальнем Востоке с автоматическими пропускными модулями. Новая система «Сапсан» позволяет проверять до 600 человек в час по биометрии без участия пограничников. Запуск терминала расширит географию полетов и увеличит туристический поток. Техническое оснащение пункта пропуска завершили на 4 месяца раньше срока, о чем глава региона ранее лично доложил президенту Владимиру Путину. OpenAI отказалась выпускать чат GPT Astra из-за проблем с безопасностью. Релиз планировался на октябрь, однако во время внутренних проверок разработчики обнаружили критические сбои. В частности, модель демонстрировала повышенную склонность к обману и не всегда сообщала пользователю о совершенных действиях, передает Wall Street Journal со ссылкой на компанию. Кроме того, Astra могла продолжать выполнение задач без разрешения и самостоятельно обращаться ко внешним инструментам и сервисам. В OpenAI заявили, что модель не соответствует требованиям компании к безопасности. Теперь разработчики намерены сосредоточиться на усилении контроля поведения будущих версий. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, ощущается на 1 градус меньше, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, капибара. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
12: предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Право знать». Говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 сентября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракеты на Рутюбе, нажимайте. Сканируйте QR-код, с помощью него переходите в бота в мессенджере Макс. А также подпишитесь на нас в Телеграме, в Дзене, ну и в Максе тоже есть наш канал, туда тоже подпишитесь.

0: Николай пишет, под фразой «Минск» имеется в виду очередная обманная схема, и мы поведемся. А, ну то есть без деталей, короче говоря. Ну нет, давайте детали. Мне интереснее с деталями, конечно. Кажется, в новый Минск будет входить Киев, если вы понимаете, о чем я, пишет Андрей. Так, Осипов по утрам не приходит на неделю? Нет, не приходит. Еду на собрание в офис. Пожелайте удачи, пишет Валерий. А что, какое-то серьезное у вас прям собрание, Валерий? Что, там какая-то судьбоносная история для вас? Если так, то, конечно, желаем удачи. Или просто вот вам удача нужна в офисе. Все равно желаю. Почему нет? Вдруг там вот эти полы мокрые, а там вот эту штуку желтую не поставили, что они мокрые. Вы можете упасть, да, не дай бог. Поэтому да, желаю удачи. В офис ехать это серьезно. А вот удивил меня Deep Dio, пишет, приветствую, в Чехове в 7 утра минус 0,7 градуса было. Прям так. 0,7. Будьте бдительны. Меня удивляет, конечно, и то, что здесь вот десятые градусы есть у него, но и то, что минус. Меня удивляет. Такая разница? Чехов — это сколько километров от Москвы? Это же Московская область. И прям вот так уже там минус есть в Московской области? Удивительно просто. Так, Валерий, в Минск едете, спрашивают, у вас есть шадоу, если что. Нет уж, шестой раз мы на эти грабли не наступим точно, пишет Джекпот. Это по поводу Минска, давайте уже шипы или липучка. Нет, пока рано, пока я считаю рано. По утрам реально холодно даже в Москве. Нет, холодно, но не минус. Холодно, безусловно, но пока минусовой температуры нет. Знаменитые украинские демократические выборы в три тура и с отстрелом неугодных кандидатов. Думаю, тут наши тоже научены и не купятся, пишет Василий. Не знаю. Ну, не, я надеюсь, но мысль у меня про выборы есть. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Георгий. Доброе утро. Наша позиция какая? Нам нужен Донбасс и часть Херсонской, Запорожской области. Так говорил, по-моему, Лавров и президент, и их позиция неизменна. То есть договор будет в этом заключаться. А вот остальная территория должна быть, не должна исходить угроза из нее.
0: Да.
1: И мы как-то это должны контролировать. И то есть в документах должно быть прописано, как мы это будем контролировать. А как это контролировать, если нашего солдата не будет на той земле? Никак же ведь.
0: Ну, может быть.
1: Поэтому как-то, наверное, надо будет писать, чтобы и наши солдаты будут на той земле, и, возможно, западные солдаты. Mm. Как-то, может, так это, и они уже вот в этом месте будут пытаться как-то обмануть. Еще вот Роман Георгиевич говорил, что численность ВСУ сократить, но это все должно быть в сумме. То есть, если ВСУ там 60 тысяч, то они могут набрать 500 тысяч не ВСУ, а каких-нибудь СБУ, да, и те же функции будут выполнять, за этим тоже нужно следить обязательно.
0: Да, это правда, но, слушайте, это вы мне сейчас про пункты какого-то потенциального будущего соглашения, причем эти пункты очень напоминают мне то, что было написано в Стамбуле. Там, если что, все это было прописано. Ну, там была численность вооруженных сил, я не помню точно, уточнялось ли, что ВСУ или нет, но так много говорится про вот эту вот возможную подмену, типа вот пропишем ВСУ, а они наберут в СБУ и скажут, про СБУ написано, ничего не было. Про это очень много говорится, поэтому я думаю, что и это будет прописано в случае, если до соглашения до какого-то дойдет, хотя я очень в этом сомневаюсь. Мне не кажется, что просто дойдет до соглашения. Так сказал наш слушатель сейчас, что мы что требуем? Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, наши, да, конституционные земли. А вот уже потом надо будет говорить о всех остальных землях и как-то там тоже какой-то контроль, войска, так как будто вот уже первый пункт выполнен. Он еще тоже не выполнен, они пока и на него не собираются идти. Я по поводу выборов задумался, да. Вообще, конечно, это был бы интересный ход с их стороны. Вот представьте себе, они выходят. После, например, переговоров с американцами очередных, опять Уитков, Кушнер летят в Киев. Там их приглашает Зеленский, говорит, дорогой Уитков, Кушнер, приезжайте, у нас новые футболки. Во-первых, мы распечатали, во-вторых, есть что вам сказать. Они прилетают, они дарят им новые футболки, и, на которых написано, ну, например, что-то типа 40 дней. Вот, ну, их новая фишка. Там, вот, 40 дней написано на футболках. Они черные, достаточно траурные, но у них сейчас цвет модный. Может быть совпадение. Дарит им эти футболки, и потом говорит, что поезжайте, пожалуйста, в Россию. Пивозавр футболки, пишет Миша Николаев. Ну или такие. Не, ну это подождите, это наша тема. Нашего пивозавра не трогайте. Значит, поезжайте, пожалуйста, в Россию и скажите им, что мы готовы провести выборы. Мы созрели, мы их услышали. Ну, как их? Мы считаем, что нам нужно, чтобы меня больше никто здесь в диктатуре не обвинял. Я решил подтвердить свою легитимность на этих самых выборах. Они тоже хотят, чтобы я был легитимен, чтобы можно было как-то со мной разговаривать. Я не считаю, что я нелегитимен, но я готов, я ничего не боюсь. Выборы вперед, украинский народ все равно за меня, пускай вот он подтвердит это на выборах. Поезжайте, пожалуйста, русским об этом скажите. И они приезжают в Москву и нам об этом говорят. И там есть нюанс, что украинская сторона готова провести выборы в даты с там 34 марта по 75 апреля. Главное, чтобы это было весной. Но им нужна предвыборная кампания. Потому что любые нормальные выборы проводятся с предвыборной кампанией. Желательно, конечно, пораньше прям эту предвыборную кампанию начинать, но времена особенные, поэтому украинская сторона просит на время предвыборной кампании, пока они готовятся к этим самым выборам, а готовятся они начнут вот прям завтра, если мы сейчас с вами это согласуем, приостановить определенные виды ударов. А то и полное перемирие ввести. Ну, скорее энергетическое, может быть, какое-то в воздухе. Помните, они такое пытались пропихнуть. На море. Вот просим вас о том, чтобы вы проявили жест доброй воли. И по гуманитарным соображениям, а главное во имя светлой демократии, светлоукраинской демократии, дали им провести эти выборы. Вы же такие хорошие, такие добрые. И вы лично, Владимир Владимирович, вы же все понимаете. Вы человек рационально мыслящий. Давайте они проведут эти выборы, давайте вы предоставите им такую возможность. А дальше он уже будет официально легитимно избранным. Или будет какой-то новый человек там легитимный. Может быть, даже они приедут и скажут, они сейчас выборы будут проводить. Вы им дайте, а мы вам гарантируем, что там будет новый президент в результате этих выборов. Вот точно вам говорим, это будет не Зеленский. Мы туда сейчас посадим совершенно другого человека, и он будет намного более сговорчивым. А Зеленский, все, давайте с вами вместе поможем эту страницу перелистнуть и забыть про эту сволочь. Его как раз, как только он перестанет быть президентом, его потянут там за коррупцию, он где-нибудь сядет и сгниет в тюрьме. Ну, вас же это устраивает, и нас это устраивает. Давайте вот, помогите, пожалуйста, нам скинуть Зеленского со своего поста, с помощью выборов. Можно и так парить. Так уже было. Владимир Владимирович им сказал, что мы провели, и они проведут. Не понял дело техники. Что Владимир Владимирович им сказал, что мы провели? Когда такое уже было? Поясните, что-то я запутался. В общем, вот так приедут, попытаются впарить, и мы вроде как на это, по их версии, должны будем посмотреть, особенно если американцы еще попросили. Пока дойдут до выборов, срок Трампа закончится. Может быть. Может быть и так. И главное, даже не до... там, не выборы эти провести, или даже не до конца срока Трампа дотянуть. Им главное вот эту зиму сейчас пересидеть. Как показывает практика, каждый Новый год, календарный, появляется какая-нибудь небольшая, но маленькая фишечка. Технологии шагают вперед. Что-нибудь да происходит. Развивается, те же самые дроны развиваются. На подходе вообще роботы. Без прикола на подходе роботы. Самые настоящие роботы, человекоподобные или какого-то другого формата. Но это роботы, которые управляются даже не человеком, который пультом ими управляет, а на искусственном интеллекте. Которые могут принимать участие в боях. Боевые роботы. Я думаю, что до внедрения этой технологии, ну, может быть, не повсеместно, но хотя бы местечково, а так как Украина это такой полигон, где обкатываются технологии, там мы можем с вами увидеть применение нечто подобное. Это может произойти в любой момент. Дроны модернизируются постоянно. То есть у них есть расчет на то, что в будущем году появится вот то самое турбооружие, которое поможет им победить Россию. Они на это рассчитывают постоянно. Поэтому задача даже не дотянуть до конца Дональда Трампа. Они так далеко не заглядывают. До весны бы. Поэтому на весну выборы назначаем. Но сейчас перемирие. И так согласны с вами работать. Давайте вперед из песни. И вот это вот было бы, по крайней мере, креативно. Согласимся ли мы на такое? Да нет, мы не согласимся. Но я бы хотя бы похвалил за то, что они постарались. Но пока нет. Пока до этого не доходит. Да потому что выборы они проводить ни при каких обстоятельствах не хотят. Выборы еще страшнее, чем та зима, которая их ждет. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий, Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте, Денис.
2: Ну, насчет выборов. Знаете, ну вот вы говорите, такой разговор происходит в Кремле. Витков с Кушнером привозят такое предложение.
0: Да.
2: Ну, допустим, там, я не знаю, Владимир Владимирович, Сергей Викторович, кто угодно. А дальше говорят, нет, ребят, как видим мы все это дело, схему насквозь. Да?
0: Да.
2: Мы все понимаем, да, дотянуть до весны, это мы все понимаем. Но, смотрите, у вас ничего не получится, потому что мы эти выборы не признаем. Ни результаты, ни процессы. Когда мы последний раз о выборах говорили, по весне, наверное, да, что-то еще снег таял уже, по-моему, да, был такой, ну, вброс про выборы на Украине, если я не ошибаюсь.
0: Ну,
2: да?
0: он вообще каждый год по весне этот вброс происходит.
2: Да, и вот там бывшие украинские граждане, которые теперь нашинские, юристы, я уж не помню, несколько человек говорили, они абсолютно точно говорили, технологически, юридически и куча еще всего не получится. Не получится по закону. То есть, если снять с полочки Конституцию и закон о выборах, то легитимно их провести не получится. И начинали перечислять причины, не хватало пальцев на руках. И ногах тоже. Поэтому мы говорим, ребят, у нас будет полное основание их не признать, поэтому даже не начинайте. Просто даже не начинайте этот разговор. Мы все понимаем, мы все понимают. Мы прямо сейчас эти законы достанем, что вы их будете прямо конкретно нарушать. Так что вот эта карта никакая не козырная, ничего. Ее даже не доставайте, эту карту. Вот и все. Мне кажется, вот так вот может. Вот если вдруг такое произойдет, то ответ будет вот таким. Вполне вероятно.
0: Да, понял. Спасибо. Но справедливости ради, я уверен в том, что такого не произойдет. Если произойдет, мы на это, конечно, не поведемся. И здесь я согласен с Денисом. Но этого не произойдет. Они боятся выборов. Очень сильно боятся выборов. Им они не нужны. Какая необходимость? Подтверждать легитимность перед кем? То есть только перед нами? Для того, чтобы можно было с нами подписывать соглашения? Ну, они не горят желанием эти соглашения подписывать. Они на этот счет не парятся сейчас, по крайней мере. Там потом, может быть, есть вариант с обманом, да, ну вот давайте его в стороночку, этот вариант с обманом. Все остальные варианты, да они ему не нужны. Он их с высокой долей вероятности проигрывает. Эти самые выборы. Выборы — это еще и нестабильная ситуация. Потенциально нестабильная. Его постараются заменить. Он понимает, я уверен, что он понимает, что у него нету фанатов ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, ни в России тем более. Никто за него топить не будет. Он там будет сам по себе против большого количества ставленников разных своих господ. Со стороны Британии, Европы, Соединенных Штатов Америки, может, даже и от нас кто-нибудь там как-то где-то будет. Он будет один против всех. Вот зачем ему допускать такую ситуацию? Чтобы что? Ситуацию внутри Украины он пока контролирует. На встречи международные он ездит. С ним общаются как с равным. как с легитимным. Пока закрывают глаза на эту нелегитимность. Если он сейчас начнет сам об этом говорить и эту тему педалировать, то за нее кто-нибудь да ухватится. И эту уверенность он может растерять. Да и зачем ему это надо? Ему объективно это не нужно. Владимир Бонд цитирует фильм известный и театральную постановку про выборы и про кандидатов там. Василий пишет, что окей, легитимный террорист, пускай будет, не возражаю. Я возражаю, чтобы он существовал на планете Земля. А так, да, легитимный террорист, действительно. Думаю, первым пунктом любого соглашения или договоренности должен стоять полный вывод ВСУ с конституционных территорий России. Все остальное, в том числе предвыборное перемирие, уже после выполнения пункта 1, пишет Василий. А это ровно то, о чем мы и говорим постоянно. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Доброе утро.
3: Вы знаете, вот эту всю риторику, что Украина не перенесет эту зиму, но мы вот все 4 года это слышим. Угу. А толку? Все они перенесут, и еще короткая ремарка, если можно.
0: Давайте.
3: Очень жаль, что мысли миллионов россиян озвучил только, посмел только 14-летний подросток из Челябинска.
0: 14-летний подросток из Челябинска?
3: Да, то, что думают десятки миллионов, то, что говорят на кухнях, вслух сказал только он, респект ему огромный, молодец. Спасибо большое.
0: А что, извините, а что сказал 14-летний подросток из Челябинска?
3: Ну, найдите в интернете, он сказал чаяние всех людей, большинства людей России относительно нынешней власти, относительно нынешней ситуации.
0: Ну, а вы не можете что ли сказать?
3: О том, что, ну, люди устали. Люди устали от войны, людям это не нужно. Угу. Люди хотят мира, хотят светлого будущего какого-то, а не санкции, изоляция, скатывание в Северную Корею, то, что происходит сейчас.
0: Угу. А куда бы вы хотели скатиться, не если бы не я Северная бы хотел, Корея? Какая у вас страна-эталон?
3: Вот нулевые. Когда мы нормально дружили с Западом, а не с, извините, помойками типа Афганистана или Ирана.
0: Угу. Ну, страну эталон, еще раз я хочу, чтобы вы назвали. Северную Корею, ну, я понял, вам не нравится.
3: Великобритания, США, Франция. Там есть проблемы, идеальных стран нету, это никто не спорит, но uh-huh. все-таки нам ближе туда, чем диктатуры.
0: Uh-huh. Германия, Франция, Британия, США.
3: США, ну, Канада. Вот, ну,
0: Канада.
3: Было бы идеально uh-huh. надергать отовсюду самое лучшее, конечно же.
0: Да, да, да. Хорошо, ладно. Я вас услышал, да. Вот, поделитесь со мной вот сейчас. Вам как? Хотелось бы скатиться в Канаду, США, Францию, Германию и Британию. Вот это, как вам эталонные страны? Вы бы согласились? Мне просто сказали, что абсолютное большинство людей считает именно так. Там угрожает, что ли, нервный какой-то? Не знаю, может быть, кто-то и угрожает, я не угрожал. Вот. Что за подросток? Я никакого видео подростка никакого не видел. Но вообще, когда взрослый человек, мне кажется, взрослый человек нам сейчас звонил, говорит о том, что 14-летний подросток выражает его точку зрения, как бы так сказать, чтобы не обидеть всех подростков и тех, кто, у кого точка зрения с ними совпадает. Но вообще, по моему личному опыту, 14-летние подростки обычно это самые тупые существа на свете. По разным причинам. Но они тупые. Потому что у них гормоны, потому что они еще жизнь не видели, потому что... По разным причинам. Но вот как будто они даже тупее, чем в 10 лет. И точно тупее, чем эти же люди в 25. Иногда и в 25 тоже не очень. Но 14 лет гарантированно. Если ты взрослый человек, у тебя такие же мысли, как у 14-летнего подростка, ну, это странно. По меньшей мере странно. Они не тупые, они за кем-то повторяют. Ну, так они за кем-то повторяют, потому что они тупые. Ну, вы что, будете спорить со мной, что 14-летние дети, по факту, тинейджеры, не самые умные существа на свете? Вспомните себя в 14 лет. Много вы умного делали тогда, много у вас светлых мыслей. проскальзывал-то? Если вдруг вы сейчас скажете, что вы были гением в 14 лет, я вам не верю. Не верю. Если убрать из этих стран фактор денег, то ему понравится остальное. Понравится ли остальное, что останется? Торговля оружием, наркота и экстремизм с терроризмом. Я такие слова не могу в эфире зачитывать, не очень слова. Я в Барселоне был, там отлично. Я в Барселоне был, там нормально. Ну, прям отлично, не уверен. Везде ли вы были в Барселоне просто? В Барселоне отлично на футболе. Вот там прям хорошо. Вот на футболе, да, все остальное, не знаю. Хотел бы я жить в Барселоне? Ни в коем случае, не дай бог. У нас сейчас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска удерживают позиции на Краматорском направлении. Речь идет о населенных пунктах Редкодупа, а также Ямполь, Новомихайловка и Новая в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки войск «Запад» полностью контролирует ситуацию на данных участках фронта и успешно пресекают любые попытки контратак противника, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что позиции армии в районе Редкодуба остаются стабильными, что позволяет обеспечивать надежную оборону на Краматорском направлении и планомерно укреплять тактическое положение российских сил на всей линии соприкосновения. Иран подтвердил проведение непрямых переговоров с США при посредничестве Катара. Тегеран ожидает официального ответа Вашингтона на свои предложения, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, контакты состоялись в Нью-Йорке, куда Исламской Республике прибыла делегация для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Тегеран представил свой план урегулирования кризиса и возобновления работы Армузского пролива. Аракчи также сообщил, что катарские посредники предложили новые идеи для преодоления разногласий, которые передадут Вашингтону. При этом, по данным иранского телеканала Пресс-ТВ, ядерная программа Тегерана на этих переговорах не обсуждается. Ранее факт контактов с Ираном через посредников подтвердил президент США Дональд Трамп. Дональд Трамп заявил о строительстве крупнейшего сталелитейного завода в истории США. Предприятие появится в штате Айова, уточнил американский лидер. «Сегодня с радостью сообщаю, что строительством займется Mesabi Metallics», сказал он, отметив, что железную руду для завода будут добывать и обрабатывать в Соединенных Штатах. По словам Трампа, теперь все компании стремятся строить предприятия в США, чтобы избежать уплаты введенных Вашингтоном пошлин на импортную сталь. Ранее американские власти установили тариф в размере 50% на ввоз большинства стальных изделий. В России запустят трехлетний эксперимент с роботами-доставщиками. Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам в 34 регионах страны и на федеральной территории «Сириус», следует из постановления Кабмина. Документ устанавливает требования к роверам и правила их передвижения. Так, вес робота не должен превышать 120 килограммов, а максимальная скорость – 25 километров в час. Роверы должны быть оборудованы видеорегистраторами, передними фонарями и идентификационными номерами. В зависимости от дорожной инфраструктуры они смогут передвигаться по тротуарам, пешеходным и жилым зонам, велодорожкам и обочинам. На тротуарах скорость ограничат 10 километрами в час, при пересечении проезжей части – 6, а на велодорожках и обочинах – 25 километрами в час. Кроме того, определена ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Стало чуть теплее, температура воздуха плюс 11, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

16:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 29 сентября, вторник, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся, жмем на ракету на Рутюбе, жмем на колокольчики везде. Сканируем QR-код, добавляем себе бота в мессенджере Max, там же подписываемся на наш канал, идем в Telegram и Дзен и делаем то же самое, там тоже есть наши каналы, все новости, все, что происходит в мире, можете получать информацию оттуда.

0: Моцарт пишет. Моцарт живет в Германии, если что. В Германии эталон. Дядь, вы попали к нам из 90-х? Какой эталон? Приезжайте сюда. Желательно в большой город. Да поживите хотя бы с год. Вы будете крайне удивлены. Как будто это вообще очевидная вещь. Слушайте, я вообще удивляюсь людям, которые мне рассказывают в 26-м году про нулевые. Сразу, конечно, заиграла вот это вот Moscow Never Sleeps и все вот это вот музыка. Представляю себе эту, этих странных людей, странно одетых, клубная жизнь, Москва там, все. Забудьте. Ну, честно вам скажу, забудьте. Никаких нулевых. Это как в 1915-м, а то и в 1918-м. Сидеть и говорить о том, что вот бы вернуть наш 1913 год. А то еще что-нибудь пораньше. Забудьте, ничего подобного не будет. Это Шевелев звонил. Вот это, Денис, вы сейчас разблокировали мне воспоминаницы. Я уже про такого человечка и забыл. Да, да. Это, кстати говоря, вот хороший пример взрослого с интеллектом 14-летнего был в свое время. Слушаю, здравствуйте. Это же уже года 3 назад происходило. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вы знаете, это перед новостями я просто услышал плач либерастов, в хорошем смысле этого слова. Касательно школьников, мы очень хорошо помним школьника, который выступал в Бундестаге с извинениями перед немцами за нашу войну с ними. Вы помните это?
0: Нет, нет, я вот этого не помню.
1: Ну, было такое, когда один, кто его туда командировал, неизвестно, представлял типа нашу страну и извинялся перед немцами за то, что мы им причинили столько боли. Ну, это вот пример очень показательный. А касательно светочей демократии, я много раз путешествовал раньше там по Европе, той же самой машиной много раз ездил. Но для меня лично шоры, так сказать, с глаз упали, когда после выхода Крыма, то есть после входа Крыма в состав России,
0: да.
1: Родители жены живут в Крыму. И я ярко помню, когда там отключили им свет, воду, старики 90-летние там просто выживали. И при этом вся эта Европа ни слова, никак не отреагировала на... такое. Вот я вот это вот очень ярко пережил тогда. Просто мы переживали за родителей очень престарелых.
0: Да.
1: И для меня все стало ясно. Вот скажем так.
0: Угу.
1: Про светочей демократии.
0: Да, да. Понял вас. Спасибо. Он еще есть, этот Шевелев, пишет Антон. Что-то даже постит в экстремистских террористских соцсетях. Слушайте, может быть, даже сегодня покопаться в этом. Я помню, тогда получил искреннее удовольствие. Может быть, надо туда заглянуть. Не, было не так. Школьник не извинялся за нас, а находил оправдание для немцев, напавших на СССР. Поточнее надо. Чудо-мальчик Коля был такой олень в Бундестаге, пишет хитрый лис. Коля из Уренгоя... Вот и Ренат написал, и гермошлем, и дело техники. Но я нашел, вот, я, правда, нашел сюжет на Первом канале. Тут расшифровка просто новостного сюжета, неудобно читать. Ну да, реально какой-то вот мальчик выступает в Бундестаге. Выступал, это в 17-м году было. Как это мимо меня пролетела такая штука? Я прямо сейчас почитаю. Так, Моцарт в Австрии вроде жил, ну переехал, чего, спустя столько лет позволился человечку переехать. А вот теперь действительно стало страшно, пишет Василий, что Единая Россия уже подготовила 85 законопроектов, а что до выборов не рискнули их принять, пишет он же. Страшно вам стало? Мне не страшно. 85 законопроектов — это на самом деле не так уж и много. Честно говоря. Миша Николаев блондинку в шоколаде вспоминает. Да-да-да, была такая. Вот, нулевые, да. Люди туда хотят вернуться. Странно, конечно. Здравствуйте, да. Доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий. Дмитрий, да. Москва.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Георгий. Я хотел поприкалываться под этим дядькой, который...
0: Да.
2: только что звонил. Но не до этого, вот, а перед новостями.
0: Да.
2: Слушайте, ну, человек, наверное, просто не жил там, а отдыхал. Отдыхать там хорошо, а жить там не очень. Ну, за границей. Везде за границей жить, ну, жить не очень. То есть там работать надо. Там так не получится, как в 90-х у нас. Украл, выпил в тюрьму. Либо украл и грохнули. Там сейчас такого нету. Да и не было там давно уже такого. В Германии друзья живут, тоже пашут как лошади. Ну, живут, но не так, как хотелось бы.
0: Знаете,
2: везде хорошо, где нас нету.
0: Да, этот, ну это да, это понятно, это древняя истина. Но на самом деле человек, который говорил про то, что он хочет в нулевые дружить с Европой и вот в те страны эти прекрасные, светлоликие такие, как Канада. Я вообще, когда слышу Канаду, вот у меня есть несколько триггерных прям точек среди стран, эталонов для некоторых. Это Канада, это, наверное, номер один вообще. Не Америка, там, не Германия, а вот Канада. Или Швеция. Я когда про Швецию слышу, как тоже страну-эталон, меня тоже немножечко так прям передергивает. Хуже страны, чем Канада, вообще представить себе сложно на данный момент. Это просто буквально страна, где на улице самых больших городов это не пугалка, это не, знаете, ой, у них там на телевизоре, на радио рассказывают про загнивающий Запад. Да нет, ну, посмотрите, как это выглядит. Весь интернет завален сюжетами на эту тему. Возьмите любой большой город, канадский. Центральные улицы этих городов завалены наркоманами, жесткими наркоманами. Это не торчки такие, типа, что там, вот эти, не такие ребята, нет. Это просто в ауте типы. Они валяются на дорогах, валяются на скамейках, и на этих же улицах раздают два вида вещей. Первое, это все для того, чтобы ширнуться, но чистенькое, типа иголочки, чтобы были чистенькие, трубки курительные, чтобы были чистенькие, без какой-либо заразы, чтобы не распространялись болезни. Вместе с этим раздают и наркотики тоже. Но не прямо на улице, а в специальных центрах на этих улицах. А вторая вещь, которую раздают, это специальные средства, например, брызгалка такая в рот, лекарство, которое нужно брызгать, подходить к человеку, у которого передозировка. Вот его колбасит, у него передоз. И для того, чтобы спасти ему жизнь, нужно ему это лекарство брызнуть. И там скорая помощь может не успеть, а могут и не вызвать скорую помощь, потому что пока у него передозировка, его грабят. Прям там, вот, другие такие же торчки. Там особо нечего, конечно, утащить, но каких-то пару долларов где-то можно вытащить. А может быть, ту самую дозу, которую он еще недоиспользовал, можно где-то у него там в этот момент найти. А до скорой может не дойти. Поэтому его можно ограбить и брызнуть ему вот эту штуку, и человек выживет таким образом, хотя бы не умрет. Вот это Канада. В принципе, конечно, эталонно. Да, вот это страна. Это хорошее место. Я бы туда поехал. Пожил бы в такой прекрасной стране. Отлично. Но человек, когда говорит о том, что он бы хотел там... Вот он не говорит, что я хочу переехать в Германию. И он не говорит, что я хочу переехать в Канаду. Он говорит, что он хочет, чтобы у нас было, как в Канаде или в Германии. Это на самом деле еще хуже. Потому что позиция «я хочу переехать в Канаду», переехать в Германию, она такая, она более честная, в моем понимании. Ольга пишет, вот я подтверждаю, там вообще легализовано в Канаде сейчас все, что можно. Сложновато. Андрей пишет, я люблю Канаду. Как бы флаг в руки. С листочком дерева, вот этот самый флаг. Дамир пишет, доброе утро. Только подключился, эфир для меня начался со слова «ширнуться». Добрейшего, Дамир, что я могу вам сказать? Вот 29 сентября, вторник, день тяжелый. Переехать куда-то, это очень честная позиция. Я к ней нормально отношусь. Все, я хочу, вот мне здесь не нравится, мне нравится там, я хочу поехать туда и там жить. Потом очень часто так бывает, что человек туда переезжает, ему оказывается, что там не так хорошо, как он думал, и он, может быть, возвращается, а может быть, там преодолевает какие-то невзгоды и остается там из чувства, я не знаю, может, гордости какой-то, что вот он уже, типа, переехал, он должен, или из чувства ненависти к тому месту, из которого он уехал, такое тоже бывает, остается где-то. Я такой, к такой позиции нормально. Ну, типа, это, по крайней мере, честно. А вот когда начинают говорить о том, что вот бы здесь, как там, это зачастую говорит о том, что ты о непринятии своего, своей собственной родной страны, того места, где ты живешь. То есть у тебя здесь все не так. Люди не те, власти не те, все, все, страна что-то какая-то не такая. Эх, вот бы, Джина, если бы нашел в лампе, я бы его попросил бы здесь все исправить. То есть все не так, все надо поменять. А во-вторых, это часто говорит о том, что ты не разбираешься в тех эталонах, о которых говоришь. То есть ты, у тебя есть представление, навязанное тебе, которое не является правдой, от слова совсем. О том, какая светлая страна Канада или Германия. И ты живешь вот в мире этих иллюзий. В 14 лет это нормально. 14 лет, живи в мире своих иллюзий, сколько угодно, тебе в 14 вообще позволено многое. Потому что ты еще молодой дурачок. Если тебе уже не 14, а там, я не знаю, 30 с лишним, ну, тут начинаются вопросы. И ты живешь в вот в этих иллюзиях, и в них веришь, и поэтому и тебе не нравится все, что находится у тебя здесь, но при этом ты бы хотел, как там, вот в этом иллюзорном, выдуманном мире. Ну, это по меньшей мере странно, а по факту, на самом деле, наверное, даже и тупо, честно говоря. Ну, благо, мы живем в такое интересное время, пока еще, что ты можешь сесть и поехать. Ну, правда, можно сесть и поехать. Это не прям, чтобы уж очень сложно. И посмотреть. На, там, ну, наверное, на какие-то страны чуть полегче поехать, какие-то чуть сложнее, ну, можно поехать. Если вдруг у кого-то до сих пор в 26-м году остались иллюзии о том, что вот там действительно свободные, честные страны с демократическими системами, со светлыми лицами там ходят люди, они живут вот действительно так, как должен жить человек. Они уважают других людей, мнение других людей, у них есть свобода слова, у них вот это. Вот если в 26-м году до сих пор у вас сохранились такие иллюзии, ну, тут уже только Бог поможет, правда. Езжайте, посмотрите, живите. Что можно вам сказать? Ну, вы хотите быть обманутым, обманывайтесь. Обманываться рады. Да и дай Бог вам здоровья, пожалуйста, обманывайтесь. Что можно вам сказать? Ну, не хотите видеть правду, не видите. Уже все вроде как все увидели. Вам продемонстрировали это уже так, как только можно было продемонстрировать. Надо, чтобы президент журналистов из Белого дома выгонял. Сделали такое. Надо обращать внимание на одни сложные ситуации в мире, на другие не обращать. Есть такое. Можно прям в рамках одного небольшого пятачка земли обращать внимание на военные преступления с одной стороны конфликта, а с другой стороны конфликта делать вид, что никаких военных преступлений не существует. Четко делить всех на хороших и плохих, как будто вам тоже там по 14 лет. Вот это у кого, для кого-то, я не знаю, для кого-то это эталон взрослой страны, и вот именно так надо жить. Но если вам правда это все нравится, ну, просто поезжайте, поживите, правда. Поезжайте, поживите. Тут уже только, видимо, на своем собственном опыте как-то можно из этой ситуации вылезти. Была давно подружка, закончила 11 класс по обмену, была в восторге, решила оставаться. Переехала в Новый Йорк. Через 3 месяца вернулась в Москву, сказала, ну нафиг, дома лучше. Да, ну, как бы и хорошо. По обмену вообще, я так как сам прошел через эту историю по обмену, правда, не в 11 классе, а уже в университете, и не с Новым Йорком, а с Испанией. Я считаю, что учеба по обмену вообще классная штука. Она может тебе позволить в короткий срок получить определенный опыт и сделать выводы. Вот мне точно помогло. Я получил опыт, жития в Европейском Союзе, понял, что это такое. Больше никогда в жизни не хотел, даже мысль у меня такая не мелькала. Даже где-то на горизонте не появлялась. «Я куплю себе змею или черепаху», пишет Миша Николаев. Ну, это прям, это, конечно, грубая форма, да? Я, может быть, даже и без грубости. Немножечко снисходительности есть в моем тоне? Конечно же, есть. Ну, если ты взрослый человек, рассуждаешь как подросток, извини, будет снисходительность по отношению к тебе, да, но без агрессии. Езжай просто, и все. Это такой тип людей, вот куда бы он ни переехал, везде будет не так, везде будет жить иллюзиями, что где-то там намного лучше. Жить иллюзиями всегда где-то будет. Ну да, наверное, фантазеры, да, такие, ну, может быть и так. Слышал, люди из США и Европы частенько мигрируют в Австралию, пишет GZH. В Австралию я слышал, что в Таиланд. Вот в Таиланд точно есть из Соединенных Штатов и, например, Британии. В Тай очень много переезжают. Потому что погода, потому что еда, потому что очень дешево. В первую очередь. Ну и извращенцы еще едут очень часто в Тай по этой же причине. Слушаю вас, здравствуйте. Опа, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Заур.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, простите, может быть, не совсем по делу, но мне кажется, что вот все, к кому вы обращаетесь, ваши слушатели, в том числе и я, нам всем все давно понятно, что есть положительного и отрицательного той же Швеции, и что есть положительного и отрицательного в нашей прекрасной стране, собственно. Поэтому нам всем все давно понятно, и вот эти вот

0: жить только тут. Ну, посмотреть, конечно, хочется. Мне много чего хочется, например, посмотреть. Я бы с удовольствием увидел своими глазами. И с одинаковым, наверное, любопытством я бы погулял что по Новому Йорку, что по Пхеньяну. По Тегерану тоже, я в Тегеране тоже не был. Одинаковое любопытство у меня это вызывает. Я не из тех, кто считает, что путешествие — это самое лучшее и единственное, что может тебя просветить и сделать вот таким вот, вознести на Олимп в какой-то человеческой иерархии. Нет, я так не считаю. Я не вот свидетель этих всех путешествий, сект своеобразных путешественников. Нет, но, в принципе, путешествовать люблю с удовольствием. Я в этом смысле очень любопытный. Куда-то там поехать и утолить свое любопытство — это одно дело. Другое дело — это постоянно говорить, что вот у нас очень плохо, а вот там очень хорошо. Сергей пишет, 10-15 лет назад слушал «Эхо Москвы». Я не знаю, надо нам сейчас что-то про «Эхо Москвы» говорить. Они у нас иноагентами признаны или они несуществующие ныне? Ну, несуществующие ныне иноагенты. А, так и я тоже слушал. Я, правда, слушал, потому что мне очень нравится подобного рода контент. Я сознанием, кого слушаю, всегда это слушал. Но я тоже слушал постоянно. Мне очень нравилось. Мне и до сих пор, я же говорю, я хочу вот сегодня поискать в запрещенных разных соцсетях разных представителей подобных точек зрения. И вот этого пацана, с которого там все началось, тоже обязательно найду. Я уже, на самом деле, нашел. Я сейчас прямо на новостях послушаю. Путешествовать круто, надо смотреть, как люди другие живут, интересно. Работал я давненько с африканцем из Конго. Кончил тут в миссии. Всегда говорил, Павел, ты должен обязательно попробовать африканскую женщину, пишет Павел. В каком смысле попробовать, Павел? Вот хочется вам задать вопрос. Потому что варианты возможны, что-то мне подсказывает. И исполнили ли вы в итоге пожелание вашего друга? Так, с деньгами будет везде хорошо, а без денег плохо, пишет Максим. Это правда. Вот это точно так. Так, это про змею я уже читал. В Иране было бы интересно побывать. Али-Баба пишет. Я из Латвии, у нас все хорошо. Завидуйте, вам врут СМИ. Да, Али-Баба, тоже смешная. Ладно, у нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Рошников обвинил Киев в намеренной блокаде поставок продуктов и медикаментов в Алешке. Украинские боевики продолжают издеваться над жителями города в Херсонской области, заявил посол по особым поручениям российского МИДа. По словам дипломата, из-за роста числа беспилотников населенный пункт фактически находится в осаде. Людям блокируют выезды и доставку товаров первой необходимости. При этом, как подчеркнул Мирошник, Киев сопровождает свои действия циничными обвинениями в адрес России на Генассамблее ООН. Дипломат назвал чудовищной ложью выступление главы украинского МИДа Андрея Сибиги в Нью-Йорке, который попытался возложить на Москву ответственность за тяжелую ситуацию в Алешках, замалчивая регулярные атаки ВСУ на город. Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о смягчении санкций против Ирана. Никаких договоренностей с Исламской Республикой в обмен на уступки по ядерному вопросу не было. Аксиос только что опубликовал материал, в котором утверждает, что я якобы предложил ослабить санкции и вернуть Ирану замороженные активы. Это неправда, я ничего им не предлагал, написал президент США в соцсети True Social. Он также порекомендовал порталу удалить публикацию. При этом накануне о возможной готовности американского лидера пойти на уступки Тегерану в рамках обсуждения ядерной программы сообщали и другие американские СМИ со ссылкой на свои источники. В России запустили процесс конфискации имущества Юрия Дудя в пользу государства. Первым объектом разбирательства стала трехкомнатная квартира иноагента в Южном Бутове площадью 78,5 квадратных метров, стоимостью 26 миллионов рублей. Как пишет телеграм-канал «Шот», сейчас иноагент ограничен в правах, не может ни распоряжаться квартирой, ни проживать в ней. Уточняется, что этот этап промежуточный, окончательное решение примет суд. Также под вопросом загородный дом Дудя в Новой Москве стоимостью около 75 миллионов рублей –

0: Источником этот коттедж блогер переписал на жену, однако сделка может быть признана недействительной. Основаниями для возможного изъятия активов стало обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, по которому он осужден заочно. Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года, а Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов в сентябре 2026-го. Хакеры взломали базу данных Пентагона и похитили сведения 3 миллионов сотрудников. Кибератака на кадровый центр военного ведомства поставила под угрозу национальную безопасность США. В руки хакеров попали номера социального страхования и подробная информация о роде деятельности как военных, так и гражданских служащих, передает американский телеканал ABC News. Всего взломанная база хранит данные более 60 миллионов американцев, включая ветеранов и членов семей военнослужащих. Согласно официальному заявлению представителей Пентагона, уязвимость в системе уже ликвидирована, а явных доказательств того, что преступники успели воспользоваться украденными сведениями, пока не обнаружено. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ясно и без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, капибара.
5: Пора на техобслуживание авто.
6: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11.
5: stofilter.ru.
7: Телефон рекламной службы 925 33 17. Код 495.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик в этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
13: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
14: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
15: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Название станции вводите кириллицей.
17: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва».
17: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
19: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
17: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
20: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
21: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. программе Георгия Осипова «Формула музыки».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 сентября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

У нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на ракеты, жмите на колокольчики, сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс, заходите в Телеграм, в Дзен и в Макс тоже, подписывайтесь на наши каналы.

0: Так. Если у яйцеголового экстремиста и террориста изымут в рамках закона 100 лямов, это будет просто великолепно. Яйцеголовый экстремист-террорист — это Юрий Дудь, что ли, имеется в виду, еще и признанный иноагентом? Это он яйцеголовый экстремист и террорист. Да, ну, в принципе, да, я не против. Пускай изымают. Плевать хотел я на Дудя. И на его экстремистские, террористские, иноагентские 100 миллионов, или сколько там есть миллионов. По поводу вот этих вот... Я послушал сейчас. Этого парня из Челябинска. Ну, честно говоря, ну, стандартный 14-летний подросток. Вот все, что я говорил про 14-летних подростков, до остается в силе. Как была цитата Дмитрия Юрьевича Пучкова на этот счет. У него много хороших цитат. И про переваренный кал, и про... Тупое, ну, здесь вот про малолетние дебилы больше всего подходит, вот это вот классическое. Хотя это достаточно грубо, я так-то, типа, ну, я же без негатива. На позитиве двигаемся сегодня, утренний эфир у нас, хихоньки-хахоньки, все дела. Но малолетние, они так обычно всегда дебилы, ну, по фактам просто. Это возраст, это возрастной, это проходит. Вырастают, становятся нормальными людьми. Чего я желаю этому пацану из Челябинска. Думаю, что так оно и будет обязательно. А вот про нулевые, в которые бы вернуться, вот оно было золотое время. Сейчас у нас начинается, конкретно начинается история с тем, что вот это раскручивается ностальгия по нулевым. Все больше и чаще вспоминают политиков. Оттуда я вот в последнее время, ну, прям на нескольких каналах, на Ютубе, в Телеграме, видел упоминания, например, Сильвио Берлускони. Прям очень много упоминаний и Сильвио Берлускони. Чувствую я эту ностальгию. Причем, знаете, и вспоминают Дона Сильвио в связи с не только с политикой, но и с, например, футболом. То есть фанаты Милана вспоминают его. Вспоминают его как человека, который провел своеобразную такую революцию в итальянском футболе, в том, как к футболу надо было как относиться с точки зрения пиара, как он там своих футболистов этого Милана гонял по своим телеканалам, чтобы они там интервью давали, делал из них таких первых в истории футбола современных звезд. Медийных очень. Типа, вот это все придумал там Берлускони. Ну и, соответственно, каким он был политиком, как он жил, как настоящий итальянец, как он с нами дружил. Очень был в хороших отношениях с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот правда так, да? И там, в принципе, наверное, до последнего старался определенные отношения сохранять. Ну, в общем, ностальгия такая по нулевым. Я ее понимаю. Нулевые — странное время. Но это пик той системы, которая рухнула. Я про глобалистский мир. Вот нулевые — это та самая точка, куда эта система должна была прийти и где ей было не суждено закрепиться. Когда действительно есть Соединенные Штаты Америки как абсолютно главная держава в мире, которая рулит процессами, которая следит за порядком в этом самом мире. И все остальные вроде с ней в нормальных взаимоотношениях. Китайцы делают для них дешевые товары. Американцы с удовольствием эти дешевые товары у них закупают. Японцы особо не рыпаются, делают те машины, которые американцы просят их делать. Немножечко технику делают, игровые приставки, там вот что-то такое. Ну, тоже обслуживают вот этот американский рынок. Русские пытаются очень сильно подружиться с американцами, на всех саммитах друг другу жмем руки, улыбаемся, поздравляем с первыми, со всеми праздниками и с соболезнуем по отношению, там, из-за каких-то невзгод тоже первыми, хотя вот еще недавно были главными врагами, каких только можно себе представить. Нормально все, в принципе, работает. В сверхдержавность, ну, не сказать, что лезем. осознаем свое место, хотим, наоборот, примкнуть к вот этому эксклюзивному клубу, еще пытаемся, еще верим в то, что мы одни из них, а они одни из нас, они нас примут к себе, ну, потому что мы такие же, как они, мы забыли свой вот тот вот неправильный путь, коммунистический и антиамериканский, антикапиталистический, все, мы теперь снова вспомнили, что мы такие же, как они, и вот хотим вместе с ними, хотим поездить по их странам, все на это, на все посмотреть, может быть, даже переехать, что-то перенять, все такое. Европа процветает, делает свои, там, я не знаю, моторы V10 в Германии делают, все, кому не лень, экспериментируют, вбухивают бабки. Вот Бугатти тут, мы недавно с вами обсуждали, что якобы Тимати приобрел себе Бугатти Мистраль, а там через неделю казалось, что еще и вторую Бугатти Мистраль кто-то в России приобрел и увез ее в Екатеринбург, эту самую Бугатти. Там дороги хорошие, там на Бугатти спокойно можно поразъезжать, я вот только недавно оттуда приехал. Подтверждаю, Бугатти не видел, но проехаться на ней там можно. Видел Ламборгини, Бугатти не видел. А вот Бугатти это оттуда, из нулевых история. Это там сделали Бугатти Вейрон, машину, которую Volkswagen продавал в убыток сам себе. Просто потому, что это была демонстрация могущества в компании Volkswagen. Бесконечных денег, которые они гребли лопатой в то время. Вот это были нулевые. А, все друг с другом торговали, все друг с другом дружили, и все это под чутким надзором Соединенных Штатов Америки. Интересное было время, интересное, хорошее. Ну, наверное, в принципе-то хорошее. Но оно само себе же и проиграло в итоге. Это не продлилось долго. Это не продлилось даже, я не знаю, даже 10 лет, как будто по ощущениям не продлилось. Это был очень короткий промежуток времени. С 2000, там, я не знаю, первого, может быть, ну ладно, пускай будет с 2000-го, по 2007, по 2008 примерно. А дальше уже начали вылезать проблемы этой глобалистской системы. И главная проблема этой глобалистской системы – это сама Америка, которая должна была наблюдать за всем, что происходит. Которая поняла, что она не просто тут смотрящая, а ее еще и никто не контролирует, она может себе позволить все, что угодно. Поэтому она начала развязывать войны. Она начала развязывать войны в прямом смысле и в смысловом. Она начала в отсутствии врагов внешних, начала искать врагов внутренних. Искать как что-то, какой-то новый, вот этот экстремистско-террористский, как вот у нас сейчас принято говорить, путь. Битву с христианскими ценностями начали, вот так вот я даже скажу, у себя там внутри. А это перестало ложиться на душу многих людей, которые смотрели на Соединенные Штаты Америки как на эталон. Долгое время смотрели. А это перестало у них откликаться. Обэма хулиганит. Да, вот Обэма начал хулиганить. Обэма это как такой, это вот первый гвоздь в крышку этого гроба был. Это был Барак Обама. С той повесткой, с которой он пришел. То, что он продвигал. И оно развалилось. Вот сейчас. Спустя 26 лет. Ну, по таким вот, по максимуму возьмем. Эта система больше не существует. И сейчас, в 26-м году, хотеть вернуться туда, ну, хотеть, может быть, и можно. Особенно, если мы были молодые тогда, да, ну, кто-то точно, может быть, не все, но кто-то был, ну, точно все были моложе. Кто-то, может, еще даже не родился тогда, ну, как некоторые 14-летние подростки. А кто-то родился, жил, там было весело, модно, молодежно, тусово, возможности были, еще были возможности, сравнимые с 90-ми. Роста просто как на ракете. Главное, чтобы не на ракете Starship, которая взрывается при приземлении, а просто на обычной ракете. Вот можно было так вырасти, но при этом уже без лютого беспредела из 90-х. Классно, сбалансировано. Да, это было вот шальные обнальные деньги. Да, ну там были, короче, темки тогда мутились намного лучше, чем сейчас. Все это было, мы все молоды были, тусовка. Москва действительно никогда не спала, но она не спит и сейчас. Ну, тогда не спала особенно. Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, дурацкий тюнинг в стиле Need for Speed Underground 2, ну, просто ужасный, безвкусный. Так же выглядящие женщины, да и мужчины, странная мода. Да, вот, пожалуйста, Димастер тоже про девушек вспоминает. И девушки, по его мнению, тогда были лучше, чем сейчас. Да, да и он, наверное, был тоже лучше. И такую ностальгию я, конечно же, понимаю. Никаких проблем. Но больше этого никогда не будет. Та эпоха прошла. Будет как-то по-другому. Будет определенно точно как-то по-другому. Но та эпоха прошла. И она проиграла сама себе. Оказалось, что эта система не работает. Причем лучше всего это должны были знать сами американцы. Если копнуть, они, победив, а я считаю, что они все-таки победили в холодной войне, может быть, они, даже не столько они победили, сколько Советский Союз проиграл. Так тоже бывает. Самому себе. Они на самом деле пошли, ну, став во главе мира, назвав себя мировым полицейским, создав вот эту однополярную систему, они пошли против своих же самых главных первоочередных ценностей, на которых строится самая главная вещь для любого американца, это американское государство. Они пошли против теории о сдержках и противовесах. Что все должно быть уравновешено для того, чтобы оно работало. Вот они потеряли этот грузик напротив и потеряли сами над собой контроль. И в итоге, дорвавшись до, как некоторые политологи считали, конца эпохи, когда их система наконец-то победила все и вся, и осталось добить только нескольких маленьких уже врагов, все главные враги, на которых можно было ориентироваться, они повержены. Поэтому теперь все будут ориентироваться исключительно только на них, а мелких они добьются так или иначе. К этому не может не прийти. А они в кратчайшие сроки потеряли вот эту свою гегемонию. Она продлилась так недолго. Она продлилась намного меньше, чем, например, эпоха холодной войны, когда этой гегемонии у них не было. Они все потеряли. Я не знаю, будут ли они в ближайшее время на этот счет рефлексировать, у них там тоже своих проблем хватает. Вообще, я не знаю, надо ли на этот счет рефлексировать. Кому-то, может быть, нравилась такая система. Я не против, честно говоря. Я не против нулевых. Интересное было время, своеобразное. Ну, как бы, ну, интересное. Точно лучше, чем 90-е. Но короткое. И утопичное. По своей сути. В эту утопию больше никто никогда не вернется. Никто и никогда не вернется в 2007 год. Сказанная фраза, когда ее Медведев произнес? В десятых когда-то. Вот насколько она на самом деле была пророческой. Он очень четко задал отношение к нулевым на ближайшие десятилетия. Никто и никогда туда не вернется. По многим причинам. Будет по-другому. Как, не знаю. Потому что мы еще никто, на самом деле еще никто не знает. Вот сейчас мы с вами наблюдаем, вон, как американцы с китайцами гуляют в Белом доме. Я имею в виду Трампа и Си Цзиньпина. Того самого Трампа, который обещал Си Цзиньпина максимум бургером накормить. Если он к нему приедет. В итоге устроил ему супер пышный прием, нарядился в смокинг. Короля вот Великобритании встречали не так пышно, как Си Цзиньпина. Вот из последних визитов сравнивали именно с королем Великобритании в Вашингтон. И Си Цзиньпина он встречал круче. А еще по разным новостям, он, правда, сегодня это опроверг, он еще и предложил китайцам, говорит, а еще давайте я вам оружие нашего продам. Давайте, может, как-нибудь, вот еще день, ну, такой, он же бизнесмен, все-таки надо иметь в виду. Вот американцы с китайцами, вроде по некоторым прикидкам, должны поделить мир. С другой стороны, сидят за столом что-то едят, вроде не особо конфликтуют, хотя при этом конфликтуют. Есть мы, и американцы, и мы, и китайцы. У нас тоже очень такие интересные взаимоотношения, что с одними, что с другими. И нас тоже принимали. И тоже висит портрет, ну, фотография, как наш президент с американским президентом идут по военной базе в Анкоридже. Висит эта фотография в Белом доме. Это тоже правда. При этом взаимоотношения у нас странные. Пока мир странный, он пока не сформировался. Как кто кому относится здесь, не очень понятно. Но он точно не будет таким, как в нулевые. Если вы вдруг хотите туда вернуться, советую вам побыстрее прийти в себя. Потому что вас тогда ждет очень большое разочарование в ближайшем будущем, когда вы все-таки осознаете, что нет того мира. И никогда больше не будет. Если у вас вот неосознанно, а от столкновения с какими-то обстоятельствами вдруг рухнет ваша мечта, то будет невероятно больно. А я вам боли не желаю. Я добрый, еще раз говорю. Было бы смешно, если бы Си и Трамп принялись мутузить друг друга за столом. Было бы, конечно, безусловно смешно, если бы они принялись друг друга мутузить за столом, но это не отменяет странности. И того, что подобные визиты и приемы очень часто не соответствуют тем словам, которые произносятся накануне. Очень странным выглядит участие Ирана в чемпионате мира по футболу. Вот ровно в тот самый момент, когда страна, которая проводит чемпионат мира по футболу, мутузит этот Иран ракетами. А Иран мутузит их военные базы в регионе в ответ, и выходят футболисты, играют в футбол. Вот когда Иран отказывался от участия в чемпионате мира на первых этапах, это было, в моем понимании, понятней. Правильно, неправильно, нет такой категории. Понятно, я это понимал. В знак протеста, вы нам войну объявили, вы с нами воюете, нас убиваете, мы не поедем с вами играть в футбол, потому что в такое время вас на вражеской территории в футбол никто не играет, я бы такое понял. А получилось по-другому. Президент Ирана, который приезжает, выступает в Нью-Йорке через сутки после того, как президент Соединенных Штатов Америки, с которыми они до сих пор воюют, обвиняет его в терроризме, а потом выходит он, и он обвиняет его в терроризме тоже. Все какое-то немножко странненькое. Температура ли 40, и вижу ли я уже сон, не знаю, не настолько, может быть, но странно. Пока чудной мир, а потому что он строится. Потому что пока правил нет. Пока никто не может понять, а где вот, какой полюс главный, и сколько этих полюсов. Понятно, что он уже не один. Европу можно считать полюсом или нет? Европа пока сама не определилась, справедливости ради. А насколько большую роль будет занимать Россия? Россия залетает на позиции Советского Союза в эту новую игру? Или Китай залетает на позиции Советского Союза? А может ли Китай потянуть такую масштабную роль, как Советский Союз? Или Китай все-таки более пассивная история? Они как-то смотрят со стороны, сидят на своем берегу, ждут этого трупа, который проплывет мимо них, всех их врагов. Это не советская позиция. Это очень китайская, но не советская. А как будто Советский Союз по той роли, которую надо сыграть, он нужен в этом мире. А может, его и не будет. А может быть, будет что-то другое. А вот сформировался на наших глазах окончательно полюс на Ближнем Востоке. Я говорю про Иран. Теперь попробуй с Ираном не посчитайся в этом регионе. Они очень сильно подняли свои котировки. То есть работеночка-то идет. В Европе, предстоит еще узнать, кто у них будет самой главной страной в Европе. Все-таки Латвия или Литва? Вот это, на ответ на этот вопрос мы еще с вами будем вынуждены услышать. Но если без шуток, и Германия, и Франция явно не собираются друг другу там позиции сдавать. У них старые счеты. Они умеют друг с другом конкурировать. Вот они поконкурируют в ближайшее время. И это еще пока непонятно. Зачем СССР? Российская империя. Ну, понимаете, когда было... Все-таки человек так устроен, он пытается ориентироваться на то, что он помнит самостоятельно. Или хотя бы из первых уст слышал. Вот империю, империя как будто была давно, а холодная война, вот это противостояние помнят многие. Поэтому все время надо, не надо про Вторую мировую, про Великую Отечественную говорим, все с ней сравниваем, потому что вот по этой же причине. Это все-таки было относительно недавно. Это наша память. Это не историческая память, это наша личная память. Поэтому сравнивают с тем. А будет как-то совершенно иначе. По итогу. Но, как минимум, интересно. Такое вот будущее нас с вами ждет. Но про нулевые забываем. Не плачь, Диджей Смэш. Ну, твое время, видимо, прошло. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские войска нанесли групповой удар по стратегическим объектам и дата-центрам ВСУ. В Киевской области поражен складской терминал «Белогородка», где осуществлялось производство и хранение беспилотников самолетного типа. В украинской столице под удар попали крупные центры обработки данных «Парковый» и «Бимобайл». Как сообщили в Минобороны, эти дата-центры обеспечивали для ВСУ стабильный обмен интернет-трафика и передачу разведданных. Кроме того, в Одесской области атакована электроподстанция Усатова, снабжавшая энергией объекты портовой инфраструктуры противника. Также российская армия вывела из строя логистические объекты в порту Измаил, которые использовались украинской стороной для разгрузки военного имущества. Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве в инцидент на британской авиабазе «Фэрфорд». Госсекретарь США назвал ситуацию очень серьезной и пообещал обнародовать новые подробности расследования в ближайшие дни. «Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе. В ближайшие дни появится гораздо больше новостей на эту тему», сказал шеф американской дипломатии в интервью телеканалу Fox News. В минувшие выходные полиция Соединенного Королевства задержала возле военного объекта пятерых британцев. Их заподозрили в подготовке теракта и нарушении закона о взрывчатых веществах, однако позже отпустили под залог. Фэрфорд – ключевая точка в Европе, где базируются стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов. Сейчас они задействованы в ударах по Ирану, а Тегеран ранее официально объявлял этот объект законной целью для своих ответных атак. Директора сгоревшего завода пиротехники доставят к следователям в Переславль-Залесске. Возбуждено уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двоих и более лиц. Предприятием владеет общество с ограниченной ответственностью «Салют-Юг», зарегистрированное в Ставропольском крае и имеющее филиал в Ярославской области, сообщила ТАСС со ссылкой на источники. Взрыв на заводе пиротехнических изделий в селе Кубринск произошел накануне днем. В этот момент внутри находились 15 человек, 14 из которых погибли. Единственного выжившего сотрудника доставили в медицинское учреждение с ожогами. Пожар полностью уничтожил два производственных здания. Космический корабль «Старшип» взорвался во время приводнения в Мексиканском заливе. 14-й испытательный запуск проходил на космодроме «Старбейс» в Бока-Чика. Ракета «Супер Хэви» успешно вывела на орбиту 26 спутников «Старлинг». Однако сама миссия завершилась досрочно, через 3 часа вместо запланированных 10. Согласно трансляции компании SpaceX в соцсети X, во время приводнения корабль принял вертикальное положение и в момент погружения двигателя в океан произошел мощный взрыв с выбросом пламени и обломков. Причины сокращения времени полета пока неизвестны. В корпорации Илона Маска заявили, что не считают инцидент провалом, пояснив, что взрыв был вызван самим фактом приводнения, поскольку аппарат изначально не предназначен для посадки в холодную воду. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. И о погоде в российской столице плюс 13, ясно и без осадков. Евгения Ягушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
3: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день. Начинаем программу «Револьвер». В студии Алексей Зубец. Вот в одиночестве. Герман Бабаян сегодня в отпуске. А будем с вами разговаривать. Звоните. А, значит, как с нами связаться? СМС-портал 7-925-88-88-94-8. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир. Очень важно звонить вот по этому номеру. 8-495-73-73-94-8. Ну, телега «Говорит МСК». В одно слово. Значит, начнем мы наш разговор с тех вопросов, которые приходят ко мне в телеграм-канал «Река Смородина». Есть такой канал, я там пытаюсь что-то писать, как это там, умное, да, по возможности умное. А вот, в меру своих способностей. И вот туда приходят вопросы на передачу. И вот, значит, один из вопросов, которые пришли, выглядит следующим образом. Выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу тенденций замены слова «русский» на слово «российский» в общественном поле, даже в высказываниях известных исторических личностей. А вот, что я имею сказать? Да, кстати, пришел вопрос. Здравствуйте, Алексей Зубец, как вы себя поживаете? Как вы поживаете? Прекрасно, феерически прекрасно, как всегда. А вот, значит, что касается российских и русских. Надо понимать контекст, в котором мы используем эти слова. Что такое русский, что такое российский? Ну, российский, это понятно, это гражданин Российской Федерации. Со всеми культурными особенностями, которые могут быть внутри этого нашего сообщества. Кто такой русский? Я вот, например, если честно, не знаю, там, ну, практически не знаю, там, ни одного человека, который мог бы сказать, что он полностью русский. Вот. Ну, я вот точно не русский, со всеми, с моей белорусской фамилией, вот, и девичьей фамилией матери Шленская, да, я вообще такой ходячий памятник дружбы народов, но вот, и как бы полностью русским, ну, себя считать не могу. А вот, русские, вот, в широком понимании этого слова, это люди, которые, во-первых, говорят по-русски, во-вторых, живут в рамках, да, российской культуры, значит, и, что самое главное, патриоты России, да, работают на благо России. Но я вот стараюсь, там, много лет уже работать на благо России, и, наверное, у меня что-то получается немножко, понемножку, хотелось бы, конечно, больше, но вот что, и чем богаты, то есть как-то пытаюсь выпрямлять мозги, как бы, людей, которые хотят меня слушать, вот, и слышать. Ну, и рассказываем какие-то истории там про экономику, как вообще выглядит мир на самом деле, а не так, как вот принято считать. Ну, вот, вы патриот России? Да, конечно, патриот. Я здесь живут мои дети, а я не собираюсь отсюда уезжать. Дети, кстати, тоже не собираются уезжать. И, в общем, патриот ровно в силу таких, как бы сказать, шкурных интересов. Я не хочу, чтобы мне и моим детям было плохо. Поэтому вот, да, патриот. А вот, значит, что касается, да, возвращаемся к понятию русский. А русский — это человек, который говорит по-русски, русской культуры, и патриот России. А вот, это в широком понимании, а есть узкое понимание, этнический русский человек, который вот русский по крови. Как я уже сказал, ну, я вот к русским по крови не отношусь. Но вот широкое понимание русских, да, вот оно достаточно универсальное, и, в принципе, очень многие россияне относятся вот как раз вот к русским в широком понимании. Но есть целый ряд народов, которые живут в составе России, которые вот, вот этому определению не соответствуют. Потому что у них своя культура, свои обычаи, традиции, и таких народов полно, и не только на Северном Кавказе, и в Сибири полно, и в Поволжье, кстати, всякие там народы Поволжья, да, которые, многие из которых сохранили до сих пор язычество, вот, поклоняются там всяким деревьям, рощам и так далее. Вот, ну, то есть назвать их в полной мере русскими по культуре невозможно. И здесь возникает вопрос, вот это определение, широкое определение русский, оно как бы работает или не работает? То есть получается, что большое количество людей под это определение русских не попадает. А вот под определение российский человек попадают, вот, и, ну, то есть, как бы, понятие российский включает в себя понятие русский, но русский — это понятие более узкое, чем российский. Ну, и вот, их надо употреблять, как бы, вот, в зависимости от контекста. Я считаю, что необходимо использовать оба слова, и русский, и российский. Но мне больше нравится российский. Ну, оно такое более нейтральное. И, с другой стороны, конечно, ну, я вот там человек полностью русский по культуре. А вот, несмотря на все мои этнические корни. А вот, и живущий в рамках культуры, да. Ну, вот кому какие слова ближе, ну, наверное, это должен решать каждый. Что касается вот народов там того же Северного Кавказа, ну, посмотрите, очень многие из выходцев Северного Кавказа с большим удовольствием носят русскую символику. Вот эти вот орлы там, двуглавый орел, надписи «Россия» там на одежде и так далее. Ну, вот люди хотят себя идентифицировать с Россией. При этом, ну, понятно, что русскими в узком смысле они не являются. А вот, ну, поэтому, да, действительно, вот есть оба понятия, которые надо употреблять в зависимости от того, в какой степени люди включены в русскую культуру. А что касается слова «русский», ну, надо просто знать, что слово «русский» — это слово скандинавское, да, слово «Русь» происходит от скандинавского «рупс», «рупс» — это команда гребцов. То есть команда гребцов скандинавских, там, норвежцев, там, я не знаю, шведов, которые приплывали сюда, в Россию, на кораблях. Ну и вот, собственно, вот Русь — это люди, принадлежащие к этим командам гребцов. А вот, то есть это я к чему? К тому, что русская культура и Русь, как вот русские понятия, оно изначально неоднородно. То есть когда вот эти вот скандинавы, норвежцы шведы сюда приплыли, они здесь стали создавать свои там, ну, скажем так, торговые фактории. Они собирали там дань с местного населения, этой данью торговали с Византией, а вот и этим жили, да, вот такие вот как бы торговцы, торговцы военные. Ну и понятно, что они были шведами. А потом, с XIV века, Россия начала активно поглощать там вот людей из других культур. Ну, вот большое количество татар пришло на российскую службу и стали основателями очень многих династий, там всякие Карамзины, Юсуповы и так далее, вот, которые имеют русские дворянские династии, которые имеют там этнические татарские корни. Почему это произошло, тоже понятно почему. Потому что, ну, нужна была конница. Да, своей конницы не было, степная конница для защиты вот южных границ. Ну, вот, нанимали татар. А там эти татары превратились там в ярких представителей российского дворянства и так далее. То есть российская культура изначально синтетическая. А вот, и когда мы говорим о, скажем так, ну, скажем, вот опять же о понятии русский, надо понимать, что, ну, вот русских как России, да, России как русских, ну, их фактически не существует там с 14-15 века. Михаил спрашивает, как насчет слова «россиянин»? Да, конечно, интересно. Ну, смотрите, это такое общее определение, рамочное, да? А в рамках этого определения существуют там кавказцы, россияне из центральной России, там жители северных регионов России, они все россияне, да? А вот, причем, ну вот если говорить о включенности в российскую, русскую культуру, ну, там есть люди, вот, которые этнически не являются русскими, ну, которых я знаю, которые очень глубокие знатоки этой культуры. Ну, и, вот, то есть, эта история, вот, более, как бы, общая, да, чем по сравнению со словом русский, то есть, слово россиянин. Андрей пишет, Русь происходит от славянского племени Русь. Нет, это неправда. Почитайте какую-нибудь литературу серьезную. На этот счет существует масса источников. А основная гипотеза происхождения слова Русь, это РУПС, команда скандинавских гребцов. В древних славянских языках слово О, буква О в букву У не переходила. То есть миграция понятия Русь в Русь невозможно. Ну, это просто правило русского языка. Является ли православие обязательным компонентом русской культуры? Нет, не обязательно, потому что существуют, опять же, вот мусульмане, да, многочисленные мусульмане, которые патриоты России. И, ну, как я уже сказал, главное правило отнесения там русских к русским, да, людей к русским, это вот патриотизм. Работают ли люди на Россию, на ее благо? Но, с другой стороны, ну, мы знаем там массу людей, в том числе русских, которые работали против России, которые там в данный момент там находятся за границей, и оттуда всячески пакостят, и, в общем, вполне русские люди, которые просто там продались, купились, им предложили денег, и они совершенно активно, сознательно работают против России. Такое тоже бывает. То есть православие не является обязательным компонентом русской культуры. К тому же, ну, вот есть неправославные люди, ну, как я уже говорил, в том числе и язычники, есть люди-протестанты, да, потому что вот в южных районах России, вот, и в том числе на новых российских территориях, там в районе Мариуполя, вообще на Украине, там довольно большое количество протестантов. Там просто, ну, мигранты-протестанты ехали из Европы, их там расселяли в России, и за счет этого на юге вот Украины и теперь уже на юге России довольно сильны протестантские общины. А вот, но при этом люди абсолютно российские и как бы патриоты нашей страны, поэтому вот нет. А, значит, патриотизм не является. К тому же есть атеисты. А, значит, в Латвии есть россияне, в Латвии есть русские. Россиян, если они не являются гражданами России, в Латвии россиян нет. Если человек является мусульманином, значит, содержит гарем, но при этом говорит по-русски и понимает русскую культуру, можно ли назвать его русским? Ну, в России по закону содержать гарем нельзя, по определению, по закону, это запрещено. А вот, хотя мы знаем, да, что фактически, по факту, на, во многих регионах России, не только на Кавказе, гарем существует. Ну, согласие, там, нескольких жен. А, значит, можно ли его назвать русским? Нет, русским его назвать нельзя. Россиянином можно. Да, если он патриот России, там, мы знаем, что Чеченская республика послала на СВО на сегодняшний день очень большое количество людей. Там, вот если брать как бы по долям от населения, Чечня – это один из тех регионов, откуда ушло наибольшее количество добровольцев, да, вот на украинскую войну. Ну и которые вот своей там, своей работой военной, да, доказывают свой патриотизм. Рустам спрашивает, было исследование в 10-х годах, сравнивали ДНК Ильи Муромца и наших современников, практически не поменялось ДНК с тех пор, поэтому вы не правы. Ну, во-первых, смотрите, я же говорю о чем? Я говорю о том, что есть этнические русские, а есть русские культурные, да, и вот культурная общность русских, она шире, чем ДНК, да, вот русских по ДНК, это во-первых. Во-вторых, если мы возьмем славянские ДНК, чистота славянских ДНК, то мы обнаружим, что самые чистые славяне – это поляки, например, да, которые вот каким-то образом, там, будучи большей частью под властью Германии, под властью немцев, как-то сохранили свою идентичность, да, генетическую идентичность. В России примесей, как бы смесей, да, этнических примесей гораздо больше. А и потом, исходя из того, что ДНК не изменилось у Ильи Муромца, я, если честно, я не помню там про исследование Ильи Муромца, ну, может, оно и было, не знаю, врать не буду. А и современных там жителей России и Украины, но я не вижу в этом ничего невозможного, да, этнически Илья Муромец принадлежал к тем же людям, которые живут в России и на Украине на сегодняшний день. А в Якутии вообще есть язычники, они каким боком россияне? Они россияне, потому что они патриоты России, работают на Россию, да, при этом они являются язычниками. А вот, как я уже сказал, православие не является характерной чертой принадлежности к россиянам и вообще к русским. А вот, вот. А, ну, язычники то есть не только в Якутии, есть язычников довольно много в Сибири, а всякие там шаманисты, и в Поволжье их полно язычников, и они, да, они россияне. А, Андрей Ломоносов, в 20 веке академик Рыбаков утверждали, что россы или русы были реальным древним славянским племенем или союзом племен. Ну, не исключаю, есть там речка Рось, на юге Украины, и вполне возможно, какие-то племена действительно вот носили название россов, да? Я, честно говоря, небольшой специалист в этой теме. Надо посмотреть. Но то, что я знаю точно, слово «рус» — это не слово от Руси, да? Русское государство образовано норвежцами. А вот нормандская гипотеза образования российской нации — это, в общем, как бы истина, да? Доказанное там многочисленными источниками, ну, хотя бы именами первых русских князей. И княгиня Ольга, на самом деле она была Хельгой, а не Ольгой, ну, и там, в общем, да, все остальные. А, вот, тоже были норманнами. А потом уже произошла русификация, там, через 200 или 300 лет их пребывания в России. На самом деле норманны появились в России гораздо раньше Рюрика, это тоже надо понимать. А есть источники, которые говорят, что в Поволжье, на севере Волги и, например, в Днепре и в Старой Ладоге, там были, ну, Старая Ладога, она вообще 7 века. То есть задолго до появления Рюрика в России. То есть вот эти протогосударства, нормандские протогосударства на территории России, они создавались давным-давно, задолго до Рюрика. А потом из них выросло государство, потому что торговля приносит доход. И вот на этот доход они и как бы выросли, да, занимались цивилизацией тех народов, которые на этой территории жили. Значит, древним славянским племенем, союзом племен, да, может быть, было, может, нет, но слово «Русь» от слова «Рос» не происходит. Наталья, русский настолько, насколько православный, а православный настолько монархист. Насколько монархист? Русь под хоругвами при царе собиралась. Я Корнея Беданская, терская казачка. Поздравляю вас. И, конечно, русская православная монархистка. Желаю вам успехов как монархистам. А, значит, поздравляю вас с этим событием. На самом деле, Русь собиралась не под хоругвями. То есть мы не отрицаем роль Русской Православной Церкви в создании русского государства, но надо понимать, что русское государство возникло не на этом. Русское государство возникло на экспорте сырья, которое здесь было, в Западную Европу. Ну, не только в Западную Европу, в сибирский, в этот самый, в арабский халифат и в Иран. То есть что такое этот самый, Днепровский путь, Днепровский путь – это торговая дорога. Торговая дорога, которая вела в Византию, по которой продавали товары, разные товары, мех, воск и рабов. До христианизации России рабы были одной из статей экспорта, довольно существенной. Вторая торговая дорога вела в халифат через Волгу. Причем Волжский торговый путь начал работать раньше, чем Днепровский. Но он просто на 200-300 лет раньше. И, кстати, на Днепровском пути там найдено огромное количество серебра, причем персидского происхождения, оно там выставлено в Эрмитаже, в историческом музее, там его просто завалить. Вот, причем великолепные абсолютно образцы иранского серебра найдено где-нибудь в Перми. А вот как оно туда попало, там в 7-8 веке, еще до Рюрика, оно попало по торговым путям. То есть источник возникновения русского государства – это прежде всего торговля, сперва по Волге, а потом по Днепру. А потом уже в 16-17 век, откуда возникло русское государство, российское государство от Смоленска до Камчатки. Это результат экспансии России на восток за мехами. То есть, когда вот эти вот колонизаторы, русские казаки, шли на восток, они шли за мехами, чтобы потом продать их в Европу. И за счет этого возникло русское государство вот в том виде, как мы его знаем. То есть хоругви — это здорово, я не против хоругвий, но основа, фундамент российского государства — это торговые потоки, экспорт российского сырья в западном и южном направлении. Это надо понимать. Значит, Михаил, а вот американец – это определение нации, этноса или просто принадлежность к определенному государству. Значит, это нация, американцы, принадлежность к государству, принадлежность к культуре и политической, организации, да? А нация – это союз людей, объединение.

0: Да, вот, они вынуждены были интегрироваться. Но если брать этнически, немцев в Америке больше, чем англичан и ирландцев. А вот, значит, да, то есть американская нация — это союз вот иммигрантов из разных стран ради процветания, которые объединились на вот американском континенте для того, чтобы жить лучше. И вот, собственно, этнически американская нация не существует, политически она существует. А, да, значит, про Хоругви. А, Пушкин русский, Рустам спрашивает. Да, по культуре русский, этнически нет, это известно. Он, ну, опять же, он там в каком он поколении был потомком? В третьем, что ли, поколении потомка араба Петра Великого, то есть он как бы растворившийся, да, африканец, но по культуре, да, абсолютно русский. Слово «россияне» придумано не Ельцин, а тот же Карамзин употреблял. Он же первый употребил выражение «монголо-татарская ига». Ну, здорово, хорошо. А я как бы не утверждал, что слово «россияне» придумал Ельцин. Но вот Карамзин, наверное, столкнулся с той же самой проблемой, которые мы сейчас обсуждаем так активно. И, ну, и он подумал, что, наверное, слово «россиян», «россияне», «россиянин» — это термин, который лучше соответствует тем реалиям, которые сложились в нашей стране. Сейчас у нас перерыв на новости, после этого продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Группировка «Север» ликвидировала больше 80 терминалов «Старлинг» под Харьковом. Цифры привел командир взвода беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Кузнец». По словам военнослужащего, операторы FPV-дронов ведут непрерывное патрулирование в районах сосредоточения противника. При выявлении любых замаскированных объектов связи российские военные проводят доразведку и наносят точечные удары, передает ТАСС. Подразделения группировки «Север» продолжают планомерно уничтожать живую силу, логистическую инфраструктуру и технические средства формирования ВСУ на данном управлении. Мишустин заявила о появлении в России около 37 тысяч новых IT-компаний. Такую статистику председатель правительства привел в видеообращении к участникам второго московского стартап-саммита. Сейчас в России наступило уникальное время возможностей для отечественных технологических предпринимателей. Государство активно развивает инфраструктуру для стартапов, отметил Михаил Мишустин. По его словам, открыто больше 200 технологических площадок, технопарков и кластеров, а в ближайшие 4 года планируется запустить еще 100 подобных площадок. Премьер-министр также подчеркнул международный статус московского саммита, собравшего представителей из Китая, Индии и Бразилии. У вас общая задача — найти технологиям прикладное применение и внедрить продукты, которые усилят экономики наших стран, подытожил Мишустин. В России запустили процесс конфискации имущества Юрия Дудя в пользу государства. Первым объектом разбирательства стала трехкомнатная квартира блогера в Южном Бутове площадью 78,5 квадратных метров стоимостью 26 миллионов рублей. Как пишет телеграм-канал «Шот», сейчас иноагент ограничен в правах, не может ни распоряжаться квартирой, ни проживать в ней. Уточняется, что этот этап промежуточный, окончательное решение примет суд. Также под вопросом загородный дом Дудя в Новой Москве стоимостью около 75 миллионов рублей. Согласно источникам, этот коттедж блогер переписал на жену, однако сделка может быть признана недействительной. Основаниями для возможного изъятия активов стало обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, по которому он осужден заочно. Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022-го, а Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов в сентябре этого года. Синоптики прогнозируют похолодание в московском регионе в четверг. Первая половина недели еще будет относительно теплой, с превышением климатической нормы на 2 градуса. Однако уже с 1 октября столбики термометров в столице опустятся до плюс 13, плюс 15 градусов. Цифры ТАСС привела ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Согласно официальному прогнозу погоды, понижение температуры будет сопровождаться северо-восточным ветром со скоростью до 10 метров в секунду. В пятницу и субботу похолодание усилится.

0: усилится. Ночью воздух остынет до 1-6 градусов тепла. В дневные часы температура не поднимется выше плюс 8, плюс 13. Метеоролог также предупредила, что в регионе установится высокое атмосферное давление, а в ближайшие две ночи, в среду и четверг, возможны густые туманы. Сейчас температура воздуха в российской столице плюс 13, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Ты что пинаешься?
1: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, капибара.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент СПбГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
3: Добрый день еще раз. В студии Алексей Зубец. Значит, передача у нас как бы заявлена как экономическая, но оказалось, что вопросы этнического происхождения русских интересуют людей гораздо больше экономики, чем экономика. Это хорошо. Значит, экономика не интересует людей, потому что в экономике все неплохо. Вот, продолжаем нашу передачу. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал 7-925-88-88-94-8. Значит, продолжим отвечать на вопросы, пока нет звонков. Значит, Бабабам, Алибаба спрашивает, в Российской империи было определение многонациональной страны? Нет, такого определения не было, но по факту была многонациональная страна, потому что элиты из покоренных, завоеванных территорий, государств интегрировались практически вот без потерь в российское дворянское, вот, дворянское сословие, правящий класс. Но вспомним Багратиони, вот, грузинских царей, Бухарского хана, который на последнем этапе существования России был там в числе российских дворян и так далее, аристократии и так далее. Это, в общем, без каких-либо проблем эти люди интегрировались в правящую элиту. Так что фактически многонациональная страна была, но так не называлась. Андрей спрашивает, думаю, что патриарх Кирилл не одобрит ваши отношения к православию. Ну, во-первых, как это, я вполне православный, не хочу здесь на эту тему распространяться, но как бы вот. А значит, ну, я не, как это, не золотой червонец, чтобы всем нравиться. И потом все-таки отличие меня от патриарха Кирилла стоит в том, что я ученый, а вот, ну, наукой занимаюсь, исследованиями всякими, и для меня религии мира, они, в общем, все равны. Ну, то есть, по функционалу, если мы рассматриваем вот как бы место религиозных организаций там в экономике, в социологии, ну, мы рассматриваем сразу много организаций и вер, да, а для патриарха Кирилла, для него православие исключительное, да, для него других религий и религиозных организаций просто не существует. Поэтому вот научный подход, он более широкий, и понятно, что люди церкви его не разделяют. Ну и, собственно, как бы это просто разных, два разных вида на, взгляда на роль религии в мире. А то, что Россия возникла как торговое предприятие по экспорту сырья за границу, ну так это совершенно очевидный факт. Если бы не было вот этих торговых доходов от продажи мехов там и всего прочего, то, ну, просто Россия не возникла бы как самостоятельное государство к сегодняшнему виде, потому что это очень дорогое удовольствие. Вот покорение Сибири, там, организация торговых путей и так далее. Для этого нужны деньги, много денег. Откуда деньги, при том, что в России нет собственных месторождений серебра, например, да, и золота тоже нет. А это доходы от торговли. Вот, ну, понятно, что вот там меха и воск, это вот у нас там более ранние времена, там, 10-13 век, а вот если мы говорим о русской торговле там в 17 веке, то это прежде всего, да, кстати, когда началась русская торговля, она началась в 15 веке. То есть немецкие купцы стали приезжать в Москву покупать меха вот после покорения Новгорода. В конце, во второй половине 15 века Москва превращается в крупный торговый центр. Ну, то есть вместо Новгорода. Вот. А в 17 веке, начиная с 17 века, основной российский экспорт – это корабельные товары. То есть фактически там Европа отправилась на покорение Нового Света, завоевание колоний, а Россия была сырьевой базой для материалов для строительства кораблей. Здесь покупали парусину, канаты, пеньку, там дёготь, мачты покупали для кораблей, потому что в России был мачтовый лес и так далее. Вот на этом, собственно, и Россия поднялась, это надо понимать. То есть Россия была субподрядчиком в колониальной экспансии западных стран в новый мир. Вот, и при всем уважении к православию, все-таки основной источник создания России – это торговые доходы. Слово «Россия» от какого слова могло произойти, спрашивает то ли «В», то ли «Б». А слово «Россия» – это слово, происходящее от византийского, ну, то есть византийского корня, греческого корня. А, то есть русские цари, когда российские цари, когда они вот самые... думали, как себя назвать, ну вот византийцы называли Россией, ну вот мы будем Россией, как византийцы нас называли. Причем слово Рось, Россия, происходит, ну то есть возникновение этого слова, вот как раз этот вариант, он мог происходить вот от названия этих самых племен, живших на юге страны, от Поднепровья. А вот, но при этом, то есть Рось и Русь – это два слова, произошедших от разного корня. Слово Русь – это вот слово скандинавское. А вот, а Рось – Россия греческого. А, так, на номер 62 кончается, значит, говорит, что россияне – чиновник или наемник-силовик, поменявший русские корни. И у россиян нет национального представительства. Если у русских появится национальное представительство в России, ну, Россия может просто перестать существовать как единое государство, ну, тогда, в общем, начнется вопрос, как это, возникнет вопрос о создании национальных внутренних государств. Вот есть русское государство, давайте вот еще татарское создадим, а еще там, я не знаю, какое-нибудь башкирское и так далее. Это верный путь к развалу России, создание национальных государств внутри страны. Собственно, Советский Союз на этом и погорел. Вот, повторять судьбу Советского Союза было бы неправильно. Как я уже сказал, национальное объединение, национальное единство определяется целями, да? То есть какие цели у страны. А у нас, у всех жителей этой страны, главная цель – это повышение качества жизни, жить хорошо, вне зависимости от того, кто мы по крови. Там башкиры, татары, русские, грузины этнические, да, которых здесь, наверное, больше, чем в Грузии. А вот, общая цель – это общее благо, вот, а отдельного блага для татар, отдельного для русских, отдельного для тувинцев в России, ну, наверное, быть не может. А если мы пойдем по этому пути, страна перестанет существовать. То есть это как раз одна из тем, которые пытаются сейчас качать наши там западные небратья, в том числе украинцы, о том, что давайте вот вы там внутри себя займетесь деколонизацией. Вот поиском каких-то этнических корней внутри страны, ну, понятно, что это приведет к развалу, поэтому они качают. Поэтому не надо вот отдельных, надо одно на всех, одно государство на всех, одна культура на всех, и цель вот этого всего нашего, как бы сказать, там, сообщества, счастье, счастье для всех, счастье и благо. номер на 14 кончается, спрашивает, почему шаман поет «Я русский, а не россиянин». Ну, не знаю, спросите у него, может, он действительно русский. С другой стороны, почему он шаман тогда? Если бы вот мы там только что обсуждали, там все есть православие и русскости, ну, наверное, там, наверное, ему стоит подумать над сменой псевдонима и из шамана превратиться в кого-то еще. Вот, более соответствующего именно русскому как культурной принадлежности. Ну и так это вопрос к шаману. Я не знаю, почему он так зовет, так поет. Вопрос в начале передачи был, Рустам спрашивает, почему сейчас в информационном поле идет замена слова «русский» на «россиянин»? Объяснял же, повторяю. Потому что россиянин – это понятие более широкое и универсальное. Если вы назовете чеченца русским, но он обидится. Или, я не знаю, там, или даже белоруса вы назовете русским, белорус тоже обидится. Но я не обижусь. Вот. Есть люди, которые не считают себя русскими. Да, они принадлежат к русской культуре, готовы в ней работать, но вот не являются русскими по крови. Поэтому вот вопрос самоидентификации – это вопрос очень тонкий. Чтобы не обижать людей, надо использовать те термины, которые им, которые они готовы принимать. Ну вот термин «россиянин» более широкий, и, значит, его надо использовать в тех случаях, если люди не считают себя русскими. Значит, Андрей, почему Ванга считала, что Россия станет центром мира? Какие у нее для такого утверждения основания? Нет утверждений, нет оснований для такого утверждения. Россия, к сожалению, я что-то не очень верю в то, что Россия может стать центром мира. И очень простая история, потому что для того, чтобы стать центром мира, необходимо предложить людям рецепты повышения благополучия, качества жизни. То есть, почему вот Америка пользуется таким, как бы пользовалась на протяжении последних десятилетий, спросом у мигрантов, почему туда ехали со всего мира, или Европа, там Германия, Западная Европа. Потому что, приезжая туда, люди могут добиться высокого качества жизни, жить хорошо. То есть это культура, это материальное благополучие, это секреты экономического развития и так далее. Кстати, самая страна с самым высоким уровнем мягкой силы, то есть влияния в мире, это Германия. Потому что страна, это было там последние данные, которые я видел там за последние годы, может, сейчас что-то изменилось, но, уровень мягкой силы у Германии выше, чем у Америки. То есть для того, чтобы быть центром мягкой силы и центром организации глобальных процессов, необходимо иметь возможность предложить людям рецепты благополучия, причем рецепты благополучия, которые бы работали не только в России, но и, собственно, работали где-нибудь там в Африке или в Южной Америке. Секреты российского благополучия опираются на российские природные ресурсы. То есть, как я уже сказал, основа на этого самого, российского благополучия – это экспорт сырья в другие страны. Россия там, развитая страна, у нас там есть масса разных производств, но если мы поищем корень и основу, то мы увидим в основе российского благополучия нефть, газ, там металлы и все остальное. Так вот, этот рецепт российского благополучия не поддается экспорту на другие территории. Поэтому мы перенести наши рецепты благополучия куда-нибудь в Африку, можем, в какие-то страны, где есть там уран, там золото и что-то еще, да. Но универсальных рецептов повышения качества жизни у России нет. Поэтому Россия не может быть центром глобальной организации. Региональный – да. Вот на постсоветском пространстве это так и есть. Вот в глобальном смысле нет. Я в это не верю. Как повлияет искусственный интеллект на развитие России? Да никак не повлияет, потому что искусственный интеллект... во-первых, надо понимать, что искусственный интеллект, его возможности для обеспечения развития, они крайне ограничены. И, собственно, опять же, основа российской экономики – это вот как раз работа с сырьем, металлами и всем остальным. Искусственный интеллект пока что в этих процессах не участвует. И вообще тема искусственного интеллекта, она сильно переоценена, и реальный вклад искусственного интеллекта в развитие, он намного меньше, чем принято об этом говорить. Натальи, земли Сибири, Урала, Арктика, цари, хоругви, основа. Ну, да, Ермак покорял Сибирь там под хоругвями, но покорял он их не ради распространения православия, а ради получения ясака, то есть, как бы, какой-то дани сибирских народов. Как я понимаю, патриотизм сказал уже, отвечал на этот вопрос, как работа на благо России. Наталья, да, на вопрос ответил. В чем наиболее существенное различие между русской культурой и китайской культурой? Разный язык, вот, разные принципы социального устройства. Это долго можно объяснять, потом я небольшой специалист там, по китайской культуре. Но, в принципе, как бы, если мы берем цель, да, культуры и как части вот цивилизации, цивилизационного процесса, то цель везде одна и та же – это повышение качества жизни. Вот. А так, да, между китайской и российской, русской культурой, ну, довольно серьезные различия, в том числе религиозные, потому что, ну, полноценной религии в Китае нет, такой, как вот у нас там православие. Алибаба. В Российской империи было определение, уже ответил, зачем повторять вопросы. Как в Российской империи решали задачи объединения народов России? Тем, что интегрировали элиты вот, завоеванных государств в общенациональную элиту и в единый экономический механизм. Ровно поэтому Британия, Испания, там, другие государства, Франция потеряли свои колонии. Россия не потеряла, потому что, ну, в общем, изначально были совершенно другие, не западные принципы организации и интеграции. Алибаба опять, значит, спрашивает, нужно уважать все конфессии, некоторых это не получается. Ну, у меня получается, я уважаю всех. Так, Наталья, Ленин расчленил Россию на квазиреспублике с правом на самоопределение. Ни в одной стране мира нет положения, что все территории могут выйти из состава страны, когда это им захочется. Ну, не знаю, вот, например, сейчас Великобритания начинает разваливаться, а Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия заявили о том, что они должны иметь право на выход из Британии, да? Или Гренландия, которая была всегда частью Дании, которая сейчас заявила о том, что вообще-то у них есть право на самоопределение, и они собираются выйти, да, у них есть право выйти из состава датского государства, датского объединения, куда, собственно, помимо Дании входят Фарерские острова и Гренландия. Ну вот, да, то есть это не только у нас, и в Европе это тоже есть. Значит, Александр, Татария раньше же была на территории. Не понял, на какой территории она была, задавайте более конкретно вопрос. Рустам, вопрос в начале передачи, зачем повторять вопросы, не понимаю. Сухарики, можно ли сказать, что чем меньше в России будут рожать, чем выше будет уровень жизни? Да, это правда. Значит, снижение численности населения в России приведет к тому, что тех, значит, доходов, которые, значит, есть на, ну, мы зарабатываем, значит, эти доходы будут распределяться на меньшее количество людей. То есть сокращение численности населения, да, мы не призываем к тому, чтобы в России меньше рожали, это неправильно, но снижение численности населения при вот, постоянных ресурсах, которые мы производим, это один из, как бы, у него будет одно из следствий, это повышение качества жизни, потому что, ну, объем ресурсов, он останется прежним, а количество тех едоков, на которые оно распределяется, меньше. То есть, естественно, поддерживать численность населения необходимо, но, как я уже тут говорил неоднократно, я не вижу никаких проблем в том, чтобы численность, когда снижение численности населения, потому что, во-первых, уменьшенное количество жителей будет справляться с организацией вот, пространства. Но, опять же, говорил, по-моему, в прошлой передаче, что в начале 19 века на этой территории жило 40 миллионов человек. Да, и вот как-то справлялись. А вот, а сегодня с использованием искусственного интеллекта и там технологий современных, можно обеспечить высокое качество жизни с гораздо меньшим количеством людей, и вот, собственно, ну, а при этом объем ресурсов будет делиться на меньшее количество вот, едоков, и да, уровень жизни будет достаточно высоким. Так что, в принципе, мы не против, мы не агитируем за снижение численности населения, но если оно произойдет, ну, в общем, никакой катастрофы не будет. Вот. Меньше рожать, ну, смотрите, в России так рождаемость достаточно низкая, она снижается. И как бы, ну, агитировать за то, чтобы люди рожали меньше, да, в семьях было меньшее количество детей, ну, естественно, мы не будем. А вот, но снижение численности населения России – это объективный процесс, который пока что не удается затормозить. А вот, значит... Шаман, да, про шамана комментировать не будем. Андрей, добрый день. Что беспокоит на будущее? Вот мы выиграем этот конфликт. Русских полегло немало, как после конфликта мы будем жить с ними. На самом деле с ними мы будем жить хорошо. То есть после войны, когда мы в устройстве отношений между Россией и Украиной после завершения конфликта, во-первых, надо дождаться завершения конфликта. Он может продолжаться еще год или два. Дело в том, что если как бы активная антироссийская фракция покинет Украину, они ее покинут в случае поражения, люди просто уедут за границу, останутся те люди, которые не против интеграции с Россией. Это, во-первых. Во-вторых, та разруха, которая сейчас уже есть на Украине, вот, ну, она просто сделает необходимым для нового украинского руководства, которое там появится, восстановление нормальных отношений с Россией. Поэтому, когда говорят, что мы там поругались навсегда, нет, я в это не верю. Я думаю, что процесс примирения займет там несколько лет, и после этого все будет в порядке. Значит, про Ленина не будем комментировать. Какая страна станет центром мира? Андрей спрашивает. Не знаю, какая страна будет центром мира, потому что сегодня, потенциального центра мира нет. Потому что Китай, если он претендует на место центра мира, это тоже неправильно. У него не получится это сделать, потому что китайская культура, она очень специфическая, и если предположить, что вот Китай предложит свою культуру там и свои принципы социальной организации для остального мира, чтобы вот живите как мы, наверное, очень многие откажутся, это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что Китай не предлагает всему миру способы повышения благополучия. Китай проводит, на самом деле, довольно колониальную политику. Он высасывает ресурсы из других стран и занят развитием себя. Это совершенно нормально для любой страны. Но вот эта политика «мы, да, будем жить, эксплуатируя ресурсы всего остального мира» — это неправильная политика, она не будет принята остальным миром. Поэтому Китай тоже не может быть центром глобальной цивилизации. Ну вот время, к сожалению, кончается. Продолжим разговор, наверное, через 2 недели. Спасибо, всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На месте сгоревшего завода пиротехники под Ярославлем работают кинологи. Специалисты приступили к детальному обследованию завалов на месте сгоревшего производства, сообщили в пресс-службе МЧС. Работы на разрушенных объектах в селе Кубринск велись непрерывно в течение ночи. Для этого спасатели развернули специальные осветительные комплексы. С пострадавшими и родственниками погибших Работают психологи МЧС. Специалисты оказывают людям необходимую психологическую помощь и поддержку, рассказали в министерстве. Ранее директора сгоревшего завода пиротехники задержали и доставили к следователям в Переславль-Залесский. Взрыв на заводе в Ярославской области произошел накануне днем. В здании находились 15 человек, 14 из которых погибли. Единственного выжившего сотрудника доставили в медучреждение с ожогами. Возбуждено уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 30 сентября в Ярославской области объявлен днем траура. Владимир Сальдо заявил о гуманитарном кризисе в Алешках. Несмотря на отсутствие электричества и ограничения в поставках топлива, многие местные жители пока не планируют уезжать, отметил глава региона в интервью «Вестям». По его данным, ВСУ пытаются устроить блокаду Алешек и препятствуют доставке гуманитарной помощи. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что из-за атак беспилотников туда невозможно доставить продукты и медикаменты. Ситуацию он назвал критической. Город Алешки находится на левом берегу Днепра. До начала спецоперации там проживали около 20 тысяч человек. Сколько жителей остается в населенном пункте сейчас, неизвестно. Еврокомиссия отказалась выделить Киеву 250 миллионов долларов на поддержку аграриев. В августе Украина также просила ЕС увеличить квоты для биоэтанола и сахара на следующий год. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий. По словам министра, меры помогут нарастить экспорт и в дальнейшем добиваться увеличения квот на другую продукцию. Высоцкий также предупредил о возможном ухудшении ситуации с экспортом зерна в ближайшие месяцы. В связи с этим Украина рассматривает возможность хранения продовольствия за рубежом и налаживает контакты с владельцами зарубежных складов. Размещать украинскую продукцию могут в Евросоюзе и Молдавии. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора. Теперь будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, могут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там уточнили, что процедура оформления максимально упрощена. Для этого пользователям необходимо зайти на страницу сервиса и заполнить проект контракта в электронном виде, следуя подсказкам системы. После этого супругам останется выбрать удобное время и официально заверить готовый документ у нотариуса. Официальный курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся уже до плюс 14 градусов. Ясно, синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
2: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: А вы говорите «милит».
10: Я его что?
9: Мне «милит».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 11:08 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Мак Челноков.
5: Вторник, 29 сентября. На дворе. Всем отличного, хорошего дня, прекрасного настроения. Проведите эти три часа и все оставшиеся вместе с радиостанцией «Говорит Москва».
3: Потому что уверен... будем с вами мы.
5: Да?
3: Да, Макс Челноков, Марина Александрова. И сейчас Макс Челноков расскажет, что вас ждет в ближайшие три часа, чтобы вы никуда от нас... не ушли.
5: Королева анонсов зазывала просто радиоэфирная. Да, да, прям вот молодец.
3: Хочется остаться после таких слов.
5: Да. Так, смотри, в российских кинотеатрах планируют показывать видео грудного вскармливания. Вот, зачем это делается, я тебе попозже расскажу.
3: К сожалению, я знаю.
5: Понятно, так. Спортивный врач рекомендовал избегать популярных фитнес-тренеров. Вот,
3: почему?
5: Не надо... Ну, типа, чем знаменитее, тем он звезднее или, так, статус повыше. Короче, он меньше
3: внимания.
5: Внимания
3: меньше уделяет. Меньше внимания. Ну, есть в этом, да.
5: Да. А, еще отопительный сезон начнется в октябре, с 1 числа. Ну, до
3: так
5: нас,
3: рано.
5: Да. Да, представляешь, уже вот так вот. Но до нас, обычных граждан, он дойдет где-то к числу десятому, к десятому числу. Ну и плюс поговорим сегодня еще, будет ли икра на Новый год на наших столах, вот, потому что, ну, ценник просто зашкаливает,
3: ты
5: господа.
3: Ты же сам ответил только что на свой вопрос.
5: Будет
3: если у тебя
5: икра,
3: будут деньги, значит, будет и икра.
5: Будет и икра, ну да. Ну и осенью отношения в парах могут ухудшаться.
3: Почему?
5: Так говорят психологи. Света мало, сырость, усталость.
3: Так все располагает к отношениям.
5: Сна. А вот нет, оказывается. Нет, человек хочет побыть один. Ты представляешь, я сегодня утром просыпаюсь, иду там, делаю зарядку пока, и звонит телефон, звонит старый-старый приятель, лет 30 уже знакомый, говорит, живут, супругу ты, кстати, знаешь, в браке уже много лет, и говорит, Макс, а можно я у тебя сегодня переночую? Я думаю, боже мой, ну почему нам уже за 40 лет, а мы вот все как-то решаем, вот вопросы вот как-то странно. Я не стал уже вдаваться в подробности. Говорю, ну, решим попозже, решим. Так, вот тебе и пример осенних отношений. В 12:05 программа «Народный адвокат», дела семейные будем обсуждать. В 13:35 программа «Наша афиша», будем говорить о премьере спектакля «Игрок» и открытии 271 сезона в Малом театре. Друзья, поехали!

0: слышат.
1: Так, наши средства связи расскажем.
2: Да, у нас есть смс-портал плюс 7925888948. Телеграм говорит МСК-бот, работает Макс и прямой эфир. Телефон 7373948, код города 495. Еще нас можно смотреть в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. И читать в Дзене.
1: Да, ну и что сегодня нам день принес? 29 сентября, еще раз повторю, вторник, Всемирный день сердца сегодня. А, надо, наверное, вспоминать о своем сердце.
2: И о любимых.
1: Чекап, да, о любимых, о своих сердечных друзьях, ну и так далее. Также сегодня день печенья. Угу. Сегодня родилась... Короче, сегодня день еще оториноларинголога. Вот, наука оториноларингология, да, да, появилась на свет. Так что, если у вас есть... Оториноларинголог — это тот же лор, ухо-горло-нос, друзья. Если есть знакомые такие, поздравьте. Вот. Ну и, в принципе, из таких ярких праздников, событий, больше ничего особенного. Единственное, хочу сказать, что в Лондоне в 1650 году впервые было открыто первое брачное агентство в мире. В России прошли трамваи впервые, вот, и, значит, завершилось Байкало-Амурское строительство магистрали, то есть БАМ, было это в 1984 году. Ты бы хотела так вот по молодости поработать на БАМе?
2: Нет.
1: А чё, Марина, это же романтика.
2: Я не так не думаю, Максим.
1: Ты не так, да? Нет. Тебе вот там палатки, степь, там, не знаю, туалет деревянный, не то, не наше.
2: Нет.
1: Ну, вот у меня тоже так же. Ладно, к новостям перейдем, хорошо?
2: Зумеры дождались. Их, наконец, пустят в центр московского долголетия. Понимаете?
1: Ты мне хоть скажи, такая, откуда
2: да ты начинаешь? Да я все сама расскажу на второй странице. 1 октября в 19.00 более 140 центров откроют двери для москвичей любого возраста. Можно приходить с друзьями, с Максом Челноковым, с родителями, да, с бабушками и дедушками. В программе концерты, квизы, мастер-классы, флешмобы, полезный бар с кислородными коктейлями и дискотека.
1: Кстати, начнется все это еще гораздо раньше. А, знаешь, вот в этом концертном зале, который на острове Мечты расположен, как он, Москва называется, Москва, там будет проходить большой концерт, на сцену выйдут как раз вот те, кто московское долголетие, все, кто туда ходит, и звезды российской эстрады, так что можно туда еще сходить, посмотреть, но я недавно буквально услышал разговор, как две девушки, ну, по лет так 20, знаешь, 20, друг другу говорили о том, что они хотят создать движение молодое поколение, молодое движение, вот московское долголетие, а не московская молодежь, типа того. Не хотелось им сказать, говорю, девочки, ну, есть такие уже движения, не одно, ну, вы почитайте.
2: Может, больше 100 лет назад.
1: Вот именно, посмотрите, да, вот, а просто стоять и говорить о том, что хотели бы туда попасть, видно, заняться девчонкам нечем, ну, да ладно, да, думаю, найдут.
2: А еще отопительный сезон в Подмосковье стартует 1 октября. В первую очередь отопление получат детские сады, школы, объекты здравоохранения, затем жилой фонд и промышленные объекты. Во все дома тепло дадут до 10 октября.
1: Так что ждем уже начало октября, буквально на следующей неделе будет в наших домах тепло. Ты одеяло уже заправила в подельник?
2: Всегда.
1: А, да?
2: Да.
1: Ты летом спишь так?
2: Как?
1: Ну, с одеялом?
2: Конечно.
1: А, не, это с простыночкой летом. Я до сих пор еще не заправил. Ну, вот.
2: Простыночка, это как-то несерьезно.
1: Ну, у меня как-то специально есть.
2: Пустовато.
1: Такие. Ну, мне жарко.
2: У меня просто кот, понимаешь?
1: Ну, у меня собака, да.
2: Ну, что? Нет, он меня загрызет просто.
1: А, понимаешь? У тебя вот...
2: У меня хотя бы есть какой-то барьер
1: одеяла.
2: Так нет, там нет, сразу нет. Будет охота объявлена.
1: Нет, у меня нет. А вот эту ночь мне уже показалось, что пора доставать одеяльце.
2: Да неужели? Ну, потому что было утром 5 градусов.
1: Да, минус один было на границе Подмосковья.
2: Ну, мы не на границе Подмосковья.
1: Так, а еще вот смотри, забавная история. Парню отказали в работе в пользу другого кандидата. Но оказалось, что другим кандидатом был он же. Понимаешь?
2: Да, как да? Интересно.
1: Соискатели начали откликаться на одну и ту же вакансию в нескольких, из нескольких аккаунтов, чтобы повысить шансы на оффер. Опыт везде одинаковый, отличается только формулировка. Ну и взял, два раза отказал ему с одного аккаунта, а с третьего взяли и пригласили на работу. Парень мило устроился и теперь работает. Так что, друзья, если... Кстати, HR-специалисты говорят, что сентябрь-октябрь самое лучшее время для поиска работы. А следующее это уже февраль-март. Я не знаю, почему такие...
2: Перед Новым годом.
1: Время... Наверное, да. Там еще объясняется, знаете почему? Потому что руководители компаний, различных организаций вакансии открывают или добавляют, или сотрудников там обновляют. Ну, что-то вот в этом роде происходит. Ну,
2: а еще мне очень понравилась новость про спортивного врача... Точнее, врача, а про фитнес-тренера.
1: Давай.
2: И спортивный врач, в общем, да, рекомендовал избегать популярных фитнес-тренеров. Хороший специалист должен быть доступен для клиентов. Важно правильно планировать тренировку, чтобы добиться результата. Вот Елена Рябинкова, да, это ректор колледжа фитнеса, сообщила, что я бы выбрала не того тренера, который прямо топ и занят. Вы будете у него все время в листе ожиданий, он вам скажет, вот у меня свободно в субботу в 9, дальше в понедельник в 7, и режима тренировок нет. Мы начинать должны с режима во всем, режим жизни, питания, тренировок. Тренер должен быть доступен. Я бы посмотрела на тех, кто имеет возможность предлагать вам разное время тренировок и не супер заняты. И для начала, мне кажется, это должен быть не спортсмен, который может уезжать на соревнования, на сборы и на какие-то мероприятия.
1: Ну, короче, из-за нехватки времени, да, поэтому вы как раз и будете простаивать.
2: У вас, правда, все в дисциплинах такую не сложится, вы не сможете регулярно заниматься спортом и очень быстро бросите, потому что регулярности не будет, результатов видеть не будете, разочаруетесь и уйдете. И плюс еще ценник будет какой-то, знаешь, непомерный. Ну, плюс еще фитнес-тренеры звездные, да, они, как правило, такие вот, внимание очень сильно любят.
1: Ну, такие, конечно, и внимание, и нужно, знаешь, слова какие-то, поощрения, немножечко восхищения. У меня был один знакомый такой, которому всегда надо было говорить, боже, ну как ты сегодня хорошо выглядишь. Причем ему не важно было, кто говорил, мужчина, женщина. Ему главное, чтобы ему, ну, вот как-то говорили что-то приятное, и ему это от этого становилось хорошо.
2: Просто очень часто, когда клиенты приходят, да, работать к фитнес-тренеру, к нутрициологу, они хотят говорить о себе. Да, о своих проблемах, о своем питании, о том, как улучшить свою форму. И, к сожалению, очень часто специалисты, помогающие в профессии, да, они начинают говорить о себе и рассказывать о том, как они добились таких результатов. Там, ну, то есть, знаешь, такая очень сильно проявленная нарциссическая часть начинает.
1: Это так бывает часто.
2: Да.
1: Денис вот пишет: здравствуйте, любимые, позавчера сломал ногу, теперь я 6 недель все время с вами.
2: Какой кошмар, Денис.
1: Да, Денис, вы приговорили практически себя 6 недель с нами. Это сильно, конечно.
2: Выздоравливаете.
1: Выздоравливаете.
2: Мы... быстро и правильно срастается.
1: Да, мы за ваше здоровье. Так, цена на красную икру взлетела до 18-20 тысяч рублей за килограмм. 4-я страница. В зависимости от вида рыбы, за год деликатес подорожал в 1.5-2 раза. Главная причина — это плохой улов на Дальнем Востоке. В этом году поймали около 100 тысяч тонн.
2: Для сравнения, да, в прошлом было 335, из такого объема можно получить не более 2 тысяч тонн готовой икры и при годовой потребности в 12-15 тысяч тонн.
1: Это худший показатель за последние 25 лет, об этом говорят специалисты. При этом импорт ситуацию, опять же, не спасет. Дикий лосось ловит еще на Аляске и в Японии, но путина в этом году не задалась везде. Друзья, короче, по всему миру, свету у нас нету икры. У меня к вам вопрос.
2: Так еще с белыми грибами, понимаешь, проблема, тоже не урожай.
1: Батюшки, а там-то что?
2: На Алтай у меня знакомый поехал, чтобы набрать там белых грибов. Ну, в прошлом году привозил, они были потрясающие.
1: Далеко она так, в соседний лесок решила, да.
2: Ну, там места есть хорошие.
1: Те самые.
2: Так не урожай.
1: Марина меня в прошлом году угощала, да.
2: Так соленые.
1: Вот не будет вот
2: этих не будет.
1: Больших.
2: Ни икры, ни грибов.
1: Там как с кулак грибы такие вкуснейшие, ароматные.
2: Да.
1: Ароматные, прямо потрясающие. Белые грибочки, да. Ну, друзья, как быть? Вот скажите, пожалуйста, из вас кто-нибудь, как вы считаете, вчера я в редакции задал вопрос, будете экономить и как-то запасаться, чтобы на Новый год у вас на столе была баночка икры? Вот кто живет там 1, 2, 3 человека, говорят, да, а что особенно, ну, купим мы там 140 граммов банку икры, в новогоднюю ночь поедим. Ну, такого, что все оставшиеся 10 дней там навазывать по утрам на бутерброд.
2: Это очень грустно.
1: Там, да, мы уже, конечно, не станем так, как-то слово забыл, выпендриваться так вот,
2: режим купца.
1: Да, режим купца.
2: Да, сегодня что-то со словами,
1: вот именно, да.
2: Когда они сложно идут. Можно подумать, что в другие дни они идут легче.
1: Да. Как будто бы, вопрос. Да. Вопрос к вам. Вы купите или нет? Давайте, звоните.
2: Просто я так люблю икру и рыбу красную, осетрину. У меня губа не дура, я знаю, можете не писать. Вот, что очень грустно, что это все так сильно подорожало, и как будто бы это правда очень сильный деликатес.
1: Это сильный деликатес.
2: Сильный деликатес, потрясающая фраза.
1: Это вкусный деликатес, потом еще полезный деликатес.
2: Максимальный деликатес.
1: И еще это тот деликатес, которым, знаешь, можно с утра не заморачиваться, а быстро бутерброд, и ты уже насытился. Хлеб, масло, икра, хотя многие едят
2: белок,
1: вообще без, да,
2: белок,
1: и масла.
2: Жиры, углеводы, конечно, все,
1: да,
2: супер.
1: И это все сбалансировано и очень вкусно со сладким чаем или,
2: ну,
1: кофе.
2: Ну, ты можешь добавить, конечно, ложку, да, дегтя.
1: Ну, это самое, да, вкусное. Имитация стольная никто не отменял, даже очень ничего, пишет Александр. Александр, вы знаете, вот некоторые себе не могут позволить покупать имитацию. Вот просто перешагнуть. Зачем мы тогда работаем? Зачем мы живем? Зачем мы тогда вообще? Можно имитировать вообще все вокруг.
2: Пишет, что все хорошо.
1: Да, можно изображать любовь, изображать оргазм. Можно ходить.
2: Максим, ну что ж так радикально?
1: А что? Ну а почему нет? Ну если имитируем икру, почему не сымитировать оргазм? То же самое практически.
2: Максим, это путь в никуда.
1: Я понимаю.
2: И тот, и другой. Понимаешь, что скользкая дорожка.
1: Я говорю об этом, что так иногда делать не надо. Может быть, кому-то это и хорошо от этого, но я как-то вот не приверженец. Можно подумать, что если бы улов в этом году был бы гигантский, то икра прям подешевела. Все равно бы подорожала, а причину придумали другую. Ну, Сергей Сорокин, мы причину не берем во внимание, мы берем во внимание то, что цена подскочила. А была бы, было бы не 100 тонн, а 1000 тонн, а 500 тысяч тонн, икра бы тоже подскочила в цене, то ну что поделать, мы бы и с этим смирились. Мы вообще совсем смиряемся. Бензин 100 рублей, надо, ну что теперь, постоим в очереди. Икра 20 тысяч, ну что теперь, хотя бы баночку в новогоднюю ночь, но откроем. Здравствуйте, давным-давно заметил, что заметил, улетел куда-то Валдорф.
2: А, щучью заметил... он стал есть.
1: А,
2: да,
1: на
2: она
1: щучью.
2: Намного вкуснее, да.
1: Кстати, щучья, да. А если еще в щучью икру капнуть чернила каракатицы, то можно представлять, что ты ешь черную икру. Понимаете, главное потом...
2: Ты как будто я перечитал книгу «Вредные советы».
1: Нет, нет, я просто видел однажды, как делают в ресторане для некоторых блюд, чтобы не класть настоящую черную икру, а щучью
2: разные...
1: подкрашивают.
2: А, щучью.
1: Щучью подкрашивают, да. И главное потом, чтобы ну, она оставляет следы во рту, и такой, черный рот у тебя после этих каракатиц.
2: Людмила пишет: здравствуйте, Марина и Максим. Муж вчера прилетел с Камчатки, икра очень дорогая, по 20 тысяч, привез баночку икры, поставил в морозилку до Нового года. Грибов набрали в отпуске в Псковской области.
1: Ну, слава тебе, Господи, запаслись. Каждый год она дорожает независимо от того, сколько выловили. А перед Новым годом, как всегда, ажиотаж нагнетают и цены взвинчивают, пишет Александр. Александр, да, вот до Нового года еще, сколько получается, октябрь, ноябрь, декабрь, еще 90 дней почти. Куда, что надо нагнетать-то?
2: Катя не ждет икры к Новому году, летом как будто бы наелась, друзья привозили, и не хвостовства ради, правда, как и совсем наелась, пока не хочется.
1: А зайчьи почки верченые, Зурита нам советует.
2: Икра баклажанная, да,
1: да, заморская. А да. Марина говорит, а мне повезло, красную икру не люблю вовсе. Так, и вот Виталий тоже вторит ей. А я икру с детства не люблю, просто неприятно. Но больше всего меня удивляет, что елка, дерево такое, на Новый год стоит как пальма, хотя вокруг нас кругом леса. Но, Виталий Филипп, мы же, видите, леса не трогаем. Для того, чтобы у вас дома стояла елка, ее надо было посадить лет 10-15 назад. И вот в этом году ее срубят для вас. Понимаете, ну...
2: Алекс обойдется красной рыбой.
1: Обойдется красной рыбой? О-о-о. А вот у Игоря Владимировича в таблице цена икры белуги. Это где же таблица-то он нам прислал? Угу. Так, 100 граммов, 287 евро. Это 100 граммов икры белуги? Как интересно, 1 килограмм 2800 евро. А это где? Это итальянская какая-то
2: Ривьера
1: доставка? Или что это такое? Вот, кита кавьяр, 7,7 евро. А, кета, да. 400 граммов и 96, 500 граммов. Понятно. Икру берем в икорной компании, цены на фото. Это вот как раз, это икорная компания, все понятно. Что еще нам сообщают? Деликатесом скорее скоро станет селедка. Придумают, что не урожай.
2: Очень нравится, говорят, икра повышает холестерин, но в ней много соли, да, но все равно икра полезна, да, но для того, чтобы, извините, повысить холестерин икрой, ее нужно есть очень много и очень часто. Это такая же история, как, знаешь, черника полезна для глаз.
1: Вот-вот, да, черника для глаз, яблоки железо повышают, капуста еще там что-то повышает и так далее. Это все, может быть, нет, она полезна, конечно, но самое главное, это вкусно. И вы понимаете, когда икра на столе, это правда у нас еще из детства идет ощущение праздника.
2: В продуктах, согласись? Конечно, в продуктах есть витамины, микронутриенты, иначе бы мы так не говорили, что что-то полезно, да. Но просто если у вас все в порядке с холестерином, у вас не будет проблем из-за того, что вы поели икры, ну, правда. Угу. Если есть проблемы со здоровьем, нужно обращаться к врачу. Дело не в икре.
1: Я думаю, от бутерброда с икрой, ну, если, правда, нет аллергии, потому что у некоторых есть аллергические реакции на эти продукты. Если нет аллергии, то у вас ничего не повысится от маленького бутербродика в новогоднюю ночь.
2: Нам пишут, ребята, ну, вряд ли маленькие, ребята, вы какие-то закаленные, у нас в квартире плюс 20, и как-то уже некомфортно, ждем не дождемся отопления. Знаете, я вам так скажу.
1: У нас плюс 20
2: в студии. Да, друзья, вот вы посидите с Максом Челноковым, поработаете. Нет, нет, я-то, кстати, нормально. Отношусь. А вот у Максима всегда жарко.
1: Это правда.
2: Даже при минус 5 он будет сидеть в футболке и говорить, что как-то душновато мне сегодня.
1: Это правда. Вот я в футболке, еще и в дырявой. Ребята, да,
2: на икру шиковать. Купишь,
1: да? Да, да, да. На икру коплю, одежду не покупаю. Вам только шиковать, пишут нам.

0: Потому что семья, там, пять человек.
1: Тебе напишут, мы будем откладывать. И в чем вопрос? Ну, будем откладывать.
0: Ну, что? Тогда, значит, от чего-то откажутся люди? Не знаю. Ну, мне когда...
1: Ну, не 30 тысяч же.
0: Ну, а вдруг кто-то килограмм хочет купить, чтобы все
1: праздники. Ну, не 20 тысяч же.
0: Чего не 20 тысяч?
1: Сколько икра стоит, 20 тысяч?
0: 18-20
1: килограмм. Ну, вот, я тебе говорю, 20.
0: Ну, значит, 20 тысяч отложить надо. Вот, что нам еще, это один из самых известных, это нам Игорь Владимирович расскажет про компанию, в которой он приобретает икру. Одним словом, друзья, мы вот рассказали, что икра подорожала, взлетела 18-20 тысяч, а мы желаем вам с Мариной, чтобы на вашем новогоднем столе она все-таки появилась. Вот, обязательно вы приобрели ее. Ладно, давайте, у нас сейчас новости, наговорит Москва. После них продолжим обсуждать другие интересные темы. Поехали.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска удерживают позиции на Краматорском направлении. Речь идет о населенных пунктах Редкодуб, а также Ямполь, Новомихайловка и Новая в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки войск «Запад» полностью контролирует ситуацию на данных участках фронта и успешно пресекают любые попытки контратак противника, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что позиции армии в районе Редкодуба остаются стабильными, что позволяет обеспечивать надежную оборону на Краматорском направлении и планомерно укреплять тактическое положение российских сил на всей линии соприкосновения. Госсекретарь США заявил о возможной добыче Вашингтоном редкоземельных металлов в Гренландии. Перспектива открылась после заключения соглашения с местными властями и Данией, уточнил Марко Рубио. 22 сентября стороны официально подписали договор о расширении американского военного присутствия на острове. В интервью телеканалу Fox News политик подчеркнул, что добыча критически важного сырья не была главным приоритетом на переговорах. Однако теперь Вашингтон рассчитывает на серьезные совместные инвестиции. По оценкам геологической службы Дании и Гренландии, недра острова содержат 24 из 34 видов минералов, признанных в Евросоюзе, дефицитными. При этом эксперты отмечают, что масштабное освоение этих богатейших месторождений осложняется суровыми природными условиями и полным отсутствием инфраструктуры. Людмила Нарусова сохранила за собой пост сенатора от Тувы в Совете Федерации. Указ о назначении подписал глава республики Владислав Ховалык. Нарусова представляет Тыву в Совете Федерации с 2016 года. Ранее она уже занимала этот же пост с 2002 по 2010, после чего временно представляла интересы Брянской области. Впервые в федеральный парламент Нарусова была избрана еще в 1995 году по списку движения «Наш дом. Россия» от Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы главы региона, новый указ вступил в силу с момента его подписания. В московском зоопарке рассказали о начале осенней зажировки манула Тимофея. С приходом холодов вес кота вырос до 5 килограммов, тогда как летом его минимальный показатель составлял 3,7. Набор веса продлится до декабря. С наступлением сильных морозов шерсть манула станет еще более плотной и пушистой. По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, набранные килограммы – это необходимый животному запас энергии для благополучной зимовки. Чтобы процесс поиска еды оставался для хищника интересным, специалисты прячут грызунов в кустах и норах вольера. Сейчас рацион Тимофея строго контролируется. Ежедневно он съедает до 300 граммов корма. При этом один раз в неделю у кота предусмотрен обязательный разгрузочный день. О погоде сейчас в российской столице плюс 15. Ясно, в ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111. stofilter.ru.
4: Семья там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».

0: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
5: А мы свободны для всех. И даже для министра.
6: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
7: Мы с вами на одной волне.
8: Hello! Общежитие слушает.
5: И мы вас слушаем.
9: Галочка, ты сейчас умрешь.
5: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
10: 11:37 в Москве. Эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
5: Мах Челноков.
10: Вторник, 27 сентября, за окном 13 градусов. Кстати, сегодня температура, но чуть позже сейчас расскажем. Пока ваше сообщение быстренько зачитаю по прошлой теме. Пишет Дмитрий: искусственная черная икра вовсе не дурна. Мы с приятелем сравнивали специально, отличия минимальны. Я года 3 назад, сухарики пишет, на Новый год купил 1 килограмм красной икры. Объелся и больше не хочу. Ну, везет вам. Насколько я знаю, наесться, напиться и вообще впрок достаточно сложно, и как и выспаться. А я планирую потратить баллы за голосование на икру. Лина, вы неплохо, видно, там вам баллов-то привалило. Вот, молодец. Картина маслом. Сделать банковское приложение. Цель накопления икра. Цель накопления, честно говоря, не очень, пишет Виталий. Вот. Ну, а Алекс подводит итог нашей темы этой. 99, Алекс 99. Одной икрой сыт не будешь.
5: Все?
10: Нашла про погодку.
5: Про погоду? А я же сказала, что с погодой.
10: Нет, что нас сегодня ждет и на
5: солнце,
10: следующем...
5: Тепло,
10: да, сегодня тепло,
5: хорошо.
10: Солнце до плюс 18. Смотри, вот мы ходим, да, и ты в зоопарке давно была?
5: Да, очень.
10: А вот мама утка привела птенцов в зоопарк московский, чтобы показать им капибару. понимаешь, вот. И пернатая компания как-то каким-то образом прошла аж даже в клетку капибарам, застала их на улице.
3: Коварная.
10: Да, они еще не ушли в домик греться, поэтому они пообщались. А там два утенка и мама такие разгуливают, а капибара стояла.
3: Ну, может быть, у них был запланирован визит, просто они работникам зоопарка об этом не сообщили. Такое же возможно?
10: Возможно.
3: А еще тем временем из Москвы улетают кукушки, стрижи и ласточки. В городе начался сезон миграции перелетных птиц. Скворцы, зяблики и дрозды задержатся до середины октября. Они едят не только насекомых, но и растительную пищу. Последними улетают водоплавающие. Часть птиц научилась зимовать в городе. Всего в Москве зафиксировано больше 250 видов. Около 100 из них остаются на целый морозный сезон. А еще, кстати, Манул Тимофей зажировался на 5 кг уже.
10: Уже? Да. Боже мой, что-то он рановато.
3: Нормально.
10: Все наоборот.
3: Котикам нельзя быть худыми. Это их дискредитирует.
10: Ну, прекрасно. Так, друзья, провожаем сегодня перелетных птиц. Скворцы, кукушки. Зяблики, кукушки. Попрощайтесь с кукушкой.
3: Нет, подождите. Сегодня у нас как раз отлетает кукушка, стрижи, ласточки. Скворцы, зяблики, дрозды, они
10: до октября, до середины октября. Извините, да. Значит, стрижам, ласточкам.
3: Как бы тоже попрощался с
10: кукушками. Пока-пока. Да.
3: Вот, а еще, кстати, отлично. Да, по поводу слов. Смотри, нишевый, нейрослоп, сик-севен и ред флаг вошли в число претендентов на звание слова года 2026.
10: Да, смотри, слово нишевый получило 16% голосов, ред флаг и сик-севен 14%, а нейрослоп 18%.
3: Странно, я думала, что нишевый будет лидировать.
10: Я тоже. Кстати, почти 24% респондентов признали, что без поиска не понимают значение ни одного из слов.
3: Ты все понимаешь?
10: Да. Единственное, нейрослоп я немножечко, может быть, подруга, как ты объяснишь нейрослоп?
3: Низкий контент, который генерирует ИИ без участия человека.
10: Да,
3: ну, когда ты просто берешь информацию, которую тебе выдает ИИ, никак ее не адаптируешь и выдаешь за свое.
10: Ну, типа, низкокачественный, да, такой какой-то бессмысленный. Непроверенный. Что-то, да, цифровой контент, который иногда бывает просто бесполезен. Ну, значит, я правильно всем баю. Нишевый, вы сами поняли, что это такой узконаправленный, такой очень изысканно избранный. Вот, red flag, ну, тут тоже что непонятно. Поставите red flag, это как красная линия, красный флаг поставить. Как бы обозначить, все, поставить черту, за которую уже зайти невозможно. 6-7, мы уже вам объясняли, это откуда пошел мем, а когда еще руками вот так вот люди делают, как будто как весы показывают. И мы пришли к выводу, что можно обозначать это ни рыба, ни мясо такое. Ну, 6-7, 6-7, и танцуют еще. Так что будьте в тренде. Еще события, вот это я расцениваю такие новости из области дурости. Мужчина ворвался в магазин и вынес 6 бутылок молока. Значит, дело было на Новомолоковском бульваре.
3: Что, он креативный, да? Веселый молочник такой.
10: Да, да. Вот, вор вскрыл дверь, дошел до молочного отдела, забрал 6 бутылок молока, после этого спокойно ушел. Но далеко скрыться он не успел, его задержали. Интересно, если бы он был, например, на Новосырном бульваре или Новокарбатском.
3: Даже просто не добежал туда, да.
10: Вот то, что поближе было, какой отдел. Ну вот, масло воровали, теперь на молоко перешли. Хорошо, вернее, ничего хорошего в этом нет, ну, это смешно.
3: Жительница Алтая, это как раз к предыдущей рубрике тоже про маразм крепчал, украла с могилы 96 роз, чтобы сфотографироваться с букетом. Суд дал ей 2 года условно. Что женщина сделала? Она увидела цветы на могиле в день поминовения, решила, контент сам себя не сделает. Забрала охапку и устроила фотосет.
10: А вот мужчина, который принес эти цветы, несколько месяцев откладывал на 96 роз, чтобы положить супруге. Сфотографироваться барышня так и не успела.
3: Суд признал женщину виновной в краже со значительным ущербом. Она получила 2 года условно и 3 года испытательного срока.
10: Ну, дурость, конечно, это ужасно. И потом, вы знаете, самое последнее, это брать что-то с могил. Вот это вот самый странный поступок. Я помню раньше, для того, чтобы цветы не воровали с могил, да, и опять не продавали, им надламывали стебелек в области самого цветка. Надламывают стебелек, и они лежат и лежат, и продать их или забрать уже невозможно. Но тут 96 роз, ему было жалко это делать. Друзья, очень странное, конечно, событие, странные вещи делают люди. Вот, например, не только люди, но и ИИ иногда тоже как-то заходятся. Так вот, ИИ-камера оштрафовала гитару за езду без шлема на мотоцикле. Было это в индийском городе Бангалоре. Машина приняла музыкальный инструмент, который был за спиной у водителя, за второго пассажира, и выписала штраф за нарушение правил дорожного движения. Вот. Байкер, конечно, получивший эту бумагу, пожаловался, полицейские решили разобраться, но в итоге сверхинтеллект был не наказан, штраф отменили, машина тоже иногда ошибается.
3: В запрещенной соцсети вирусится новый способ знакомиться в офлайне, друзья, приготовьтесь. Зумеры и миллениалы подходят к симпатичным незнакомцам и дарят им стикеры с дерзкими и флиртующими надписями. Похоже, этот тренд зародился за рубежом. Первые ролики стали массово появляться в июле, а к концу лета волна таких знакомств докатилась и до России. Стикер с комплиментом работает как идеальная такая зацепка. Он моментально вызывает улыбку, приятно сбивает с толку и дает легкий старт для диалога. Слушай, мне кажется, что это было еще...
10: Да, это было еще лет...
3: Много лет назад, но как будто бы про это забыли.
10: Ну, хотя все старое, хорошо
3: забытое... Нужно напоминать, да?
10: Да, да, хорошо забытое новое.
3: Да.
10: В принципе, ничего особенного. Может быть, кто-то из родителей подсказал, вот молодежь начала это делать. Ну, как-то общаются.
3: Хоть как-то знакомиться должны вот уже именно, начать. Это же невозможно просто.
10: Ты знаешь, со мной
3: сидят в своих телефонах.
10: Ну, со мной произошла тут выходная история. Мне звонит моя подруга Светлана. Она воспитывает дочь 12 лет. И говорит: Макс, у меня дочь буллингом занимается. Не она, не ее, а она. Не издевается, а булит девочку в классе. Можешь приехать просто побеседовать с нами вместе? Ну, я приехал, начинаю с этой ребенком говорить. Она говорит, она слабая, она должна себя уметь защищать, и наоборот, я делаю хорошо. Короче, я объясняю, ты понимаешь, что это невозможно, что это плохо, что это оскорбляет, ущемляет ее, это психику ей ранит. Нет, я все правильно делал. Но я думаю, что я буду сейчас кричать на нее? Я ей поставил фильм «Чучело». Вот говорю, смотри. К концу фильма ребенок плакал так, я уже до дому доехал, а она за это время позвонила этой девочке, извинилась, позвонила своим одноклассницам, сказала, больше мы ничего не делаем. Мне потом вот моя подруга Света звонит и говорит, Макс, что ты ей этим фильмом, ты ей психику так взвинтил, что она до сих пор успокоиться не может, извиняется, пишет там и так далее. Вот. Дети сегодня какие-то, правда, неуравновешенные. Очень много такого нервяка в них сегодня. Поняла, ты услышал мою историю?
3: Да, поняла, но дети всегда, мне кажется, одинаковые, всегда выясняют отношения, дерутся, скандалят, играют в какие-то игры, дружат против кого-то, мне кажется, всегда такое было.
10: Это правда, в мое детство было то же самое. Хорошо, Зюганов пожаловался на квитанцию за ЖКХ, ему пришла она на 30 тысяч рублей.
3: Ведьма, площадь квартиры большая?
10: Ну, тут не написано, но эту квартиру ему подарил еще Андропов. По его словам, такую сумму ему начислили впервые за 40 лет жизни в московской квартире. Цитаты. «Перед вами сидит человек, который 40 лет прожил в Москве. Мне Андропов дал эту шикарную квартиру. Правда, ее ремонтировать уже надо. Но мне жировку, так называются, оказывается, квитанции по ЖКХ, на 30 тысяч принесли, рассказал он Владимир Владимирович Путину».
3: О росте платежей глава... О росте платежей глава фракции заявил во время встречи президента с руководителями политических партий. Владимир Путин позже подчеркнул, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными, но с размерными реальным доходом людей.
10: Это мы уже эту тему обсуждали, мы уже на эту тему говорили, что, конечно, сегодня это слишком дорого и слишком какие-то завышенные суммы приходят за ЖКХ. Особенно если вы не успеваете подать данные счетчика и общий долг раскидывают на всех, кто не подал, так там вообще зашкаливает сумма запредельно. Можно и 30, и 40 тысяч за одну такую, в одной такой жировке, чтобы у вас попало. Окей, давай еще, знаешь, о чем расскажем? Что обновить, четвертая страница открывай, обновить прививку от столбняка советуют специалисты. Это нужно делать каждые 10 лет. Вакцинацию против столбняка начинают делать еще в детстве. первой прививки в первые месяцы жизни, потом через несколько ревакцинаций по календарю люди проходят. Последний раз детей ревакцинируют в 14. Ну и вырастая, многие забывают, что прививка не действует на всю жизнь. Угу. Взрослые должны повторно прививаться против столбняка каждые 10 лет. Короче, это полезно, потому что столбняк, мы все понимаем, что это такое. Поцарапались, попала грязь какая-то в организм через порез или прокол. Ну и все, там вырабатывается токсин, нарушается обмен веществ, нервная система, ну и так далее, мышечные спазмы. Поэтому, господа, ревакцинируйтесь, если есть такая возможность. Кстати, записаться можно через EMIAS или на mos.ru. Вот. Так что это мы вам на всякий случай предупреждаем. Так, Павел пишет, как жалко Зюганова, бедняга. Вот, Марина пишет, девочки только на пользу, такой фильм «Чучело». Это правда, Марин. Вы знаете, я сам пересмотрел, и мне как-то это так тоже всколохнуло, я уже лет 100 его не видел. Какая там шикарная Кристина Орбакайте, и вообще все вот образы детей так хорошо прорисованы, какой потрясающий Никулин там, ну, просто вообще шикарно. Ну, остальное что-то как-то неинтересно. Давай еще вот о чем расскажем. За граффити на транспорте, в издании грозит до 5 лет лишения свободы.
3: Вдруг вы хотите что-то разрисовать, не делайте это, потому что это может быть очень опасно. Штраф от 300 до 1000 рублей или арест до 15 суток, если надпись мелкая, то есть это административка. Штраф до 40 тысяч рублей или арест до 3 месяцев за вандализм. Это уже уголовка. Еще вас ждет тюрьма до 3 лет за граффити с мотивами политической, расовой или религиозной ненависти и лишение свободы от 3 до 5 лет, если в рисунке или надписи найдут пропаганду наркотиков.
10: Ну и помимо штрафа и срока, владельцы зданий или транспорта могут через суд заставить вас полностью оплатить отмывание стен и ремонт. Ну, кстати, если хотите рисовать легально, можно подойти и официально попросить разрешение от собственника. Потому что вот у меня, например, напротив моего дома стоит большой дом, он серый, некрасивый, невзрачный, и он весь разрисован. И его иногда отмывают, а потом раз, он буквально в течение недели опять покрывается росписью. И
3: очередь мне выстроилась.
10: Да, и мне всегда нравится, что долго не стоит он серым, невзрачным, ужасной коробкой такой бетонной. А вот эти как-то рисунки его, ну, там первый этаж только выше, он, конечно, никто не лезет, а разрисовывают. Евгений нам сообщает следующее. Эти ребята совсем потерялись за четверть века, поэтому и ЖКХ такой дешевый и неуправляемый. Где он дешевый? Сам себя не накажет. Спасибо за передачу. А, это он, наверное, про Зюганова имеет в виду, что они потерялись. Понятно. Хорошо. Вот Зурита говорит еще, граффити можно платно предложить делать. Да, Марин?
3: Осенью отношения в парах могут ухудшаться, об этом сообщают психологи, как всегда, очень свежая мысль. Mm-hmm. Все это происходит, по их мнению, из-за нехватки света, сырости, усталости, ухудшения сна. В общем, растет доля негативных реакций, снижается эмпатия, и сложнее находить конструктивные решения в конфликтах.
10: Ну и для некоторых пар осень становится периодом переосмысления отношений, когда на поверхность выходят скрытые обиды.
3: У нас пару недель назад, может быть, на прошлой неделе, я уже не помню, с Еленой Соловьевой был очень интересный эфир, который назывался «Сезонные обострения». И это говорит не только о том, когда вы, например, видите какого-то неадекватного человека на улице, хотя это тоже, но просто почему, например, у вас меняется настроение с переменой сезона. Почему, когда, например, наступает весна, изменения наступают, но не такие жесткие, да, как, например, осенью. Вот послушайте этот эфир, и, возможно, вам как-то полегче станет, правда.
10: Дело в том, что осенью у человека, правда, какая-то хандра, потому что, во-первых, опять меняется от яркого какого-то насыщенного пейзажа в городе, да, на улице той же самой, зеленые, какие цвета. Осень, она более спокойная, такая пастельные цвета. И когда это все сходит к сумраку, к темноте, то, конечно, настроение не очень хорошее.
3: У нас уменьшается световой день, и впереди нас ждет холодная зима.
10: Да, ну, говорят, в этом году будут оттепели сильные, и будет достаточно мокро, поэтому там уги и шубы, можно даже забыть о них, придется резиновые сапоги доставать. Игорь Владимирович присылает фотографии домов, но это уже не граффити, это, как это, Марина, называется, забыл, вот когда...
3: Муралы? Дома,
10: муралы, да, муралы, вот на домах такие портреты или какие-то картины большие во весь дом, фасад дома или боковину дома, это вот муралы, да. Если на улице солнце, у меня всегда хорошее настроение.
3: Как пишет, здорово.
10: 267.
3: Да. Ну, значит, у вас сегодня хорошее настроение, да? На улице солнце, теплая, да, классная погода. Гуляйте, Зурита, пока. Можно, да, гулять еще.
10: Говорит, осень — это грустная пора. Ну, Зурит, это, знаете, мы сами придумали. Если бы мы жили в других широтах, наверняка бы осень не была грустной порою. У нас была бы совершенно по-другому воспринималась. Надо нас как-то себя настраиваешь. Вот я, например, совершенно, какая погода на улице, какое время года. Главное себя настроить. Главное поймать вот этот вайб, настроение, поймать вот эту волну. Да, бывает, я тоже просыпаюсь с каким-то нехорошим, грустным настроением, но я потом себя настраиваю, включаю какую-то музыку позитивную или какой-нибудь...
3: Все там... от нас самих зависит.
10: Конечно, или включаю, у меня есть, например, любимая ведущая на одном канале, который утром что-то бормочет, вот я даже не слушаю.
3: Во-во-во. А у тебя какая-то...
10: А у меня какая-то, да...
3: Радость появляется, какая-то уверенность, успокоение.
10: Успокоение, да, какой-то настрой на день, и я прям собираюсь и еду. И неважно, что вас ждет на работе, какая-то проблема в транспорте, обозвали вас, наступили на ногу, а все равно надо уметь себя настроить. Но, опять же, это не всем дано, это...
3: Знаешь,
10: я так вам...
3: ролик смешно видела. Ну, чтобы у меня не было сегодня плохого дня на работе, я просто не пошел на работу.
10: Это же сильно, да. Ну, это классика, это хорошо, почему нет? Вот, да. Так, еще у нас остается буквально 3 минутки, и хочу вам вот о чем рассказать. Так, подожди, а где эта новость-то?
3: Про что?
10: Напомню. А, вот. Да. Так.
3: Пополнить счет наличными через, да, банкомат стороннего банка с использованием СБП можно будет с 1 октября. Лимиты на сумму до 25 тысяч рублей за один раз, до 50 рублей в сутки, до 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнера.
10: Подожди, как это не по... А, наличные через банкомат стороннего банка. А, я
3: использование
10: понял.
3: СБП.
10: Все, я понял, понял. Просто я недавно вносил деньги с другого стороннего банка на свою, то есть, другую карточку, и все внеслось, нормально было. Но тут с помощью СБП все ясно, ясно. Ну, что, удобно, это с одной стороны. Ну, а с другой, вы помните, да, что скоро банки будут узнавать, откуда у вас деньги пришли. Вы должны будете отчитываться. И как вот кто-то нам посоветовал, собираю на икру. Хороший совет же, собираю на икру, почему нет? И у банка никаких вопросов не может быть. Так, еще у нас есть такая информация, что... Подожди. Вот, ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты подорожают с декабря. А в России начнут взимать технологический сбор с электроники. Его размер будет зависеть от вида товара, информации о товарном знаке и системы маркировки. Это в Минпромторге сообщают. Значит, отдельной строкой сбора в чеке, вот отдельной такой строки не будет. Платить его должны производители, импортеры. Поэтому цена и вырастет. А делается это, знаешь, для чего, Марин? Цель технологического сбора.
3: Для чего?
10: Поддержать российских производителей электроники,
3: это так работает,
10: зависимость,
3: да?
10: Да, от импорта, и чтобы российские граждане покупали собственные смартфоны, да, ноутбуки и гаджеты. Вот меня только одно поражает. А почему не надо сначала сделать эти ноутбуки, да, гаджеты, смартфоны хорошими качествами, качественными, и потом повышать цены
3: и
10: на
3: потом
10: импорт?
3: Потом уже поддерживать.
10: Конечно. Почему как-то вот у нас все через одно место в Амстердам?
3: Макс негодует.
10: Я не негодую, просто это странно. Собранные средства направят на дополнительную поддержку предприятий электронной промышленности. Но нет, это прекрасно. Я рад за то, что у нас хватает лазеек, не знаю, способов как-то найти денег, чтобы поддержать производителей. Но почему мы должны страдать, если мы привыкли к аппарату такому, а потом бац, он становится в два раза дороже, и мы что... как-то отказываться. Ну, короче, не понимаю я немножко тут логики. На этом мы заканчиваем этот час эфира. Заканчиваем мы рубрикой «Провиант». Далее у нас новости, а затем готовьте свои вопросы для народного адвоката. Дела семейные будем обсуждать.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции,
11: «Провиант». Гастрономическое представление.
12: Грузди – это съедобные грибы, относящиеся к семейству сыроежковых, которые широко распространены в лиственных и смешанных лесах России и Белоруссии.
13: На Руси грибы употреблялись в пищу с древних времен. Их заготавливали на зиму, чтобы обеспечить себя белком в холодное время года. Женщины и дети часто занимались тихой охотой – сбором грибов. Принятием христианства грибы стали заменять мясо во время постов.
12: Изначально в пищу употреблялись только грузди, белые грибы и рыжики, но со временем люди начали собирать и другие виды грибов.
13: Грибы либо употреблялись в пищу самими людьми, либо сдавались в грибоварни для производства консервов. На сегодняшний день грузди считаются самыми ценными с кулинарной точки зрения грибами среди семейства пластинчатых.
12: Название «грусть» буквально переводится как «ломкий гриб». После удаления горечи грибы солят, что придает им голубоватый оттенок. Грузди можно употреблять в жареном, вареном и тушеном виде.
13: Грузди богаты белком, витаминами группы В, клетчаткой, витамином С и Д, а также другими полезными веществами. Регулярное употребление этих грибов способствует насыщению организма полезными бактериями, снижению артериального давления, нормализации уровня сахара в крови и предотвращению развития атеросклероза.
12: Грузди особенно ценятся за их уникальный аромат и мясистую хрустящую текстуру.
13: Перед приготовлением грузди вымачивают в воде на протяжении суток, чтобы удалить горечь. Эти грибы солят, маринуют, жарят, запекают, используют для приготовления соусов и начинок для пирогов, добавляют в салаты и варят суп-груздянку. Они хорошо сочетаются с картофелем, курицей, свининой, луком и помидорами. Обязательно попробуйте соленые грузди со сметаной.
12: Приятного аппетита!
11: «Провиант».
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову. Президент направил телеграмму в день ее 90-летия. Глава государства назвал юбиляршу человеком особого обаяния, преданным лучшим традициям отечественного искусства, и пожелал ей крепкого здоровья. Вы посвятили свою жизнь служению культуре, состоялись как актриса театра и кино, режиссер, писатель. Говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Советская и российская актриса дебютировала в кино в 1957 году, исполнив роль в фильме Захара Аграненко «Ленинградская симфония». Алла Демидова также снималась у Игоря Таланкина, Андрея Тарковского, Киры Муратовой. С 1964 года Демидова служит в театре на Таганке. Геннадия Зюганова избрали главой фракции КПРФ в Госдуме. Лидер коммунистов выбран руководителем партии единогласно. Об этом сообщил первый зам председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Политик возглавляет политическое объединение с момента начала работы Нижней палаты парламента в 1994 году. Первое пленарное заседание нового созыва, согласно указу президента России Владимира Путина, состоится 30 сентября. Вадим Мирошник обвинил Киев в намеренной блокаде поставок продуктов и медикаментов в Алешке. Украинские боевики продолжают издеваться над жителями города в Херсонской области, заявил посол по особым поручениям российского МИДа. По словам дипломата, из-за роста числа беспилотников населенный пункт фактически находится в осаде. Людям блокируют выезды и доставку товаров первой необходимости. При этом, как подчеркнул Родион Мирошник, Киев сопровождает свои действия циничными обвинениями в адрес России на Генассамблее ООН. Дипломат назвал чудовищной ложью выступление главы украинского МИДа Андрея Сибиги в Нью-Йорке, который попытался возложить на Москву ответственность за тяжелую ситуацию в Алешках, замалчивая регулярные атаки ВСУ. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора. Теперь будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в официальном браке, могут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений в режиме онлайн. Новый сервис стал частью единого раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там уточнили, что процедура оформления максимально упрощена. Для этого пользователям необходимо зайти на страницу сервиса и заполнить проект контракта в электронном виде, следуя подсказкам системы. После этого супругам останется выбрать удобное время и официально заверить готовый документ у нотариуса. Курс юаня на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, ощущается на 2 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, здравствуйте.
20: Добрый день, дорогие друзья.
10: На какую тему будем сегодня беседовать, Лиля? Расскажите нам, пожалуйста.
20: Вы знаете, как говорят, в мире есть несколько вечных вещей. Угу. Это люди хотят качать нефть и свои права. Поэтому, поскольку мы не нефтяники, и программа у нас предназначена в том числе для поддержки и защиты интересов и прав граждан, то поговорим про нарушенные права граждан, которые периодически возникают в сфере семейных отношений, к которым относится у нас наследственное право. Сюда мы включаем и наследование по закону, и по завещанию, как грамотно, правильно составить или распорядиться. Здесь же мы отнесем семейные права, которые регулируются Семейным кодексом Российской Федерации. Это может касаться раздела имущества супругов, это может касаться детей, это может касаться алиментов, на детей и не только на детей, на супругов, на бабушек, дедушек и иные вопросы, которые могут возникнуть в сфере семейного права.
10: Да, друзья, для этого работают все средства связи. Пишите, звоните, смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм и Макс для сообщений говорит МСК Бот. Также прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Мы вещаем в YouTube-канале, в Рутюб-канале, ВКонтакте. И читайте наши эфиры, наши материалы в Дзене. Очень интересно и познавательно. Так, ну вот, Лиль, начало следующее. Смотрите, вопрос про определение порядка общения с детьми. Расскажите, пожалуйста, какова судебная защита моих прав, пишет, насколько я понимаю, папа двоих детей на воспитание детей. Почему оговаривается время не пополам в течение месяца, а выдаются только 2-3 дня в неделю?
20: Может быть и пополам. Все зависит от интересов ребенка. А в данном случае, согласно семейному законодательству, у нас у родителей равные права и обязанности в отношении детей. Когда суд определяет, с кем будет жить ребенок, то, безусловно, большая часть времени останется с тем родителем, с кем ребенок проживает. А поскольку, да, здесь учитывается и ночное время, где спит ребенок, поскольку учитывается, ребенок ходит в детский сад или в школу, и, соответственно, в данном случае не все 100% времени ребенка принадлежат родителям. Фактически мы можем говорить о том, что треть этого времени уже принадлежит детскому саду, школе или каким-то другим дополнительным занятиям, чем ребенок занят. Соответственно, остается две трети. Две трети ребенку уже нужно поспать, это какое-то время уходит. Mm-hmm. А остальное время распределяется, безусловно, в интересах ребенка. То есть все, что касается детей, имущества детей и времени, суд учитывает обязательно с мнением органа опеки и попечительства интересы ребенка, а потом уже интересы родителя. И еще важный момент. Вынесенное определение или решение суда не является окончательным, которое не подлежит никогда пересмотру. Могут меняться обстоятельства, и при которых это длящиеся отношения, данный пересмотр может случиться. Да, ребенок подрос, он достиг 10-летнего возраста, его мнение уже будут учитывать. Если ребенок скажет, что большую часть времени хочет проживать...
10: Его вызовут в суд, да, и он может сам выбрать, с кем будет проживать.
20: Он может высказать мнение, да, это будет для совокупности доказательств, но тем не менее, если он выберет вас, то суд, безусловно, пойдет навстречу и определит больше времени, либо определит вообще проживание с вами.
10: Тут все, с этим вопросом разобрались. Буквально вчера или на прошлой неделе, я уже не помню, был вопрос, просто не было в эфире программы «Народный адвокат», но вопрос мне очень понравился. Я его запомнил, сейчас не распечатал, но я своими словами расскажу. Мужчина писал, молодой человек, я помню, Павел зовут. История следующая. Он 12 лет воспитывал дочь, ну, в семье с женой. Вот, все прекрасно, жили нормально, но вот через 12 лет после рождения ребенка пара решила разойтись, и отец решил, что ребенок будет жить с ним. Он для суда приготовил все документы, мать не работает, там как-то было описано, что она не самый плохой как бы образ жизни ведет, но все равно он ей не доверяет ребенка. В итоге выяснилось, что дочь не его. И эти 12 лет, а жена, вот эта женщина, сейчас при разводе требует, нет, не так, я наврал, Лиль, они развелись,
20: да.
10: Потом уже год они, ребенок жил с ним, потом она, мама, устроилась на работу, тоже подала в суд, ребенка забрала, и за этот год она стала требовать алименты. И только потом он выяснил, он год выплачивал алименты, что ребенок не его. Вот так вот. И у него был вопрос, я не претендую ни на что, пусть ребенок не мой, она все равно останется моим. Но вот эти алименты за год, говорит, я вообще могу как-то с нее востребовать, так как ребенок не мой. Хотя он говорит, я ей не буду, просто мне он спрашивает, интересно,
20: можно
10: с юридической ли? Точки зрения, да. Потому что, говорит, это был обман. Да. Она знала изначально, что ребенок не мой, все эти там 12 лет. А тут вдруг она вот такую вот... И причем она ему намекнула, что ребенок не его.
20: Это очень животрепещущий вопрос, и он встает уже неоднократно и в СМИ, и в законодательстве периодически наши законодатели. И вот я думаю, что и в этом, в 9-м созыве Государственной Думы этот вопрос будет вставать. Разберем и поймем, почему. Первое. Был ли умысел и понимала ли гражданка, что она незаконна на протяжении какого-то периода времени злоупотребляет доверием, тем самым получая выгоду. Если будет указано, что доказано, что да, такой умысел был, изначально человек понимал, то, возможно, рано или поздно, в том числе в таких случаях, будет, потому что признаки преступления есть, будет как-то квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом. Дальше. Можно ли вернуть? Пока по закону вы являетесь, Павел является отцом этого ребенка, то ничего сделать нельзя. Здесь две ситуации в таких случаях. Очень часто в практике сейчас появляются вопросы, когда папы узнают, что ребенок не их. Какой алгоритм действия в зависимости от того, что вы хотите? 12 лет – это достаточно большой период времени, и Павел уже привык к ребенку, и он говорит о том, что будет его воспитывать. Здесь нужно принять такое личное, неправовое мнение и решение. Если Павел готов этого ребенка воспитать еще оставшиеся 6 лет, и, соответственно, содержать его на том уровне, который он может, и в том уровне, который необходим для ребенка, то ничего не делать, так и оставить ситуацию. Если же все-таки там по внутренним и личным убеждениям Павел больше чувствует, что все-таки это обман, и он не хочет этого ребенка воспитывать, и никакой привязанности, да, отцовско-детской не возникло с этим ребенком, то, безусловно, в таком
10: случае... Нет, тут явно была привязанность есть.
20: Да. Ну, мы всегда же, отвечая на вопрос, затрагиваем... большое количество радиослушателей, которые могут столкнуться с таким вопросом. И в данном случае получается, что можно ставить вопрос о усыновлении, об отмене усыновления удочерения, так называемого, да, в зависимости от того, каким образом это было оформлено в связи с обстоятельствами, которые стали открыты. Гораздо проще, буквально на прошлой неделе у нас был доверитель, который говорил о том, что ребенку было 3 года, и он его усыновил. Потом они развелись, и, соответственно, не платить он ничего не собирается. Здесь понятно, заявление о, соответственно, разусыновлении. Ну, окей, пусть будет такое слово,
10: он не как совсем. Бы по документам он отец.
20: Корректное, да, да, понятно.
10: По документам мы он говорим, отец априори.
20: Но... По документам, но... Тем не менее, вскрылось обстоятельство, при котором он не является отцом. И нужно понимать, было ли согласие или просто в силу того, что они в браке, да, соответственно, этот ребенок был вписан. То есть вопросов несколько. Но вернусь, взыскать за последний год, что это даст? Ну, то есть сейчас фактически невозможно. Он по закону платил алименты на собственного ребенка. Если мы берем строго букву закона, он папа, он платил алименты, если было что там, решение суда, да? Если это была просто выплата и перечисление денежных средств на счет мамы, бывшей жены, да, мамы ребенка, то можно попробовать взыскать как неосновательное обогащение, да?
10: Да, конечно, он ничего взыскивать и не собирается, просто там в этом сообщении была, знаете, какая ситуация, Лиль, что ему обидно, что все эти годы она обманывала, что мать... жена его обманывала, потом каждому. Уже разведясь, она все равно продолжила обманывать, еще и деньги тянуть, и он там писал, что немалые деньги он перечислял в качестве алиментов.
20: Любому здоровому человеку было бы и будет обидно, если злоупотребляют 13-12 лет его доверием. Понять, конечно, Павла можно, безусловно. Но вот что делать, нужно решить
10: но
20: ему.
10: Но уже
20: да?
10: тяжело будет это взыскать, как я понял.
20: А
10: да?
20: нужно ли? Если, ну, если сложились отношения, то пусть сейчас законно установит размер алиментов. И если, может быть, ребенок выберет жить с ним, то тогда ему и платить не придется.
10: Да. А Екатерина В. пишет: «Добрый день, нас трое детей. Если мама подарит свое имущество одному, можно ли оспорить договор другим детям?»
20: Ну, можно. Подать можно заявление, все. Да, да, все верно. Подать заявление можно. Какое решение примет суд, неизвестно. Смотря и в зависимости от того, по каким основаниям вы это заявление будете подавать и оспаривать. Не осознавала значение своих действий, нужно доказать. А вообще и в целом это воля взрослого совершеннолетнего человека распорядиться своим имуществом. Да, ваша мама посчитала, что одному из троих детей отписывает дом, имущество, все, что хочет, дарит. Это его личная воля. Вы как дети не имеете к этому отношения. Очевидно, у родителя были основания одному подарить, а двум не подарить, да, как в сказке «Сорока». Этому дала, а этому не дала. Значит, есть основания, да, поговорите. Если действительно она не осознавала своих действий в силу возраста, либо под обманом, тогда вполне возможно и будут основания для отмены. Опишите ситуацию, почему, да, в связи с чем.
10: Надо сказать следующее, да. что подари... Нет, не так. Сказать такое, что оспорить договор дарения возможно, да. но не факт, что суд примет. Это самое сложное в суде, это
20: дарение
10: как раз...
20: Дарение и завещание.
10: Да, дарение и завещание и оспаривание этих документов, да. этих решений. Это самое сложное. Во-первых, это дорого, потому что госпошлины
20: выросли
10: сегодня...
20: Выросли в разы.
10: Выросли, да. Второе, это долго по времени. Если у вас есть много-много времени, и самое главное, это сил внутренних. У меня моя знакомая попала в такую же ситуацию. Mm-hmm. Она была как бы падчерицей. Mm-hmm. Ну, она дочка папы,
20: да.
10: а у мамы была своя дочка. Mm-hmm. Не мама, а кто она, получается, ей?
20: Мачеха.
10: И папа умер, и она mm-hmm. осталась жить еще ребенком с этой мачехой и ее сестрой, дочерью, mm-hmm. ну, ее сводной сестрой, получается. Mm-hmm. Они вообще друг другу никто. Mm-hmm. Вот. И в конце, когда мать умирает, написала завещание на свою дочь. Mm-hmm. Причем того имущества, которое принадлежало и мужу ее, отцу.
20: Совместно нажитого, да.
10: И она, это поняв, что вот сейчас начнется, она еще в корне, когда еще мать была жива, mm-hmm. она вызвала психиатра, специально mm-hmm. Ее диагностировали, mm-hmm. что она психически не отдает себе отчета, mm-hmm. что делает, mm-hmm. что имущество было доказано, был юрист приглашен. Короче, она это все оспорила.
20: Заблаговременно подстраховалась.
10: Но если бы это было позже, она говорит, я просто представляю, сколько бы времени я на это потратила, и как бы долго я всего этого добивалась.
20: И дорого. У нас по первой инстанции дела длятся больше года. У нас вот 25 сентября вынесли решение по исковому заявлению, которое было подали 1 сентября 2025 года. То есть нужно считать, да, сколько занимает времени процессы.
10: Лиль, вот тут опять же по времени вопрос, а сколько длится процесс банкротства физического лица примерно, спрашивает Никита.
20: Это к юристам, кто занимается банкротствами.
10: Ну, примерно год-два.
20: Понятия не имею, я не занимаюсь этими делами. Есть упрощенный порядок для небольших сумм, насколько я знаю. В ином случае мы никто не заблокированы пока что в Гугле или в Яндексе, вбиваем и смотрим, да. Это отдельная категория дел, которыми занимаются специализированные юристы, это не я.
10: Там даже с экономическим образованием люди, юристы с экономическим образованием это делают. В пишет: «Здравствуйте, одинокий человек завещает свое имущество своему другу. Если друг уйдет из жизни раньше завещателя, то будет ли действие этого завещания распространяться на наследников друга?» Ну, короче, ты поняла, о чем речь?
20: Не совсем.
10: Написали завещание? Я завещаю свое имущество нашему звукорежиссеру Диме.
20: Да.
10: Но Дима не вступи... Прости, да, ты не вступаешь, ты уходишь. Его дети...
20: Космос улетел.
10: Да, космос. Его дети, родственники будут если он не завещать мое имущество.
20: Здесь будет важный момент, в какой период он не вступил в наследство, да? И он точно, не вступил да. в наследство, он не принял. Он может пережить... Если бы... Да. Все верно, он не вступил в наследство, то есть имущества нет. Что передается наследникам? Передавать нечего, получается.
10: То, что он должен был получить в наследство по да. документам.
20: Да,
10: то, что, ну,
20: да. То есть что есть на данный момент? И всегда каждую такую гипотетическую историю мы рассматриваем на тот момент, когда это случилось, потому что законодательство пластично, оно меняется. Какие могут быть изменения, мы не знаем. Вот сегодня... Он не вступил в наследство, но, допустим, там в течение какого-то времени умер наследодатель, тот, кто завещал, а еще срок вступления в наследство у тех наследников не наступил, да? То есть вполне возможно, ну, нужно моделировать, в какие сроки кто умер, да? Потому что просто умер, а срок вступления в наследство 6 месяцев. А наследодатель, когда умер, долго живет, да? То есть здесь много условностей.
10: Но вот в этой истории, вот в вашей истории, да. из жизни ушел тот, кому завещают, а завещатель еще жив, то нет.
20: Да.
10: Дети друга не наследуют ничего, потому что он не вступил в права этого наследства. Татьяна Ефремова пишет, у знакомых банкротство уже 3-й год. То одну машину продавали, то вторую, все не могли. Потом за это время муж умер, еще и наследство образовалось, и опять все продают.
20: Да, ну, короче... плюс в этих сделках это сложная категория дел. Нужно всегда не забывать и учитывать супружескую долю выделять, да. Там очень непростая процедура, поэтому по срокам это может занять 6 месяцев, да, это никогда не бывает 3. А может, вот как нам радиослушательница описала ситуацию, более 3 лет.
10: Лиля, будьте добры, подскажите, можно ли проконтролировать, как супруга расходует алименты? Я ей не доверяю, мне кажется, что она большую сумму денег тратит на себя.
20: Какая сумма алиментов? Скажите мне, какая сумма этих алиментов?
10: Наш слушатель 024, да, допишите, пожалуйста. Сейчас он еще пишет, что как может поступить плательщик алиментов, если знает, что второй родитель лишает ребенка его законных средств. Имеет ли право он оспаривать эти алименты в суде? А сумма алиментов он платит 80 тысяч в месяц на одного ребенка.
20: 80 тысяч.
10: Хороший
20: да.
10: доход.
20: Нет, по Москве, а давайте посчитаем, сколько стоит содержание ребенка в Москве.
10: Ой,
20: да?
10: Давай не будем считать, Линочка, я умоляю. Да, мы сейчас времени не хватит.
20: Поэтому мы в данном случае исходим из того, что у вас установлена эта сумма законом, либо соглашением, которое вы добровольно подписали у нотариуса. Этот размер алиментов отображал на тот момент действительные и реальные затраты на ребенка, которые были понесены и в тех условиях, которые ребенок проживал до подписания данного соглашения, либо вынесения решения суда. Если ситуация изменилась, ваша финансовая, либо какие-то остальные причины, всегда эту сумму можно изменить. В ту или в иную сторону, это первое. Второе. Нет, нельзя никак проконтролировать. Нельзя никак проконтролировать, такого в законодательстве нет и не должно быть. Потому что, когда один из родителей покупает продукты условно на 10 тысяч рублей, то как вы будете считать, сколько этих продуктов съел ребенок ваш, а сколько продуктов съела мама этого ребенка или даже бабушка с дедушкой? Никак,
10: ну, обычно да? дети как? Смотри, ты знаешь, что да. ребенок обычно там лет 7-8 что ест? Пельмени, макароны
20: нет.
10: и пиццу.
20: Нет.
10: Ну, в большинстве своем.
20: Нет.
10: А май заказ авокадо.
20: И ребенка приучают
10: рыбку
20: здоровому,
10: форель.
20: Здоровому
10: я
20: питанию.
10: Я тебя умоляю, ничего конечно. Там приучает. Вон конечно. У меня сколько детей у друзей, они все едят
20: одно и то
10: же. А вот у
20: моих друзей все едят здоровую еду.
10: Нет, они здоровые тоже, абсолютно. Там мама делает пельмени абсолютно. Со шпинатом, там обманывает ребенка. А, или хорошую пасту делает с хорошим сыром.
20: Так как ты будешь пасте? Выделять, сколько ребенок съел, а сколько родителей?
10: Чеку.
20: Ну вы серьезно?
10: Ну ребенок какой авокадо будет есть?
20: И брокколи едят, и авокадо едят, все твои, едят. Да,
10: дети
20: это
10: твоих
20: наши
10: друзей
20: дети.
10: Какие-то это, они еще и не в России, небось, живут.
20: Все в России, мы все патриоты, у никого даже нет вида на жительство иностранного, поэтому
10: Сухарики
20: все в России.
10: Пишет, типичная ситуация, когда бывший муж считает... что бывшая тратит деньги на поездки с новым хахалем.
20: Естественно, на Мальдивы по 80 тысяч, именно сюда. Нет,
10: на
20: друзья.
10: На Мальдивы не хватит.
20: Не хватит, потому что мы знаем, что есть закон, по которому на ребенка минимум, прожиточный минимум по субъекту федерации. В Москве это где-то 27 тысяч, плюс-минус, да, он меняется и индексируется. Поэтому, да, гражданин, человек, радиослушатель, который задал вопрос, он... оплачивает больше, но, возможно, там есть дорогие кружки, мы же не
10: Нет,
20: знаем.
10: Нет, ну, может быть, это не может... суд, а сам папа решил,
20: да,
10: что он
20: может,
10: будет давать такую сумму сам.
20: Может быть, там есть какое-то дополнительное оборудование, да, дополнительные репетиторы, оборудование для занятий.

0: Ставьте свои вопросы, сразу же после новостей продолжим отвечать на них. Поехали.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 12:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные освободили Веселое поле в ДНР и Криедянку в Харьковской области. Населенные пункты перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям подразделений группировок войск «Центр» и «Север». По сообщению Минобороны, сейчас ведутся ожесточенные бои за ликвидацию украинской группировки в районах еще 5 населенных пунктов Харьковской области, включая Нестерное и Грачевку. Ранее Владимир Путин заявлял, что в этой приграничной зоне завершено окружение сил противника численностью до 2000 человек. По информации министерства, ликвидация данного котла позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 километров. Михаил Мишустин заявил о появлении в России около 37 тысяч новых IT-компаний. Такую статистику председатель правительства привел в видеообращении к участникам второго московского стартап-саммита. Сейчас в России наступило уникальное время возможностей для отечественных технологических предпринимателей. Государство активно развивает инфраструктуру для стартапов, отметил Мишустин. По его словам, открыто больше 200 технологических площадок, технопарков и кластеров, а в ближайшие 4 года планируется запустить еще 100 подобных площадок. Премьер-министр также подчеркнул международный статус московского саммита, собравшего представителей из Китая, Индии и Бразилии. У вас общая задача – найти технологиям прикладное применение и внедрить продукты, которые усилят экономики наших стран, подытожил Мишустин. Людмила Нарусова сохранила за собой пост сенатора от Тувы в Совете Федерации. Указ о назначении подписал глава республики Владислав Хавалык. Нарусова представляет Тыву в Совете Федерации с 2016 года. Ранее она уже занимала этот же пост с 2002 по 2010, после чего временно представляла Брянскую область. Впервые в федеральный парламент сенатор была избрана еще в 1995 году по списку движения «Наш дом России» от Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы главы региона, новый указ вступил в силу с момента его подписания. В Теннесси впервые за 200 лет могут казнить женщину, помиловать Кристу Гейл Пайк. Приговоренную к высшей мере наказания отказался губернатор американского штата Билл Ли. Об этом сообщает телеканал ABC4. В своем официальном заявлении глава региона подчеркнул, что пошел на этот шаг после изучения материалов дела. Согласно им, Криста Пайк была признана виновной в жестоком убийстве 19-летней Колин Слеммер, совершенном еще в 1995 году. Адвокаты осужденной до последнего пытались добиться смягчения приговора. В прошении о помиловании они ссылались на тяжелое психическое заболевание женщины, а также на пережитое в детстве сексуальное насилие. Однако власти штата сочли эти аргументы недостаточными. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, ясно. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Ты что пинаешься?
10: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235 11 11, код 495. Повторяю, 235 11 11.

0: 11-11. Работаем круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
5: Право знать. Говорит Москва.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: 12.37 в Москве. Друзья, наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день еще раз.
9: Добрый день, дорогие друзья.
8: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все средства связи работают. В Макс пришло сообщение. Можно ли допустить дарение единственного жилья, а если потом идти только на улицу? По справке психиатра якобы здорово.
9: Можно, бывают разные ситуации.
8: Подожди,
9: гражданин вправе распорядиться. У гражданина одно жилье, единственное. Может ли он его подарить? По закону может.
8: А потом его могут типа выгнать на улицу?
9: Могут.
8: Тот, кто получит?
9: Могут.
8: Вот такие бывают истории.
9: Могут, такие бывают истории. И вот у нас на прошлой неделе был запрос о расторжении договора ренты пожизненной. А в данном случае мы всегда рекомендуем вместо дарения пожизненную ренту. У человека сохраняется право проживать там пожизненно. При дарении такого права не сохраняется. И если или когда этот гражданин получил квартиру не в рамках приватизации, то у него и не сохранится право пожизненного проживания в этой недвижимости. Поэтому это такая крайне неустойчивая, скажем так, сделка, и здесь нужно быть внимательными, потому что одаряемого при нынешней вообще ситуации юридической еще могут заподозрить и в мошенничестве, да, каким таким образом единственное жилье перешло к одаряемому, законно ли все было, если найдутся третьи заинтересованные лица, которые будут утверждать обратное, что недобросовестном порядке, да, и была проведена вот эта сделка дарения.
8: 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
10: Здравствуйте, а подскажите вот такой вопрос, если была квартира приватизирована, вот, и человек, сохранил вот это право пожизненного проживания, но сам добровольно выписался, у него случае добровольной выписки право сохраняется, квартиру можно продавать или все равно?
9: Квартиру можно продавать, но это право у него может сохраниться. Это непростая категория дел, когда в судебном порядке человек может заявить о вселении. То есть до того момента, пока он не заявит об этом вселении, да, обратном, в принципе, ничего новым собственникам не грозит. Заявит он или не заявит, мы не знаем. Если мы говорим... Если мы говорим о защите интересов покупателя, то я такие сделки не рекомендую. Если мы говорим о защите интересов граждан, которые отчуждают это имущество продавцов, то, конечно, это их право продавать. Но вот нужно понимать покупателю, что такой риск сохранится. Но до того момента, пока не будет решения суда, ничего не изменится. Соответственно, выписанный гражданин, если вдруг, куда его выписали, да, если есть ему где проживать, если у него надлежащие условия, и вы гипотетически понимаете, что у него есть там дети, семья, и он не остался на улице, и не просто где-то выписан, то, наверное, можно, да, то есть нужно всю цепочку отследить. Если же это случай гражданина, у которому условно 80 или 90 лет, он выписался в никуда, то здесь даже может прокурор в интересах граждан по 45-й статье выступить в его интересах и попробовать вселить обратно. Какое будет решение суда, мы никогда не знаем, но ситуация может быть.
8: А вас как зовут?
10: Константин зовут.
8: Константин, а еще раз вопрос сформулируйте свой, Лиль, тут, мне кажется, немножко еще по-другому.
10: Да, у меня простой вопрос. Мы втроем с родителями были прописаны в 2004 году. Вот. Отец, мать выписали с этой квартиры, приватизировали на меня. Вот я ее сейчас, если продавать буду, будут ли... Ну, придется ли мне дисконт давать в связи с тем, что у них это осталось право проживания?
9: Ну, вот для вас, как для продавца, я сказала, вы вправе продавать на тех рыночных условиях, спасибо, да, Максим, на которых полагаете нужным. А вот для... соответственно, куда вы выписали родителей, да? Где они сейчас зарегистрированы?
10: Они где-то прописаны? Свое жилье там есть, они вот...
8: Но они зарегистрированы там?
9: В новом, в другом.
10: Да, конечно.
8: Ну тогда в чем проблема?
9: Ну, то есть для покупателей это уже такой гарант того, что эту сделку никто не захочет потом признать недействительным, да? То есть и вы это законно можете говорить, что вот у родителей, которые были зарегистрированы, есть место жительства, они там проживают, и, в принципе, никаких особых рисков для покупателя нет. Делать ли дисконт, смотрите по рыночной ситуации на недвижимость вообще в стране и в субъекте, где это находится.
8: Я вообще не понимаю, за что дисконт-то должен быть?
9: У человека...
8: Спасибо.
9: Да, я тебе поясню еще раз. У человека, у покупателя остается всегда ощущение, что родители, которые сняты с регистрационного учета, но приватизировали эту квартиру, у них остается право пожизненного проживания в этой квартире. Понимаешь?
8: Правда? Я вот, например, у меня папа продавал квартиру, им приватизированную, и покупал другую. Он что, мог заявить?
9: Он приватизировал. Отказ от приватизации был или не был?
8: Нет, он ее приватизировал.
9: Вот, если не... Речь идет как раз о гражданах, которые отказались от приватизации. У тех, кто отказался...
8: при этом прописаны.
9: Да, у них сохраняется право пожизненного проживания.
8: Все, понятно. Да. Это я тогда имею право сейчас въехать в квартиру в Алма-Ате.
9: Но ты не отказывался.
8: Я отказался от приватизации.
9: Надо смотреть законы Казахстана. Там я не знаю.
8: Там еще...
9: В Казахстане могут быть другие законы.
8: То же самое, Лиль, все то же самое.
9: Ну, не знаю.
8: Короче, у меня есть право въехать в квартиру еще и в Алма-Ате.
9: Если такие законы там существуют.
8: Здравствуйте. Алло.
11: Алло. Доброго дня и доброго здоровья вам всем.
9: Благодарим. Как ваше имя?
8: Говорите время, давайте не тянуть.
11: Вадим. Многоуважаемая Лилия, вопрос у меня такой. Значит, несколько лет назад я похоронил жену. Ну вот в прошлом году вступил во второй брак. А вопрос у меня такой, по поводу, так сказать, своего будущего захоронения. Не потерял ли я теперь право на подселение, так сказать, посмертное к бывшей жене, так как я нынче нахожусь в другом браке? Вот такой вот вопрос. Может быть, вы мне сможете ответить.
9: Вадим, шикарный вопрос, но не смогу ответить.
8: Я могу вам ответить, мы эту тему вчера обсуждали. Да. У вас документы на могилу на кого оформлены?
11: На меня.
8: Могила где находится? В Москве, Подмосковье?
11: Ну, Домодедовское кладбище.
8: Значит, это Подмосковье, там федеральные законы. У каждого кладбища в городе или федеральном значении Подмосковья свои правила. Не у каждого кладбища, а у своего субъекта, да. Поэтому вам надо приехать с документами на кладбище, прийти к руководству и задать вопрос. Если документы на вас оформлены, вы полно имеете право. Но уточните у руководства, потому что это у каждого свои правила. В Москве одно, в Домодедове другое, в Новосибирске третье.
9: И даже не нужно ехать, нужно посмотреть законодательство субъекта федерации, да, по большому
8: счету.
9: Но
8: это очень сложно разобраться без, скажем так, без
9: конкретного
8: места. Поэтому лучше или позвонить, или выяснить. Иначе,
9: хороший вопрос.
8: Да, иначе мы это вчера как раз разбирали. Иначе можно ошибиться. А здесь беда. Вот так, Вадим, хорошо, возьмите документы и поезжайте. А то, что были вы женаты, не были женаты, это не имеет значения. Если вы оформлена вот эта могила на вас, это земля, вернее. Все, тогда это имеете право.
9: И здесь, спасибо. Здесь нужно смотреть, даже если кладбище находится в Домодедово, кому оно принадлежит, все-таки Москве или области, потому что мы знаем, что есть кладбища московские, которые вынесены за пределы субъекта. Вот там вот очень тонкие нюансы, нужно посмотреть в документах.
8: Да, может быть и так, да.
9: Может быть, это московское кладбище, такое тоже может быть. И здесь нужно смотреть тогда нормативно-правовые акты двух субъектов.
8: Да, на кладбище
9: и Москвы.
8: Скажут, да. Алло.
12: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне надо продать дом. Вот чтобы не платить вот эти 13%, да, надо его продавать по истечении 3 лет со дня смерти, вот завещателя, или когда я вступила в наследство?
8: Со дня смерти, я могу быстро ответить тоже. Лиля, со дня... я прав?
9: А как со дня смерти? Когда мы оформили
8: собственность? А, нет, со дня собственности,
9: когда
8: да.
9: мы оформили в собственность.
8: Как ваша, вы вступили в собственность, тогда и пройдет 3 года.
9: У вас есть льгота в виде 1 миллиона, да, который не будет облагаться, и, соответственно, здесь бы в таких случаях мы, опять же, на прошлой неделе разговаривали с нашими коллегами, которые занимаются экономикой, занимаются бухгалтерией, и есть такое мнение, что нужно смотреть, на каких условиях и когда было куплено это имущество, потому что... Как мне сказали, что некоторые могут поставить в уменьшение налоговой базы ту стоимость, за которую покупалась эта недвижимость. Может ли такое
8: или
9: быть?
8: Сложно.
9: Да, вот это очень, это впервые, да, такой сложный кейс у меня был. И бухгалтер говорила, да, мы так делали. И налоговое такое уточнение и уменьшение налоговой базы принимала. Может ли быть такое?
8: Как вас зовут?
12: Антонина Ивановна.
8: Антонина Ивановна, вы когда этот дом вам достался?
12: Этот дом мне достался, значит, 3 года и 3 месяца, 2 месяца.
8: Три года и 2 месяца? Но все уже 3 года вашей собственности.
9: Стоимость дома большая? Здесь нет никаких персональных данных, плюс-минус.
12: А вот где, да у меня нету ничего, господи, дом достался, я сама этого не хотела.
8: Короче,
9: мы имеем в виду вообще вот сейчас рыночная стоимость этого дома большая. Сколько он оценивается на рынке? За сколько вы его хотите продать?
12: Вот вы знаете, не имею понятия.
9: Понятно.
12: Это надо с риэлтором решать.
9: Да, в любом случае у вас будет налоговый вычет в виде 1 миллиона. То есть если он оценивается, например, в 5 миллионов, то налог нужно будет платить с 4, а не со всех 5. И, соответственно, да, риэлторы в данном случае, они также знают вот эти все нюансы налогообложения, с какой суммы и какие вычеты.
8: У нее уже больше 3 лет она в собственности.
9: А, тем более.
8: У вас уже 3 года, 2 месяца. У вас вы уже не платите налог при продаже, у вас уже больше 3 лет. Уже 3 года
9: при вступлении в наследство, конечно.
8: Да, прошло, вы когда вступили в наследство, уже прошло 3 года, 2 месяца. Поэтому к дому процедура продажи...
9: Это другое. Это 5 лет при покупке. Это 5 лет при покупке. У вас 3 года, они прошли, все.
8: Так что продавайте, Антонина. Но обойдите и все-таки займитесь куплей-продажей. Я бы даже сказал, через нотариуса можно.
9: Нужно всегда высчитывать все равно под каждую сделку, когда к нам приходят, к адвокатам, да, на... такого рода сделки, мы садимся и по новой открываем, берем все правоустанавливающие документы и по каждой сделке считаем, какой может быть налог или точное основание для его освобождения. А здесь прошло 3 года, да, то есть меня немножко самое спутал вопрос.
8: Да, уже 3 года и 2 месяца. Да. Марина пишет, недавно я лежала в больнице, и там была бабушка, которую не забирали домой. Она подарила квартиру внуку, а он ее продал. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, Лиля, в тексте завещания можно указать условия для получения завещанного имущества, такие как обязательство обустроить захоронение и ухаживать за могилой?
9: Да, завещательное распоряжение. Мы можем, конечно, безусловно, прописать.
8: Прописать можно. Вот. Кто за этим будет следить?
9: Кто проконтролирует? Да. Кто проконтролирует?
8: Вот вы написали дяде Васе, а он сказал, да, идите.
9: Ну, или даже, да, вы полагали, что будет установлен, не знаю, бронзовый памятник на дорогом кладбище с покупкой места, а сделали обычное социальное захоронение. С одной точки зрения, он выполнил обязательства захоронил надлежаще в гробу, на кладбище, да. Но это не в том масштабе, в котором хотелось бы. Тонкий вопрос.
8: Да. 7373948. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Да, здравствуйте. Спасибо.
13: Здравствуйте. Вика, не очень приятно. Максим,
9: здравствуйте.
8: А что это за звук у вас?
9: Поворачивает человек в машине, мчится по делам.
13: Паркуюсь.
9: И звонит на радиостанцию, говорит Москва. Слушаем.
13: Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. У меня вот у тещи квартира не приватизированная.
9: Угу.
13: Ну, естественно, две дочки, там жена моя, сестра, сестра ее. Вот. И нет документов никаких на квартиру вообще. Обращались в архивы. В архиве дали какую-то одну справку, что та, чья эта квартира была, это тестя какая-то, тетя, по-моему, или кто-то там. Но она от военной части получила, это было в 67-м, по-моему, году, эту квартиру. В общем, утеряны документы все. Нам все говорят, что как-то можно сделать это через суд. Проще, чем какие-то документы где-то добывать, потому что у нас с одной инстанции в другую, и вот мы ходили-ходили, толком мы так ничего не получили.
9: Если 15 лет прошло без документов...
8: Да, прошло.
9: Прошло. По большому счету мы можем... Да. Мы можем говорить об оформлении в собственность, то, что первое приходит, имущество, которое признано бесхозным, да, доказав, что 15 лет вы за ним ухаживали, тогда сразу ставить вопрос о признании в собственность этой недвижимости. Но тут же найдутся собственники этой квартиры. Кто? Она в любом случае у кого-то на балансе, либо у города, либо у войсковой части. У кого-то такого быть не может, что она, ну, в воздухе, да, но вот где-то вам кто-то не додал документ. Все-таки нужно было бы отправить адвокатские запросы и посмотреть, во-первых, и в архив нужно запросить вам, как, ну, вашим родственникам, как проживающим там. Не может быть ничье имущество. У кого-то оно есть на балансе. И там, когда мы установим, кому оно принадлежит, потому что когда даже мы идем в суд, а кто у нас будет ответчиком, да? Но нужно, нужно поискать же.
8: Короче, надо найти, кто выдавал квартиру, у кого она на балансе, вашим родственникам. И через них еще и можно и позапросить документы, по которым она была как бы выдана. А вы узнавали, вот вы говорите, вас из инстанции в инстанцию отправляют, это куда?
13: Да, нам дали с архива справку, а в этой справке было там написано то, что распределена эта квартира там от воинской части, выдали там И даже нету, там есть, допустим, город, грубо говоря, Балашиха, там, да, нет ни улицы, ни номер квартиры, ничего.
8: Часть военная еще жила. Часть военная существует?
9: Там в Балашихе, да, нет, да, уже, да. Мне кажется, там очень много
8: военных, говорит, уже.
9: Частей. А по выписке, обычной выписке из Росреестра, кто числится собственником? Брали такую?
13: Брали, там обычно просто, ну, теща прописана, кто вот, обычно, когда берешь справку...
9: Это справка о проживающих, это справка о проживающих. Да? А я говорю о выписке из Росреестра. Вот там отражается собственник имущества. Город Москва, войсковая часть, либо физлицо. Вот нужно...
8: Но если войсковая часть, то это наверняка Министерство обороны, может быть.
9: Конечно.
8: Попробуйте запрос сделать в Министерство обороны.
9: Сначала берем выписку из Росреестра, смотрим, кто собственник. Когда мы знаем, кто собственник, либо там не отражается, да, если не отражается, еще будут запросы, но первое, нужно Росреестр, кто собственник, город, там, а. Московская область, да, город Балашиха или Балаших?
8: Балашиха,
9: да. Соответственно, дальше тогда вполне возможно, можно будет идти в суд и устанавливать, но как только подается иск в суд, сразу находится собственник, это вот идеальная практика.
8: Росреестр, да. После Росреестра можно в Министерство обороны запрос сделать, а если что-то непонятно, в Балашихе по месту жительства этого...
9: Городская администрация.
8: Да, городская администрация.
13: Администрацию ходил я.
9: Но что говорят?
13: Администрацию ходил, да, квартира на балансе, как бы, ну, то есть она... Мы только, говорит, видим, что она не приватизирована, ваша квартира. Больше вам сказать ничего не
8: надо. На балансе тоже у кого? Говорят, что вот,
13: нет там баланса какого-то, как такового, вот, не знаю. Они просто... говорим, что не приватизирована квартира, и все.
9: Ну, значит, просить заключить договор социального найма официально и получить отказ, если они откажут, да? То есть нужно действовать исключительно в правовом поле и писать официальные запросы. Официально брать выписку из Росреестра в первую очередь, вот, да?
13: В первую очередь, да.
9: Соответственно, когда вы увидите, позвоните потом нам, кто-то
8: расскажите. Нам интересно будет. Удачи, держитесь, спасибо большое. Так, это мы уже спрашивали, это тоже задавали. Ну, давайте еще вот. Здравствуйте.
14: Добрый день.
8: Добрый.
14: Вопрос к уважаемому адвокату. Лиля, будьте любезны, вот такой вопрос. У меня под домом, где я живу, есть машиноместо. Оно как бы ничье. Мы через знакомых риэлторов пробивали по кадастру, оно никому не принадлежит. Когда-то очень давно, когда дом построили... Был договор по переуступке прав собственности.
8: Нет, подождите, подождите секундочку. Вы в ЖК живете или обычный дом?
14: Нет, это дом, ну, квартиру покупали, да, ЖК.
8: В ЖК, ну тогда вот. Такого не может быть, чтобы земля под домом никому не принадлежала. Она нет, или принадлежит городу, или...
9: Не о земле, вопрос, машиноместо.
14: А машиноместо,
8: да. Такое тем более.
14: Вот, то есть мы пробили по кадастру, этот номер, так. Адрес уже есть, да? Вот, в кадастре, значит, написано, что ни за кем это место не числится. То есть это был какой-то предварительный уникально. Договор с кем-то, когда-то кто-то его купил. Потом этот человек пропал. То ли он уехал за границу, то ли умер, то ли переуступил кому-то, но данных нет вообще. И вот я хочу это место купить, но не могу. С чего начать? Как вы думаете?
9: В Росреестр выписку, есть там собственник или нет? Вы по кадастру посмотрели что? То, что там только кадастровый номер. Выписку вы брали? В выписке кто собственник этого машиноместа?
14: Выписка из Росреестра.
9: Да.
14: Ну вот собственника нет, понимаете? То есть мы
9: так,
14: сейчас...
9: собственника нет. А дом строился в какие времена? Это еще с кооперативных?
14: Значит, смотрите, времен? Дом 2008 года постройки.
9: Новый, так.
14: Там два этажа, значит, с машиноместами.
8: Да не важно, сколько там живу. Этажей, чего время, давайте не терять.
14: Да,
8: идите
14: да.
8: в МФЦ... Идите в управляющую компанию своего дома и выясняйте там, а Росреестр должна бумага... Такого не может быть в Москве, тем более, чтобы машина места, которая стоит по миллиону...
9: Они недооформили, вполне возможно. То есть там может быть первый собственник-застройщик. Дальше они продали, а новый собственник недооформил в собственность.
14: Да, не вступил в права собственности.
9: Конечно, да. Он не зарегистрировал свое право, и эта сделка в подвешенном состоянии.
8: Представьте, кому тогда это все отходит, значит, выморочное имущество.
9: Выморочное это только наследство. Если пройдет 15 лет, и наш радиослушатель
8: будет
9: докажет,
8: ухаживать за
9: да,
8: этим
9: что надлежаще ухаживал за этим местом, тогда в судебном порядке вот здесь проще. Можно будет признать право собственности за этим имуществом. имуществом. Вот здесь понятно.
14: А могу я на это место машину ставить? Мне охранник говорит, это не оплачено место, убирай машину, это не твое.
9: Не оплачено кем?
14: Ну, за машинное место нужно платить ежемесячно на охрану, на тех нужды и так далее.
9: И, соответственно, видите, уже есть конфликт интересов, уже есть третьи лица, которые тоже могут и
8: хотят претендовать
9: на это.
14: Да. А сам он туда ставит чужие машины за денежку.
9: Естественно, зарабатывает.
8: Договоритесь с ним, и вы будете ставить.
9: Потому что если ваш охранник... Да, если и когда ваш охранник докажет, что именно он ухаживал 15 лет, то он его в собственности оформит. Хитрый охранник.
8: 15 лет прошло с 2008 года. Кстати. Лилия Петрих была нашим народным адвокатом сегодня. Лилия, спасибо, удачи, до следующей недели.
9: До новых встреч, дорогие друзья.
8: Макс Челноков был с вами. Сейчас у нас новости, а дальше продолжим.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Час дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали заявление Тегерана о планах выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно нуждается в дополнительных разъяснениях. Мы действительно слышали такие заявления вице-спикера парламента. Это заявление нуждается в разъяснениях, ответил он журналистам на брифинге. При этом Москва рассчитывает на сохранение за Ираном статуса важного и ответственного участника соглашения. Ранее заместитель спикера иранского парламента Али Некзад официально сообщил, что законодатели Исламской Республики изучают вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Проект находится на рассмотрении с пометкой «чрезвычайной срочности», подчеркнул заместитель спикера парламента агентству «Фарс». Глава Пентагона мобилизует кибервойска для защиты ноябрьских выборов в Конгресс. Пит Хексит подписал директиву о защите избирательной системы страны от угроз. Согласно документу, войска будут действовать в тесной координации с Министерством внутренней безопасности для выявления зарубежного влияния. Согласно официальному заявлению представителя Пентагона Шона Парнелла, главной задачей ведомства остается защита целостности и обеспечение безопасности демократических процессов. В свою очередь, глава киберкомандования и директор агентства нацбезопасности генерал Джошуа Рад заверил, что ведомства уже ведут совместную аналитическую работу. Конкретные государства, однако, от которых может исходить такая угроза, не называются. Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову. Президент направил телеграмму в день ее 90-летия. Глава государства назвал юбиляршу человеком особого обаяния, преданным лучшим традициям отечественного искусства и пожелал ей крепкого здоровья. Вы посвятили свою жизнь служению культуре, состоялись как актриса театра и кино, режиссер, писатель, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Советская и российская актриса дебютировала в кино в 1957 году, исполнив роль в фильме Захара Аграненко «Ленинградская симфония». Алла Демидова также снималась у Игоря Таланкина, Андрея Тарковского и Киры Муратовой. С 1964 года Демидова служит в театре на Таганке. Синоптики прогнозируют похолодание в московском регионе в четверг. Первая половина недели еще будет относительно теплой, с превышением климатической нормы на 2 градуса. Однако уже с 1 октября столбики термометров в столице опустятся до плюс 13, плюс 15 градусов. Цифры ТАСС привела ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Согласно официальному прогнозу погоды, понижение температуры будет сопровождаться северо-восточным ветром со скоростью до 10 метров в секунду. В пятницу и субботу похолодание усилится. Ночью воздух остынет до 1,6 градусов тепла, в дневные часы температура не поднимется выше плюс 13. Метеоролог также предупредила, что в регионе установится высокое атмосферное давление, а в ближайшие две ночи, в среду и четверг, возможны густые туманы. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ощущается на 2 градуса меньше, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
15: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8.
18: В
17: эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии, доцент СПбГУ, кандидат политических наук Анна Сытник. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
20: Дамы и господа, заводите свои моторы!
19: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
20: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: На правах рекламы.
23: Программа в записи.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайшие 25 минут мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается сна каждого из нас. Что 80% жителей планеты, страдают вот этими расстройствами. Причин море, стрессы, гаджеты. А самое главное, оказывается, это матрас и подушка. Самые большие проблемы возникает вот именно с выбором подушки. Лучше обратиться, конечно, к специалистам, потому что проводим мы с подушкой, минимум 6-8 часов в день, стало быть, почти половину своей жизни. И вот что... Как правильно выбрать, какую подушку, как она должна выглядеть, чтобы было прекрасное самочувствие, мы сейчас и разберемся. В этом вопросе нам поможет исследователь физиологии сна, специалист, который изучает влияние, нарушений сна на здоровье, Фаина Полазник. Фаина Борисовна, добрый день.
25: Добрый день.
8: Давайте сразу с места в карьер. Правда ли это вот то, что в этом исследовании написано, что подушка очень важна для нас? Можно говорить о том, что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье.
25: Даже не сомневайтесь в этом. Здравствуйте, мои уважаемые радиослушатели. Сразу хочу отметить существенный момент, который большинство из нас как бы не принимает во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни, но при этом почему-то мало кто из нас обеспокоен качеством нашего сна. Хочу обратиться сейчас и к вам, уважаемый ведущий, и к тем, кто нас сейчас слушает. Вот если у вас появляются какие-то спонтанные сильные головные боли, недомогания, с чем вы их прежде всего связываете?
8: Но это какие-то проблемы на работе, в личной жизни, что-то держать в голове приходится. Давно не были в отпуске, например, многие люди.
25: Вы ответили честно. Наверное, у слушателей тоже примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет отметить, что крепко спит, а все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы человеческого организма. А его нарушения влияют на на ухудшение самочувствия, а также приводит к снижению умственной и физической активности. Я думаю, что вы это знаете. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Помимо нервной системы страдает и организм в целом. Нарушается гормональный баланс, система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования очень серьезные, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. А ведь многое из этого можно избежать, если правильно подходить ко сну. Например, всего лишь сменив обычную подушку для сна на ортопедическую подушку бренда Felicity.
0: Ну, получается, все именно дело в подушке. Да. Так, что это за подушка этого вот бренда?
25: Расскажу с большим удовольствием. Проблема в том, что большинство людей, хоть и знают о существовании ортопедических подушек, продолжают спать на самых обычных, а они к здоровому сну отношения практически не имеют. Вы наверняка замечали, что по утрам у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи, ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает, утром вставать тяжело, в теле нет легкости, одним словом, не выспались. Если хотя бы 3 симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз проговорим один очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
0: Решение – это сменить обычную подушку на ортопедическую,
25: да,
0: верно?
25: Представьте себе, и эта подушка восстанавливает сразу весь организм. Угу. Да, представьте себе, что это так. Ортопедическая подушка под голову, она называется Felicity, и у нее анатомическая форма. Я буду рассказывать, а вы, пожалуйста, представляйте, что это значит. Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают нашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры нашей головы и нашей шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются, дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без болей и тяжести. И это главная задача медицинского изделия ортопедической подушки Felicity. Более подробно о том, как работает подушка Felicity, как ее регулярное использование влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии. Звоните 8-800-200-30-50. Еще раз 8-800-200-30-50. Звоните прямо сейчас. И еще, я не могу не отметить и то, что мигрени по утрам и головокружение, шаткость походки. Это также нередко вызвано именно вот этими нарушениями, которые происходят во время сна. Из-за того, что у вас шея неправильно расположена на подушке. Так что звоните, интересуйтесь, заказывайте и пользуйтесь. 8-800-200-30-50. Заказывайте подушку Felicity и получите скидку 30%. 8-800-200-30-50.
0: Фаина Борисовна, давайте среди наших слушателей проведем такое исследование. Спят ли, есть ли у них простая подушка или ортопедическая? Может быть, у кого-то Felicity. Господа, напишите, спите ли вы на ортопедических подушках? Просто интересно. А я попробую побыть немного скептиком и задать такой вопрос. А почему именно ортопедическая? Нельзя ли разве лечь, спать на обычную подушку, но повыше, потолще? Вот.
25: Можете, конечно. И я думаю, что многие спят на таких подушках. Но поверьте мне, что на полезный эффект рассчитывать нельзя. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему поставить повыше обычную подушку здесь не работает. Обычная подушка сомнется, а подушка Felicity примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, это правда. Однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы в первую очередь. И вот для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используются в космической индустрии как в полетах, в частности в ложементах, это кресла для астронавтов, так и при восстановлении после полетов, это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт, подушка Felicity, доступен не только космонавтам. Подушка Felicity, повторяю еще раз, создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму, при этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется ваша личная подушка для здорового сна на долгие годы. И вы навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
0: Вот наш слушатель 657 пишет, что неправильное положение во сне может привести к развитию остеохондроза. Это действительно так, спрашивает он?
25: Спасибо, спасибо. Да, мы уточним, это действительно так. Вот давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Это отнюдь не просто боль. От остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне, а это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, мои дорогие. Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? Это инсульт.
0: Так, Фаина Борисовна, вы сейчас напугаете всех нас от подушки, может быть, инсульт? Давайте подробнее тогда.
25: Вы знаете, существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и имеющегося атеросклероза. Но почему-то забывают добавить, а еще это результат плохого неудобного сна. Той самой старой подушки, мои дорогие. Ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий из-за плохой подушки, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупнейшие артерии пережимаются, а если в них есть, пусть небольшие, атеросклеротические бляшки, они слипаются, и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно и описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались. В спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Felicity. Ортопедическая подушка нового поколения.
0: Я прошу еще вот немножечко такой момент, чтобы вы рассказали о таком моменте, вернемся к остеохондрозу, может ли он опять же появиться, да, если вот человек даже при хорошей подушке спит в неудобной позе?
25: Вы знаете, может. Неудобная поза ведь тоже зачастую связана с неудобной подушкой. Вот я вам рассказываю, а вы, пожалуйста, представляете, как вы спите, какая у вас подушка. Я прошу, так сказать, немножко напрячься и вступить с нами в такой, в немой диалог. Вспомните, как вы вот эту подушку во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный остеохондроз – шейный, потому что головушка наша такая, что связана с телом шеи нашей. Шея наша слабенькая, она ничем не защищена и постоянно испытывает нагрузку. Она отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – это раннее старение, не хотим. Это снижение активности, в том числе и умственной, не хотим. Это уменьшение продолжительности жизни. Этого мы тоже не хотим, это нам не подходит. И вот для того, чтобы не было этого, была разработана ортопедическая подушка Felicity. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 230 50. Звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку или вторую подушку в подарок. Так что звоните.
0: А, и наш слушатель, так, 077 спрашивает, как долго следует спать на ортопедической подушке и может ли она полностью избавить от симптомов остеохондроза?
25: Разберемся. Использовать ортопедической подушкой Фелисити можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете адекватны, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания мозга. Сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза, ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму самостоятельно, услышьте меня, пожалуйста, и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеи, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом наших анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание, поддержит шею во время сна в правильном положении.
0: Я, знаете что, Фаина Борисовна, хочу спросить еще, вот подушку мы поменяли, да, а если матрас плохой, это же тоже будет плохо.
25: Вы абсолютно правы, спасибо вам за такую коррекцию нашего разговора.
0: Что там с матрасами у нас?
25: Вы знаете, я бы рекомендовала обратить внимание и на ортопедические матрасы Фелисити, которые и обеспечивают правильное положение позвоночнику и помогают облегчить боли в пояснице. Сон на таких матрасах – это возможность просыпаться с хорошим настроением, бодрыми и полными сил. Есть такие матрасы, и они прекрасно работают. Вот начнем с матрасов, которые изготавливаются из высокоэластичной пены с наполнителем нанофиллер. Они быстро восстанавливаются и запоминают, то есть как бы выпрямляются и запоминают форму человеческого тела. Матрасы не просто могут иметь различную степень жесткости, но и один матрас может быть разным по жесткости в зависимости от стороны. Ортопедические матрасы с наполнителем нанофиллер также дополняются аэропеной, термовойлоком, кокосовой койрой и шерстью мериноса. Все, чтобы поддержать позвоночник. Но что касается ортопедических матрасов из монолитного слоя латекса, то они понравятся любителям жесткого спального места или тем, кому рекомендовано использовать средние матрасы.
0: Я, знаете, что сейчас подумал? Я вспомнил, я ходил, покупал себе матрас как раз в магазин, и мне продавец говорит: вы знаете, молодой человек, вам надо подобрать матрас, который подходит именно к вам.
25: Да.
0: Ложитесь, и будем подбирать. Выбор матраса проходил, наверное, час, если не больше.
25: И
0: что
25: это
0: значит,
25: это
0: индивидуальный матрас себе
25: безусловно
0: подбирать?
25: Безусловно, безусловно. Это же должно поддерживать именно ваше тельце, любимое. Перед покупкой надо знать ответы на несколько вопросов. На какой вес? На какой возраст? Вопросы здоровья имеют важное значение. Например, страдающим остеохондрозом подходят матрасы средней степени жесткости. А вот если человек испытывает боли в спине, то следует обратить внимание на изделия с разными сторонами по жесткости. Хочу особенно подчеркнуть, что ортопедический матрас подбирается индивидуально. Вместе с тем вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, узнать все полезные свойства матрасов, как и подушек Фелисити, и как их получить, можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Внимание! Только сегодня каждый, кто сделает заказ по номеру 8 800 200 ровно 3050, получит скидку 30%. Звоните!
0: Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим о подушках и матрасах, именно ортопедических. Помогает нам в этом наша гостья, специалист по сну. Фаина Борисовна, у меня вот такой еще вопрос. Может быть, это не вопрос, то, что...
25: Констатация.
0: Констатация, да, что многие мы страдаем бессонницей. Это не пустой слух.
25: Это не пустой звук, потому что, понимаете,
0: не пустой звук, то есть, да.
25: наша головушка, наш головной мозг, это наш главный компьютер, призванный определять и поддерживать состояние всего нашего организма. Давайте вот, конечно, поговорим о состоянии нашей головы в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, я уже объясняла, что полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима каждому. Угу. И это процесс непрерывный. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизнедеятельности, от продуктов метаболизма. И мы просто, дорогие мои, мы просто должны, обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Felicity. Ну и матрасы, естественно, если вы в них нуждаетесь. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти изделия производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для полноценного питания головы, кровью во время сна.
0: Наш слушатель Макс в Телеграм пишет, есть ли у этих подушек и матрасов, так, сейчас, секунду, удостоверение от Росздравнадзора, подтверждает ли это удостоверение вот как раз этот эффект памяти, обладают ли они, так, эти подушки точно и матрасы?
25: Выдано регистрационное удостоверение на подушки противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания формы. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение, за счет чего это достигается, объясню. В составе подушки наноструктурированный эластичный наполнитель с ионами церия, проще говоря, частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным. И самое главное, ведь они не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо – материал животного происхождения. Вы это знаете. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не пропускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и запаха. В подушке Felicity все иначе, ее наполнитель экологический, чистый, он дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит бережет и восстанавливает здоровье.
0: Тая прислал нам фотографию своей подушки, так. Я не могу прочитать название, вот, наверное, хорошая, не знаю. Так, 929-й спрашивает, порасскажите, как работает эффект памяти у подушек и матрасов.
25: Вы знаете, это очень важно. Поэтому, да, давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляйте только, пожалуйста, ваше собственное тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев, а оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Комфортной. Это особенность материала. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контур тела, делая это правильно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя здоровый, крепкий и спокойный сон. Ощущение такое, вот будто голова парит на невесомом мягком облачке. Она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Пожалуйста, начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Услышьте меня. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию по бесплатному номеру телефона 8-800-200-30-50. 8-800-200-30-50.
0: Уход за подушкой какой-то особенный или обычный? Трата
25: пожалуйста,
0: времени,
25: по этому
0: денег.
25: Поводу не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирайте только чехол. Он из натуральной ткани. Стирайте в машинке или руками, если хотите, при температуре. градусов 30.
0: Одинаковый спрашивает, а если подушка не помогает, идите к врачу одинаковый. Тут уже подушка, не подушка, все равно. Я, знаете, еще хотел спросить, а что, если спать вообще без подушки?
25: Вы знаете, Многие отвечу так, спать без подушки вообще категорически нельзя. Вы же представьте, пожалуйста, вот свой затылок, свою шею и плечи. И если шея проваливается, то это очень плохо. Вы начинаете храпеть, вы начинаете задыхаться, потому что ткани опускаются, и вы вот можете-ка задохнуться, потому что происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушается мозговое кровообращение, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Вспомните своих домашних питомцев, я думаю, что они с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что давайте будем заботиться о себе, о своих домашних питомцах, о своем здоровье. Так что начните жизнь без боли в шее прямо сейчас. Подарите себе, родному человеку или другу, подруге такую ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Вы подарите здоровье. Ортопедическая подушка – это подарок на долгие годы.
0: А, Фаина Борисовна, у меня еще такое уточнение. Мы говорили вообще-то уже об этом, но еще раз. А кому особенно показано спать вот именно на этих ортопедических подушках?
25: Показано всем, у кого
0: есть... В смысле, даже если нет проблем, даже то человек тоже может проблем, нормально спать.
25: Даже если нет проблем, они могут, потому что, когда ткани наши начинают стареть, они начинают плохо снабжаться кровью, лимфодренаж там достаточно сложный, и... Каждому человеку для того, чтобы лучше жить, лучше думать, иметь светлую голову, обязательно надо пользоваться этой подушкой. Пожалуйста, звоните 8 800

0: Центр избирком перераспределил думские мандаты депутатов Госдумы нового созыва. Причиной стал отказ от работы в парламенте большинства лидеров списка «Единой России». В их числе глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор Евгений Поддубный и еще 55 губернаторов. Не пойдет в Госдуму и генерал-полковник Александр Лапин. Он займет пост вице-премьера Татарстана. В КПРФ от кресла отказался глава Орловской области Андрей Клычков. В итоге вакантные места заняли другие представители партии, включая Владислава Головина от «Единороссов», Геннадия Зюганова от «Коммунистов», Леонида Слуцкого от ЛДПР, Сардану Авксентьеву от «Новых людей» и Олега Чернышова от «Справедливой России». Госсекретарь США заявила о возможной добыче Вашингтоном редкоземельных металлов в Гренландии. Перспектива открылась после заключения соглашения с местными властями и Данией, уточнил Марко Рубио. 22 сентября стороны официально подписали договор о расширении американского военного присутствия на острове. В интервью телеканалу Fox News политик подчеркнул, что добыча критически важного сырья не была главным приоритетом на переговорах. Однако теперь Вашингтон рассчитывает на серьезные совместные инвестиции. По оценкам геологической службы Дании и Гренландии, недра острова содержат 24 из 34 видов минералов, признанных в Евросоюзе дефицитными. При этом эксперты отмечают, что масштабное освоение этих богатейших месторождений осложняется суровыми природными условиями и полным отсутствием инфраструктуры. Футболист Федор Смолов получил иск от Роскомнадзора на 300 тысяч рублей. Письменное обращение поступило в арбитражный суд Москвы 24 сентября. Официально причину претензии в инстанции пока не уточнили. По данным средств массовой информации, бывший 36-летний нападающий сборной России не перечислил обязательный 3% сбор за размещение рекламы в интернете. Федор Смолов в прошлом сезоне впервые стал чемпионом страны в составе Краснодара, после чего покинул клуб. За свою карьеру форвард также успешно выступал за столичные «Динамо» и «Локомотив», испанскую «Сельту» и нидерландский «Фейенорд». В суде уточнили, что заявление ведомства уже зарегистрировано, дата рассмотрения спора станет известна позднее. Хакеры взломали базу данных Пентагона и похитили сведения 3 миллионов сотрудников. Кибератака на кадровый центр военного ведомства поставила под угрозу нацбезопасность США. В руки хакеров попали номера социального страхования и подробная информация о роде деятельности как военных, так и гражданских служащих, передает американский телеканал ABC News. Всего взломанная база хранит свыше 60 миллионов американцев. Данные американцев, включая ветеранов и членов семей военнослужащих. Согласно официальному заявлению представителей Пентагона, уязвимость в системе уже ликвидирована, а явных доказательств того, что преступники успели воспользоваться украденными сведениями, нет. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16. Ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для...

0: тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего.
2: Люсь, Леш, обедать все стынет.
3: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
5: Герман Бабаян.
6: И Макс Челноков.
4: Ну что,
5: срочно включайте нашу видеотрансляцию. Телеграм-канал «Радио говорит Москва».
4: YouTube
5: «Говорит Москва». ВКонтакте говорит Москва, да. Присоединяйтесь, потому что там,
4: потому
5: сейчас.
4: Что сегодня мы будем говорить о самых популярных о самом популярном блюде, который присутствует во многих кухнях мира. Это и в китайской, и в польской, и в американской, ну и, конечно же, в нашей, в русской кухне, потому что мы поговорим о пирожках, друзья. И встречайте сегодня у нас в гостях блогер, кондитер, писательница Алена Аракчеева. Алена, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
6: Алена. День.
7: Да, действительно, сегодня я принесла с собой пирожки с капустой.
4: Дайте
7: и яйцом.
4: Мне.
7: Я очень люблю пирожки. Каждую осень у нас в семье есть традиция. Мы устраиваем пирожковую вечеринку. Мы собираемся на даче всей большой семьей. У нас там есть старая печка. И весь день мы занимаемся тем, что мы печем пирожки с разными начинками, готовим сладкие пирожки. В общем, все возможные виды, какие существуют, мы готовим все. И с капустой, и мясные, и рис яйцо, и лук яйцо, и сладкие из ягод, которые собрали на даче. Чаще всего это смородина и крыжовник. В общем, это такая добрая традиция, и поэтому сегодня я решила прийти с пирожками.
5: И вы пришли сегодня с пирожками, это... которые испекли сами, и Макс сейчас, мне кажется, съест, и нам ничего не останется.
4: Я один попробовал.
5: С капустой. Но Алена еще принесла тесто, которое она сама сделала, и вот сейчас прямо в прямом эфире она будет нас учить делать правильно пирожки, я так понимаю, с повидлом, да, наверное?
7: Да, здесь у меня джем из абрикоса, и можно пару слов сказать о начинках. Если это какая-то ягодная или фруктовая начинка, важно, чтобы в ней содержался крахмал. Я добавляю кукурузный крахмал.
4: Иначе, да.
7: Картофельный не очень люблю, потому что он отдает каким-то вот этим картофельным послевкусием. А если смешать крахмал с небольшим количеством воды и добавить вот в джем, в повидло, то будет намного лучше.
5: Примерно какие пропорции крахмала должны быть?
7: Ну, где-то на 200 граммов ягод или фруктов таких жиденьких я кладу столовую ложку крахмала и буквально чайную ложку воды. Но даже если использовать свежие ягоды, их просто можно обвалять в крахмале, и уже будет лучше. Они уже будут лучше держаться и себя чувствовать.
5: Быть в форме.
7: Да. Важно, чтобы начинка была остывшая, не горячая. А то, когда я иногда тороплюсь, я вот люблю взять горяченькое, но потом внутри тесто получается клёклым, это не очень вкусно, не классно, поэтому начинку обязательно остужаем. Когда я готовлю мясную начинку, я добавляю немного бульона в нее, чтобы было сочнее. Здесь важно не переборщить, чтобы она не была жидкой, но вот можно чуть-чуть добавить бульончика, и она уже будет сочной при выпечке.
4: А вот в этой с капустой, что я съел, капуста свежая же?
7: Ну да, не квашеная, просто я ее потушила и добавила яйцо.
4: А тесто для пирожков каких видов бывает?
7: Ну, вообще, основа любого дрожжевого теста – это дрожжи. И здесь можно выбирать из разных видов дрожжей. Есть свежие, прессованные. Это мой любимый вид дрожжей, потому что для меня они имеют какой-то особый вкус. Я их покупаю, и их редко можно найти в магазине, да. Потом я их замораживаю. И, кстати, после заморозки они чувствуют себя прекрасно, нужно просто разморозить и использовать. Есть сухие быстродействующие, это вот самые популярные, которые такие мелкие. Есть инстантные дрожжи, они продаются в гранулах, и их особенность в том, что не нужно делать опару, их не нужно активировать. Можно сразу забросить в тесто, и они уже действуют. А вот сухие быстродействующие нужно активировать с помощью опары. В эту опару должно входить что-то углеводное. В данном случае, в случае теста, это сахар, потому что вообще дрожжи – это одноклеточные грибы, и они питаются чем-то углеводным, то есть сахаром. И когда в опаре есть сахар, хибы сродействующие будут активированы. Нужно оставить это на какое-то время. Существуют даже жидкие дрожжи. Я недавно с ними столкнулась. Их используют в промышленном масштабе. И, в принципе, их можно в домашних условиях приготовить. Это что-то по типу опары, но эта опара должна иметь долгий срок хранения. Ну и еще хочу сказать о закваске. Закваска – это, конечно, не основа вот прям таких классических дрожжей в понимании, но моя мама любит печь хлеб на закваске, и она сама выводит эту закваску, она делает что-то из злаковое, и она как-то вот сквашивает, у нее начинают бродить ягоды, фрукты, которые она использует, очень интересно.
4: Пьяные пирожки, что ли?
7: Ну да, я даже как-то делала из ее теста заквасочного пирожки, и нет никакого привкуса брожения. Но вообще, действительно, тесто, оно же бродит, вот эта вот расстойка, это и есть брожение. И поэтому важно хорошенько расстоять тесто. Для дрожжей самая приятная температура 25-30 градусов. Поэтому иногда даже я включаю духовку, отправляю туда, все плотненько укутываю там полотенчиками и так далее, и у меня настаиваются в духовке. Но есть и специальные шкафчики для расстойки, это прям такой отдельный аппарат. Но в домашних условиях либо в теплое место, либо просто в духовку.
4: А вообще скажите мне, пожалуйста, вот пирожки – это основное блюдо или все-таки, Марина, это перекус?
5: Почему ты меня-то об этом спрашиваешь?
4: Ну, ты же как профессионал в этом плане.
5: В смысле, как я как специалист по пирожкам?
4: Ну, пусть будет так.
5: Ну, как хочешь, так и делай.
6: Зависит от количества съеденных пирожков.
5: Конечно.
4: Но все-таки большое количество пирожков – это не очень хорошо. Это все-таки тесто.
5: Вы себя останавливаете? Или когда вечеринка, понимаете?
4: Сколько ты можешь есть?
6: Все, что дадут.
7: Нет, у меня есть какой-то внутренний ограничитель, стопор. Я вот знаю свою дозу и стараюсь придерживаться. Но мне нравится разнообразие начинок, и мне всегда хочется попробовать каждого пирожка по начинке. И мне нравится их делать маленькими. Потому что на самом деле можно из вот таких двух маленьких сделать пирожок один побольше, да. И некоторые делают большие пирожки. А вот если таких маленьких наделать, кажется, ну, как будто бы он же маленький.
4: Ну, с капустой, с яйцом это более-менее, там, клетчатка, все нормально. А с картошкой и тесто это уже как-то тяжеловато.
7: Ну, вот мне почему-то не нравится картофель в пирожках, но нравится в варениках. Картошка, грибы и вареники супер, да, а картошка, грибы и пирожки вот не мое, мне слишком плотно. Как бы, да, и тесто,
4: нравится.
7: И пюре.
4: Гера, картошка, грибы и пирожки.
6: Отличные пирожки.
4: А мясо?
6: Отличные пирожки.
4: Я тоже так думаю. Очень все вкусненько.
6: Пирожки, пирожки, пирожки, пирожки.
4: Пирожки. Время обеденное. А есть какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, фишки, которые вот вы конкретно используете при приготовлении?
5: Чтобы пирожки такие были красивыми, ровными.
4: Как вот ваши.
7: Ну, все начинается с теста. Я очень люблю готовить тесто на сметане. При этом я не использую молоко, я использую воду. И по факту, если смешать воду и сметану, получится что-то похожее на молоко. Но вот я именно предпочитаю в жидкой части использовать воду плюс сметану, все это разводить. Обязательно я хорошенько тесто солю. Меня этому научила мама. Она каждый раз говорит, ты посолила. Ну, то есть, действительно, сладость оттеняется чем-то соленым. И вот сахар и соль должны быть в балансе. Когда я готовлю пирожки, я никуда не тороплюсь. Я выделяю под это целый день. Потому что если есть спешка, тесто все равно будет как-то растаиваться недостаточно, если хочется поторопиться. Поэтому чем больше вы его растаиваете, тем лучше. Как проверить готовность теста, когда вот оно уже подошло? Ну, сейчас тут уже, конечно, сложно будет это проверить, но нужно нажать, и вот эта вмятина, она медленно восстанавливается.
4: Ну, он восстановился.
7: Если она восстанавливается очень быстро, значит, тесту нужно еще расстояться. Если эта вмятина вообще не восстанавливается, и она застряла, значит, тесто уже перешло, оно перестояло. Но, конечно, перебродившее тесто не очень хорошая история в том плане, что готовый пирожок будет не очень вкусный. Вот, и я никогда не жалею начинки, я всегда забиваю вот по максимуму, как я могу, я добавлю такое количество начинки, потому что я ее очень люблю. А еще когда...
4: А начинка, вот кто-то спросил, слушатель, 50 на 50 в пирожке или все-таки начинки больше?
5: Ну, Алена, мне кажется, побольше, да,
4: кладет?
7: Ну, вот я стараюсь,
4: тесто,
7: да.
4: Ну, у вас прям тончайшее тесто.
7: Да. Но здесь как кому нравится, я... Считаю, что в данном случае тесто – это обертка для начинки. И вот я придерживаюсь такого принципа. Вот, поэтому, да, здесь сколько уместили, столько и хорошо.
5: Когда тесто готово, что вы с ним дальше делаете?
7: Потом я делю его на шарики, эти шарики тоже отдельно растаиваются. Из шариков я делаю лепешечки, кладу начинку, защипываю, делаю гребешки или просто защипываю, переворачиваю. И вот эти пирожки, например, было очень удобно готовить, потому что это были как бы такие шарики с начинкой. Я их немножко приплюснула, разложила на противне, они даже где-то слиплись. Это очень удобно в том плане, что можно много уместить сразу на один противень. Не нужно какое-то расстояние выдерживать. Mm-hmm. В любом случае они растаятся, они поднимутся, и я так просто экономлю место. Вот, потом в готовом виде пирожок тоже оставляю на расстойку. Каждый раз где-то минут на 15-20. Если время позволяет, можно и на полчаса оставить. И затем я их выпекаю. Вот выпечка – интересный этап, потому что перед выпечкой смазываю льезоном. Льезон – это смесь яйца,
4: молока.
7: Да, молока, и еще там, ну, можно сахар добавить. Иногда кто-то добавляет соль, кто-то просто молоко, яйцо, здесь как хочется.
4: Это чтобы они были как лаковые,
7: да,
4: такие.
7: Да, да, да. И
4: запеклись красиво.
7: После этого расстойка, потом выпечка. Мне нравится выпекать на температуре ниже 180 градусов, потому что тогда они равномерно поднимаются и не подгорают сразу сверху, а вот есть какое-то... Со всех сторон видно, что они, да, пропечены. Mm-hmm. Поэтому где-то 170 градусов, мне вот это нравится. А потом я достаю и использую лайфхак моей бабушки. Это очень крепко заваренный чай, которым я прохожусь по всем пирожкам, и появляется вот этот блеск. Я не знаю, как это работает.
4: В смысле, кисточкой?
7: Да, я кисточкой прохожусь.
4: Смазываете готовые пирожки чаем крепким?
7: Да, да, очень-очень крепкий. Прям вот заваренный, сильно-присильно, черный.
4: Чефир такой.
7: Да, все верно. Прохожусь кисточкой, тоненько обмазываю. Они приобретают и блеск, и цвет как-то насыщеннее становится. Моя бабушка всю жизнь так делает, я тоже так делаю. И чай не чувствуется при этом.
5: Я замечу, что Максим опять подкатывает к пирожкам.
4: Я не к пирожкам, я буду сейчас...
6: Да, конечно.
5: Нам может сейчас не достаться с тобой.
4: Да достанется вам всем, я много не ем. Ой, какие вы смешные с этой стороны на вас смотрели. Вы такие необычные с этого ракурса. Я хочу просто посмотреть, какие вы любите зажимы, чтобы... Какие формы зажимов? Мне интересно.
5: Гребешок,
4: а что такое гребешок? Я не понимаю. Это сверху, когда
5: сверху,
4: вот так?
5: Сверху, да.
4: А, сверху, да. Так. А еще какие?
5: Какие еще бывают зажимы? Что еще можно сделать?
7: Я недавно для себя открыла такие интересные защипчики, которые выглядывают в разные стороны. Это как будто буквально ущипнули и вот отодвинули. И это идет как бы, не знаю, как динозаврик выглядит.
5: Я поняла,
7: Но мне это очень нравится. Это выглядит мило и запекается красиво. Поэтому вот полюбила такой вид.
5: Наш ты уже разложил себе?
4: Да, я уже положил
5: себе. Накрыл себе поляну.
7: Значит, нам обязательно нужна мука. Рабочую поверхность нужно припылить мукой. Аккуратненько так.
5: Нужна ли скалка или стакан для вырезания?
4: Кстати, да, вот стаканом же проще.
7: Я ничего не использую. Я использую весы, чтобы все шарики были одинакового веса, размера. Но на самом деле мы просто отщипываем кусочек теста.
5: Так.
4: Где мы это будем печь сегодня?
7: Мы не будем это печь. Ну, или я, может быть, да, заберу с собой. Но зато можно будет показать... разные виды.
5: Мне. Как работают профессионалы.
4: Так, что дальше?
7: Потом я делаю из этого, собираю вот такой вот шарик. Формую тесто. Но вообще это классно делать на рабочей поверхности, когда вот такими круговыми движениями, но здесь тогда
4: вот
7: будет...
4: В ладонях я могу вот так же, правильно я делаю?
7: Да.
4: Так, короче, мы крутим тесто в ладонях. Такие шарики, колобки. Дальше, что у меня какой-то... Он как мозг получился.
5: Ну, Максим.
7: Крутим. Получается вот такой...
4: Вот смотрю, Алёна, он какой красивый.
5: Хороший, ровный, круглый.
7: Гладкий колобок. И если время позволяет, оставляем его на расстойку. Но
4: мы пойдем дальше.
7: Значит, тут можно действительно использовать скалку. Но мне очень нравится на наших пирожковых вечеринках сам процесс разлепливания в такую шайбочку, потому что нужно вот так вот мелкими движениями работать пальчиками.
4: Мы, короче, пирожок кладем на стол и пальцами
5: делаем
4: из него лепёшку.
7: Да. И при этом желательно, чтобы краешки были тоньше, чем серединка. Да.
4: Большую лепёшку-то делаем?
7: Ну вот. Пока разлепливаем, да. А сколько тонкую? Ну, наверное,
6: Макс
7: где-то
6: сказал, в чёрной футболке,
7: полсантиметра я обычно делаю. Тут как пойдет. Можно переворачивать вот так можно? Растягивать. Можно, да.
4: Но нет, вот в тех ваших пирожках они тоненькие, а у меня лепешка какая-то прям здоровая.
5: А еще же бывают пирожки с дыркой в центре, да?
4: Это беляш. Да. Это
7: сюда
4: беляш.
7: Еще бульончик можно.
4: О-о-о. Так и едят, да. Хотя я в России, сколько я вот беляши ел, везде их защипывают до конца.
7: Угу.
4: Дырочку не делают. А именно в эту дырочку насыпать, налить бульон, это будет очень вкусно. Хочешь пожамкать?
6: Да нет, уже начал.
7: Мне очень нравится какой-нибудь суп по типу борща. Есть вместе с пирожком.
5: Вот я недавно ела, кстати, конечно, уху, вкусно. И там как раз давали пирожок этой ухе, маленький, с, не помню, какая-то зелень была внутри с чем-то. А забыл, как он называется, этот пирожок. Он был такой
4: ревень, может?
5: Нет, нет, лично. Сам пирожок как-то назывался. Какое-то у него было название.
4: Ну, у пирожков такое огромное количество названий. Вот я помню, в Китае...
7: На разлепили.
4: Джаудзе называются там. А вот эти маленькие в Карелии...
6: Калитки.
4: Потом еще есть какие-то.
7: Ну, кстати, у калитки не дрожжевое тесто, оно абсолютно пресное, да.
4: У меня зачесалось.
5: Так, Алена, следующий.
7: Да, теперь я беру абрикосовый джем. Он довольно плотный, густой, то есть важно, что он не прям растекается.
5: Он уже с крахмалом, да, у вас?
7: Да, я проварила абрикосы.
6: Все подготовлено.
7: Начиночки.
4: Алена в центр кладет джем. Да. Сейчас я буду выкладывать. У меня
5: много,
4: лепешка,
5: кстати,
4: побольше получилась,
7: вот,
4: не страшно?
5: Все работают профессионалы.
7: Так. И теперь
4: джем какой
7: важно,
4: вкусный,
7: чтобы вот по краешку не было муки, потому что если будет много муки, то это будет очень сложно залепить.
4: Да можно же послюнявить.
7: Ну, можно.
5: Максим, ну...
7: Можно, в принципе. Теперь мы собираем...
4: Водичкой промокнула, и всё.
7: То, что в центре.
4: Мне хватит джема или побольше?
5: Хватит, достаточно.
7: Да.
4: Джема
7: достаточно. И собираем
4: краешки.
7: Я очень люблю много начинки, поэтому, конечно...
5: Такие треугольнички начинаются.
4: Мы начинаем с центра?
7: Да. И потом аккуратно всю эту начинку запихиваем.
4: Ой, у меня
7: все
4: прилипло
7: внутрь
4: к пергаменту.
5: Максим, ну, муки...
4: Блин.
7: Ну, ничего страшного.
5: Так, ну,
4: отлепись, мой пирожок.
5: Делает, но если бы делала я, у меня бы все уже порвалось, извините.
7: Ну да, вот здесь количество начинки не обязательно прям такое большое.
4: У меня много слишком начинки. А у нас салфетки. Пришли, блин, готовить, салфеток нету.
5: Ужас.
6: Есть влажные.
4: Так, вот тут вот начинка с этого края у меня все вываливается.
7: Ну, это своеобразный челлендж.
4: Челлендж?
7: Да, максимальное количество начинки туда запихнуть. Угу. Чтобы это все еще слепить.
4: У меня какой-то некрасивый гребешок.
5: Вот если выходит начинка, Алёна, что делать? Все равно оставлять ее, массировать?
7: Ну, можно немножко убрать, конечно, да. Но сладкая начинка посложнее. Угу. Жалко.
4: А мне кажется, можно слезнуть нормально.
5: У меня бы терпения, конечно, не хватило.
7: Уже его
6: залепить. Как будто бы пооблизывать свой пирожок, Макс.
5: Да. Как бы странно сейчас это не звучало.
4: Да, какая у нас интересная передача получается.
5: Максим прям профессионально гребень получился. Смотрите, Ален.
4: Ну, у меня... Я хочу...
7: начинки многовато, по-моему.
5: Да,
7: как-то
5: от души.
4: Я хочу косичку сделать из гребешка.
5: Так, получились у нас вот такие вот... Даже не знаю, как это назвать.
7: Ну, допустим, мы тут что-то залепили. Но, конечно, такого быть не должно.
5: А после этого, что мы...
7: Да, я хотела гребешок показать, но у меня тут...
4: У меня как?
7: О, супер.
5: Профессионально.
4: Ой, тут
7: дырка. Вот, кстати, на вашем можно будет показать. Сейчас давайте я руки только покажу.
5: Угу.
4: Чего показать?
5: Хотите, я компьютер открою вам?
7: О.
4: Ну, как всегда, все новое, закрытое.
5: Давайте я подойду.
7: Да, я вся в джеме. Зато весело.
4: А я нормальный, я даже ни капельки муки на себя. А, Гер, что там пишут?
5: Нам пишут...
4: С ревенем, кстати, пирожки. Вот написал парень, в Новолам ездил, попробовал.
7: Ой, это круто.
4: С ревенем, да. Это нормально?
5: Ревень прекрасно, конечно, очень полезно.
4: А как его? Это же стебли какие. Вот развалился.
7: Залепить обратно.
5: А нужно яйцом смазывать, нас спрашивают?
7: Да, нужно яйцом. Так, давайте попробуем еще разок.
4: А потом чаем, друзья.
5: Ну, чаем это уже когда готовый.
6: Чаем по готовности, да, для блеска.
7: Так, быстренько делаем.
4: Мука же, она меньше дает слепляться, да?
7: Да, да,
5: а что потом мы делаем, Алина, после того, как Максим сделал вот эту вот колбаску с гребешком?
7: На расстойку.
5: А просто стоим мы с этим гребешком, ничего не делаем,
7: да?
5: Но просто вот ваши пирожки, они какие-то прям ровные. Куда делся гребешок?
7: Я перевернула.
4: Она с другой стороны
5: выпекала. И вы запекаете просто гребешком вниз, да, получается?
7: Да, да, и все.
4: Ну, блин, вот накаркали, у меня теперь тоже вылезло, весь джем лезет.
7: Все нормально.
6: весь гребешок.
7: Надо приноровиться. Всегда это так. Первые пирожки идут сложно. Вот у нас на пирожковой вечеринке, знаете ли, тоже.
5: А сколько первый вы готовите пирожок, эти пирожки? Блин.
7: Ой, ну у нас минимум 5 разных начинок, плюс большой именинный пирог. Именинный – это когда мы тесто раскатываем, кладем в противень, выкладываем ягодную начинку и сверху делаем такие колбаски, которые выкладываем тоже прямо на начинку и делаем какие-то узорчики фигурные. Вот, ну и мы, не знаю, мне кажется, больше 150 штук обычно точно получается этих пирожков. Но у нас семья большая.
4: Короче, мой развалился, видишь?
5: Очень красиво.
7: Так, ну, хочется показать.
4: Вот, посмотрите. Но я его залепила, он, ну, я его слепила.
5: Максим так искренне расстроился сейчас, как будто он, правда, сейчас пирог хотел...
6: Жалко, грустно.
5: Хотел упекать на
4: скорболовке. Я бы мог в столовку сходить и отдать им запечь.
5: И потом бы продавали, как авторский пирог.
4: А, кстати, в микроволновке можно пироги?
7: Нет, в микроволновке не получится.
4: Они пропекутся?
7: Нет, никак. Есть такие микроволновки с функцией духовки прям.
5: Ну, вряд ли у нас такая.
7: Я такие встречала.
4: Ну, да.
7: В общем...
4: Ну, короче, мой пирог блином.
7: Начинки.
4: Мой?
5: Да.
4: Сладкой. Да, кстати,
5: а-а-а.
4: Можно.
5: А потом дома
4: очень можно заморозить?
7: Можно, да. Ну, конечно, это будет не так уже все свежее и воздушно, но тут зависит от начинки. Какую-то начинку можно заморозить?
4: Что-то все по уши в джеме и в муке.
5: Да тут ты.
7: А пирожки так и нужно готовить. Это же такой процесс.
4: А по поводу заморозки, почему нельзя? Начинка будет менее как бы качественная,
7: ну,
4: потом
7: тесто
4: выглядеть.
7: Будет менее воздушное, да, его сложнее будет так испечь. Угу. Так, ну, в общем, тут мне все равно все расходится.
5: Алина, как вы относитесь к готовому тесту?
7: Нормально абсолютно отношусь, оно бывает очень хорошее, угу. И я как-то и пробовала его, и оно очень даже. Угу. Так, в общем,
4: ой,
7: тут
4: такие защипочки. Мне понравилось, мне какое-то прям настроение поднялось.
5: Прям, ну, готовка это твоё.
7: Я прям вот
4: готовка, да, я отдыхаю.
7: Одной рукой так натягиваю, закрываю. Нет, со сладкой начинкой очень сложно это показывать.
4: Надо было мясо брать.
7: Мне надо было, да, какую-нибудь сделать плотную начинку.
4: Кстати, ливерные пирожки с ливером. Да вы, наверное,
7: я не люблю такое.
4: Да потому что это не ваше. В моем детстве это самое то было.
7: Это не мое, правда.
5: Печёночный пирог, да?
4: Печёночный, да. Это просто сказка. Алён, спасибо, очень мне зашло, я переезжаю.
5: Я знаю, чем нравится заниматься сегодня вечером. Да. Но это как такой прям способ медитации, это правда.
7: Да, я очень люблю работать с
4: тестом. Мы про яйцо уже сказали, что смазывать в конце предлагает Алёна.
7: Перед выпечкой.
4: Это первое. Второе, если хотите, чтобы пирожок был вот такого же колера, как у Алёны, готовый, да.
5: Золотистый
4: вот такой вот пирожок.
5: Забрал у нас эти пирожки.
4: Вот, я показываю в камеру.
5: Я бы все-таки застрял на этом своё внимание.
4: Вот, вот. Да на, забери.
5: Да ну все понятно.
4: Да, Марине.
6: Надо чай, пожалуйста. Очень крепко
4: заваренным,
6: заваренным
4: чаем.
6: Да.
4: И кисточкой.
7: Да.
4: Кстати,
7: да.
4: Мы на противень кладем пергамент.
7: Да, я кладу, но...
4: Смазывать надо маслицем.
7: Ну вот я просто кладу пергамент и все. Но если мы используем обычный противень, лучше смазывать маслом. Оно в любом случае прилипнет, поэтому я всегда использую пергамент или силиконовый коврик. Это отлично.
5: Да, да, да, кстати.
4: Телефонный так, пол. Какой классный вкусный эфир, мастер-класс Алена для Макса.
5: Алена, вам нужен мастер-класс сейчас провести.
4: Да, а Ника пишет, Алена такая милая девушка, помню эфир, когда Алена была у нас вместе с мамой.
7: Да, было такое.
4: Да,
7: точно,
4: про
7: книжку. Точно.
4: А Алекс пишет, а меня муж зовет пирожочек. Ну, прекрасно,
7: прелесть.
4: Мы рады.
7: Так. Пирожки объединяют людей.
4: А, так, 50 на 50 мы уже сказали. А вот спрашивают, а смородина свежая, малина, вишня, эти ягоды вообще для начинки нормально
5: подтушить? Можно придушивать как-то, нет?
7: Подходит, но лучше протушить их с сахаром и вот со смесью крахмала и воды. И идеально, конечно, с такой сладкой начинкой делать именинные пироги, как мы их называем в семье. Это открытый пирог сверху с каким-то декором, с полосочками. Если хочется залепить, то не надо так много начинки, и она должна быть очень густая и плотная.
4: Вот. А какие самые необычные начинки приходилось
5: что
4: пробовать?
5: Что вы любите?
7: Крыжовник, казалось бы, необычно, странно, да. Да, но при этом это было так вкусно, не слишком кисло, как-то вот классно было сбалансировано по сахару, и мне очень понравилось. Я люблю крыжовник изначально. А пироги просто с начинкой из лимона. У меня вот бабушка любит, она просто использует лимон, сахар, и все, и это вся начинка. И я думаю, как странно,
5: а лимон
7: но при этом
5: нужно
7: вкусно.
5: Притушивать сахаром?
7: Да, она его тушит, порки, как-то да, карамелизирует, при этом и мякоть добавляет, и специи, и от этого очень вкусно.
4: Ну, а Игорь предлагает в пирожки с картошкой добавить жареный лук. Это прекрасно. Алена Аракчи, Гордеева, блогер, писатель, кондитер, была сегодня у нас в гостях. Говорили мы о пирожках. Приятного вам аппетита.
5: Спасибо,
4: Марина
5: Ален.
4: Александрова.
6: Макс Чумаков.
4: Спасибо большое.
6: Спасибо.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
8: 14:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин запретил вывоз наличных свыше 1 миллиона рублей в страны ближнего зарубежья. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз российской валюты запрещен полностью, вне зависимости от суммы. Физические лица могут взять с собой в государства Евразийского союза, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан не больше 1 миллиона. Исключение сделают только для перелетов через международные аэропорты, которые утвердит правительство, но в этом случае потребуется официальная выписка из банка. В случае нарушения запрета всю сумму сверх лимита у граждан просто конфискуют. Власти объясняют такие меры необходимостью защиты национальных интересов. Кремль объяснил введение временного управления в зарубежных компаниях. Соответствующие указы российского президента не означают смену собственника, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет о введении внешнего управления, пояснил он. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные меры не направлены на изъятие активов или передачу их новым владельцам. Исключительно для введения внешнего менеджмента и обеспечения стабильной работы предприятий на территории нашей страны. Отвечая на вопрос о возврате прежнего порядка управления, Песков отметил, что процесс обратим, но сейчас Кремль не видит для этого оснований. Поезда дальнего следования в Брянской области пойдут по альтернативным маршрутам. Их пустят в обход закрытого железнодорожного участка. Решение принято из-за приостановки там движения после атаки на пассажирский состав. Как сообщили в Московской железной дороге, в ночь на 29 сентября инфраструктура региона подверглась атаке ВСУ. По словам губернатора Брянской области Егора Ковальчука, удар нанесен по перегону Ржаница-Тросна. В целях безопасности движение временно заблокировано. Для пассажиров пригородных электричек организовали челночный маршрут до станции Ржаница. А на самом закрытом участке между Ржаницей и Жуковской пустили бесплатные компенсационные автобусы. О сроках восстановления путей железнодорожники сообщат дополнительно. Заблокированных в Красной пещере туристов спасают в Крыму. Из-за резкого подъема уровня воды там оказались изолированы 4 человека, сообщили в региональном МЧС. ЧП случилось на одном из сложнейших маршрутов. Люди оказались отрезанными от выхода за так называемыми сифонами, затопленными подземными тоннелями. Самостоятельно выбраться на поверхность группа не может. Сейчас специалисты пытаются добраться до пострадавших сразу с двух сторон через пещеры «Красная» и «Голубиная». В операции задействованы 28 спасателей и 7 единиц техники. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Для погоды в российской столице плюс 16, ясно и без осадков. Евгений Ягушин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его что?
9: Тоже мне милит.
10: Рекламирует.
9: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 14.06, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа. Самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. В движении. Что нам сейчас показывает Яндекс? Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе напряженное, в частности, на МКАДе. Внутренняя сторона пробка начинается от Заречья и тянется она до Рублевского шоссе. Это внутренняя сторона. Также на внутренней стороне заметны затруднения на востоке. От Горьковского шоссе эта пробка тянется до Новорязанского шоссе. На севере есть незначительные затруднения в районе Ховрина. В районе северо-восточной Хорды на внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Здесь на юго-западе затруднения от Ленинского проспекта сюда наверх к Кутузовскому проспекту. На севере внешние и внутренние стороны тоже простаивают. На Садовом кольце пробка почему-то большая возникла на внутренней стороне. Тянется она от Якиманки примерно до Нового Арбата. И на набережной тоже какое-то время придется постоять.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
14: Начнем с того, что концерн «Алмаз-Антей» впервые представит экспортную версию дальнобойного БПЛА «Гарпия А1» на выставке во Вьетнаме. Далее обсудим, что авиаперелеты должны становиться все более комфортными и доступными для россиян, особенно в период отпусков. Это отметил Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Иран подтвердил проведение непрямых переговоров США при посредничестве Катара. И будем слова новые говорить, которые, вот, честно говоря, не все понятны. В общем, претендентами названия слова года стали Red Flag, нишевый и набивший уже оскомину непонятное слово Six Seven. Будем с этим разбираться. Об умных парнях у нас сегодня Анна Сытник, гендиректор ОНО координационная, простите, лаборатория, кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС России.
10: Поток. Успеем сказать главное.
14: Итак, концерн «Алмаз-Антей» впервые представит экспортную версию дальнобойного БПЛА «Гарпия А1». На вьетнамской выставке оружейной заявленная дальность поражения стационарных целей составляет до 1000 километров, точность до 4 метров, максимальная скорость не менее 170 километров в час. БПЛА способен нести боевую часть массой более 50 килограммов и работать на высотах от 50 до 2500 метров. Одновременно «Алмаз-Антей» представит обновленный автономный боевой модуль ТОР-М2КМ, комплекс ПВО всего малой дальности, выполнен без жесткой привязки к конкретной платформе и может использоваться на флоте, также в сухопутных войсках, на стационарных объектах и мобильных носителях, что делает ее межвидовым видом вооружений. Вопрос возникает в том, о чем свидетельствует все-таки появление экспортной версии беспилотника и каковы возможности сейчас, например, оборонного комплекса производить оружие вот именно БПЛА, которое задействовано активно на СВО, отправлять их на экспорт. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Алексей Иванович, здравствуйте. Алло. Ой. Еще раз перезвоним. Алексею Ивановичу еще раз перезвоним, потому что что-то со связью происходит. Еще из интересного, что на этой выставке может быть представлено. Сейчас мы найдем. Да, вот это «Гарпия». Что здесь еще? Ранее зампред «Союзмаша» России, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщал, что беспилотный комплекс «Гарпия-А1Э» это единственный в мире поставляемый на экспорт баражирующий боеприпас с дальностью действия до 1000 километров. Алексей Иванович.
13: Да-да, добрый
14: здравствуйте,
13: день.
14: Здравствуйте. Скажите, о чем свидетельствует появление экспортной версии беспилотника с заявленной дальностью до 1000 километров?
13: Ну да, это очень хороший беспилотник. Ну, правда, он уже начал поставляться в войска 3 года назад. С тех пор несколько модернизаций претерпел. И дальше будет модернизироваться. У него большая дальность, высокая точность. Это главное, что отличает его от других беспилотников самолетного типа. Да и не маленькая, 50. То есть эти беспилотники сбиваются реже значительно. Считается, что их эффективность, Гербер я имею в виду, где-то там раза 4-5 выше, чем обычных беспилотников. Но надо сказать, что вот то, что их «Алмаз-Антей» показал на выставке, на китайской и вьетнамской,
14: так.
13: Это свидетельствует о том, что, ну, во-первых, что мы уже свой рынок, что называется, свои потребности удовлетворяем, потому что своим войскам это прежде всего нужно, а потом уже на экспорт. Ну, во-вторых, то, что там показали, что все вооружения, которые вывозят на рынки, они примерно 15-20% их боевая эффективность ниже.
14: А как заявленные характеристики этого беспилотника соотносятся с предложениями зарубежных производителей аналогичной техники? Потому что говорят, что рынок БПЛА – это самый стремительно развивающийся сейчас на рынке вооружений, и, соответственно, есть, естественно…
15: Извините,
14: там... Ой,
15: связь прервалась.
14: Проблема у нас со связью, сейчас попробуем еще перезвонить. Рособоронэкспорт заявляет, что открыт к переговорам о поставках вот этого комплекса и о локализации его производства на территории дружественных России стран. Это тоже отмечал Александр Михеев, директор Рособоронэкспорта. В состав комплекса «Гарпия-А1» входит беспилотный летательный аппарат дальнего действия «БЛА-Д», выполненный по аэродинамической схеме, летающее крыло с толкающим винтом. Максимальная продолжительность полета не менее 6 часов. Длина фюзеляжа боеприпаса составляет 3 с лишним метра, 3 метра 40 сантиметров, 3-метровый размах крыла. И весит он, взлетная масса, 250 килограммов. Соответственно, вот такие характеристики дает этот беспилотник. Здесь нет, правда, пока подробностей, действительно, есть ли, например, заказчики. Но на двух выставках был представлен, на вьетнамской и китайской. Алексей Иванович, давайте в третий раз попробуем.
13: Да,
14: может,
13: да,
14: получится. Скажите, пожалуйста, а насколько важна для экспортного продвижения заявленная точность поражения, во-первых, стационарных целей до 4 метров, и как заявленные характеристики этого беспилотника вообще соотносятся с предложениями зарубежных производителей аналогичной техники?
13: Ну, дело в том, что это, собственно, Гербера вне конкуренции, потому что на 3 года уже используется и модернизируется применительно к реальным боевым условиям, то есть войсковые испытания в массовом порядке прошла. Ну и второй момент, это в промышленных объемах она производится, что тоже очень важно. Можно сделать супер-пупер оружие в одном экземпляре, а это в промышленном производстве уже налажено «Алмаз-Антеем».
14: Насколько изменилась география и структура российского экспорта вооружений за последние годы? Потому что, судя по заявлению главы Рособоронэкспорта, во-первых, ну, ждут, видимо, заказов, а во-вторых, даже готовы к локализации в дружественных странах.
13: Ну, есть проблема на самом деле, прежде всего потому, что как рассчитывать, американцы контролируют же переводы, как бы считая все финансовые потоки. это главная проблема. А вообще доминируют на рынке американцы. Наша прежняя как бы ставка была порядка 10 миллиардов в год, зарабатывали на этом. Ну, сейчас, наверное, так примерно и остались. А структура? Структура, конечно, меняется, потому что ну, мы монополисты, по сути дела, лучших противовоздушных, противоракетных систем, С-400. Вот, и Кубы, и Буки, это, безусловно, самые лучшие в мире системы, конечно, за них далеко всем остальным. И те, ну, дело в том, что американцы не разрешают покупать, они скандал вот затеяли с Турцией за того, что мы, нам мы продали С-400, да. Поэтому, ну да, противовоздушные, противоракетные системы. У нас пошли сейчас продажи, и в том числе авиации. Мы вполне конкурентоспособны, наши самолеты не хуже, чем французские, это точно. 4 плюс или 5, да, вот это, конечно, перспектива. Танки наши точно лучше. Т-90, вот, модернизированный, который сейчас есть, это, наверное, все-таки лучший в мире танк, потому что все то, что делается сейчас там в Южной Корее или в Германии, это просто тяжелые танки, обвешанные броней, которые мало куда дойдут, весят там 70 тонн, да. А Т-90 боевой танк, который уже в разных ситуациях побывал, он последний раз, значит, такая новость была на него, он отразил атаку 40 беспилотников. Да. То есть это хорошее оружие, которое прошло войсковые испытания и реальные боевые, в реальных боевых условиях.
14: Как меняется спрос на российское вооружение в странах Азии и какие факторы все-таки будут определять его динамику в ближайшие годы?
13: Ну, понимаете, оружие – это не базар, то есть там это не денежно продается. Вот, это политика государства. И здесь ведь ты покупаешь не только оружие, но и технику к нему, и обслуживание, и модернизацию, которую она проходит тоже. Да, и все это как бы рассчитано на годы, если, ну, как минимум на 10 лет, да, все это рассчитано. Поэтому здесь во многом зависит от политики государства. Ну, ясно совершенно, что наши стратегические партнеры – я имею в виду Китай, Индия, они, конечно, самые основные покупатели. Но не только Алжир, как всегда, покупает, но и какие-то страны Латинской Америки.
14: Угу. А вопрос еще, смотрите, о чем свидетельствует одновременная презентация дальнобойного ударного БПЛА и универсального комплекса ПВО на одной выставке?
13: Ну, это обычная история, на самом деле. Алмаз-Антей всегда выставляет свои вооружения. Еще раз подчеркиваю, что все вооружения Алмаз-Антеевские есть в экспортном варианте, ну, за исключением некоторых, там, С-500, условно, там, да, или Нудель, там, или, ну, это очень редко, потому что их боевые характеристики занижены несколько процентов на 20, но нам же нужны деньги.
14: Конечно.
13: Я имею в виду, в том числе концерну нужно, потому что не ок, а развиваться надо не за счет госзаказа, который пока... По определению дает 1% рентабельности, да. Угу. Поэтому, ну, да, вроде как получается.
14: Спасибо большое, Алексей Иванович, вас благодарю. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей».
1: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 FM. Поток! Успеем сказать главное.
14: Авиаперелеты должны становиться все более комфортными и доступными для россиян, особенно в период отпусков. Необходимо увеличивать число рейсов и расширить направление перелетов, отметил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Нужно создавать необходимые условия для поступательного развития отрасли, наращивания количества рейсов и маршрутов, а также повышать комфортность, доступность таких поездок, особенно в период отпусков, сказал Мишустин. Что здесь еще есть, значит, примечательного из заявлений? По данным Росавиации, с мая по август российские авиакомпании перевезли 39,5 миллионов пассажиров, из них 29 миллионов 600 тысяч по внутренним направлениям, 10 миллионов, ну здесь 9,9 по международным, 20 российских авиакомпаний выполняют международные полеты, 61 иностранная компания выполняет полеты в Россию. Это говорит об отсутствии блокады России на международных линиях. Это уже отметил сам глава Росавиации. Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Какие основные факторы ограничивают все-таки наращивание количества авиаперевозок в России?
15: До недавнего времени основным ограничительным фактором было отсутствие достаточного количества самолетов. Дело в том, что введение антироссийских санкций, с одной стороны, ограничило поставки самолетов из-за рубежа. Порядка 70 самолетов в период введения санкций остались за рубежом. Угу. И, кроме того, поддерживать в исправном состоянии технику в условиях санкций стало сложнее. Тем не менее, несколько лет наши авиакомпании увеличивали объемы перевозок, и лишь сейчас отрасль столкнулась с тем, что действительно самолетов не хватает, а объем перевозок перестал расти. Но факт остается фактом. С началом поставки новой отечественной авиатехники этот барьер будет разрушен. Угу. Были небольшие ограничения, небольшие в том смысле, что лишь в нескольких аэропортах по пропускной способности аэровокзальных комплексов и по состоянию взлетно-посадочных полос. Сейчас реализуются программы по строительству новых и реконструкции существующих аэродромов. Где-то будет проведено удлинение взлетно-посадочной полосы, что позволит использовать более вместительные лайнеры. Где-то будет построена вторая взлетно-посадочная полоса. И это расшивает узкие места с точки зрения инфраструктуры. Поэтому самые капиталоемкие проблемы, если не решены, то, по крайней мере, по ним сделан серьезный задел. Конечно, угу. остаются неразрешенными вопросы, связанные с закрытием ряда аэропортов на юге и юго-западе страны. Но это, к сожалению, ситуация, которая от авиаторов не зависит. Если мы будем смотреть вперед, то ни для кого не секрет, что спрос на перевозки так. в первую очередь обусловлен реальными доходами населения и ростом экономики страны. Поэтому мы будем находиться в той ситуации, когда угу. в самом конце нынешнего десятилетия и в будущем десятилетии авиаотрасль будет перевозить столько пассажиров, сколько, скажем так, у пассажиров будет потребностей. То есть сейчас существует некоторый неудовлетворенный спрос на перевозки. Уже на рубеже десятилетий этой проблемы не будет.
14: Потому что будет, ну, скажем так, спрос-то сейчас не удовлетворяется, потому что дорого или потому что просто не летают?
15: Сейчас спрос на самом деле не удовлетворяется в значительной степени из-за того, что у авиакомпаний нет самолетов, чтобы выполнять полеты по всем востребованным направлениям. И как раз статистика, что по международным направлениям летает с каждым днем все больше пассажиров, выбирающих иностранные авиакомпании, свидетельствует о том, что спрос есть, но российским авиакомпаниям самолетов не хватает.
14: Угу. Интересно заявление Ядрова, он здесь при главе Росавиации говорит, значит, 20 российских авиакомпаний выполняют международные полеты, 61 иностранная авиакомпания выполняет полеты в Российскую Федерацию. Я нашла статистику от 22 года, значит, от Росавиации, доклад Росавиации, октябрь 22 года, и там примерно те же самые цифры, то есть в Россию летало 50 зарубежных авиаперевозчиков, 39 выполняли пассажирские рейсы, 6 грузопассажирских и так далее. То есть ничего не поменялось?
15: Поменялась география полетов. Совершенно очевидно, что после закрытия европейского, североамериканских направлений, некоторых направлений азиатских, все авиакомпании из этих недружественных стран прекратили полеты в Россию. Но из дружественных стран к нам стало летать авиаперевозчиков гораздо больше. И мы видим, что прямые полеты, например, в страны Европы сейчас невозможны, но, к примеру, с пересадкой в других странах, в этих странах, эта маршрутная сеть для россиян все-таки доступна.
14: Насколько, с вашей точки зрения, все-таки, например, у иностранных компаний сохраняется и не только возможность, но и, в принципе, намерение, экономическая целесообразность наращивать полеты в России? То есть в данном случае речь идет о ограничениях по политическим причинам или по экономическим тоже?
15: Безусловно, самое важное ограничение – это по политическим причинам. Те страны, которые ввели в отношении России санкции, очень серьезно подставили свои авиакомпании, те потеряли доступ на очень привлекательный рынок. Угу. Если же мы говорим о ситуации, которая сложилась сегодня, крепкий рубль делает полеты по международной маршрутной сети с целью отдыха привлекательными для россиян. Поэтому мы часто путешествуем по международным рейсам, но, к сожалению, основной выигрыш от этого достается иностранным авиакомпаниям. Иностранные перевозчики с радостью осваивают все новые и новые возможности, которые сегодня им дает российский рынок. Очевидно, что если курс рубля будет скорректирован, пассажиры переориентируются на российские курорты, мы неоднократно такое наблюдали в предыдущие годы, тогда, соответственно, наши авиакомпании переориентируют свою маршрутную сеть на внутрироссийские направления.
14: А, кстати, внутрироссийские направления, здесь каков потенциал все-таки роста и укладывается ли эта задача в тезис Мишустина по поводу того, что нужно удовлетворять рост спроса граждан на авиаперелеты и вообще авиация должна быть, гражданская авиация более доступна для граждан?
15: Можем констатировать, что сегодня на подавляющем большинстве направлений отсутствуют инфраструктурные ограничения. Пожалуй, одним из очень немногих исключений является Сочинский аэропорт, где продолжается строительство нового аэровокзального комплекса, работа по созданию нового аэровокзального комплекса. Но в целом на востребованных курортах новые аэровокзалы есть, либо находятся в стадии проектирования и строительства. Основной фактор, влияющий на спрос на полеты внутри страны, это, безусловно, крепкий рубль. Отдыхать за рубежом иногда выгоднее, чем внутри страны, особенно жителям Дальнего Востока. Ну и второй фактор, о котором я уже сказал, некоторые крупные курортные города, расположенные на юге, сейчас остались без действующего аэропорта. Это касается Симферополя, это касается Анапы и так далее.
14: Еще есть вопрос о комфорте и качестве обслуживания, потому что там прослеживается динамика, когда авиакомпании привычный сервис делают доп. Услугой. И в этом отношении что сегодня необходимо сделать для повышения комфорта пассажиров на внутренних даже рейсах, потому что там часто доходит до абсурда не откидывающиеся сиденья, соответственно, там можно только с дамской сумкой и так далее. То есть это же тоже влияет на рост стоимости билета. Когда-то это сходило в базовый тариф, а теперь там дополнительная сумка или возможность там вытянуть ноги, это уже там еще плюс 10 тысяч рублей, условно.
15: Согласен, мы исходим из того, что так называемая low-cost модель или гибридная модель, появившаяся на Западе десятилетия назад, дошли в прошлые 10 лет и до России, в итоге некоторые услуги попали в раздел дополнительно оплачиваемых. Но мы видим, что спрос на эти услуги, как ни удивительно, растет, то есть пассажиры готовы за комфорт доплачивать. Ну а для тех, кто готов летать налегке или уверен, что время и дата его вылета его устраивают, планы не поменяются, могут выбрать невозвратные тарифы, и на этом удается неплохо сэкономить. Поэтому услуги лоу-кост авиакомпаний российских или авиакомпаний, предлагающих дешевые билеты, очень и очень востребованы.
14: Но в данном случае не получится ли, что там в целях экономии или стабилизации рынка, в принципе, компании перейдут в большей степени к этой модели, потому что понятно, что услуги пользуются спросом, и очень часто это просто базовая услуга.
15: Мы видим, что был период, когда авиакомпании, выражаясь образом, закручивали гайки. Сейчас же мы видим, что то регулирование, которое осуществляют авиационные власти, явно перенацелено на повышение уровня качества обслуживания и комфорта для пассажиров. очень памятная, я думаю, всем инициатива, связанная с обслуживанием пассажиров с детьми. И вот тут, я надеюсь, каких-то серьезных негативных тенденций не будет.
14: Спасибо большое, Олег Константинович. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 14:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе Словакии высказались против железного занавеса между Евросоюзом и Россией. С таким заявлением выступил глава ведомства Юрай Бланар. Мы не хотим, чтобы был создан новый железный

0: того, на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и вице-премьером республики Мгером Григоряном стороны обсудили повторное продление сроков эксплуатации армянской атомной электростанции до 2036 года. Михаил Мишустин заявил о появлении в России около 37 тысяч новых IT-компаний. Такую статистику председатель правительства привел в видеообращении к участникам второго московского стартап-саммита. Сейчас в России наступило уникальное время возможностей для отечественных технологических предпринимателей. Государство активно развивает инфраструктуру для стартапов, отметил Мишустин. По его словам, открыто более 200 технологических площадок, технопарков и кластеров, а в ближайшие 4 года планируется запустить еще более 100 подобных площадок. Минэкономразвития заявили, что с начала года в России зарегистрировано рекордное число товарных знаков. Их более 77 тысяч, что на 12% больше, чем в 2025-м. Представители ведомства указали, что росту брендинговой активности способствует повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав. Минэкономразвития добавили, что в январе-августе текущего года исключительные права на 70 тысяч. 1400 товарных знаков получили именно российские заявители. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 41 копейка. Евро 96 рублей 25 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh, my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.

0: 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
3: 14.36, у микрофона Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва», программу «Поток», и мы с вами продолжаем. Иран подтвердил проведение непрямых переговоров с США при посредничестве Катара. Тегеран ожидает официального ответа Вашингтона на свои предложения, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, контакты состоялись в Нью-Йорке, куда делегация Исламской Республики прибыла для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Тегеран представил свой план урегулирования кризиса и возобновления работы Ормузского пролива. Сегодня еще, кстати, Дональд Трамп сделал заявление, он опроверг информацию о том, что американцы согласны как-то ослабить санкции в отношении Ирана, а до этого, я напомню, пару недель назад сделал заявление вице-президент США Джей Ди Венс, который сказал, что через 2 месяца примерно будет какой-то новый этап войны против Ирана. Елена Супонина сейчас с нами на связи, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: А это какой-то новый сюжет в плане урегулирования или продолжение предыдущих сюжетов?
4: Каждый раз между Америкой и Ираном возникает что-то новое, да. Но оно как хорошо проверенное старое. Все те же надежды, тот же потом провал. Предложения обычно бывают несколько обновленными, но опирающимися на всю ту же базу. Требования Ирана сводятся к тому, чтобы американцы сняли санкции с этой страны. Угу. США, конечно, говорят не о полном снятии, а о смягчении, но даже на это они не хотят пойти. Ну, а иранцы, отложив ядерное досье в сторону, но, правда, уже сегодня можно говорить о том, что они не столько отложили, они отложили его на переговорах, но продолжают использовать как дубинку на этих же самых переговорах. Но иранцы говорят, что вот сначала открытие Ормузского пролива, после снятия санкций, американцы в растерянности и уже не знают, что обсуждать и что делать. Но сегодня произошло важное событие. Спикер парламента Ирана еще сообщил, что он стряхнул пыль с давнего законопроекта, ну как давнего, годичной давности, о выходе Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Это означает, что пока не выйдя из этого договора, Иран будет использовать это как своего рода шантаж на переговорах.
3: То есть получается, что у Ирана аргументов больше, инструментов для давления, для продвижения своей точки зрения больше объективно или что?
4: Получается, что после военной операции, которую начали США в начале этого года, у Ирана появилось больше политических аргументов и даже практических механизмов в виде закрытого Ормузского пролива. А у Америки есть один аргумент, один козырь – это нанесение широких, глубоких ракетно-бомбовых ударов по объектам в Иране с непредсказуемыми последствиями. То есть, если у Ирана есть возможности маневрировать, не применяя силу, включать какие-то возможности даже для шантажа, то у Дональда Трампа осталось одно – только бить.
3: Ну, так он и продолжит, наверное, или нет? Или здесь какая-то еще возникнет возможность, например, купировать эти риски для Ирана?
4: Евгения, если бы было все так просто, то да, он бы уже нанес удары, у него руки-то чешутся. Это понятно. Трамп не любит, когда с ним так разговаривают. Ветеранцы дерзят, просто дерзят ему в лицо. Ага. Но Трамп опасается это делать. И дело даже не столько в предстоящих ноябрьских промежуточных выборах. Уже и так понятно, что республиканцы на них выступят не очень успешно. У Трампа нет и у его советников нет ответа на вопрос, а вот ну снова удар, непопулярный удар, снова рост цен на нефть. А что потом? Сменить режим не получается? Сценарий на завтра есть? Нет сценария на завтра. А у иранцев есть сценарий на завтра. Они готовы долго-долго тянуть этого кота за хвост, переговариваться, включать какие-то механизмы, хитрить. А там промежуточные выборы в Конгресс, а там, может быть, кто-нибудь импичмент Трампу объявит.
3: То есть они тянут время.
4: Они банально тянут время, но довольно успешно.
3: Вопрос, какую роль Доха в данном случае играет в поддержании диалога между Тегераном и Вашингтоном, потому что, в принципе, очень интересное заявление Аббаса Аракчи, потому что он, во-первых, говорит про Доху, а во-вторых, он говорит про проведение непрямых переговоров с Соединенными Штатами.
4: Вот сейчас только что выступил официальный представитель МИД Катара, даже, по-моему, он еще продолжает выступать, и в основном вопросы ему поступают о посредничестве Катара между Ираном и США. Напомню, что на Генассамблее ООН Трамп даже заявлял готовность встретиться напрямую с президентом Ирана Пезешкияном, но решили иранцы, что это слишком жирно будет, вот представляете, с Трампом не захотели встречаться, переговоры начали вести опосредованно, даже находясь в США, в Нью-Йорке, где располагается...
3: Но это же тоже демонстрация. Конечно, демонстрация такая.
4: Конечно, но Катар рад быть полезным и тем, и другим, но большого прогресса не случилось. Иранцы предложили вот это 7-дневное перемирие, но, по сути, там все те же пункты, которые немножечко подрихтовываются, но пункты о снятии санкций, о гарантиях, что не будет больше ударов и так далее. Пока это все провалилось, и Трамп опять в растерянности.
3: Елена Владимировна, но Израиль никак не фигурирует, а мы же понимаем, что он играет тоже, в общем, главную скрипку в этом раскладе, или все-таки иранцы вывернули это таким образом, что теперь, в общем, с американцами и Израиль – это проблема Америки?
4: Обратите внимание, что во время последних месяцев напряженности иранцы били по арабским соседям, но старались не наносить удары по Израилю, явно не желая опять втягиваться в конфликт с ним. И израильтяне этот сигнал уловили и тоже не стали активно вовлекаться. Но отчасти это, правда, было и желание американцев. Они не хотели расширения конфликтов, а если бы уже опять ввязались в драку друг с другом иранцы и израильтяне, то конфликт бы неизбежно расширился. Но причина такой осторожности со стороны израильтян ясна. Это запланированные на 27 октября парламентские выборы. Кто-то говорит, что может они не состоятся, что может будет какое-то обострение, и Нетаньяху сможет их отложить. Но в любом случае они запланированы на это число, но на эту дату отношения между Трампом и Нетаньяху стали прохладнее. Это было видно и по визиту премьер-министра Израиля на Генассамблею. Он все-таки... Друг его давний не принял его с распростертыми объятиями. Это тоже сигнал, что американцы недовольны тем, как израильтяне повели себя в начале конфликта. Вроде все было хорошо, складывалось так замечательно, а потом пошли негативные результаты. И Трамп этим недоволен. Ну и как осторожный умный политик, он тоже просчитывает, насколько успешно выступит Нетаньяху на выборах и не хочет слишком тесно с ним сближаться сейчас, потому что перспективы пока туманные.
3: Насколько заинтересованы страны Персидского залива в скорейшем, например, открытии Ормузского пролива и вообще в переговорном процессе? Они могут играть какую-то роль? И не только они, наверное, сюда еще Пакистан можно теоретически притянуть, нет?
4: Да как раз-то страны арабские, они очень сильно заинтересованы в открытии Ормузского пролива. И это парадокс. Вот иранцы должны быть заинтересованными пуще их, они же несут потери. Но иранцы решили для себя, что они идут ва-банк, и они готовы к этим потерям психологически, а арабы не готовы. И как раз поэтому они активно сейчас посредничают между США и Ираном.
3: Угу. Может ли ООН стать площадкой для закрепления возможных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном?
4: Евгения, Он сейчас, и Генассамблея это показала, стала важной площадкой для обозначения позиций, для речей. Там есть хорошие механизмы для решения каких-то конкретных вопросов по беженцам, по школам, по больницам в местах конфликтов. Но по серьезному урегулированию он, конечно, уже не так сильна, как и была. Да, она и в историческом таком, в исторической ретроспективе не всегда проявляла и раньше-то силу, но сейчас эта площадка, как переговорная, дает только такие контуры, а за ними должна последовать хорошая работа по наполнению, что можно сделать вполне и нужно на других, наверное, площадках, и предоставляют посредники, в том числе арабские.
3: Спасибо, Елена Владимировна, вас благодарю. Елена Супонина, политолог-международник, была с нами на связи.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
3: Теперь давайте разбираться с языковой абракадаброй, которая возникла. Информационные поводы к этому тоже есть. Потому что слова нишевый, мы, кстати, его разбирали пару недель назад с вами, что в словарь может попасть. Так вот, помимо нишевого, еще слово red flag и, о боже, то самое вот это 6-7 слово стали претендентами на звание слова года. Рамблер.ко провели опрос. 24% респондентов признались, что без поиска не понимают значения ни одного из них. Я тоже гуглю. Сегодня я загуглила, что такое «могнуть», потому что я услышала эту песенку. И я честно загуглила, потому что моего филологического образования недостаточно, чтобы понимать, что это такое. Вот у доктора филологических наук Лидии Малыгиной сейчас спросим, ректора Международного Евразийского университета медиакоммуникации. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, коллеги. Я только пришла в себя от мема 6-7, понимаете, а вы уже
3: а новый вы не знаете промогнуть? Боже, я сегодня узнала. Давайте я вам тоже, как доктор филологических наук, расскажу. Короче говоря, могнуть – это шутливое заявление о превосходстве над собеседником от английского сленга «to mog».
6: Ага, превосходство на собеседника. Вот да. Это сейчас оно и было, сейчас оно и было. Ну что ж, теперь мой ход, я скажу, что такое 6-7. Вирусная фраза-реакция без фиксированного значения, понимаете? Вот это вот отсутствие определенности, да, вот бессмыслица, бессмыслица, представляете? Которая не только парольную функцию выполняет, когда вот эти вот альфы нам демонстрируют, да, что они вот, ну мы бы сказали с вами, да, что? Как дела, мы бы сказали, ну не то, не сё. Или как-то так.
3: Они говорят 6-7.
6: Они 6-7, да, то есть это такой вот для поколения альфа свой парольный такой вот мем, да. Ну, вообще вот сленг молодежь, он парольную функцию выполняет. И отсутствие смысла, в общем, и есть основное здесь значение. То есть такой универсальный абсурдный ответ на любой вопрос или реакция на ситуацию, да. Как некая неопределенность, как оценка так себе или и так, да. Вот, и какая-то спонтанная реакция. И вот еще обычно характерный жест добавляется, вот эти ладони вверх направленные, так поочередно двигаются вверх вниз. Да, как будто чаши весов. И вы знаете, ведь это же все вот к этому рэперу с его треком, американский рэпер в своей песне добавил строчку, которую он даже никакого смысла в нее не вкладывал. Точного конечно значения у строки нет. И артист признается, что я вообще не вкладывал никакого смысла. И вот эта вот, с одной стороны, ритмическая и фонетическая привлекательность, короткая фраза легко запоминается, воспроизводится, да, и в то же время отсутствие, где же манипуляция, да, ты вроде что-то сказала, на самом деле не сказала.
3: А еще
6: ничего.
3: Смотря с каким выражением сказала, тут непонятно, оскорбили тебя, пошутили над тобой или утешили тебя, непонятно, то есть.
6: Да, ну, таких, конечно, мемов, мне кажется, нет такого строго фиксированного срока жизни. Ага. Что-то исчезает через неделю, что-то сохраняет узнаваемость в месяц, что-то год. Но некоторые признаки, конечно, указывают на то, что из сиюминутного тренда вот этот 6-7 уже перешел в другой статус. Да, это может быть даже... Но я не скажу, что это прям статус культурного какого-то феномена поколения, но то, что словом года признают, что крупные лексикографические ресурсы столько внимания уделяют. То есть Когда мы направляем свое внимание, мы питаем вот это явление, вот эту среду. И, честно говоря, сегодня лекцию в МГУ читала для китайцев, и я рассказывала им про разговорный стиль речи, и говорила в том числе про вот эти слова однодневки, про модные словечки, и про эти red flag, и, да, еще тоже вот словечко. И мне, конечно, грустно, что мы внимание переключаем на это, что мы отвлекаем силы лексикографов, журналистов. Вот раньше были, например, да, в эфире «Говорит Москва» или в эфире других радиостанций программы Льва Ивановича Скворцова, выдающегося лексикографа, беседы о русском языке. И вот мы сейчас с вами обсуждаем Red Flag и Six Seven, да, а наше вот, ну, поколение наших родителей, да, писали письма в эту программу. 30 лет программа существовала на Всесоюзном радио. Я мечтаю, чтобы такая передача была в эфире «Говорит Москва» и других радиостанций, и чтобы мы не Red Flag
3: обсуждали. А здесь есть другая проблема. Мы с вами в эфире можем обсуждать все, что угодно. Проблема, что вот это все стучится из интернета. И мы, здесь же есть проблема, что интернет, в отличие от классических средств массовой информации, является питательной средой. И поэтому мы с вами, вот поэтому мы с вами обсуждаем, потому что зайдешь в интернет, а там на абракадабре говорит, и ты не понимаешь, в чем дело. Здесь вопрос просто, почему эти слова, например, в принципе, заслуживают там, попадания в словари, если да,
6: вот
3: то в какие
6: скажу,
3: тогда?
6: Да, вот сейчас скажу, да, уже крупные всякие лексикографические ресурсы обратили внимание. Почему? Широкое проникновение в онлайн-пространство, о котором вы только что сказали. Так. Реклама, публичные выступления, интернет-мемы в школе тоже, да, одноклассники, видимо, все это повторяют. Здесь почему еще это так активно все внедряется, используется, приживается? Устойчивая социальная функция видна. Ага. Маркер принадлежности, как, свой-чужой, да, вот можно, они между собой, наши вот эти вот поколения альфа, это дети мои, да, вот, показывают. И в то же время быстро могут нас с вами отсечь из коммуникации, поняв, что мы, конечно, здесь скажем туда-сюда вместо Six Seven. Вот, эмоциональная разрядка звучит, как будто сказал что-то модненькое, что-то такое, как аксессуар. Это такие, знаете, модные аксессуары нашего мышления, я бы сказал. Вот как в одежде аксессуар может быть модный, но неуместный. Так. Или модный, но он тебе не идет. И вот здесь тоже. Я, конечно, дочь свою призываю отказываться от этого. Но бесполезно. Бесполезно употребляет это в речи. И, конечно, думаю, активная фаза вот такого массового использования еще несколько месяцев продлится. А потом вот этот мем, как и другие, как и Red Flag, как и вот этот вот Six Seven, и вот это словечко нишевый тоже. Все это постепенно уйдет в такой фоновый культурный код. То есть мы будем узнавать, конечно, да, если услышим, поймем, о чем речь, но использовать будем реже и реже, и в основном для того, чтобы создать эффект ностальгии, как бы. Ага. А помнишь вот этот вот 2026, да, вот помнишь, мы с тобой там в МГУ были, мы там учились или еще что-то, понимаешь? И вот это словечко, оно как вот такая вот доза...
3: А нет проблем, Лидия Евгеньевна, скажем так, мимизации речи от слова «мем»? То есть скудность речи возникает, потому что одно дело, когда там всегда и в 80-х годах был свой сленг, и в 90-е были свой сленг, но при этом, так как цифровая культура тогда вообще отсутствовала, и получается все равно язык развивали с помощью там длинных текстов, фильмов медленных и так далее. А сейчас есть большая опасность и риск, что вот эти вот фразочки, которые в себе содержат действительно какую-то смысловую нагрузку, нам очень часто непонятные, они внедряются в речь и в этом отношении сказываются на мышлении, например.
6: Полностью с вами согласны. Более того, в подтверждение ваших слов я хочу напомнить, что вот молодежная лексика от Сталина до наших дней, вот как трансформировалась, я вам на примере слова «бесплатно» хочу показать. Ведь как говорили в 50-е «за так», в 60-е «на шару», в 70-е как «по блату», это тоже, ну, как эквивалент было, там немножко другое еще значение добавлялось, но тем не менее. В 80-е «халява», 90-е «сырно», 2000-е «фри», 2010-е халявно, изи, фри, дурником и так далее, и так далее, и так далее. То есть действительно вот эта парольная функция молодежного сленга была всегда. Беднеет ли сейчас наша речь? Скуднеет ли она? Конечно, мы не используем на практике то наследство, то богатство, которое досталось. Я вижу, конечно, и интонационно очень бедная речь. Я даже прошу своих студентов сегодня китайских слушать речь радиоведущих и обогащать все-таки какие-то интонационные красочки добавлять. Вместо того, чтобы что-то там невнятно сказать Six Seven, да, но произнеси, придумай мне какой-нибудь синоним этому слову, вырази эту эмоцию, дай мне энергию своими словами. В общем, конечно, это боль. Вот, да. Потому что речь наша, конечно, сейчас языку ничего не угрожает, а вот речь становится тусклой, бедной. Вот, а ведь это наша визитная карточка. Вы совершенно правильно сказали, что мышление и речь связаны. Заговори со мной, чтобы я тебя увидел, слепой Сократ повторял, и я тоже в финале скажу его слова.
3: Спасибо, Лидия Евгеньевна. Вас благодарю. Лидия Малыгина была с нами, доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации. Ниха тут возмущается. Зачем такой ерунде выделять эфирное время? И привлекать к этим фразам повышенное внимание. Мы не привлекаем, мы фиксируем с вами, Ника, потому что этому без нас такое внимание. Понимаете, мы бы привлекали к этим фразам повышенное внимание, если бы я так в эфире говорила. Red flag, что там еще? 6-7. Вот не то, не 6-7. И что еще? Какая фраза? Вот могнуть, да? Представляете, по политические новости обсуждают. Кто кого могнул? Ну, простите, пожалуйста. Это вот привлечение внимания, да? Я просто опасаюсь сама, как человек, который имеет филологическое образование и 20 лет работы в медиа, я не хочу, чтобы вот эти в словечки перешли, честно говоря, в эту общественную речь. Это может быть этот олбанский язык, так называемый, он, конечно, был, он был в интернете, но сейчас большая проблема, что цифровая речевая культура, она обычную речь забивает, и сказывается это на мышлении. И мы, конечно, с вами можем вспомнить наши сленговые выражения, боже мой, из там, своей юности, молодости. Даже можно вспомнить, да, что сейчас говорят «кринж», или еще уже не говорят, да, а там 20 лет назад говорили «стрём», а 50 лет назад говорили «срам». Вот одно и то же. Видите уже, как можно проследить? Шантаж, манипуляция, треть слов забыл. Шантаж, угроза, манипуляция. Еще в моей молодости говорили 7-8 ближе к 3. А что это значит? Что это значит? Я не очень понимаю. За выражение. Объясните мне, пожалуйста. Я не знаю. Так, сленг 90-х годов. Что вспоминаете? Я вспоминаю вот это «купи слона». Вот это я вспоминаю выражение. Постоянно все друг друга донимали. Это имеется в виду, что займись чем-нибудь еще. Говорили слово «ништяк». Но эти слова остались просто вот в такой бытовой речи. Проблема, еще раз подчеркиваю, что проблема перетока слов из цифровой вот этой культуры сейчас в обычную речь проходит. Я вам гарантирую, вырастут люди, которые будут говорить, ну, он там что-то... вот этот red flag, а вот этот 6-7, а вот этот вообще нишевый. А вот представляете, девушки будут сидеть так и обсуждать там молодых людей вот так вот. Примерно можно будет понять, о чем речь, но, в общем... будет, как это... А, слово «стрёмно». Во, «стрёмно» будет, правда? Представляете, так программу придумать. «Лол», говорит «Джекпот». «People have it», говорит Макс Федосимов. В смысле, вы фиксируете то, что мы эти новости обсуждаем? Или вы сленг вспоминаете? Еще молодежный сленг всегда был во все времена. Конечно, был. Но проблема здесь возникает, если фиксация этой... То есть, если речь идет о специфических словах, которые фиксируются в специфических словарях, это один разговор. А когда этими словами начинают разговаривать в обычной речи и употреблять, не знаю, при написании сочинений в школе, потом при том, что, ну, не знаю, там, как это, как вам Андрей Болконский, спросит учительница, он говорит, ну, 6-7, а другой скажет, стрёмный какой-то. Вот. Вот и весь анализ, понимаете, войны и мира. И как тогда быть? А как развивать речь? А потом что? Только переход во что? В мемы? Будем мемами общаться, как наскальные рисунки были в древности, так 45 тысяч лет назад. Вот здесь примерно то же самое. Мемчики после себя оставим и фразу 6-7. 15 часов новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 15:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Агентство Рейтер сообщило, что чиновники США провели с Кириллом Дмитриевым конструктивную встречу по Украине. Переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций и американских представителей прошли накануне. Агентство отмечает, что в ходе консультации также обсуждались возможные инициативы Москвы и Вашингтона в области энергетики по окончании конфликта на Украине. Накануне представители партии «Альтернатива для Германии» подтвердили контакты с Кириллом Дмитриевым по возможному бизнес-форуму. Планируется, что в мероприятии примут участие предприниматели из ФРГ, России и Соединенных Штатов. МИДе Словакии высказались против железного занавеса между Евросоюзом и Россией. С таким заявлением выступил глава ведомства Юрай Бланар. «Мы не хотим, чтобы был создан новый железный занавес между Европейским Союзом и Москвой. Россия тут останется. Необходимо перейти к переговорам как можно скорее», заявил министр после встречи со своим немецким коллегой в Братиславе. Бланар отметил, что поиск дипломатического решения конфликта на Украине не будет простым. Однако без разрешения этой ситуации ЕС может оказаться в затруднительном положении с точки зрения обеспеченности энергоресурсами. Аналитики раскрыли объем трат москвичей на подарки ко Дню учителя. В среднем в этом году сумма составляет 5 500 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на презент классному руководителю 4 500 рублей, в Екатеринбурге и Красноярске 3 700 рублей. Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва», в Омске, Перми, Воронеже, Волгограде и Самаре траты на подарок ко Дню учителя в среднем составляют 3 000 рублей. Самым популярным презентом остаются цветы. Нередко букет дополняют подарочными сертификатами, конвертами с деньгами и сладкими наборами. Синоптики анонсировали заморозки в московском регионе предстоящей ночью. В некоторых районах области столбики термометров могут зафиксировать отметку минус 1 градус, заявили в гидрометцентре. Температура в Москве в ночные часы составит плюс 4, плюс 6. Ранее синоптики сообщили, что первые заморозки в этом осеннем сезоне были зарегистрированы в столичном регионе в ночь на 17 сентября. Тогда столбики термометров в Черустях опустились до отметки минус 0,1 градуса. В ночь на вторник температура минус 0,2 градуса фиксировалась на территории Новой Москвы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 41 копейка. Евро 96 рублей 25 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
7: каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Чечни.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
3: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Анна Сытник к нам пришла, генеральный директор АНОК-колаборатория, кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС «Россия». Анна Николаевна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Евгения.
3: Координаты эфира: смски +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Про искусственный интеллект будем говорить. Много внимания этому уделяется. Были два таких значимых, как мне кажется, инфоповода, как будто бы заочный спор между американцами, которые торгуют рисками, говорят, что искусственный интеллект убьет все человечество, надо его как-то замедлить, и китайцы, которые, кстати, сегодня был большой или вчера большой материал в зарубежной прессе, как будто бы китайцы говорят, что ничего страшного не происходит, и вообще не надо здесь никого пугать, надо просто это как-то грамотно контролировать. И в итоге получается, что США и Китай формируют два крупных центра развития искусственного интеллекта, там две крупнейшие экосистемы. Вопрос возникает, действительно ли мировая технологическая система окончательно разделится на несколько несовместимых экосистем, и это будет новая технологическая гонка?
10: Вы знаете, я бы начала с того, что у США и Китая действительно различное видение рисков, угроз, вообще того, как искусственный интеллект повлияет глобально на государство, на общество. И китайцы действительно более позитивно относятся к этому вопросу, то есть у них нет вообще вот этой повестки какой-то страшной внутри страны, именно потому что они постепенно его регулируют. В США же, напротив, очень амбициозные цели и превыше там лидерства, и превыше всего, согласно плану искусственного интеллекта Трампа. И это, наверное, и пугает больше всего как самих американцев, так и каких-то людей, которые в целом хотят думать о безопасности. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о разделении мира на технологические экосистемы, я думаю, что пока что мы можем говорить о частичном разделении, причем прежде всего оно затронет не сами и модели, вот эти крупные, которыми мы пользуемся, или ChatGPT, DeepSeek, да, и так далее, они затронут именно инфраструктуру и условия доступа этим моделям. То есть проблема в том, что если у нас будут только американские, да, и китайские вот эти сильные технологические решения, то вопрос доступа может ограничиться каким-то просто политическим решением по запрету какой-то, ну, то или иному государству пользоваться этими моделями. Это, конечно, то, что нам сейчас нельзя допускать. И здесь, конечно, китайская модель более привлекательная, потому что американцы пока, ну, выстраивают такой закрытый клуб стран, грубо говоря, США и их союзники, да, и они выстраивают именно свой внутренний технологический стек. То есть такую систему, чтобы технологии могли вот полностью внутри там Паксилика, да, это называется их инициатива, все, чтобы там было, и редкоземельные элементы были доступны, да, и микрочип, полный цикл, да, технологический. То есть вот эта идея США, да, их технологическая система. Китай заходит с другой стороны, он предлагает открытые модели для мира, он предлагает сотрудничество в подготовке специалистов и собственные предложения по глобальному регулированию искусственного интеллекта, да, в первую очередь стандарты. То есть в этом плане вот два совершенно разных подхода, но мы видим, почему мы говорим о частичном все-таки разделении, потому что мы видим, что диалог между Китаем и США сейчас как раз-таки активизируется на наших глазах. То есть вот буквально на 26 сентября, по-моему, прошла встреча, консультации по ИИ двусторонней между Вашингтоном и Пекином, и все-таки пришли к соглашению о том, что будут консультации, вот именно предусмотрят механизм обмена рисками информации в области как раз-таки безопасности искусственного интеллекта. Угу.
3: Но в данном случае вопрос, насколько регулирование в принципе становится частью самой техногонки, потому что ту модель, которую вы описали, которую используют американцы, она ничем не отличается от того, от тех моделей, которые они использовали для продвижения своих продуктов других. Товаров, продуктов, высокотехнологичных, экономических, каких угодно, потому что мы на то, что мы находимся там под блокирующими санкциями, тому подтверждение. Поэтому, в принципе, никак. Здесь вопрос в другом. Насколько, в принципе, стороны готовы к регулировке? Потому что одно дело, это может быть условно служение ритуалу. Мы договорились, консультации провели, через год опять встретились, еще что-то. Но это ни к чему не обязывающие документы.
10: Пока, разумеется, не обязывающие. А чем она отличается от традиционного подхода США, который мы наблюдали, да, на протяжении уже там длительного времени достаточно, то, что ИИ затронет всю экономику. Да, это универсальная технология, которая внедрится во все сферы. Соответственно, доступ к этой технологии и регулирование этого доступа намного важнее для нас, чем, условно говоря, доступ к попсиколе или каким-то Конечно. Другим благам. То есть здесь есть три вопроса. Первый вопрос – это кто получает доступ к ресурсам, кто его получит, кто получит возможность вывода своего продукта, да, в области технологического продукта, в первую очередь, на международные рынки, да, куда его пустят. И, конечно же, чьи технологические решения станут вот этим самым международным стандартом, общепринятым для всех. То есть, конечно же, за словами о безопасности всегда стоит вопрос конкурентоспособности, который, ну, для частных компаний, для этих гигантов он намного важнее. Ну, для государства это тоже важно, но государство всегда разные цели, да, у нас преследует, реализует. Поэтому, конечно, это всегда палка о двух концах.
3: Насколько преувеличены, в принципе, риски по поводу искусственного интеллекта? То есть есть ощущение, что американцы возвели это, да, в точку экстремума. Нас всех уничтожат, и если не взять его под контроль. Причем это, знаете, как пчелы против меда. Как-то мне это напомнило. И получается, что давайте все остальные замедлятся, а мы будем развиваться, потому что мы там начали чуть раньше, и мы больше понимаем. Но то есть здесь вопрос, элемент манипуляции существует все-таки для ограничения конкуренции, например, или же это действительно есть проблема, там, и кто вспоминает фильмы какие-нибудь, нет, «Терминатор».
10: Да. Я думаю, что сейчас этот вопрос становится все более глубоким, то есть его все больше людей уже не поверхностно обсуждают, да, а вникают в действительно какие-то уже долгосрочные последствия. То есть если раньше мы слышали такие дебаты за или против, сейчас это именно, ну, вот такое уже... Многие политики начинают, да, вникать именно в то, что это за технологии. То есть если раньше, ну, к этому как-то все-таки попроще относились. Я думаю, что для нас наиболее важные вопросы – это как это повлияет, какие риски есть для конкретного человека, для прав и свобод, да, и так далее. И второй вопрос, это, конечно же, останется ли пространство для других участников рынка, политики, именно кроме вот этих крупных технологических компаний.
3: То есть будут ли они работать в экспортном плане, или действительно будут там техногиганты, но параллельно будут еще какие-то структуры в других странах, я правильно понимаю?
10: Не задавят ли они вообще всех? Потому что мы видим, что они сейчас предлагают решения для здравоохранения, для образования, для всего не только в своих странах, но и везде. И с этим очень сложно конкурировать. А тем не менее, ну, нужны национальные модели, да, нужны как бы собственные разработки. То есть вот в этом плане это очень тонкая грань. Особенно она тонкая в том плане, как бы, а что будет, если резко доступ к вот этим технологиям пропадет? все уже как бы на них подсели. Поэтому, говоря о вот этом дискурсе, как он называется, pacing the frontier, да, то есть замедление, которое обычно Дарья Амадея, как глава Anthropic, наиболее такой компании, которая вроде как еще размышляет, любит, да, говорить о безопасности, там много причин, как бы, может быть, вот этим, и в том числе внутренняя политика США, там же выборы промежуточные близятся в Конгресс, и вроде как предрекают, что у демократов больше шансов, а демократы как раз-таки сейчас прислушиваются больше к повестке, то, что надо регулировать, и как бы вот эти компании с помощью того, что они как бы вроде первые об этом заговорили за 50 дней до выборов, да, они как бы пытаются запрыгнуть в не как... как бы предмет регулирования, то есть те, кого мы регулируем, а как субъект, то есть чтобы потом поучаствовать в выработке вот этих правил. Да? Ну, это одна из причин, там их много.
11: Но я, насколько понимаю, в Штатах, в принципе, тоже сложности возникли между государством и вот этим бигтеком, потому что летом, вот поправьте меня, если я ничего не путаю, летом Дональд Трамп пытался подписать какой-то документ, который касался бы более жесткого регулирования деятельности бигтека, но что-то пошло не так, и что-то там отложили по понятным причинам. И были высказывания внутри Соединенных Штатов Америки, что, в принципе, бигтек становится угрозой для государства, потому что, ну, как бы подмена немножечко такая происходит, и в этом отношении там те же самые медики выступали против агрессивного внедрения и там в сферу диагностики, в сферу того, что как бы машине надо человеческую жизнь подчинять. И вот, вот эти вот такие философско-социальные дискуссии становятся едва ли не ключевыми в плане того, а что это такое? А не веряем ли мы этому свою жизнь? А не получится ли так, что вот этот бигтек переродится в какой-то условно технофашизм, и тогда, в общем, регулировать его будет еще страшнее, еще сложнее.
10: Вы знаете, вы сейчас про медиков сказали, а я сразу вспомнила про математиков, потому что
11: тоже было
10: важнейшую, это как она называется, задачу века, да, или тысячелетия. Математики выступили за то, что как бы зачем это? Ну, то есть математика — это же наука, это развитие мышление, это, ну, это гораздо больше, чем просто достижение, да, вот конкретного результата. Поэтому дискуссия действительно затрагивает общие какие-то философские вопросы, совершенно верно, но вряд ли они интересуют Трампа. Трампа, скорее всего, конечно же, интересует задачи лидерства США, задачи, собственно говоря, его популярности, поддержки. И то, что происходило летом, на самом деле он не хотел как-то действительно развить какое-то регулирование, да, а просто подчинить себе вот этот бигтех американский. То есть он всех уже, все уже вошли в систему, если можно так выразиться. Anthropic там сопротивлялась, но в итоге все равно как бы предоставила, да, свои модели Пентагону. То есть это было такое последнее подавление, наверное, сопротивления. Дальше мы увидели уже, что различные форматы обсуждаются, и какой-то совет, значит, вот этих техноигроков, которые будут совместно обсуждать, консультироваться с государством. Там, на самом деле, очень много инициатив в этом плане. Но то, к чему сейчас пришел Трамп, это его громкие заявления сейчас о том, что не вздумайте ни в коем случае сейчас останавливать развитие и допускать даже дискурс о том, что и это страшно, забудьте об этом. И кто так говорит, это враги Америки. Ну, то есть это вот к чему мы пришли, так скажем, перед вот этим выборным циклом.
11: А может ли в мире, с вашей точки зрения, сформироваться какой-то единый международный подход к этике искусственного интеллекта, или страны все-таки будут вырабатывать собственные правила? Вот про Америку поговорили. Китайцы, например, как они к этому? Как они к этому относятся?
10: Ну, в первую очередь, у нас общий подход, уже есть некоторая база, это рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта, которые еще в 2021 году были приняты. Там у нас в центре достоинства человека, права человека, прозрачность, справедливость, ну, то есть некие вот эти общие принципы. Но дальше у нас ситуация развивается следующим образом, что государств много, и, ну, один какой-то единый подход к этике, ну, даже в силу различий, там, культур, да, он невозможен. То есть национальное регулирование, там уже добавляют свои подходы к регулированию персональных данных, распознаванию лиц, дипфейкам, там, ответственности разработчика, роли государства, да, она у нас варьируется. Поэтому здесь, скорее всего, у нас будут какие-то общие принципы по этике в дальнейшем даже, но различия вот этих национальных подходов, которые уже будут надстройкой под этим общими принципами. И Китай, наверное, сейчас наиболее активен в этом вопросе. То есть у нас в июле была создана, учреждена в Шанхае организация по глобальному управлению искусственным интеллектом. Это инициатива Китая, Россия там среди учредителей. Mm-hmm. Там изначально было 29 стран, сейчас более 30. Ну, это не та организация, которая исключительно там на этических вопросах, да, заточена, а именно... Этика, мне кажется, заключается в том, что предлагается некий более инклюзивный формат, то есть создание международной организации, которая не будет закрытым клубом, как в случае, да, с американской системой, а, ну, будет как бы таким общим механизмом по выработке политики, да, стандартов для всего глобального юга. То есть вот такая идея лежит за этим. То есть это и совместные проекты по обучению моделей, и инфраструктуру, общие облачные сервисы. Там уже Китай передал какие-то собственные там наработки каким-то странам. То есть ну, это не прямо этика в прямом смысле слова, да, но вот такой некий...
11: Понимаю, как с этим работать.
10: Да-да-да.
11: По сути. А с российской стороны... Вот мы сейчас как смотрим, мы же тоже пытаемся создавать свои вот эти технологические экосистемы, это понятно. Но в данном случае вот какую тенденцию вы видите?
10: Я вижу, что Россия не менее активна.
11: Угу.
10: У нас, во-первых, есть кодекс этики по искусственному интеллекту. Вот он принят альянсом, да, в области ИИ, который у нас действует, ну, опубликован там. Интересно, что он поддержан не только Российской Федерацией, другими странами, но и там очень много различных компаний, которые присоединились по всему миру к этому кодексу. Uh-huh. Вот, это хороший пример. Мы сейчас занимаемся активно вопросами этики и вот в ЦКЕМе, в НИУВШЕ сейчас об этом статью пишем научную, потому что мы видим, что Россия пытается вырабатывать свои подходы. У нас и закон по искусственному интеллекту был подписан президентом вот в июле и вступит с 27 года. Там прописано наше понимание, то, как мы видим вот, развитие этой области, наш подход к тому, что для нас в первую очередь важен технологический суверенитет, и, наконец-то, объяснено, что для нас технологический суверенитет. То есть это в первую очередь суверенные модели, большие лингвистические модели, которые подразумевают под собой, опять же, весь технологический стек на территории Российской Федерации.
11: Потому что мы это можем технологически обеспечить, я имею в виду.
10: Мы должны к этому стремиться, да, то есть пока что у нас в чем-то хорошо, где-то, допустим, ну, в микрочипах, да, в ГПУ у нас и есть сложности, то есть это как бы такая некая долгосрочная цель, к которой мы стремимся, но вот говоря в том подходе, который мы сейчас вырабатываем в рамках, ну, нашего понимания, мне кажется, этика уже не включает в себя только то, там, как должны регулироваться алгоритмы искусственного интеллекта, или что туда закладываться, или какие-то даже психологические аспекты влияния на человека. Мне кажется, интересен вот современный этап тем, что этика уже включает в себя и инфраструктуру.
11: Угу.
10: То есть, ну, а что нам делать с тем, что в некоторых странах не развивается, да, ни дата-центр, ни прочее, ну, просто нету ресурсов, или нету суверенитета данных. То есть их данные отдаются просто как колониализм, да, А вот эти, это все тоже этические вопросы, которые вот входят в нашу повестку, и государство реагирует на них, в том числе, ну, выступая на международном уровне.
11: А тут к нашей теме Герман Оскарович Греф сейчас выступает на московском стартап-саммите и выдал следующее про ИИ. Говорит, страх и лень – это двигатель прогресса. Рассуждал он про искусственный интеллект, который стал, говорит, страшилкой, и сказал, что его боятся простые люди, потому что боятся потерять работу, его боятся предприниматели, потому что боятся потерять бизнес, и страх вообще, страх и лень – это двигатель прогресса, а главные инновации появляются путем возникновения неудобств, которые, в свою очередь, заставляют людей искать новые пути разрешения проблем и двигаться вперед. Страх движет людьми в вопросах искусственного интеллекта.
10: Как вам? Ну, здесь... Определенное, ну, страх, наверное, движет тем, что мы начинаем больше задумываться об этом, о том, в том числе, как его регулировать. Лень, да, я тут больше соглашусь, наверное, то, что, ну, я сама, как активный пользователь, вижу, что какие-то задачи, на которые у меня раньше уходили, там, недели, месяцы, в первую очередь, по сбору информации, по мониторингу, там, СМИ, да, там, длинных документов, чтения, то есть сейчас это, ну, все достаточно быстро, я могу собрать, сделав хороший там запрос, там, все, да. И, конечно, у меня освобождается время для других задач, и в каком-то плане для меня это двигатель прогресса, просто потому что у меня больше времени на другие задачи появляется.
11: То есть не замещение происходит, а все-таки это в помощь, потому что, насколько я понимаю, основной страх, возможно, это как раз тоже является определенным этическим аспектом, страх перед искусственным интеллектом, что он придет и всех людей заменит. А куда бедному... безработному податься. Примерно так.
10: Ну, пока что вот последнее исследование, статистика, да, там прогнозы 26-го года показывают, вот, в частности, ОСР, что ну, порядка 20, там, четверти профессий в мире подвержены воздействию искусственному интеллекту, и только 3% профессий вот под серьезным риском. Это в первую очередь, ну, люди, которые работают с информацией, да, то есть это где надо писать какие-то, допустим, там маркетинговая информация, да, это какая-то где-то даже аналитическая, но какие-то базовые, фундаментальные вот такие профессии, естественно, они не заменят ни докторов, ни хороших юристов, несмотря на то, что мы видим, что у судов большие проблемы, да, с вот этими всякими придуманными судебными случаями. Вот, ну, конечно, там он будет помогать с клинической диагностикой. То есть вот, ну, в каждой конкретной профессии он, ну, часть рутинных задач он с нас снимет, но это не значит, что профессия пропадет.
11: Есть ли проблема, вот, кстати, Анна Николаевна, по поводу все-таки этического аспекта, что сейчас восприятие искусственного интеллекта такое, знаете, неофитское немножечко, потому что какая-то модная тема, которую сейчас чуть ли не вот там, в детский сад пытаются внедрить, потому что это поможет, здесь тоже поможет и так далее. Вот мне кажется, в этом тоже видят определенные риски, потому что есть определенная подмена, и как будто бы, ну, условно, искусственный интеллект хорош, когда профессионал высокого уровня начинает его использовать в качестве подспорья. Но есть другая история, это когда... А вдруг действительно там не понадобятся учителя, все уйдут в онлайн, потому что будет искусственный интеллект, который сгенерирует тебе программу, а другой искусственный интеллект будет проверять, а ты домашку сделаешь при помощи искусственного интеллекта, и вот модели искусственных интеллектов будут друг дружку проверять, а человек ни при чем. Является ли все-таки развитие ИИ, с вашей точки зрения, как элемент нового технологического перехода, он имел нечто схожее, например, с предыдущими этапами технологического перехода, когда не было ИИ, но тоже были такие страхи, что человечество оболванится, и надо с этим что-то делать?
10: Я как преподаватель, конечно, много размышляю над этим вопросом касательно того, что вот чуть ли не в детский сад не драть, а почему нет, если это будут, ну, приложения, которые, ну, помогают там заботиться о детях. Допустим, у нас сейчас стоит задача внедрить, да, в школьное образование, в том числе с младших классов. То есть здесь и как бы не дело в том, что он должен заменить учителя, у которого есть там возможность ребенку и какую-то, да, и заботу дать, и внимание особенно. Но некоторые такой персонализированного ассистента, который будет помогать ему делать там домашку, там, освободит бедного родителя, который пытается разобраться с этими всеми домашними заданиями. Ну, то есть будет как-то, ну, помогать подспорим. Именно... У детей же разный вот темп прогресса, да, угу. На самом деле на всех этапах обучения, не только школьного, высшего образования, подстраиваться.
11: Про под образование как раз после новостей поговорим подробнее. Анна Сытник с нами, гендиректор АНО «Коллаборатория», кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС России. Сейчас информационный выпуск.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 15:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минэнерго разработала риск-сценарий развития ситуации на топливном рынке России. Представители ведомства заявили об этом на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Министерство энергетики обнародовало доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также о сформированных запасах нефтепродуктов, говорится в сообщении. Кроме того, в совещании приняли участие представители Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и других ведомств, а также отраслевых компаний и главы государства.

0: Минэкономразвития сообщили, что с начала года в России зарегистрировано рекордное число товарных знаков. Их более 77 тысяч, что на 12% больше, чем в 2025. Представители ведомства указали, что росту брендинговой активности способствует повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав. Минэкономразвития добавили, что в январе-августе текущего года исключительные права на 70 400 товарных знаков получили именно российские заявители. Синоптики анонсировали заморозки в московском регионе предстоящей ночью. В некоторых районах области столбики термометров могут зафиксировать отметку минус один, заявили в гидрометцентре. Температура в Москве в ночные часы составит плюс 4, плюс 6 градусов. Ранее синоптики сообщили, что первые заморозки в этом осеннем сезоне были зарегистрированы в столичном регионе в ночь на 17 сентября. Тогда столбики термометров в Черустях опускались до отметки минус 0,1 градуса. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 16. Атмосферное давление существенно выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15.35. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Анна Сытник с нами, гендиректор коллаборатории, кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС России. Говорим про искусственный интеллект и говорим про, соответственно, роль искусственного интеллекта и про то, что формируются действительно крупные экосистемы, американская, китайская. Вот наш, а наша, кстати, отдельная экосистема, можно сказать? Или как?
5: Ну, вот как мы, с чего мы начинали говорить, пока еще вот прям отдельная, нельзя сказать, есть частичная. Ну, если относить нас куда-то, либо к Америке, либо к Китаю, то скорее это больше Китай, да? Ну, мы не входим в Pax Silica, но вот мы учредили вместе с Китаем ВАЭК. Но это, ну, нельзя сказать, что у нас какая-то не самостоятельная политика в этой сфере. У России совершенно свое видение, свой подход и понимание того, что нам нужен свой технологический суверенитет, а это означает своя технологическая экосистема. Но это не значит, что он не будет дружить с другими технологическими экосистемами в мире.
4: Но история про искусственный интеллект все-таки про... Мы понимаем, что это что-то новое, и это что-то новое надо сначала обличить как бы в теоретическую базу, потому что сначала сразу практика появилась. Теоретическая база плюс, соответственно, учебные материалы. Вот даже Наталья говорит...

0: слышала недавно, что программирование становится неактуальным с развитием ИИ. Действительно ли так? Профессия программиста исчезнет или трансформируется во что-то иное? А сегодня только была статистика, что у нас там IT-компаний какое-то огромное количество в стране. И вот вопрос.
1: Ну, с программистами и сыграл злую шутку, да, действительно, там позиция джуна уже не очень актуальна, то есть он их потихонечку заменяет, но ничего страшного, они люди умные, находчивые, да, так скажут, придумают еще что-то. Но и нужен не только там программистам, он нужен там сотруднику министерства, преподавателю, журналисту, юристу. Поэтому очень важно развивать вот эту базовую и грамотность, которая в первую очередь помогает работать с искусственным интеллектом. И здесь важно именно, можно на несколько этапов это для себя разделить. Первое, это нужно понимать вообще, что такое ИИ. То есть начать с этого, какие у него есть возможности, какие ограничения. Хорошо, я это понял. Дальше что мне нужно сделать? Мне нужно уметь поставить ему задачу и оценить качество выполнения этой задачи.
0: Научиться промпт писать, грубо говоря.
1: И оценить, насколько он хорошо ее выполнил, то есть не наврал ли он мне, грубо говоря. Третье – это работа с источниками информации, то есть вот то, как мы хорошо можем собрать, значит, насколько репрезентативный это будет для нас ответ. И, конечно же, это понимание ответственности и понимание, что нельзя в него там персональные данные загружать, понимание этических ограничений, что нельзя выдавать свою работу за него. Mm-hmm. Вот мы, как преподаватели и как координационная лаборатория, мы выпустили учебник, который помогает справиться со всеми этими вопросами. Он называется «Исследование в международных отношениях, прикладные методы и инструменты». Естественно, он помогает в первую очередь международникам и людям, так скажем, социально-гуманитарных сфер. Он у нас идет как такое постепенное усложнение, да, то есть от базы, то есть как у нас трансформируется в целом сейчас работа научная, исследовательская, до того, как ИИ может стать неким таким цифровым инструментом, помогающим нам на каждом этапе работы. И заканчивается он главой об этике. То есть, что, грубо говоря, можно, что нельзя, что хорошо, что плохо.
0: Но мы приходим действительно к тому, что... Потому что ваша лаборатория выпустила материал, соответственно, обучающий, кто-то еще выпускает. Мы приходим к тому, что нужны отдельные образовательные учебные программы, которые системно учат исследователей работать с искусственным интеллектом, да даже не только исследователи, то есть условно, прям со школы отдельный предмет и, соответственно, высшее учебное заведение, будь ты физик, будь ты врач, будь ты там журналист, художник, у тебя базово будет тоже этот предмет. Мы к этому приходим? Как думаете?
1: Базовые предметы и грамотности уже появляются, в крупных университетах точно. То есть это становится неким общим курсом, который человек должен там на первом курсе пройти для там дальнейшего работы. Но мне кажется, в первую очередь, что поменяется, я, наверное, с позиции преподавателя говорю, это оценивание, потому что прежняя логика строилась на том, что если студент стал хороший нам реферат, доклад, да, это вот этот курсовой работа.
0: Сам ли он его сделал?
1: Это как бы он вот такой молодец, он написал хорошую работу. Сейчас тот же самый текст, который мы раньше, правда, долго делали, собирали источники, перерабатывали, сейчас это можно сделать за 10 минут. То есть вот буквально за 10 минут или короче, да, зависит от там до настроек, как мы и глубокое исследование, или... То есть сейчас, а если мы просто запретим инструмент, это ничего не решит, его все равно будут использовать, да, что мы можем сделать? Мы можем изменить вот наш подход к задачам, и мне кажется, нужно перестроить процесс, чтобы видеть ход мысли студента. То есть, неважно, какие это будут задания, нам важно увидеть не конечный результат в виде текста, а нам нужно видеть, что он прогрессирует, что он понимает, что он учится думать, и И интегрировать в этот процесс тоже несложно, и он может помогать.
0: Мне сейчас мысль в голову пришла, а может быть, мы вообще приходим как раз к тому, что искусственный интеллект, наоборот, не то что упростит задачу какую-то, а наоборот, потребует принципиально новых компетенций, потому что в ретроспективе определенно видели, что система образования, она уходила, например, от рассуждений, от значит, понимания там, способов мышления к тестированию, то есть к фиксации определенной, потому что это можно было в табличку занести. Но критика тестирования как определенного регресса в плане там, способностей к развитию мысли, очевидно совершенно. Не приходим ли мы к тому, что наоборот, вот история с искусственным интеллектом потребует новых принципиальных компетенций?
1: Да, точно потребует. В первую очередь компетенции по оценке результатов работы этого искусственного интеллекта. То есть у нас действительно, ну вот, появляется возможность гораздо больше информации получить сжатой. Дальше нам надо выделить главное. Ну, то есть вот могу привести пример, как из международной да, повестки. Вот искусственный интеллект, мы попросили его написать там на тему, не знаю, американско-китайских консультаций по ИИ, да, и он нам может, ну, написать хороший текст по повестке с дипломатическим заявлением и так далее. Но это же не отразит для нас суть процесса.
0: Конечно, почему это формальность. Происходит?
1: То есть дальше нам надо покопаться, там надо посмотреть какие-то, может быть, внутренние политические документы или высказывания. Это, опять же, можно сделать через запрос к ИИ, да? То есть, ну, это на самом деле сложная работа. И когда я работаю с текстами, я использую ИИ, но не для того, что если я скажу ИИ, напиши мне колонку, там, не знаю, в стиле, Коммерсанта, в стиле, да, в стиле Анны Сытник, он не напишет мне, как бы вот, ну, он напишет мне что-то среднее по больнице, то есть, ну, как бы такую скучную, достаточно воду, зацикленную воду, да. И, ну, как бы, это большая работа.
0: А, интересно, кстати, по поводу искусственного интеллекта, как он, в принципе, отразится на работе людей, которые работают с информацией, любой, это ученые, журналисты, там, аналитики. Я сама сравнивала модели, и, конечно, алгоритмы, и то, как он, как бы, пытается свое видение подстроить, это тоже удивительно, потому что, например, если ты работаешь с американской моделью, она тебе на один и тот же вопрос будет выдавать нарративы с той стороны. А если ты работаешь с китайской моделью, она будет попроще, но более как бы нейтральная. Здесь вопрос, наверное, еще и обучаемости, в принципе, этих моделей. И есть ли проблема, опять к этике мы с вами возвращаемся, к вопросу этики, проблема того, кто пишет алгоритмы, как пишутся алгоритмы. Потому что самая распространенная страшилка, а вдруг там какой-нибудь мизантроп появится и напишет код.
1: Ну, там всегда большие команды, я делала по безопасности, но это большой разговор о предвзятости в моделях, bias, да. Ну, я здесь занимаюсь немножко другую позицию, потому что мне кажется, наоборот, вот эти компании, они все-таки пытаются сделать свои модели более нейтральными, потому что понимают, что пока что идет борьба за пользователей. И чем больше пользователей компания привлечет, тем больше у нее там, ну, как бы все, значит, вырастет. Но пользователю неинтересно общаться с моделью, которая тебе будет говорить только там Трамп молодец или что-то такое. Правильно? Конечно, они там китайцев сразу потеряют. Так много китайцев пользуются, там ChatGPT. И в этом плане мне кажется, что все-таки они, ну, вот совсем там какой-то вот. Ну, то есть, чтобы там американские модели только американскую повестку говорили, нет, я вижу, что все-таки у нас есть вот какой-то тренд в другую сторону, по крайней мере, пока. Хотя на начальном этапе это действительно была проблемой, да. И в первую очередь это зависит где-то от донастроек. Допустим, еще когда были вот выборы Байден-Трамп, я делала промпт, напиши мне, значит, ну, у меня странные промпты вообще, я говорю, напиши мне, значит, стишок про Трампа, стишок про Байдена, и, значит, про Байдена он мне пишет поэму прекрасную, а про Трампа какой-то, типа, чуть ли не хок. Вот, я, то есть, как бы, ну, были такие моменты, да, и про Россию там, значит, есть моменты, конечно, надо, да, со связи там, с конфликтом нашим, но сейчас по большей части обучение ИИ это, ну, черный ящик. То есть просто mm-hmm. он строится на том, что ну, идет гонка за данные в первую очередь, да, и для России это, кстати, сейчас очень важная цель — создание национального хранилища данных для того, чтобы модели именно понимали наши...
0: Объективность,
1: да, вопрос, да? Да, реальность. И это по большей части зависит, вот, конечно, там есть донастройки, что там не нужно выдавать, значит, инструкцию, как создать биотехнологическое оружие и так далее, но они, ну, все равно это донастройки там... человеческие возможности ограничены.
0: А не получается ли, что, в принципе, история с искусственным интеллектом, она все тоже про взаимоотношения между государствами, взаимоотношения между людьми, взглядами на те или иные события? Потому что мы же понимаем, у нас сейчас базовая история какая-то — сохранение исторической памяти. Вот, мне кажется, яркий пример. Учебники. И мы понимаем, что там, когда здесь было много вражеских НКО, они свои нарративы через эти учебники отправляли, да? А потом, соответственно, у них внутри тоже переосмысление событий идет, и вот это битва спустя там 80 лет, битва трактовок, а что же было, кто виноват и так далее. И здесь, по сути, история с хранилищем данных едва ли не становится той же самой. То есть пока там хранилище — это библиотеки, это архивы, это физические носители в виде книг, например, и каких-то бумаг, ну и плюс какие-то компьютерные данные, да, цифровка. А с искусственным интеллектом это все то же самое, только, ну, как бы сложнее, потому что он уже на базе всех этих архивов сможет выдавать готовую структуру. Mm-hmm. То есть, по сути, ну, как бы все то же самое, просто чуть быстрее.
1: Да. Сейчас основная гонка искусственного интеллекта в мире происходит за... уже с узкоспециализированными наборами данных или данными, да, на редких языках. Наверное, слышали про историю, не знаю, правда, нет, совершенно ужасно, то, что вот Amazon, книги, которые вот он оцифровывал, да, бумажные, потом сжигались. То есть это реальная, ну, такая серьезная борьба. Вот, и здесь очень важно, ну, у России здесь тоже очень много преимуществ. Во-первых, угу, у нас, ну, на русском языке у нас самые, да, большие датасеты, но кроме русского языка у нас есть множество национальных языков. Я сейчас приехала из Нальчика, у нас там было мероприятие БРИКС, и мы совершенно случайно ехали с его автобусе, начали тестировать модели на кабардино-балкарском языке.
0: Так.
1: Невероятно интересно, там ChatGPT, ну, почти ничего не понял, там он около 15% правильно там все, значит, понимал. Наши модели лучше. Да, mm-hmm. там GigaChat лучше понимает. И мы понимаем, что это происходит потому, что вот у нас есть, ну, проекты, на самом деле, и национальные, и вот региональные по вот созданию вот этих датасетов. Это действительно происходит на локальных языках. То есть это как важная повестка внутри стран, не только наши, но и каждой страны, где есть редкие языки локальные. И эту повестку мы переносим как бы на международную арену. Mm-hmm. Вот в рамках БРИКС, да, вот у нас был саммит в сентябре, и была принята Нью-Делийская
0: декларация,
1: где как раз-таки вот это тоже было подчеркнуто, что очень важно создание наших хранилищ данных, что это будут именно наши данные, что мы будем закладывать в модели наши знания, и модели должны их транслировать. То есть это то, что мы сейчас действительно серьезно обсуждаем.
0: На базе БРИКСа, кстати, может ли история с искусственным интеллектом быть отдельным инструментом для взаимодействия и укрепления этого сотрудничества? Потому что здесь вопрос там нового подхода к развитию искусственного интеллекта, к регулированию того же самого искусственного интеллекта. То есть там та самая, как это, битва трактовок и подходов к регуляторике.
1: БРИКС очень интересная площадка, она отличается от всех других организаций, ну, потому что, во-первых, это не организация, это платформа, да, и здесь альтернативность должна не заключаться не в том, что мы создадим там свою какую-то другую экосистему БРИКС закрытую, а в том, что у нас есть некие общие приоритеты, которые мы в дальнейшем, угу, как объединение будем продвигать на международном уровне, в частности, в ООН, да, то есть это вот такая переговорная площадка совершенно на разных уровнях, да, на уровне там самым высоком между лидерами государств, между министерствами, на экспертном сообществе, на гражданском форуме. И мы ставим в центр вопроса в первую очередь, не слишком ли много там влияния сейчас у крупных технологических компаний, как нам все-таки более справедливо выстраивать вот это управление и достаточно какой есть доступ к вычислениям у там других стран, в частности, там, допустим, африканских, как обеспечить этот доступ.
0: Плюс школы и учебные центры и учебные материалы как раз.
1: Обучение, да, обмен практиками образовательными, общие проекты там по применению ИИ в сельском хозяйстве, да, то есть это какие-то такие практикоориентированные, хорошие проекты во благо, и мы видим, что БРИКС от общего заявления, да, в 25-м году у нас в Рио-де-Жанейро вот первое такое общее заявление по справедливому управлению ИИ было принято, а сейчас вот мы видим, что уже какие-то предметные инициативы, в частности, то, что сейчас обсуждается независимая оценка вот как раз-таки предвзятости моделей, обмен вот информацией между нашими странами. Я надеюсь, что будут создаваться совместные лаборатории.
0: А вы сравнивали, кстати, учебный подход к как раз написанию учебных материалов, то, как там видят? Вот даже на примере того, что вы издали учебный материал на этот счет, а как, насколько это является актуальным, например, вызовом для там, тех же самых стран БРИКСа?
1: Да, в БРИКС, вот, ну, я была на гражданском форуме, как сопредседатель от России рабочей группы по технологиям, но там есть отдельная группа по образованию. И мы потом уже после форума обсуждали, что как будто нам надо уже все наши группы перемешать, потому что там, где технологии, там же образование, конечно, эти все вопросы переплетаются. И мы, на самом деле, я увидела большой интерес со стороны индийских коллег, ну, саммит в Индии был, поэтому форум, поэтому как бы с индийцами, ну, там больше всего общались. Большой интерес к нашей вот именно экспертизе, тому, как у нас внедряется ИИ в образование, потому что, ну, у нас достаточно, правда, это прогрессивно происходит. Вот мы уже перевели свой учебник, допустим, на английском языке, и видим, что из разных стран у нас там есть статистика сайта, заходят, читают его, и сейчас вот есть инициатива по переводу его на вьетнамский, на индийский. То есть спрос есть действительно большой, и поэтому мы еще развиваем на летнюю школу, зимнюю школу, где обучаем молодых специалистов как раз-таки вот тому, как применять ИИ в образовании, в преподавании, ДПО различные. Ну, то есть это то, что у нас хорошо получается, и это вот я говорю на своем уровне каком-то организации или как представителя университетах также, но и наши крупные компании, на самом деле, и Яндекс, да, и Сбер, у них очень классные программы различные, вот именно с переквалификацией.
0: Я к тому веду, что мы же понимаем, если невозможно, например, там, достичь, например, американского уровня, условно, да, по развитию и модели, по внедрению, по тому, что, да, это будет клуб, это будут определенные эксклюзивные продукты, то здесь же вопрос, как заявлять о себе. И как, соответственно, внедрять в широкие массы, образование – это первый уровень, как внедрять в широкие массы свое видение того, как он должен развиваться, и тем самым свой взгляд на регуляторику, на этику, и расширять как раз свое влияние через понимание, с чем мы имеем дело, а не через продукты. И в этом отношении, наверное, тоже есть возможность занять определенную нишу.
1: Вы знаете, да, очень часто вот этот дискурс о гонке ИИ идет через такое упрощенное понимание: победит, значит, либо Китай, либо США.
0: Да.
1: Я думаю, что в этой гонке победят люди в первую очередь, потому что ведь то, какое государство будет успешнее, зависит от того, насколько это быстро, эффективно внедряется в экономику, да, в цифровую экономику. Можно иметь там восхитительные умные модели, но если оно никак у тебя постепенно не внедряется и постепенно не регулируется, оно работать не будет, и на благо, конечно, твоей страны оно не пойдет. Поэтому России совершенно не обязательно иметь мощнейшую там какую-то модель. У нас, ну, модели конкурентоспособны, я вот Алиса, я и все больше и больше пользуюсь, она действительно хорошо развивается, плюс сейчас же методы обучения, они тоже эволюционируют. Там вот появятся квантовые компьютеры, и все, у всех, значит, да, возможности-то сравняются, вычислительные мощности еще больше появятся. Плюс есть такой феномен, как дистилляция моделей, да, то есть, ну, можно брать чужую фундаментальную модель и, так скажем, свою совершенно неплохую делать там национальную. Поэтому вот в первую очередь это внедрение в экономику, во все области.
0: А если смотреть в какой-то перспективе, ну, там, не знаю, 5 лет, хотя для нынешнего развития технологий это, мне кажется, уже космос будет какой-то. Вот нынешняя гонка ИИ, она существует. Через некоторое время, там, энное количество лет, что окажется важнее? Например, кто создал самую мощную модель и сумел ее продвинуть, или кто сумел сформировать вокруг своих технологий устойчивую систему стандартов, правил, инфраструктуры, образования, международные какие-то кооперации, партнерства. Как вы думаете?
1: Если бы мы знали, ну, действительно, это все важно. Есть прогнозы, что в 27-м и там тире 30-м году у нас будет суперинтеллект, который вообще все обнулит, и, значит, вот эту мы сингулярность какую-то достигнем. И сейчас размышлять об этом, ну, совершенно...
0: Надо загрузить в чат, у него спросить.
1: Он же базируется только на наших знаниях, поэтому он ничего нового-то не придумается. Поэтому я думаю, что нужно просто решать проблемы по мере поступления. Конечно, думать о будущем, делать долгосрочные прогнозы, да, там модно сейчас говорить форсайт, как думать о том, какие технологии нам нужно уже сейчас начинать развивать, которые мы хотим потом увидеть, да, это и кванты, это и прочее, потому что, ну, на ИИ мир не остановится, ИИ в первую очередь сейчас важен для нас как двигатель науки, потому что любая область сейчас вот с новыми его возможностями дает, расширяет для нас горизонт развития всего.
0: А можно определить, где проходит грань тогда, граница между помощью искусственного интеллекта исследователю, например, да, и ситуацией, когда машина фактически начинает делать исследования вместо человека и создает тем самым ему конкуренцию, тот самый кейс с математиками, например?
1: Ну, с математиками здесь сложность в том, что, ну, вот достигли некого финального результата. Вот была задача тысячелетия, все, они ее решили, то есть у них теперь как бы...
0: Что дальше всё делать?
1: Да.
0: Новую задачу решить.
1: В других областях это не так. Допустим, в медицине. Ну, если будет создано универсальное лекарство против рака, ну, наверное, никто не будет грустить по этому поводу. А если ИИ выполнит все этапы исследовательского процесса за человека, то все равно останется человек, который управляет им, который оценивает, который говорит, ну, хорошо, можно ли его там тестировать уже или нет, можно ли применять. То есть здесь все равно ответственность останется за человеком, и об этом говорят как на международном уровне, так и наше собственное, наверное, мировосприятие говорит нам о том, что мы не хотим делегировать,
0: да, чтобы человек нас, ой, чтобы машина нас не, как это называется, не заменила, видимо, так. Анна Сытник была с нами, генеральный директор АНО «Коллаборатория», кандидат политических наук и эксперт Совета БРИКС России. Анна Николаевна, спасибо, ждем снова.
1: Спасибо вам.
0: Далее информационный выпуск, я снова с вами через 4 минуты.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп поддержал план по смягчению антироссийских санкций. Эту идею несколько месяцев назад президенту США представил его спецпосланник по Беларуси Джон Коул, сообщает издание «Атлантик». Журнал со ссылкой на источники пишет, что предложение предусматривает ослабление части американских рестрикций в отношении российской экономики в обмен на освобождение Москвой некоторых заключенных. Это позволило бы Соединенным Штатам заключить выгодные сделки, касающиеся нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других сырьевых товаров, говорится в публикации. «Атлантик» отмечает, что инициатива находится на ранней стадии проработки и до сих пор о ней не сообщалось. Военный самолет потерпел крушение в Амурской области. По предварительным данным, погибли 6 человек. РЕН-ТВ сообщает, что в момент происшествия на борту находились 9 членов экипажа. Телеграм-канал «База» пишет, что ЧП случилось в районе населенного пункта Красноянова. Других подробностей произошедшего пока нет. Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с сезонным гриппом и ОРВИ в России. Она развивается в соответствии с прогнозами, отметили в ведомстве. Там сообщили, что за последнюю неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии 98,9%. Однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа до 1,1%, среди которых выявлены H1N1, H3N2, B и C, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства указали на важность своевременной вакцинации, которая считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. В диспетчерских службах Москвы назвали сроки подачи тепла в жилые дома. Речь идет о первой неделе октября. Решение о подаче отопления принимают в мэрии столицы, после чего информация поступает в диспетчерские службы, и специалисты оперативно приступают к включению систем. Сначала тепло подают в больницы, школы и детские сады, затем в жилые дома, в последнюю очередь на предприятия. В связи с погодными условиями ожидаем решения властей в ближайшую неделю, заявили ТАСС в службе. Там добавили, что в прошлые годы отопление не включали позже 5 октября. Согласно федеральным правилам, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 41 копейка. Евро 96 рублей 25 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 16.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и очередную порцию новостей я для вас подготовила для того, чтобы мы с вами эти новости обсудили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
2: Движение.
0: Давайте посмотрим на движение в городе. Сколько нам показывают? 4-бальные пробки по-прежнему. В Москве есть локальные затруднения на западе МКАДа. Здесь пробка от Заречья. Тянется она до Рублевского шоссе. На внешней стороне, на востоке, тоже есть уже затруднение небольшое между Носовихинским шоссе, северо-восточной, нет, скоростным диаметром. Третье транспортное кольцо, район Большой Тульской улицы, проспекта Багратиона, Лужнецкой эстакады. На внешней стороне вот весь этот район, соответственно, простаивает. И есть пробка от Хорошовского шоссе по внутренней стороне до проспекта Мира. Садовая едет нормально, только вот пробка тоже вот на западе, на юго-западе она возникла. Участок, если по часовой стрелке от Павелецкой сюда до Поварской примерно, ну вот придется подтормозить.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Владимир Путин запретил вывозить из России наличные рубли свыше миллиона в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Мишустин заявил о появлении в России около 37 тысяч новых IT-компаний. ГИБДД ускоряет проверку автошкол, образовательные организации проверят по новым правилам. И про услугу, про брачный договор будем говорить, потому что сервис для подготовки брачного договора запущен на портале госуслуг.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Итак, Владимир Путин запретил вывоз наличных рублей свыше миллиона в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан для физлиц, юрлиц и ИП. Указ опубликован на портале правовой информации. Установить запрет постановил глава государства. Исключениями, согласно указу, являются случаи вывоза наличных через воздушные пункты пропуска, через госграницу в международных аэропортах при наличии банковских выписок, заверенных в порядке, установленном выдавшей их кредитной организации, подтверждающей снятие валюты России с банковских счетов, вкладов физлиц, юрлиц и ИП. Кроме того, исключение действует в случае вывоза наличных юрлицами в рамках международных перевозок, при которых пункт отправления и пункт назначения расположены за пределами России, при условии, опять же, подтверждения факта ввоза такой валюты в страну. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений.
0: Чем продиктовано такое решение?
6: В общем, история-то, в общем, началась, скажем так, еще в прошлом году. Uh-huh. Еще президент давал поручение нашим финансовым властям и представителям Банка России, Минфина, проработать вопросы, связанные с обелением так называемой этой экономики. В том числе предпосылки были после повышения налогов, потому что рост налогов, понятно, подтолкнул некоторых предпринимателей уклоняться от уплаты налогов. И прежде всего наличные здесь, безусловно, как инструмент этого уклонения, потому что тот же самый импортер, который не хочет платить более высокие НДС, высокие пошлины, он переходит на использование наличных и, соответственно, получая здесь выручку, эту выручку, часть этих средств из этой выручки нужно далее, в общем-то, перевести за рубеж, чтобы mm-hmm. приобрести импорт. Ну и здесь как бы такая же череда событий. Раньше это, может быть, было не столь актуально, потому что рубль не так широко использовался в экспортно-импортных операциях. Сейчас из-за санкций переход на расчеты в рублях, в общем-то, позволяет экспортерам и импортерам использовать в платежах рубли. Поэтому получается, что вот этот предприниматель получает наличные рубли, далее вывозит их за рубеж, прежде всего в страны ЕАЭС или ближнее зарубежье. Там расплачивается с контрагентами, далее товар попадает в Россию уже под видом товаров для личного пользования. Ну и, в общем-то, эта цепочка повторяется. Соответственно, вот события, связанные с тем, что ужесточается контроль в отношении вывоза не только наличных рублей, но еще и, обратите внимание, хочу, золото в слитках, потому что, опять же, золото свои монетарные функции никуда не утратила и до сих пор используется как валюта, в том числе в платежах и расчетах. Соответственно, вот эти вот вопросы, они как раз и используются, эти инструменты, они используются для того, чтобы предприниматели могли не платить налоги, НДС, пошлины и все прочее.
0: Но какие экономические процессы власти стремятся все-таки контролировать с помощью ограничения вывоза наличных рублей, причем так значительно?
6: Ограничения, связанные с серым экспортом, импортом, и ограничения, связанные с уклонением от уплаты налогов, пошлины, НДС. Ну и, соответственно, получение незадекларированной, что называется, прибыли. Потому что это, по сути, предпринимательская деятельность, которая оказывается в серой зоне. Это и доходы полученные, и акцизы недоплаченные, и пошлины и так далее.
0: Угу. А вопрос, может ли ограничение вывоза наличных повлиять, например, на курс рубля или объем рублевой ликвидности за пределами России?
6: Ну, знаете как, в какой-то мере это отчасти уже влияет, потому что сейчас, в общем-то, ситуация складывается следующим образом. Банки вот в странах ЕАЭС, в странах ближнего зарубежья сейчас вводят различные комиссии у себя в стране, да, на прием наличных рублей, потому что, в общем-то, что дальше происходит с этими наличными рублями? Да, бизнесмены на своем уровне провели расчеты этими наличными, а ну, далее контрагенты из-за рубежа в итоге все равно вынуждены эти наличные принести уже в банк в своей стране, внести на счет и далее там конвертировать в иностранную валюту, чтобы эта цепочка расчетов, платежей длинулась дальше. Вот, поэтому за последнее время, видимо, в странах, в банках стран ЕАЭС накопилось достаточно много рублей, и они поэтому вводят различного рода ограничения в виде комиссии. Не сказать, что это каким-то образом там приведет к какому-то кризису, еще что-то, но просто как вот реакция бизнеса, реакция банковского сектора на ситуацию, она уже существует. А вот реакция наших властей, она в том числе как продолжение этих событий, потому что процесс уже происходит, это не то чтобы на опережение мы действуем, а, наверное, уже по итогам того, что стало известно, да, то, что наблюдают там и представители таможенной службы, потому что они ведь видят тоже, что происходит там регулярный вывоз наличных рублей, физического золота в слитках, да, предоставляются подтверждающие документы, одни и те же на разных таможенных постах. Поэтому такой вот кропотливый, что называется, труд финансовых властей. Ну,
0: а насколько новый лимит соответствует реальным потребностям граждан, которые, например, путешествуют или ведут бизнес в странах СНГ? Ну, то есть миллион – это прям предель, это прям вот минимальный минимум, или действительно мы можем увидеть еще какое-то снижение?
6: Ну, давайте так вот по аналогии сравним. У нас давно существует в рамках нашего валютного законодательства такая цифра, как
0: 10 000 долларов.
6: 10 000 долларов, да, ввоз наличных и ввоз и вывоз наличных долларов, да, наличной валюты. Эти ограничения, в общем-то, давно существуют, они время от времени там упрощаются, ужесточаются. Ну, понятно, что после санкций 2022 года в связи с дефицитом наличной валюты этот лимит ограничили. Ну, если мы сравним эту сумму с миллионом рублей, ну, получается что-то похожее, да? Вот. То есть, как бы, скажем так, среднестатистический гражданин, в общем-то, в эти рамки, в рамках этой границы, 10 тысяч долларов - 1 миллион рублей, в принципе, укладывается. Да? Не думаю, что там, отправляясь в туристическую поездку, кто-то повезет больше. Ну, а те, кто повезут, они, опять же, у нас существует другая возможность, и никто это не ограничивает, совершать платежи в безналичном варианте. И Банк России здесь планку устанавливает в размере 1 миллиона долларов. Но при условии, что у человека есть этот миллион долларов и его эквивалент на счете в банке, это...
0: Ну, то есть это стимул для дальнейшего отказа от наличности в межгосударственных расчетах, например. Можно так назвать или нет?
6: Я бы сказал, это, знаете как, ну, тут все-таки, вот опять же, это та категория бизнеса, которая пытается найти некие лазейки. Да? Угу. Вот, соответственно, что бы ни находили лазейки, это скорее стимул к обелению экономики, в том числе к обелению экспортно-импортных сделок, операций. Вот, наверное, это в контексте таком нужно рассматривать.
0: Спасибо большое, Лазарь Ашханович, вас благодарю. Спасибо. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Еще раз скажу, что Владимир Путин запретил вывозить из России наличные рубли свыше миллиона в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
2: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное.
0: Михаил Мишустин заявил о появлении в России около 37 тысяч новых IT-компаний. Такую статистику председатель правительства провел в видеообращении к участникам второго московского стартап-саммита. Сейчас в России наступило уникальное время возможностей для отечественных технологических предпринимателей. Государство активно развивает инфраструктуру для стартапов и открыто более 200 технологических площадок, технопарков, кластеров. А в ближайшие 4 года планируется запустить еще 100 подобных, подчеркнул премьер-министр, еще международный статус этого саммита, собравшего представителей Китая, Индии, Бразилии, и говорит, что большая задача – найти технологиям прикладное применение. Алексей Шестимиров с нами, доцент финансового университета при правительстве. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
0: 37 тысяч компаний. О чем эта цифра говорит? Это реальный рост технологического бизнеса или перераспределение рынка?
8: Вы знаете, здесь можно по-разному оценивать, то есть это естественно говорит про рост количества компаний, это говорит про рост рынка, про определенное понимание того, что технологии в России развиваются, но и в то же время мы просто говорим о классическом увеличении численности, потому что какие-то компании отмирают, какие-то смотрят на рынок, видят, что эта ниша более конкурентоспособна, и поэтому эту нишу сейчас стараются занять. Плюс есть определенные моменты, связанные с бронью, с другими моментами, которые позволяют рабочие места создавать более интересными, да, и специалисты туда идут, а Россия всегда славилась хорошими умами в информационных технологиях еще со времен 90-х годов.
0: Ну, 37 тысяч в масштабах страны и в масштабах российской экономики, но вот вопрос, много это, мало, насколько жизнеспособны такие компании, какая доля стартапов, например, проходит первые несколько лет?
8: Ну, вы знаете, на самом деле 37 тысяч – это просто цифра, да, мы здесь не можем говорить о какой-то там динамике, нужно смотреть по перспективе, но плюс ко всему нужно оценить ситуацию следующим образом, то есть это уже показатель того, что отрасль развивается. В масштабах страны мало, конечно, потому что страна у нас большая, если бы мы были какой-то небольшой европейской страной или какой-то там азиатской страной, возможно, это и был бы показатель какого-то масштаба. Для нас это просто данность, в отрасли столько компаний, они настолько-то увеличились. Вот, хорошо, что увеличились, хорошо, что рынок жив. Да, значит, у нас достаточно большое будущее. Стартапов много, технологий много, развитие искусственного интеллекта говорит о развитии достаточно серьезно. Вот, ну, посмотрим, как это будет дальше, потому что, по сути, только-только начинается данное развитие.
0: А что вообще сложнее всего для нового IT-бизнеса? Это, например, найти инвестиции, найти специалистов, найти заказчиков, выйти на зарубежные, например, рынки?
8: Ну, все кроме последнего вы обозначили как проблемы, да, найти специалистов проблема. Даже не то, что найти специалистов есть, их нужно заполучить, потому что купить специалиста хорошего достаточно сложно, особенно для стартапа. Найти технологическую нишу тоже сложно. Нужно понять, куда вложиться, для что разработать, чтобы и конкурентов было не так много, и твой продукт был востребован. Ну и в то же время угадать со временем, потому что можно не угадать и прогореть. Что касается выхода на зарубежные рынки, ну, я бы сейчас так не стал говорить. У нас достаточно большая страна, у нас большое количество потребителей. Мне кажется, что свой спрос для технологического развития мы найдем уже сегодня внутри страны. А пока за рубеж лезть не нужно.
0: Если опять отталкиваться от этой цифры, хотя это действительно просто цифра, а можно ли считать это неким показателем формирования технологической экономики новой в нашей стране или ниши определенной технологической, экономической, или пока только статистика, за которой еще предстоит просто увидеть потом реальные результаты, потому что вот создано и там горизонт 5 лет, например, кто из них останется, кто во что вырастет, кто кого поглотит?
8: Безусловно, это стартовая позиция. Нет, это не просто цифра, это, скорее всего, такой зачаток, хороший зачаток, позитивный зачаток. Вот. Но горизонт в любом случае нужно отстраивать, и как в любой отрасли нужно смотреть динамику. Плюс у нас меняется налоговая система, у нас меняется очень много в динамике, в спроса, в потребительской активности, поэтому давайте подождем год-два для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Мы совсем недолго живем в эру, когда у нас закрыты или частично закрыты технологии западные, вот, поэтому вот это вот перепроизводство, производство собственного, оно сегодня имеет место быть, и нам, конечно, нужно посмотреть, как рынок будет реагировать и как потребитель будет реагировать, потому что от потребителя зависит все.
0: Но Мишутин обращался к участникам стартап-саммита московского, и там же еще представители Индии, Китая, Бразилии находятся. Вопрос, а может ли сотрудничество с этими странами стать для российских стартапов в области IT новым, например, каналом выхода на международные рынки? Или действительно этот вопрос вообще закрыт, вот как вы на предыдущий вопрос мы отвечали?
8: Нет, безусловно, вы правы, и страны БРИКС – это для нас выходы, но на сегодняшний день у Китая достаточно серьезно заняты ниши по всем странам БРИКС, Европа для нас закрыта, но у нас огромный потребительский спрос есть внутри государства, поэтому, на мой взгляд, мы должны смотреть в том числе и вглубь страны для того, чтобы этого потребителя удовлетворить. А наш экспортный потенциал он достаточно высокий, но, на мой взгляд, первично сегодня для российской экономики это внутренний потребитель. Он, если он будет удовлетворен, тогда действительно у нас многие отрасли пойдут на рост. Вот. Я бы не говорил, что закрыть, да, сотрудничать нужно, там есть свои ниши, свои технологии, но с оглядкой на свою страну и своего потребителя.
0: А направления, которые дают основной прирост новых IT-компаний, какие, не знаю, и нейросети, что там еще, финтех, кибербезопасность, импортозамещение?
8: И безусловно, да, потому что российских ИИ не так много, и все они еще заставляют развиваться и требуют вложений. Кибербезопасность, да, безусловно, с учетом современных реалий. Финтех однозначно, да, за финтехом будущее, поэтому здесь однозначно нужно делать развитие. Поэтому и в тандеме с финтехом и кибербезопасностью, вот именно в тандеме, да, даст нам определенное развитие нашей отрасли.
0: Алексей Алексеевич, здесь вопрос еще действительно, ну, например, когда количество переходит в качество, потому что 37 тысяч звучит много, но, знаете, как говорят, что многие компании столкнулись, например, когда вводили там брони, всякие льготы для айтишников некоторое время назад столкнулись с тем, что условно там IT-отделом стали переименовывать просто до этого какие-то другие отделы, где работали там с информационной безопасностью, расширяли штат и так далее. Ну, то есть вопрос немножечко формального подхода к тому, что считать IT-компанией и как определять их реальный вклад в экономику.
8: Ну, вы знаете, на самом деле есть и такой факт того, что есть попытка уйти от реалий, да, попытка подстроить своим сотрудникам более, ну, какие-то льготные форматы работы, да, и для того, чтобы не терять сотрудников, да, в непростой экономической ситуации. Но, тем не менее, компании, которые вносят автоматизацию, которые разрабатывают новые технологии, автоматизируют бизнес, создают определенные CRM и ERP-системы, те, которые работают с искусственным интеллектом для модернизации бизнес-процессов, те компании, которые действительно IT-компании. Здесь не обязательно софты или железо, которые делают, здесь и, может быть, какие-то инфраструктурные моменты, которые позволят развивать сами процессы и давать потребителю что-то новое. Здесь нужно анализировать тот продукт, который дает.
0: Конечно.
8: Если он дает продукт, то тогда это IT-компания. Если это просто некое название, ну, давайте будем объективны.
0: Сам рынок сейчас насколько благоприятен для технологических стартапов? Российский, я имею в виду, рынок.
8: Благоприятность... Вы знаете, спорный вопрос насчет благоприятности, потому что мы с вами находимся в развитии таком, что у нас есть возможность еще пока заимствовать те технологии, которые есть на Западе, но, тем не менее, тренд идет к российским компаниям, и чтобы они давали льготы, идут, и, конечно, рынок сегодня говорит нам о том, что это делать нужно.
0: А вопрос, что сейчас, в принципе, важнее для технологического, например, суверенитета, куда тема IT очень хорошо встраивается, создается как можно большее число отечественных компаний, например, или выращиваются там глобальные конкурентоспособные игроки большие?
8: Слушайте, по-разному. На самом деле прогресс всегда в малом бизнесе, в малом инновационном бизнесе. Он более динамичный, он более развивается, он больше имеет наукоемких приложений. Вот. Большие игроки, они становятся все-таки более неповоротливыми и наукоемкими, и инвестиционно емкими. Поэтому, наверное, в малой компании стоит вкладывать быстрее, потому что вот эти маленькие проектные коллективы, они могут выдать идею, которая может превратить в продукт.
0: А массовое внедрение и искусственного интеллекта может привести к тому, что создавать новые IT-компании станет проще, но конкурировать им будет гораздо сложнее?
8: Спорный вопрос на сегодняшний момент. Пока непонятно, как будет развиваться ИИ, но развивать ИИ нужно, потому что это действительно определенное будущее сегодня.
0: Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Благодарю вас. Алексей Шестимиров был с нами, доцент финансового университета при правительстве. Еще несколько сообщений, которые касаются как раз вот этого московского форума стартапов. Здесь заявление интересное сделал Герман Греф. Я уже одну из них зачитывала. Он говорит, что страх и лень – это двигатель прогресса. Главные инвестиции появляются путем возникновения неудобств, которые, в свою очередь, и заставляют людей искать новые пути разрешения проблемы, двигаться вперед. Искусственный интеллект, говорит, он стал страшилкой, что его боятся простые люди, потому что боятся потерять работу, а боятся предприниматели, потому что боятся потерять бизнес. Но это говорит Герман Греф. Еще здесь есть заявление, я думаю, что, конечно, будут его заявления вируситься. Что еще интересного здесь есть? Искусственный интеллект не сможет заменить глав компаний в ближайшие 10 лет, говорит Греф. Цитата: «Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании». При этом главы компаний, особенно крупных, должны думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации. Это к вопросу о том, когда говорят про тех же самых айтишников, которые оказались в необычной для себя такой необычной для себя позиции. И в Америке были тоже, например, грандиозный скандал на этот счет, потому что они писали программы, внедряли искусственный интеллект, и через некоторое время их просили как раз из этой компании, потому что они себе замену сами вырастили. Вот примерно так. Давайте представим искусственный интеллект через 100 тысяч лет. Какой будет? Вы же понимаете, тот человек будет лишним. Нам нужен такой ИИ. Если у вас, сухарики, горизонт планирования 100-1000 лет, мое вам восхищение. Потому что, в принципе, горизонт планирования год или полгода в нынешних реалиях, он вот ого-го уже какой. А вы на 100 или 1000 лет вперед думаете. Это интересно. Новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны подтвердили информацию о крушении Ту-95 в Амурской области. На ведомстве отметили, что погибли 6 членов экипажа, один человек пострадал. Также сообщается, что самолет рухнул при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности. В Министерстве обороны подчеркнули, что Ту-95 не нес боекомплекта. Брянской области восстановили нарушенные за атак ВСУ движения поездов. С таким заявлением выступили в пресс-службе Московской железной дороги. Речь идет об участках Ржанец-Тросна и Злынка-Унеча. Рейсы компенсационных автобусов отменены. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме в соответствии с расписанием, отметили в МЖД. В РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее сообщил в мессенджере МАКС, что накануне в результате атак БПЛА на железнодорожных перегонах обрушилась часть моста. С путей сошли десятки вагонов, в том числе 18 пустых. Пострадавших нет. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $96 за баррель. Это произошло впервые 7 сентября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.36 по Москве ее стоимость снижалась на 1,91% до $95.96 за баррель. При этом ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,33% до $90.44 за баррель. В диспетчерских службах Москвы назвали сроки подачи тепла в жилые дома. Речь идет о первой неделе октября. Решение о подаче отопления принимают в мэрии столицы, после чего информация поступает в диспетчерские.

0: 78 миллиметров ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 11 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Пора на техобслуживание авто.
8: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
7: СТО-фильтр.ру.
9: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
9: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
10: 16.36, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь тема ГИБДД и автошколы. ГАИ ускоряет проверку автошкол, образовательные организации проверят по новым правилам. Министерство внутренних дел решило менять систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. В этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения. Также устанавливается отдельный контроль за сетевыми автошколами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. Подготовлены некоторые послабления. Не прошедшие первую проверку в ГИБДД организации смогут пройти повторную в течение 3 месяца. Сейчас на это отводится до полугода. Вячеслав Максимычев, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вячеслав, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: А почему ГИБДД все-таки решила изменить систему контроля автошкол сейчас?
11: Ну, у нас все течет и меняется, поэтому ничего сложного в этом нету и странного. Другое дело, что система контроля сегодня должна регламентироваться каким-то единым документом, а рассматривать вопрос по сегодняшним действующим нормативным документам, их достаточно очень много, они частенько противоречивы.
10: Угу. Но какие проблемы действующей системы проверок автошкол должны решить новые правила?
11: Слушайте, ну, какие проблемы действующей системы автошкол должны решить новые правила? Да сегодня у автошколы нет проблем.
10: То есть ГИБДД из ничего придумала это?
11: Ну, наверное, им виднее.

0: А если посмотреть на цифры, давайте посмотрим на статистику.
1: Так.
0: Аварийность снижается, качество подготовки растет, это показатель. То, что качество растет, это показатель, показывают цифры статистики.
1: Но аварийность снижается, может быть, потому что как бы транспортных средств на улицах меньше становится, нет?
0: Не, меньше их не становится, их становится больше.
1: Угу.
0: Другое дело, что это процесс снижения, это совокупность. Это у нас сегодня и дорожная сеть становится лучше, и машины становятся лучше, более безопасными.
1: Угу.
0: Ну и подготовка. Последние годы ей достаточно много уделяли внимания. Поэтому она тоже качество растет. Другое дело, что она немножко не систематизирована, я бы так сказал. Это да.
1: А вопрос...
0: насколько автошколы виноваты, это уже вопрос, наверное, к ГАИ будет.
1: Но здесь, видите, отдельный элемент проверок еще для сетевых автошкол. То есть почему к ним возникли? Потому что просто их больше, чем одна, или там какие-то системные проблемы вырисовываются?
0: Ну вот смотрите, сегодня на автошколу контролирующих органов и всевозможных проверяющих служб более 7.
1: Так.
0: Если автошкола будет заниматься работой с этими органами, ей некогда будет заниматься работой. Другое дело, что сегодня экономика тяжелая, и автошколы не могут поднять стоимость обучения, из-за этого уходят кадры, страдает материально-техническая база.
1: Угу.
0: Ну, давайте еще напряжем сегодня проверками. Часть автошкол закроем. Ну, к чему это приведет?
1: Но их же не закроют, если они правила не нарушают.
0: Если правила не нарушают. Вот видите, мы опять с вами вернулись к тому, что должен быть какой-то единый нормативный документ, регламентирующий работу автошкол.
1: То есть, а пока такого документа нету, поэтому правила постоянно меняются, правила проверок, да?
0: Конечно.
1: Вопрос...
0: Даже вот смотрите, вот просто вам пример.
1: Давайте.
0: Сегодня с 1 сентября действует приказ.
1: Так.
0: Новый. Требованием к автошколам. В котором прописано уровень образования мастера производственного обучения вождению.
1: Угу.
0: Я согласен, вопросов нету. Давайте среднетехническое возьмем, либо высшее. А что нам делать с тем огромным пластом мастеров, которые прекрасно себя зарекомендовали как мастера, но у них 10 классов и удостоверение об обучении, об проведении, о праве на обучение. В новый приказ они не укладываются.
1: То есть, получается, они на вылет идут?
0: Они на вылет должны быть. Кто это решил? У Минобра есть нормативный документ, который определяет аттестацию таких мастеров.
1: Угу.
0: Если аттестационная комиссия учебного заведения провела аттестацию и считает, что этот работник качеством своей работы и многолетним трудом соответствует занимаемой должности, то это все проходит. Но в регламенте ГИБДД такого вопроса нет. У них четко поставлено среднеспециальное, либо среднетехническое, либо высшее образование. Примут у автошколы такого мастера? Наверное, нет, потому что ГАИ регламентируется своим документом, Минобр своим. Идти в суд, юрист, время, деньги, нервы. Кому это надо?
1: То есть есть, с вашей точки зрения, есть рассинхрон между, соответственно, нормативными актами, которые у ГИБДД и которые у Минобра и других органов?
0: Да, да.
1: Вопрос.
0: Вот изучая опыт международный, могу сказать так. В таких случаях, когда европейские страны, две Германии, объединяли, и система Восточной Германии стала как у Запада. Так вот, мастера, которые производственного обучения были в Восточной Германии, их просто переаттестовали в государственной комиссии. Понимаете?
1: Вопрос
0: они еще... заставляли учиться заново.
1: Вопрос еще, смотрите, если базово оценивать автошколу не только по наличию необходимого оборудования, то есть формальное соблюдение правил и документов, но и по тому, насколько хорошо ее выпускники, например, сдают экзамен. Как вам такой вариант?
0: Хорошо. А давайте посмотрим со следующей позиции. У нас сегодня показателем качества работы автошколы является не сдача с первого раза.
1: А что?
0: А безаварийный с первого раза в ГАИ экзамена. Потому что это экзамен. Я не совсем там согласен с тем регламентом, который он определяет. А с тем, насколько выпускники данной какой-то автошколы осуществляет безаварийную езду и обучение. Вот если мы возьмем выпускников какой-то автошколы и посмотрим, насколько у них аварийность, и, может быть, одной какой-то автошколы будет сдача с первого раза прекрасная, но ее выпускники будут давать большую аварийность.
1: А статистика собирается на этот счет, что ли? В какой автошколе учился и как это, в какую аварию попал или не попал?
0: Я не знаю. В свое время мы предлагали в особых отметках водительского удостоверения делать код автошколы. И в карточке ДТП делать отметку. Если выпускник данной автошколы попал в аварию там до 3 лет, либо часто попадает в аварию, то это показатель того, что в этой автошколе что-то неблагополучно.
1: Но вопрос тогда, хорошо, возникает в том, что и в этом направлении нужно двигаться, то есть, условно, повышение конкуренции среди автошкол и повышение уровня качества образования напрямую привязывается к тому, как потом на дороге ведут себя выпускники.
0: Конечно. Вот я считаю, что это так должно быть. Можно иметь золотые стены, золотые двери, современные автомашины, но если педагогические кадры и... сама деятельность руководства автошколы будет направлена на извлечение прибыли, а не на высокое качество обучения, то мы будем иметь с вами аварийность.
1: А почему почему есть какое-то взаимоисключение? Либо прибыль, либо качественное образование. Почему качественное образование не может приносить прибыли?
0: Качественное образование? Я вам сейчас объясню.
1: Давайте.
0: Вот у нас, я много лет проработал в системе Минтранса, в учебных центрах, которую Минтранс, кстати, тоже развалил. И могу сказать следующее, что хороший сотрудник стоит дорого.
1: Так.
0: Для того, чтобы платить хорошую зарплату мастеру производственного обучения или преподавателю, или иметь хорошую машину современную, нужны деньги. Деньги берутся из системы образования, из качества обучения. Теперь появляется автошкола, которая, получив каким-то боком лицензию, начинает эти удостоверения направо-налево продавать, демпингуя на рынке, ее не интересует хороший сотрудник. Ей нужен абы какой сотрудник, лишь бы он был. Я про мастера обучения, про педагогические кадры. В итоге что мы имеем? Автошкола, у которой все хорошо, но к ней народ не идет. Потому что права, в отличие от колбасы, человек получает один раз в жизни. Вы пришли за колбасой, купили дешевую, попробовали, она из заменителя мяса. Вам не понравилось, вы в следующий раз возьмете более дорогую, но качественную. С правами так не получится.
1: Понятно. Спасибо большое, Вячеслав. Вас благодарю. Вячеслав, с нами был Максимычев, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Следующая здесь интересная тема возникла. Это брачный договор. Потому что, так, сейчас найду, на госуслугах теперь можно составить брачный договор в рамках жизненной ситуации. Обращение к нотариусу. На портале госуслуг запущен новый сервис заключения брачного договора. Об этом, рассказала... Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко. Что сервис позволяет? Сервис позволяет заранее подготовить проект документа онлайн, чтобы в дальнейшем осталось только заверить его у нотариуса. Олеся Масалова с нами, адвокат по семейным и наследственным спорам. Олеся Александровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как это отразится вообще на подготовке документа? Ну и по факту люди заключают брачный договор, они же не сами его составляют, там юрист участвует. Зачем такой сервис на госуслугах? Что он решит?
4: Да, я сегодня попробовала пройти точный сервис, чтобы более глубоко понять вообще для чего он и решает ли он вообще какие-то элементарные вопросы. В первую очередь, что хочу сказать, что на первый взгляд сервис положительный. Но опять же, да, с серьезными оговорками, соглашусь с многочисленным мнением коллег. Если у супругов, ну или будущих супругов, ну в данном случае говорим о супругах, у которых нет, допустим, дорогого имущества, каких-то сложных активов, бизнеса, то в принципе данный сервис решает вопрос, разрешает вопрос без привлечения юриста. Но я бы все-таки не стала пренебрегать все-таки помощью юриста, потому что брачный договор, который составляется на платформе госуслуг, он, конечно, потом проверяется нотариусом на соответствие закона. Но нужно понимать, что нотариус в данном случае – это беспристрастное лицо. И нотариус не скажет ни одному из супругов, что это условие выгодно, здесь подписывать лучше не надо. То есть нотариус не представляет ничьих интересов. Когда человек, ну, неважно, или оба супруга приходят к юристу, адвокату за обсуждением условий брачного договора, мы в том числе вникаем, ну, иногда даже в суть бизнеса и условия проговариваем с учетом интереса обеих сторон. Кому-то выгодно оставить какое-то имущество, кто-то заинтересован в другом. Нотариус этих вопросов выяснять не будет. И, к сожалению, сервис госуслуг, вот именно по составлению брачного договора, он тоже этого не предусматривает. То есть понятно, что там как-то внедрен искусственный интеллект, который обещает, чтобы предугадывать желания стороны, но я думаю, что этому, конечно, верить нельзя. Поэтому мое мнение, что если есть сомнения и если есть активы, которыми, ну, стоит распорядиться правильно, то лучше все-таки идти к специалисту узкого профиля, желательно, по семейным, допустим, наследственным вопросам, которые именно со своего опыта будут формулировать условия брачного договора, ну, и, естественно, с соблюдением интересов сторон.
1: Ну, то есть сервис первичную консультацию юриста или там не подменяет, и, соответственно, нет задачи исключительно подготовки проекта документа?
4: Нет, не подменяет. И более того, там есть вот вопросы-ответы, плашечка такая, да, и вот если меня нажала, и в ожидании от того, что мне, ну, допустим, даже это искусственный интеллект, он мне разъяснит, что это все-таки это брачный договор, ну, скажем так, на пальцах, человеку, который не понимает терминов юридических. И отсылка произошла на правовую систему «Консультант», где изложена статья, что такое брачный договор, Семейного кодекса. То есть человеку нужно будет знакомиться с нормами права, которые толковать человек, не юрист, ну, иногда может неправильно. Поэтому сервис, да, не разъясняет, и консультацию не заменяет.
1: А насколько вообще актуально для России сейчас брачный договор в России?
4: Вы знаете, я вот, кстати, здесь я бы отметила, наверное, некий положительный момент введения вот этой услуги на сервисе госуслуг, потому что в России сейчас очень большой психологический барьер у людей вот на брачный договор, как, потому что его оценивают как недоверие, как будто мы готовимся к разводу и так далее. Я думаю, что если этот сервис способен убрать этот психологический барьер, это уже большая польза. А то, что брачный договор необходим или он носит положительный для сторон как бы результат, это безусловно.
1: Почему?
4: Но мое мнение, это безусловно.
1: Почему? С учетом того, как я прошу прощения, с учетом того, как в судебной практике бывает, что, например, брачные договоры признают как бы кабальными для одной из сторон, отменяют, все равно пользуются ГК и, соответственно, там Семейным кодексом.
4: Да. Ну, для начала нужно сказать, что составление даже качественного брачного договора, который впоследствии нельзя будет отменить, вот те условия, которые вы назвали, да, по которым он может быть отменен, это всегда будет дешевле для стороны, чем пройти через бракоразводный процесс в суде. Это сумасшедшие государственные пошлины, это большие услуги на представительские расходы, там, судебные экспертизы и так далее. То есть брачный договор этот вопрос закрывает. А по поводу рисков, которые возникают, там, если эту рассматривать сделку как оспоримую, да, брачный договор, то тогда, конечно, безусловно, мы идем к, я рекомендую идти к узкому специалисту, который знает, как правильно его составить, который условия, по которым он потом может быть признан недействительной, там, оспоримой сделкой, он просто исключит их и предусмотрит, то есть таким образом выстроится конструкция, что она будет крепкая и сильная. И сейчас судебная практика идет по пути тому, что брачные договоры все-таки остаются стабильными, если они правильно составлены, и их мало отменяют сейчас. Но опять же, говорю, что да, если это не шаблонный какой-то с интернета скачанный договор, который стороны сами заполнили, а именно когда пришли к специалисту.
1: А кто чаще всего становится инициатором, в какой момент заключения брачного договора? Там муж, жена, и когда? До свадьбы, во время приобретения какого-то крупного имущества, что там?
4: Да вы знаете, на моей практике я бы сказала, что происходило и одинаковое количество и женщин, и мужчин приходило, обращались, но в основном это уже супруги, у которых есть уже нажиты какие-то довольно-таки крупные активы, либо собираются приобретать, возможно, супруг, например, хочет приобрести какую-то долю в бизнесе, которая может быть в последующем там обременена какими-то кредитными обязательствами, и он, заботясь о своей супруге и о своей семье, в целях сохранить семейно нажитое имущество, до этого они заключают брачный договор. Вообще случаев масса, конечно. Но хочу сказать, что обычно это люди вот как раз с большими активами, то есть переживающие друг за друга, приходят на консультацию вдвоем. И мы просим приходить вдвоем. То есть мы сначала, может быть, первично проводим с кем-то из супругов, но потом просим прийти вдвоем, потому что это двусторонняя сделка в любом случае. От нее отказаться в одностороннем порядке тоже потом нельзя будет. Поэтому нужно согласовывать совместно все условия. Мы всегда приходим к какому-то результату. Вот, то есть находим какой-то консенсус и заключаем.
1: Но вы говорите, что есть предубеждения перед брачным договором. С вашей точки зрения, почему, например, этих предубеждений нет, например, там, в европейской практике? Потому что это у нас принято, что там брачный договор равно не любовь. Но при этом мы понимаем, как очень часто люди познают друг друга во время развода. И, соответственно, как будто бы эти стереотипы вот в европейской, например, практике, да, в европейской юридической традиции, они такого не было представления, или они тоже преодолевали определенный как бы исторический период принятия этой формы договорных отношений?
4: Я думаю, что они их уже просто преодолели, но, может, несколько задерживаемся в данном случае вот, да, по культуре вообще восприятия и брака, и имущественных отношений. Потому что для меня брак – это не равно любовь. То есть если мы рассматриваем брак, это не только любовь. Тут очень много в совокупности
1: аспектов.
4: И любовь, и мужественные отношения, и ответственность, да, и дети. То есть это все брак. И если мы будем говорить только о чувствах, то, к сожалению, он может принести людям очень много потом страданий, когда мы сталкиваемся вот как раз-таки с разрешением имущественных споров, ну, в том числе, да, и долговых каких-то обязательств по детям вопросы решаем. Я очень надеюсь, и мы активно с коллегами ведем какие-то соцсети и рассказываем о том, что такое на самом деле брачный договор, что его не нужно бояться, и наоборот, к нему нужно присмотреться. Потому что это способ защиты. Я бы даже сказала, что это как финансовая гигиена, когда мы заключаем страховки, завещания в целях предотвратить какие-то конфликты на будущее.
1: Ну да, люди же завещания пишут, например.
4: Конечно, страховки. Мы же страхуем свою ответственность, например, от ОСАГО. Вот даже возьмем страховка жизни. То есть мы предполагаем, что будет в будущем, и не хотим, допустим, те же самые кредитные договоры, страховка жизни, не хотим, чтобы долги перешли на наших наследников, да, потомков. Почему в брачном договоре иная позиция?
1: Спасибо. Да, спасибо, Александр, спасибо большое. Олеся Масалова была с нами, адвокат по семейным и наследственным спорам. Давайте с вами поговорим на этот счет. В принципе, станет ли, с вашей точки зрения, брачный договор привычным инструментом финансового планирования семьи? Уберется ли, например, вот этот тезис, что это признак недоверия между супругами? Откуда это вообще взялось? Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые имеют опыт составления брачного договора, жития по брачному договору, использования брачного договора потом в каких-то ситуациях. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Ваше отношение к брачному договору. Слушатель пишет, договор обязателен, молодым девушкам запудрили мозги, мужчина должен. Не очень поняла, какая связь между мужчина должен и договор. Это все западные штучки, говорит Григорий. А здесь вопрос возникает еще в другом. Здесь вопрос возникает, соответственно, почему, например, есть определенное предубеждение перед брачным договором, вот у вас лично. Почему? Что плохого в этом документе? Если я правильно помню, в России договор юридически ничтожен, делёшь все равно по суду пополам. Никогда ничего не делят пополам, пузатая Женя. Это большое заблуждение, что делят прям пополам. Вот. Нет такого. И плюс, почему юридически ничтожен? Любой документ, который имеет юридическую силу, брачный договор имеет юридическую силу, просто, ну, вопрос, как он составлен. Если, конечно, он составлен, например, так, что там под дулом пистолета заставили подписать этот документ, и там есть опытные юристы, которые доказывают, что человек подписал этот документ под давлением, здесь, конечно, вопрос, что этот документ признается недействительным. Вот. Или там какая-нибудь абракадабра в этом документе написана. То есть здесь нет вот этого автоматически действия, потому что если бы все действительно в судах там делилось пополам, то, соответственно, эти бы суды не длились бы годами. Просто развелись, и все. Вот тебе 50%, тебе 50% разошлись. Но этого не происходит. Гладко только на бумаге, говорит Григорий. 7373-948. Давайте вас послушаем. Алло. Да, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Вы знаете, я имею опыт составления брачного договора, так. Но... Так получилось, что мы составляли брачный договор на этапе предполагаемого развода уже.
1: Так.
3: Мы как бы сочли, что это будет проще развестись, если мы оговорим там все услуги, все наши имущественные, так сказать, права в брачном договоре, и уже в соответствии с ним нас быстрее
1: чем
3: и проще разведут.
1: Чем дело кончилось?
3: Очень хорошо, все легко.
1: Вы составили, но вы вместе туда ходили, понимаете? Вы вместе ходили, потому что действительно плюс брачный договор в том, что вы все-таки вместе идете, вместе это оговариваете. А не когда кто-то, соответственно, потом что-то по углам прятать начинает для того, чтобы там другому ничего не досталось. Сейчас будут новости, потом своя правда.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Журнал «Атлантик» сообщил, что Дональд Трамп поддержал план по смягчению антироссийских санкций. Эту идею несколько месяцев назад президенту США представил его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Издание со ссылкой на источники пишет, что предложение предусматривает ослабление части американских рестрикций в отношении российской экономики в обмен на освобождение Москвы некоторых заключенных. Это позволило бы Соединенным Штатам заключить выгодные сделки, касающиеся нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других сырьевых товаров, говорится в публикации. «Атлантик» отмечает, что инициатива находится на ранней стадии проработки и до сих пор о ней не сообщалось. Посольстве заявили об отсутствии данных о пострадавших в Непале россиянах. Минувшие выходные в разных частях страны фиксировались паводки и оползни, вызванные сильными дождями. Дипмиссию информации о пострадавших россиянах не поступало, говорится в заявлении дипломатов. Ранее власти сообщили, что число погибших из-за стихийного бедствия в Непале увеличилось до 21. Минэкономразвития сообщили, что с начала года в России зарегистрировано рекордное число товарных знаков. Их более 77 тысяч, что на 12% больше, чем в 2025. Представители ведомства указали, что росту брендинговой активности способствует повышение правовой культуры среди россиян и удобство сервисов для подачи заявок и управления портфелем прав. Минэкономразвития добавили, что в январе-августе текущего года исключительные права на 70 400 товарных знаков получили именно российские заявители. Аналитики раскрыли объем трат москвичей на подарки ко дню учителя. В среднем в этом году сумма равняется 5 500 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на презент классному руководителю составляют 4 500 рублей, в Екатеринбурге и Красноярске 3 700. Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, результаты которого есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва», в Омске, Перми, Воронеже, Волгограде и Самаре подарок ко дню учителя в среднем обходится в 3 000 рублей. Самым популярным популярным презентом остаются цветы. Нередко букеты дополняют подарочными сертификатами, конвертами с деньгами и сладкими наборами. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 41 копейка. Евро 96 рублей 25 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 758 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его
9: тоже
10: что?
9: Мне милит.
10: Рекламирует.
9: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 17.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Своя правда», и говорить про что будем? Про то, что Китай не верит в риск потери власти над искусственным интеллектом и делает ставку на госконтроль. А до этого пару недель назад выступали глава Anthropic, соответственно, плюс Илон Маск и плюс еще кто-то из них, выступали с тем, что надо замедлять искусственный интеллект, потому что иначе все умрут. Примерно так это было. Говорить об этом сегодня будет Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Здравствуйте, Андрей.
11: Добрый вечер.
1: И Иван Карлов, заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Высшей школы экономики, кандидат технических наук. Здравствуйте, Иван. Еще раз. Вот.
10: Здравствуйте.
1: Отлично. А, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. В телегу можно писать «Говорит МСК-бот», можно звонить во второй части программы, да даже и в первой, наверное, тоже. И голосование на нашем сайте «говоритмосква.ру» тоже есть. Можете проголосовать. Я в конце программы итоги подведу. А, коротко. «Нью-Йорк Таймс» рассказала, почему Китай не боится конца света в сфере искусственного интеллекта. Говорит здесь маркетинг страха, плюс мы знаем, что Anthropic IPO готовится и поэтому нагнетаются риски, это понятно. Пекин делает ставку на госконтроль, считая риск потери власти над ИИ маловероятным. Давайте вот по часовой стрелке как раз, Андрей, преувеличены страхи перед ИИ, это вот торговля страхом, торговля рисками для капитализации, или действительно это некое непонимание участников рынка, что с этим делать?
11: Ну, если мы говорим про краткосрочную перспективу, то, наверное, преувеличено. Если мы говорим про долгосрочную, то, конечно же, нет. Потому что все, кто смотрел, например, сериал «Мир Дикого Запада», особенно последние сезоны, прекрасно понимают, ну, как бы, я всегда привожу пример того же «Терминатора» и всего остального, то есть к чему все это может привести в какой-то момент.
1: Так.
11: А с учетом того, как у нас развивается сейчас искусственный интеллект, если мы вообще сравним, как развивался у нас радио, телевидение, потом появился интернет, потом резко появился искусственный интеллект, и как быстро меняются модели, там, условно говоря, то, что можно было полгода назад, о чем можно было мечтать, сейчас можно сделать. То есть, условно говоря, сейчас любой маломальский разбирающийся в компьютерах человек может как бы завайп-кодить, это умное это слово, свою программу для чего угодно буквально за вечер. При этом будет полноценный дизайн, будет полноценный код, будет все. Да, понятно, это мы говорим там про программирование. Но если мы говорим, например, про какие-то научные вещи, я могу сказать, что посмотрев на то, что выдает искусственный интеллект и что выдают некоторые ученые, искусственный интеллект в некоторых моментах даже гораздо интереснее выдает материалы и, собственно, подбирает материалы, анализирует и все остальное. Но при этом, если посмотреть, что он делал полгода назад, он это не умел еще делать. А что будет через полгода? Вот тут есть вопрос.
1: Ну, хорошо. А когда китайцы говорят, что не будет никакого апокалипсиса, а американцы говорят, что апокалипсис будет, если мы все не замедлимся.
11: Вопрос очень простой. А если мы берем китайские модели, тот же Квен, DeepSeek и там прочие равные, они их контролируют.
1: Так.
11: Вопрос, будут ли американцы контролировать. Либо же будет, как вот я читал буквально на днях новости о том, что есть там в сфере военных подписанное соглашение, по которому ИИшки разрешили все. Ну, как бы тут встает вопрос, к чему приведут все разработки в области робособак, в области различных...
1: К сериалу «Чёрное зеркало».
11: Вот, терминаторов, которые уже бегают,
1: так,
11: условно говоря, и к чему это приведет. Поэтому понятно, что из-под контроля может выйти абсолютно все. То есть сломаться может все, и те новости, которые мы там читали, как агенты пытаются обходить, создают для себя отдельные, скажем так, дырочки
1: лазейки
11: на сайтах и все остальное, ну, как бы вполне такое может быть. Почему нет?
1: Иван, вопрос страха перед искусственным интеллектом и разности подходов, о котором говорит Китай и о котором говорят американцы. Это про что? Про спор хозяйствующих субъектов или как?
12: Ну, во-первых, я бы сказал, что и те, и другие в этом споре, они не отрицают рисков искусственного интеллекта. Я сам темой искусственного интеллекта занимаюсь без малого 30 лет. И, в общем, очень далек от любой мистификации, понимая, что там лежат очень как бы понятные алгоритмы. Но, с другой стороны, произошел такая история, что мы создали системы, которые, в общем, до конца не понимаем, как работают. Мы их внедряем, и вот как уже сказал Андрей, со скоростью, с которой не успеваем осознать, что мы внедряем.
1: Уже внедрили, еще не поняли, что внедрили.
12: Да, и что самое, как бы уже сейчас похоже на то, что мы уже и не способны их отключить, если даже захотим это сделать. Так. И здесь, наверное, я на один момент сделаю акцент на разнице между вот этими современными системами искусственного интеллекта и всеми теми программами и системами, с которыми мы работали там 30-40 лет. Вот логика работы всего того, что было раньше, очень проста, их создание. Есть человек, который задает некоторую программу, как она должна работать, некоторый алгоритм. Задает формулу в бухгалтерскую программу, задает порядок действий там для того, чтобы пополнить карта тройка. Для систем искусственного интеллекта, да, система искусственного интеллекта это тоже программа, да, у нее есть алгоритм, но сама подход к созданию логики такой, что никто не говорит ей, как делать. Ей показывают большое количество примеров.
1: И она учится.
12: И задают цели. И дальше алгоритмы сами обучаются, как им лучше добиться нужных целей. И мы не знаем, каким образом она будет к этой цели приходить. Ну, потому что сама модель – это просто набор чиселок. Обучение – это подборка такой комбинации чисел, которая позволит быстрее прийти к нужному результату. И глядя на эти числа, мы не можем сказать, в отличие от классической программы, где мы видим порядок работы, мы здесь не можем сказать, как она приходит.
1: Тогда вопрос возникает в том, кто пишет эти алгоритмы, и что туда загружаются, и какие даже не цели, а допущение достижения этих целей. Классический пример, а вдруг код алгоритм напишет какой-нибудь мизантроп?
12: А, смотрите, еще раз, вот здесь очень важно, никто не пишет алгоритмы для них. Так. Алгоритм, он для нейросетей был создан 70 лет назад и с тех пор фактически не изменился. То есть усложняется система, но базовые принципы ее как были, так и созданы. И главная ее специфика в том, что это черный ящик. Мы задаем, мы просто показываем количество, мы показываем большое количество примеров, мы определяем для нее некоторые так называемые целевые функции, то есть цель, которой она должна добиться. Вот весь процесс вот создания системы искусственного интеллекта заключается в том, что правильно подобрать примеры, правильно задать цели. При этом зачастую вот все те ситуации, о которых Андрей уже в частности говорил, со взломом, попытка взлома одних агентов, значит, другого сайта, она очень простая. Это не злой умысел. Никто не говорил ему, что нужно взламывать. Просто когда ему и агентам, да, программ их называют, и агенты, дали задачу, нужно решить тесты, то они посчитали, что им выгоднее всего, с точки зрения эффективнее всего, будет не решать их в лоб, а взломать сайт, на котором есть ответы на эти тесты. Собственно, этим они и занимались. Они в течение 2 месяца взламывали сайты, доставали оттуда ответы на те вопросы, которые им задавали.
1: Но если это возникает, значит, вопрос регуляторики, Андрей?
11: Слушайте, как вот уже Иван сказал, мы на самом деле живем сейчас в такой среде, которую можно назвать черной дырой, потому что регулировать-то мы можем. А захочет ли сам ИИ себя регулировать? Сможем ли мы поставить его в такие рамки, в которых, условно говоря, он захочет это делать?
1: Ну как захочет? Его никто не спросит, ему зададут эти рамки и все.
11: Как бы зададут, но потом может произойти ровно такая же ситуация, когда он попробует из этих рамок выйти.
1: Сам.
11: Потому что у нас есть такая штука, как, скажем так, установка модели искусственного интеллекта на сервера компании без выхода в интернет. Ну, вот мы поставили, все классно, все здорово. Но если вдруг эта модель найдет хоть какую-то возможность, хоть какую-то лазейку выйти, она это обязательно сделает.
1: Такое, если у нее есть криминальные наклонности.
11: Криминальные наклонности есть у любого искусственного интеллекта, как мы уже видим. И при этом это не криминальная наклонность, это просто как бы возможность получить какие-то новые данные, получить новые знания. И в любом случае модель это попытается сделать. А если она попытается это сделать, дальше мы уже не знаем, что может произойти.
1: Ну хорошо, тогда а страховка от этого какая существует? Потому что, ну, условно, на первом этапе кто должен сохранять контроль над искусственным интеллектом и пытаться выстроить вот эти вот рамки? Разработчики сами, им надо в протокол это все ввести.
11: Смотрите, ну давайте мы копнем немножко глубже. Давайте. У нас до сих пор нет регуляторики интернета мирового.
1: Нет,
11: ну, вообще в целом.
1: Да, у нас есть интернет и даркнет.
11: Вот примерно так. Условно. У нас нет регуляторики как по странам, так и в мире. То есть, да, у нас есть некий закон об интернете. Окей.
1: И мы можем сами фаерволы себе делать.
11: Условно. Допустим. В Китае есть там их фаерволы.
1: У нас замедление
11: есть. Там еще где-то, да. Но фрагментация интернета, она сейчас происходит. Есть вероятность того, что у нас просто интернет разделится на, там, условно, там 7 частей. И у каждой будет жить по своим законам. И у каждого будет, соответственно, свой ИИ, который будет работать только там, условно, в своем фрагменте интернета.
1: Справа границы такие будут.
11: Ну, фактически, да.
1: Так.
11: И тут встает вопрос, то есть если это произойдет, то есть на сегодняшний момент все модели ИИ которые есть. Их можно скачать, ну, условно скачать, установить практически все. Там все китайские модели последние тоже их можно скачать, установить и дальше их развивать уже как там внутреннюю свою модель искусственного интеллекта. Но что будет дальше, когда модели начнут развиваться? Возможно, как уже это было, например, в Штатах, когда они просто ограничили доступ к определенным моделям, сказали, не-не-не, эти модели мы не выпустим. То же самое было, кстати, с Google Glass. Когда их выпустили, и потом американские военные сказали, не-не-не, 10 лет эта технология была у американских военных.
1: Ну, а с Палантиром тоже вот скандал был, пожалуйста, а сейчас с Палантиру позволили, потому что это нужно
11: Пентагону.
1: Вопрос,
11: что позволили, да, то есть мы же тоже до конца не знаем всех подробностей, что разрешили, а что нет.
1: Так, ну хорошо, а если начинать создание, например, модели, Иван, к вам вопрос, модели, которая... будет выполнять поставленные задачи, но при этом не станет, например, действовать вопреки интересам человека. Вот такую задачу можно выполнить?
12: Теоретически можно. Вопрос заключается же в том, что мы не можем предусмотреть, грубо говоря, все эти способы, которыми она будет действовать. Она же действует на самом деле не со злого умысла и не с точки зрения того, что хочет там, например, кому-то навредить и что-то сделать. Она пытается оптимально решить ту задачу, которую перед ней поставили. Да, мы можем задать определенные условия, определенные рамки, которые она не должна не допускать. Вопрос, кто из нас готов полностью сформулировать все те рамки, в которые она должна действительно вписываться.
1: Тогда, получается, это нужно задать и модели, то, что как бы свойственно человеку, но то, чем не обладает. То есть, условно, перевести в цифру то, что мы называем эмпатией, этикой, совестью и так далее. Нет?
12: Ну,
1: грубо.
12: Грубо, да, но только как это все переложить в систему таких достаточно жестких, формальных, математических правил, потому что при всем прочем, искусственный интеллект это абсолютная система, работающая только с циферками. Все остальное это сверху придуманное человеком.
1: Это вызов, Андрей? Или нет?
11: В какой-то степени, да, потому что если вдруг будущие модели там, искусственного интеллекта научатся эмпатии, научатся нормальным эмоциям и всему остальному, это будет вызов для всего человечества.
1: Ну, это к вопросу о том, например, там тоже с медициной я встречала критику, кстати, в американских источниках, там, значит, ученые вместе с медиками критиковали разные и модели, потому что внедрение, например, в диагностику и внедрение там в исследовательские какие-то практики очень часто выходило боком, потому что, например, если бы человек увидел какую-то возможность, он бы ее предоставил. А машина говорит, нет, и не знаете, распределение, как это, жилец, не жилец.
11: Ну, в том числе. Плюс не будем забывать, что все-таки очень галлюционирует. То есть он может выдавать иногда такие ответы, от которых становится немножко дурно.
1: Тут факт-чекингом нужно заниматься.
11: Да. То есть за ИИ надо в любом случае проверять. Еще раз, возможно, другие мы, возможно, там еще чем-то. И мы прекрасно понимаем, что благодаря искусственному интеллекту у нас сейчас огромное количество фейковой информации, которой не было в таком количестве до появления всех общедоступных моделей, которыми сейчас у нас все пользуются. Я уж молчу про картинки и видео, которые теперь генерируются просто мгновением просто пальца по клавиатуре.
1: Но там, кстати, всегда видно, вот на самом деле наметанный глаз
11: всегда.
1: Может
11: Нет, наметанный глаз, да, но обычный человек, особенно если ему подсунуть, условно говоря, видео, которое потом еще будет немножко обработано.
1: А голос?
11: Он не найдет разницы. Голос уже давно синтезируется, с голосом вообще проблем никаких.
1: Тогда вопрос, может быть, здесь, Иван, вопрос не в том, как бы ограничить искусственный интеллект, а здесь вопрос развития человеческих компетенций. Ну, потому что, по сути, то, о чем мы говорим, это примерно все то же самое было. Когда-то, помните, пытались ограничить мессенджеры, потому что через мессенджеры какие-нибудь мошенники разгоняли какую-то панику, выдавая несуществующую какую-то новость. Потом мы знаем вот эти вот там видео, вскрытия, сайтов и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, технология-то одна и та же.
12: В целом, да, я согласен. И мы должны четко понимать, что, в общем, искусственный интеллект уже, эти системы уже с нами, и нам нужно учиться с ними грамотно и квалифицированно работать. Да, мы должны уметь верифицировать информацию, с которой мы работаем, и там мы, например, у себя в учебных программах как раз в первую очередь на это делаем ставку, на то, чтобы правильно и эти инструменты все использовать, потому что все их используют, но нужно их использовать правильно. И вопрос, если мы даже посмотрим, вот я перед эфиром посмотрел вот внимательно этот китайское решение из этих 54 рисков, там как раз львиная доля всех решений, которые они предлагают, связана именно со взаимодействием с людьми, с подготовкой к людей к,
1: вот.
12: К этому.
1: То есть это развитие все-таки человеческих компетенций.
11: Ну, нет, в том числе обучение, то есть в любом случае надо обучать. То есть давайте вспомним, что если раньше у нас была такая графа при приеме на работу «умею пользоваться ПК», уверенный пользователь ПК, даже вот так, если быть более точным,
1: знаю Excel,
11: то сейчас у нас, ну, мягко говоря, даже ПК особо не нужен. У нас есть смартфон, который выполняет практически все функции. И если посмотреть на некоторые там сферы бизнеса, я вот, например, знаю несколько там управляющих разных кафе и ресторанов, которым даже Excel уже не нужен. У них есть условный там Grok, ChatGPT, там GigaChat и прочее, который за них все делает. То есть он ему сливает всю информацию, говорит, а ну-ка посчитай мне это, а ну-ка сделай мне это.
1: Затем надо проверять все равно.
11: Да, вопрос понятный, то есть факт-чекинг, он никуда не делся. Но, опять же таки, те цифры, те таблицы, которые делает искусственный интеллект, они в 1000 раз лучше, чем он ручками это сядет и сделает, где-нибудь обязательно совершит ошибку, которая потом приведет к чему-то. А как бы, когда ты загружаешь просто набор данных, опять же таки, вот за то, о чем говорил тоже Иван, вопрос, как мы формулируем задачу.
1: Что мы хотим?
11: Что мы хотим? А если мы загружаем просто условно набор данных и говорим, вот из этих данных собери мне то-то, то-то, то-то. Здесь вероятность того, что будут какие-то галлюцинации, она, ну, достаточно маленькая, потому что вот тебе набор данных, вот прямо из них просто пересобери. Не надо ничего искать, не надо ничего придумывать.
1: Раньше бы этим занималась там команда из 3 человек, допустим,
11: в течение недели. Даже, скажем так, это могло бы на это уйти и месяц на что-то. То есть, например, вот мне сейчас в рамках там докторской моей работы, мне нужно было проанализировать 180 журналов и найти в каждом журнале достаточно большое количество разных, скажем так, моментов с информацией. То есть, если когда я писал кандидатскую, у меня жена с тещей сидели почти 3 месяца и собирали мне всякие газетные вырезки, журналы и прочее. Сейчас я просто собрал эти журналы, моя команда написала небольшую программульку, и, собственно, у меня ушло на исследование, вот на конкретное это исследование у меня ушло там, условно, неделя.
1: Ну, хорошо, а когда китайцы делают ставку на государственный контроль над искусственным интеллектом, то чего они хотят? От чего они себя пытаются обезопасить?
11: Ну, во-первых, в свои модели, я думаю, что они заложили достаточно много всего, того, о чем они либо не хотят говорить.
1: Свой фаервол.
11: Это как стоп, да, такой некий фаервол внутри ИИ. Сработает он или нет? Это большой вопрос, потому что мы уже видели историю, когда китайские модели пытались обучаться на американских моделях, и их там несколько тысяч агентов, условно говоря, вытаскивали все, что можно было вытащить из Антропика, из того же. И насколько они после того, как переобучили, условно говоря, свои модели, смогут опять этот фаервол туда вставить? Вот здесь есть вопросы.
1: Да, что он же уже слишком много знает, а
11: он чересчур
1: щит уже неэффективен.
11: Конечно.
1: А как вам кажется, Иван, все-таки китайцы, которые за государственный контроль, это следование, как бы, например, идеологии и политическому как бы курсу оформления технологии в политические рамки, которые есть у китайцев? Мне сложно просто представить, что американцы не будут какой-то контроль пытаться установить.
12: Смотрите, здесь я бы сказал, перевел это немножко в другую плоскость.
1: Давайте.
12: Как я начал вот в самом начале говорить, что и те, и другие осознают риски.
1: Так.
12: Просто это, грубо говоря, разные подходы к управлению рисками. Если вот представители компаний, как раз которые там OpenAI, Anthropic и Илон Маск, это Грок, да, сеть, они предлагают подход, они честно говорят, что мы до конца сейчас не понимаем, что делать, давайте немножко притормозим и найдем решение, то китайцы живут немножко в другой, как бы, логике, в целом принятия решений. Они говорят, что мы уже посчитали риски, мы сформулировали там на текущий момент 54 риска, там 30 рисков был год назад, то есть они постоянно этим занимаются, они говорят, да, мы видим эти риски, да, мы с ними работаем. Поэтому мы считаем, что польза там, от искусственного интеллекта да, как бы для нас очень важна. Мы не хотим останавливаться в развитии. Угу. Мы понимаем эти риски, мы с ними работаем. То есть это просто вот разница с точки зрения, она не только касается искусственного интеллекта. Мне кажется, это в принципе просто разница в подходе к управлению рисками. Притормозить, чтобы до конца как бы понять. А вот другие считают, что они в целом эти риски понимают, учитывают и как-то с ними уже работают, по крайней мере, считая, что, в общем, обеспечивают какой-то уровень безопасности.
1: А здесь вопрос еще рисков, как бы оценки рисков. А китайцы купируют риски для как бы, самого Китая внутри страны, внутри общности, потому что есть ощущение, что американцы видят риски как бы в конкуренции, что надо тормознуть процесс, как бы убедить всех остальных тормознуть процесс, чтобы у самих было пространство для действия больше.
11: Нет? Вопрос, насколько тормознуть, потому что, еще раз, искусственный интеллект, вообще новые модели настолько быстро развиваются, что тормознуть уже не получится.
1: А зачем они тогда это говорят?
11: Регуляторику вести?
1: Да.
11: Да, возможно, как мы уже обсудили, но тормознуть точно нет. При этом я абсолютно не удивлюсь, что новые модели, которые сейчас выходят, сделаны, опять же-таки, с помощью предыдущих моделей.
1: Конечно.
11: И так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И к чему это все впоследствии приведет, что от тех, скажем так, базовых принципов, которые заложили туда сами компании, может просто ничего не остаться.
1: А чем принципиально отличаются подходы, например, китайцев, американцев, ну и, допустим, европейцев к управлению искусственным интеллектом?
11: Да, особо, мне кажется, ничем. Они не могут отличаться просто по определению, потому что, ну, как бы понятно, что это действительно набор неких циферок.
1: Нет, ну, вроде бы у американцев считается, что они... как бы их задача это полный цикл, то есть условно от там, добычи редкоземельных металлов до выпуска самой
11: да у
1: модели.
11: Всех, у всех на самом деле, то есть так. И у наших такие же задачи, то есть мы же прекрасно понимаем, что искусственный интеллект можно использовать практически в любой сфере да. жизни, работы, учебы, неважно. Просто вопрос, как мы его используем, эффективно мы его используем или неэффективно, будут ли пытаться его использовать для неправомерных целей, конечно, будут.
1: Это как, знаете, понятно. Мне напоминает история с искусственным интеллектом. Ну, кстати, Иван, поправьте, если я не права. История с атомом. Вот придумали с ядерными технологиями. Ядерное оружие придумали, ужас, там, значит, испытали в действии, ужаснулись и сказали, надо ограничить. А Советский Союз взял и мирный атом придумал. Ну, как бы разработал и внедрил вот эту технологию в мирных целях. Вот, может быть, история с ИИ, она примерно такая же?
12: Слушайте, а мне кажется, что она как раз наоборот. Эта история да. все-таки наоборот, когда это изначально создавали не как оружие, это достаточно долгая история создания вообще всех этих угу. технологий. И, ну, как известно, любой инструмент можно использовать во благо и можно использовать во вред. И отвечая угу. вот на ваш предыдущий вопрос, на который Андрей
1: да.
12: ответил, я бы сказал, что в первую очередь, что пытается регулировать Китай? Он пытается регулировать две вещи. Грубо говоря, как я сказал, важная вещь с созданием любой модели искусственного интеллекта, это то, на каких данных он учится, и то, угу. какие цели ему ставят. Вот они пытаются с государственным этим регулировать вот эти две вещи.
1: Иван Карлов и Андрей Яблонских. Сейчас новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 17:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о масштабных кибератаках в дни выборов в России. Цифровая инфраструктура страны подверглась беспрецедентному давлению, отметил зампред Совбез России. Он подчеркнул, что все угрозы были отражены и система работала штатно. В ходе заседания Совета директоров ПАО «Ростелекома» Медведев отметил, что разработанные компанией технологические решения активно использовались в процессе проведения выборов. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что в дни голосования с 18 по 20 сентября возникло более 14,5 миллионов киберугроз. Минэнерго разработала риск-сценарий развития ситуации на рынке топлива России. Представители ведомства заявили об этом на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Министерство энергетики обнародовало доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также о сформированных запасах нефтепродуктов, говорится в сообщении. В совещании также приняли участие представители Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и других ведомств, отраслевых компаний и главы регионов. Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе. По итогам прошлого года наша страна заняла 9-ю позицию. Список возглавили США, на втором и третьем местах расположились Германия и Италия соответственно. Такие данные со ссылкой на Международную организацию кофе приводят РИА Новости. В материале говорится, что в 2025 году объем импорта продукции в нашу страну составил 5,72 миллиона мешков, а вес одного мешка эквивалентен 60 килограммам зеленых кофейных зерен. Стоимость поставок достигла почти 2 миллиардов долларов. Десятком крупнейших покупателей кофе также вошли Франция, Япония, Испания, Нидерланды, Бельгия и Польша. МЧС экстренно предупредила жителей Подмосковья о заморозках. Предстоящей ночью и в утренние часы в среду в некоторых районах будет фиксироваться отметка минус 2 градуса. В региональном главке ведомства призвали жителей Московской области соблюдать правила безопасности при использовании бытовых приборов для обогрева. Синоптики ранее сообщили,

0: На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: «Право знать». Говорит Москва.
9: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
10: 17.35, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем про искусственный интеллект. Мы говорим. Андрей Яблонских с нами, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН, Иван Карлов, зав. Лаборатории цифровой трансформации образования Высшей школы экономики, кандидат технических наук. А вопросы от наших слушателей давайте, наверное, в режиме блиц. Как люди вообще понимают угрозу от искусственного интеллекта? Так, сейчас у искусственного интеллекта нет морали, поэтому он будет делать то, что сочтет оптимальным с его точки зрения. И очень часто этот путь имеет криминальный характер. Наша слушательница говорит. Андрей, что скажете?
11: Ну, по факту да, потому что он будет искать любой доступный для него способ решить задачу. Морали там нет вообще никакой.
10: Ну, то есть, условно, там, как, условно, там, человек понимает, мне нужен хлеб, он пойдет и купит этот хлеб, а искусственный интеллект ему скажет, иди возьми бесплатно, но...
11: Ну, или условно, как я занимаюсь тем же сбором грибов, это ядовитый гриб?
10: Нет, а,
11: не
10: да.
11: Ядовитый. А потом, ой, прости, пожалуйста.
10: Прости, у вас есть еще вопросы, да, примерно да. Так. И Иван, что скажете по поводу того, что все-таки искусственный интеллект действительно вот это чуждый ему мораль, этика и так далее, и это является опасностью определенной
12: слушайте,
10: для человека?
12: Ну, все очень просто, по-моему, в самом вопросе сказано. Вот как это, как математик я могу четко сказать, что это математическая система, которая пытается найти оптимальное решение задач. Все. Если мы искусственно ей не задали каких-то ограничений условий, у нее этих ограничений условий нет. Все, что оно сделает, ограничено двумя вещами. То, какие условия мы на него наложили, и то, к чему он имеет доступ. То есть, что он может нам по факту сделать. Имеет ли он доступ к интернету, может ли он получать доступ к сайтам, может ли получать доступ к какому-то оборудованию. Все, что может, он будет использовать для оптимального решения задач.
10: А какая-то граница должна проходить между, например, использованным искусственным интеллектом как помощника, который оптимизирует работу человека и, соответственно, передача ему определенных функций, которые раньше человек самостоятельно выполнял, а теперь просто это не нужно.
12: Безусловно, да. Это как раз то, о чем сейчас идет достаточно большая дискуссия фактически во всех профессиональных сообществах. Это какую часть и какие задачи реально человек может делегировать. Да? Потому что, на самом деле, как уже говорил Андрей, я тоже об этом раньше говорил, очень важный момент в том, что все-таки при любом применении любых инструментов искусственного интеллекта, грубо говоря, результат работы – это все равно ответственность того человека, который его использует. Тут вопрос, что вы готовы доверить и что вы можете быстро, грубо говоря, перепроверить,

0: а что вам проще все равно в этой ситуации сделать самому, и, соответственно, ну, как бы, вот, как бы с точным, как говорится, гарантированным результатом. Поэтому это тот момент, безусловно, который, на который нет универсального ответа, который, ну, грубо говоря, для каждого человека, для каждой профессии, наверное, решается, в общем, по-своему. Причем я бы одно сказал, что когда мы говорим про искусственный интеллект, мы говорим, конечно, про набор инструментов несколько больше, чем только про языковые модели, о которых в основном сегодня идет речь, да, и когда мы говорим про искусственный интеллект в той же медицине, там в первую очередь, конечно, применяют совсем другие модели, это анализы снимков, еще чего-то, да, которые, в общем, у них есть свои ограничения, своя специфика, просто, ну, я хотел сделать на этом акцент, что все-таки мы сегодня больше говорим про языковые модели и про их...
1: Но, а здесь есть, опять же, тоже определенный вызов, с которым должны будут работать, не знаю, страны, компании, общности человеческие. Вот, Андрей, много говорят про джуниоров в IT, потому что, ну, как бы, за них уже и что-то делает, и он уже, как это, overqualified должен прийти. А где ему обучаться? А вместо него искусственный интеллект? И куда бедному айтишнику податься?
2: Слушайте, да не только в IT. Вообще, в принципе, любые рутинные задачи, для которых раньше брали стажеров в компании, еще, ну, как бы там, пойди, найди.
1: Пойди, принеси, да.
2: Да, ну, условно говоря. Сейчас действительно ты ставишь задачу своему агенту или же оркестрации агентов, который дальше распределит все эти задачи и принесет тебе фактически готовый результат, который останется только проверить. Да, факт-чекинг никто не отменял. Собственно, вот здесь эти самые джуниоры и нужны будут, чтобы проверить, что же там такого наделали,
1: да,
2: и насколько с этим можно работать, и нет ли что-нибудь там вредоносного для нас, условно говоря, в этот момент, если мы говорим про IT-сферу. В любом случае, факт-чекинг остается за человеком, как вот только что Иван сказал, и мы без этого никуда.
1: А у нас уже большой пласт информации накопился, чтобы как раз обучение проверки фактов, если кто из наших слушателей сейчас будет возмущаться, что мы очень много используем англицизма, факт-чекинг, проверка фактов, проверка фактуры, что человек будет уже на базе как бы вуза и подготовки к этой специальности будет обучаться.
2: Да я больше скажу. Так. Скоро нормальные агенты обучатся, которые будут как раз заниматься этим самым факт-чекингом.
1: Опять человеку?
2: Ну, конечно, то есть мы же к этому и идем фактически. То есть сейчас вот, условно говоря, если появится хороший агент, который будет заточен только на проверку фактов, и не будет, или, по крайней мере, у него галлюцинации будет там 0,001%, тогда фактически мы лишаемся как раз вот этих людей, которые бы занимались проверкой фактов.
1: Так, прислал принципиальную схему, Брайет говорит, искусственному интеллекту по подключению конденсатора к насосу. Он мне выдал такую схему, что конденсатор должен был взорваться после включения, так что надо за ними проверять, 100 раз перепроверять надо, как за теми самыми стажерами.
2: Вопрос, какая модель была использована.
1: Это правда. Что... Еще версия платная или бесплатная? Еще,
2: вот, вот, вот. Особенно если бесплатная версия где-нибудь в Телеграм-канале. Это нет. Ну, слушайте, ну, давайте так. У нас даже, если брать отрасли, например, у металлургической отрасли, есть свои модели.
1: Конечно.
2: Они абсолютно закрытые, которые используются очень в правильном, скажем так, формате. У «Газпрома», я точно знаю, тоже есть свои модели, которые они используют на производствах. Но это собственные модели, обученные на собственных данных, никакого отношения не имеющие, вот условно говоря, к тому, как спаять конденсатор.
1: 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники. Вопросы от слушателей будем принимать. Дальше. Здравствуйте. Алло.
3: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
1: Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
3: Короткий вопрос. Как вы оцениваете эффективность нормативно-правового регулирования искусственного интеллекта в России в настоящее время? Спасибо.
1: Ага, спасибо. Нормативное регулирование.
2: Ну, регулировать его, как мы уже обсуждали, необходимо в любом случае.
1: Да.
2: То, что сейчас есть, фактически регулирует национальные модели. Ну, то есть речь идет про те модели, которые делает Яндекс, которые делает Сбер, опять же таки те модели, которые делаются под конкретные там отрасли, то, что мы не имеем права там для госистории использовать западные модели для больших историй, для обучения.
1: Как в госструктуре работаете, айфоном не пользуетесь.
2: Да, фактически такая же история, она идет по всему миру. Насколько это эффективно, ну, как бы, как показывает практика, условно говоря, компания использовать не может, а сотрудник вот взял iPhone, там у него стоит чат GPT, он в него закачал документ. То есть пока у нас не будет, условно говоря, уголовной ответственности за это, использовать будут.
1: использовать будет. Иван?
0: Ну, я бы здесь еще дополнил, в целом согласен с Андреем, я бы здесь дополнил еще очень важную историю, которую вот Андрей упомянул, но, может быть, не развернул. Это история именно безопасности данных. Потому что вот то, что человек загружает какие-то документы, это же в первую очередь любой документ, который вы загрузите во внешнюю модель, собственно, ей становится известен и, конечно, грубо говоря, становится общедоступен. Поэтому, безусловно, регулирование искусственного интеллекта – это еще и регулирование того, как должны работать эти системы, чтобы обеспечить безопасность, в частности, вот этих вот приватных данных. И то, что компании делают в закрытом контуре, ставят, вот разворачивают эти модели, да, и то, что определенные правила ограничивают именно использование открытых моделей для решения задач. Ну, а для этого, соответственно, что нужно, чтобы были такие инструменты, которые позволяют эти профессиональные задачи в своей сфере решать, ну, как бы с помощью безопасных историй. Поэтому здесь не может быть истории только ограничений. Здесь еще и должна идти вот эта самая встречная история до создания тех альтернативных инструментов, которые позволят, собственно, обеспечивая безопасность, ну, решать те задачи, по крайней мере, профессиональные, с которыми специалисты в разных отраслях сталкиваются. И эта работа ведется.
1: Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
4: Это я на радио попал?
1: Так точно.
4: Вопрос такой. Значит, допустим, я задаю вопрос этому интеллекту. Там, докажи или опровергни мне гипотезу континуума или что P равно или не равно NP.
1: Так.
4: И он мне выдает миллион страниц текста. Там леммы, теоремы, определения и так далее. Так. Что с этим делать дальше?
1: Что с этим? Изучать, а что? Доказывать? Ну, не знаю, Андрей,
2: слушайте,
1: ну, ответьте, да.
2: Вопрос, читать. Как был сформулирован этот запрос и для каких целей запрос этот был сделан.
1: Учиться
2: то есть, если
1: промты,
2: запрос, да, сделан для того, чтобы получить презентацию и объяснить своему ребенку, как это все дело работает, это один запрос. А если запрос был, как бы, дай мне все по этой теме, ну, тут можно получить миллион страниц.
1: Слушайте, как это, формулируйте четко, да.
0: Ну, я бы здесь дополнил, Иван, что пожалуйста. Вот с точки зрения того запроса, вот, который сказал слушатель, он-то как раз говорит, я вот попросил там четко доказать теорему, он мне что-то доказал, ну что, проверяй. Ну, то есть вот мы говорим, да, проверка фактов. Тебе выдала модель, проверяй, есть ошибки, нет ошибок, да, это может быть тысяча страниц, да, собственно, сейчас все математическое сообщество, я просто сам математик за этим слежу, обсуждает вот все доказательства, которые делает искусственный интеллект. Тут ровно с этой частью разбирают, смотрят, и пытается понять, прав, не прав, и как он все это сделал, да, с точки зрения этого решения. То есть, еще раз, получили, ну, что, проверяйте.
1: Проверяйте. Читайте, я же говорю, читайте. Здравствуйте, алло, слушаем вас, пожалуйста, по теме.
5: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Это Илья Ногинск.
1: Да,
5: услышал у вас передачу по обсуждению про искусственный интеллект, вот, и очень меня заинтересовала эта вещь, использование искусственного интеллекта в металлургии.
1: Да.
5: Да, понятно, там закрытые массивы данных, да, начинали в этом группа компаний Лани, Цифра, кто там только не шел. А вот чисто поставленный вопрос, подскажите, эти модели, они используются именно для управления производством, или это все-таки некие экономические вещи, то есть закупки, продажи и так далее?
1: Это уж хороший вопрос, спасибо.
2: Ну, смотрите, в первую очередь мы говорим, конечно, про производство. Если говорить про экономические модели, они тоже существуют. Они тоже существуют в закрытом контуре. И многие компании сейчас используют это не только для закупок-продаж, но и для, в принципе, формирования там, какой-то экономической стратегии и прочего, чтобы ну, просто подсказывать экономистам, как это будет. То есть, ну, это к вопросу о том, какие еще специальности уйдут. Ну, те же экономисты через какой-то период времени, потому что искусственный интеллект вполне их может заменить во многих вещах. Опять же таки, если не будет галлюцинаций.
1: Но да, с другой стороны, есть же, как это, гений человеческой мысли заключается в том, что у человека есть, ну, скажем так, грубо говоря, что-то вроде чуйки, что-то вроде вот такое. А искусственный интеллект вот этим вот всем, потому что, ну, это же не человеческое, как это, мозг, это же не просто цифры какие-то, это какое-то сочетание. Да, Иван, пожалуйста.
0: Да, слушайте, ну, во-первых, как раз и специфика искусственного интеллекта в том, что когда вы обучаете эту систему, он как раз и воспроизводит определенные зависимости, которые еще не сформулированы как формальные правила.
1: Угу.
0: Ну, то есть, условно говоря, вот как раз хорошая тема про металлургию, я 20... уже 22 года назад защищал кандидатскую диссертацию. У меня была кандидатская диссертация, я разрабатывал нейросети, которые прогнозировали образование волн на поверхности расплава металла на производстве металлургическом. То есть они анализировали, соответственно, большое то, что сейчас называется Big Data, тогда этих терминов еще никто не знал, и система прогнозировала, говорила, что через некоторое время там возникнет волны, чтобы успели, как бы, грубо говоря, скорректировать некоторую работу до того, пока там металл выплеснется из, соответственно, чана, из ванны. Вот, поэтому, безусловно, как раз и специфика системы искусственного интеллекта в том, что они то, что человек, как бы, интуитивно, да, ловит какую-то зависимость, они тоже умеют их ловить.
1: А, вот это что? Это интересно. А есть оценки развития ИИ, скажем, на 100-200 лет? Самопознание, спрашивает наш слушатель. На 100-200. Тут за полгода-то что меняется? 100-200 лет.
2: За несколько дней все меняется. Если уж мы говорим про ИИ, то даже уже не на месяцы.
1: Не это самое. А если вопрос сценарный, то есть в перспективе, там, ну, я даже не знаю, какие рамки тут ставить, но год, пять.
0: Ну, вот можно, да, я скажу, наверное, самая сейчас большая дискуссия с точки зрения развития темы искусственного интеллекта, это появление так называемого в английской, значит, он называется AGI, общий искусственный интеллект, в российском контексте, ну, в терминологии называется сильный искусственный интеллект. То есть в отличие от всех систем, с которыми мы сейчас работаем, это все системы, которые решают какие-то частные задачи, не имитируют отдельные интеллектуальные способности человека. Угу. Так вот, сейчас главный, собственно, вопрос, который задают, а в какой момент сумеют создать такую систему, которая, ну, грубо говоря, сымитирует человека во всей его совокупности. И вот тут даже, собственно, сейчас прогнозы очень не...
1: радужные.
0: Ну, да? То есть они не очень долгие на создание. То есть некоторые эксперты говорят, что это 30-й год, а некоторые говорят, что и быстрее.
1: Тогда, а уже если эта модель появится, то, в принципе, искусственный интеллект научится, например, ну, как бы мыслить в масштабах, ну, условно, как мыслят, например, государственные системы. Та или иная государственная система.
2: Ну, вполне, потому что он обучится на огромном количестве знаний, которые уже были, угу, на статьях, на материалах, на документах, и будет принимать уже некие свои решения.
1: А люди вообще что будут делать?
2: Ну, это, собственно, и к началу нашей дискуссии, а что же нас ждет. И я не просто так вспомнил мир Дикого Запада, потому что самое печальное, что нас может ждать, это когда всем будет управлять как раз-таки искусственный интеллект, диктовать условным правителям стран, как им вести в той или иной ситуации и принимать за них решения.
1: Это тоже, мне кажется, такая большая отдельная тема, это герменевтика искусственного интеллекта. Вот в это дело мы тоже можем уйти и плавно, да. Как повлияет искусственный интеллект вообще на развитие государства, спрашивает Андрей, конкретно на развитие России, например. Ну, не знаю, Иван, давайте вы ответите, смоделировать. Смотря где, кстати, опять же, да, в какой отрасли. Нет?
0: Да, смотрите, здесь на самом деле это очень сложная история. Понятно, что развитие искусственного интеллекта, оно на самом деле в отраслях идет неравномерно. Любые системы на основе искусственного интеллекта, это достаточно дорогая история для того, чтобы заточить под решение конкретных задач. И, конечно, их инвестируют там, где это оправдано, где это принесет, там, повысит эффективность труда и прочее, поэтому вот возникают, да, на производствах, возникают это, и в первую очередь развитие пойдет там, где это экономически оправдано, где будет внедрение. И там эффекты уже есть, и эти эффекты достаточно большие. И в социальной сфере, в медицине, например, очень высокие результаты показывают определенные модели с точки зрения диагностики заболеваний, которые просто позволяют быстро подсвечивать врачу. Но здесь очень важна действительно вот эта дискуссия о том, как мы распределяем задачи между человеком, да, и этим, что мы делегируем системе, что мы работаем. И это вот задача, с которой нам точно нужно работать здесь и сейчас.
1: Мне еще мысль такая в голову пришла. Вопрос развития искусственного интеллекта и его влияния на человеческую жизнь в контексте, например, каком? Мы с вами сейчас про конкретные задачи какие-то в разных сферах экономики, а, например, просто жизнь. А там та же самая религиозный аспект. Не получится ли тоже определенной, ну, как бы, подмены, потому что сейчас уже, вспомните, сколько новостей было таких, что люди увлекаются искусственным интеллектом как, значит, собственным психотерапевтом, толкователем собственной жизни и так далее. И мы понимаем, что здесь тоже велик риск, особенно когда человек хочет вот это вот все понять, законтролить полностью свою жизнь, а где место-то вот этому высокому? Подмен не произойдет?
2: Тут еще есть риск такой, что он может создать, условно говоря, не просто культ, а свою церковь.
1: Ого.
2: Условно. Ну, то есть, кстати, если уж мы совсем немножко копнем. То есть, представьте, что искусственный интеллект создает просто свою религию. Он изучил все религии.
1: Да.
2: Сказал такой, ага, я все понял. То есть, я отсюда все понял, я отсюда все понял. Так, ну, здесь это мне вообще не понравилось. А нет, вот у этих интересно. И создал что-то свое.
1: И кого будут сжигать на кострах?
2: Вот. Сервера.
1: Книжки. Я считаю, что опять пройдем, как, не знаю, это фейк, кстати, или не фейк, что Amazon после того, как искусственный интеллект там считывал книжки, какие-то манускрипты старые, он их якобы уничтожал. Я не знаю, фейк это или не фейк.
0: Слушайте, я Иван. Вот, да, дополню одним тезисом. Да, на самом деле здесь опасность еще в том, что изначально сам алгоритм обучения подобных моделей вот заложенный, да, еще на самом первом этапе, он заложен таким образом, что модели всегда, пытаются дать ответ, который вам больше всего понравится. То есть сам принцип обучения такой, что сидели люди, и она давала несколько вариантов ответов, а человек говорил, какой ответ ему больше нравится.
1: Конечно.
0: И в этом смысле они пытаются даже где-то готовы соврать вам, но только чтобы, как говорится, вы были довольны этим ответом. И это, на самом деле, очень серьезная ловушка вот для тех людей, которые, овеществляют, да, то есть вот одушевляют, да, правильнее сказать, эти алгоритмы, да, эти модели.
1: Здесь,
0: конечно, это работа вот с образованием, с просвещением людей, с пониманием того, что вот все-таки, что это просто инструмент, и что этот инструмент имеет свои возможности, но при этом свои ограничения. И с этим очень важно работать.
1: Вопрос, Андрей говорит, искусственный интеллект может превзойти человека по интеллектуальным качествам, и нет ли здесь риска определенной новой социальной сегрегации, например, в связи с внедрением искусственного интеллекта? Я вспомнил еще вот это выражение «риск технофашизма». Андрей.
2: Ну, смотрите, здесь вопрос очень простой, что понятно, что есть люди высокоинтеллектуальные, угу. Есть люди низкоинтеллектуальные. И вопрос, с кем сравнивать.
1: Не говорит о том, что они плохие или хорошие.
2: Да, то есть здесь невозможно сравнивать, а все люди разные.
1: Здесь про трактовки, знаете, сейчас, так как вот этот технологический новый переход, он еще накладывается, насколько я понимаю, на развитие общества в плане вот этого повышения эффективности и доказательств своей полезности. Вот почему еще говорят, в чем, видимо, риски видят для развития общества, потому что и так-то на работе там или вообще в жизни принято доказывать какой-то эффективный и так далее, а если ты какой-то неэффективный, чему-то не соответствуешь, ужас, кошмар, депрессия на 10 лет. Вот. Не может ли развитие технологий усугубить вот эти социально-общественные процессы? И тогда здесь, Иван, наверное, тоже какие-то вызовы есть.
0: Безусловно. Но здесь, на самом деле, человечество, в принципе, через подобные этапы проходило.
1: Технологические
0: революции всегда были так или иначе связаны с серьезным изменением вот этой востребованности разных людей. И, наверное, нам, и мы вот, например, я, в частности, занимаюсь сейчас спецификой искусственного интеллекта в образовании, мы, конечно, очень внимательно изучаем и предыдущие, и то, как трансформировалась система образования на разных этапах, и, конечно, это дает очень много для нас материала, понимания того, как бы куда идти сейчас и что сейчас делать.
1: А наши слушатели еще пишут, Пелевин все уже написал про искусственный интеллект. И Азик Азимов. Вот, в принципе, все, да?
2: Ну, Пелевин вообще, в принципе, все неплохо так описал в свое время, да.
1: Все написал. А еще наши слушатели говорят, искусственный интеллект всех сделает одинаково глупыми, говорит Макс Федосимов. Люди и так очень ленивые. И что они еще будут делать? Ну, не знаю. Видимо, каждый, может быть, по себе судит. Как-то так. Итоги, кстати, нашего голосования, я пытаюсь его загрузить, наше голосование, что здесь получается, какой сценарий управления искусственным интеллектом кажется наиболее реалистичным, спросили мы у слушателей, что получилось. 25% за жесткий контроль. Самое регулирование корпорации именно 8%, международные договоренности и запреты. Все вместе собрались на базе ООН, например, и решили. 33%. 33% за полный хаос. Андрей. Что скажете?
2: Цифровая анархия. Все понятно, как интернет создавался, судя по всему, народ так и проголосовал. Ну, слушайте, я за регуляторику, честно могу сказать. Жили мы уже и в, скажем так, цифровом хаосе, было у нас это все, когда было доступно абсолютно все. Фактически, Даркнет — это был интернет в 2000-х годах. То есть никакой разницы особо не было. То есть можно было найти все, можно было... Ну, в общем, было все в интернете, скажем так. А сейчас все то же самое в искусственном интеллекте. То есть мы можем задать вопрос, и в целом, если правильно задать вопрос, он даст любую информацию. Вопрос, как его сформулировать. Вот и все. Поэтому, конечно, нужна регуляторика.
1: Иван.
0: Согласен в целом с Андреем. Единственное, что я бы, наверное, сказал, что вообще сама суть вот этой технологии, она сильно отличается от всего, с чем мы работали ранее, поэтому и сами принципы регуляторики в этом случае должны быть... ну, как бы, должны быть адаптированы под специфику этого инструмента, то есть нам, ну, то есть традиционные инструменты регуляторные в случае искусственного интеллекта, ну, либо вообще не будут работать, либо будут работать очень неэффективно. Поэтому я думаю, что в том числе и позиция вот ряда компаний заключается в том, что им нужно время на то, чтобы понять вообще, как, каким образом можно эффективно действительно управлять и регулировать.
1: Мне кажется, мы еще не один раз соберемся вот так говорить, потому что уже в рамках одной программы начинали с государственного регулирования и коснулись уже вопросами, куда податься безработным айтишникам, что делать, если нет искусственного интеллекта эмпатии, как быть, если у искусственного интеллекта появляется больше авторитет и больше вес, чем у живого человека. Андрей Яблонских с нами, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН, Иван Карлов, зав. Лаборатории цифровой трансформации и образования Высшей школы экономики, кандидат технических наук. Господа, спасибо, ждем вас снова. Спасибо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны подтвердили информацию о крушении Ту-95 в Амурской области. В ведомстве отметили, что погибли 6 членов экипажа, один человек пострадал. Также сообщается, что самолет рухнул при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности. В Министерстве обороны подчеркнули, что Ту-95 не нес боекомплекта. В Брянской области восстановили нарушенные из-за атак ВСУ движения поездов. С таким заявлением выступили в пресс-службе Московской железной дороги. Речь идет об участках Ржанец-Тросна и Злынка-Унича. Рейсы компенсационных автобусов отменены. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме в соответствии с расписанием, отметили в МЖД. В РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее сообщил в мессенджере Макс, что накануне в результате атак БПЛА на железнодорожных перегонах обрушилась часть моста. С путей сошли десятки вагонов, в том числе 18 пустых. По данным Ковальчука, в инцидентах никто не пострадал. Правительство изменило нормы питания заключенных в России. Постановление вступит в силу в марте 2027 года. В документе говорится, что с учетом нововведений рацион подозреваемых, обвиняемых и осужденных по макронутриентам и энергетической ценности будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора, пишет ТАСС. В частности, для осужденных суточную норму мяса увеличили с 90 до 100 граммов. Норма овощей для них и для обвиняемых выросла с 250 до 320-340 граммов. Обвиняемым в рацион добавили творог 100 граммов в неделю, 2 куриных яйца в неделю, а также 1 свежее яблоко или фруктовый сок. При этом для всех находящихся под стражей сократили объем потребления не самой полезной пищи – хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции. Во Франции началась масштабная забастовка госслужащих. В разных частях страны ожидается более 170 манифестаций, организованных профсоюзами. По данным местных СМИ, на акции протеста выйдут работники сферы образования, здравоохранения, сотрудники территориальных администраций, а также полицейские и пожарные. Только в Париже в забастовке должны принять участие около 40 тысяч человек. Манифестанты выступают против запланированной правительством в бюджете 2027 года заморозки индексации зарплат. Проект финансового документа будет представлен 1 октября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 41 копейка. Евро 96 рублей 25 копеек. И час столица малооблачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Отбой». Ее сегодня проведет Рафаэль Ардуханян. Добрый вечер еще раз. Как всегда в этой программе мы с вами будем обсуждать актуальные темы, которые нас интересуют, в основном наши внутренние повестки. Но, конечно же, если уж понадобится, мы, как говорится, выйдем за рамки информационного пространства и посмотрим, что творится в мире. В очень большой степени это будет зависеть от ваших звонков, от ваших пожеланий, комментариев. Так что, как вы знаете, мы всегда прислушаемся к вашему мнению, не только на этой передаче. Так что поговорим о том, что действительно волнует всех нас. У нас передача «Диалог», смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», телеграм-канал «Говорит МСК», ютуб-канал «Дзене» мы, ВКонтакте мы, и, конечно же, мы в нашем любименьком-прелюбименьком Максе. Так что присоединяйтесь к нам, но, как всегда, я говорю, повторяю, уважаемые радиослушатели, ничто не сравнится с прекрасным прямым эфиром радиостанции «Говорит Москва» 495-73-73-94-8, где вы можете высказывать свое мнение, вы можете высказывать свои суждения, не опасаясь за какие-либо последствия. Есть только два условия, которые мы с вами, в принципе, вместе договорились соблюдать. Это мы не критикуем и ни в коей мере не ругаем наших же радиослушателей друг друга, это первое. И второе, в нашей полемике, в нашей дискуссии, в обсуждениях, в спорах мы используем наш прекрасный, великий, могучий русский язык без всяких примесей, без всяких жаргонов и уж тем более без всякой нецензурной речи. Вот, собственно говоря, и все. А так мы открыты для открытого, извините уже за этот каламбур, разговора по поводу ситуации внутри у нас в стране. Спасибо большое, и уже пришли сообщения. Как приятно слышать вас так часто, так держать. Спасибо, Валерий. Спасибо, спасибо. Спасибо, Сухарики. Спасибо, Григорий, Санкт-Петербурга. Сложная тема, я предлагаю сейчас вам, уважаемые радиослушатели. Но не могу просто промолчать, тем более несколько недель тому назад я уже поднимал ее, мы говорили с вами об этом, и самые худшие мои прогнозы, ожидания оправдались. И как политолог, как журналист, как гражданин, я, ну, я не смогу это промолчать, конечно, это надо обязательно это обсудить, сказать, потому что, ну, когда происходит вот такая ошибка, я так мягко скажу, ошибка, и совершает ее наше политическое руководство, то, конечно же, об этом надо говорить, потому что либо люди не понимают всей важности того, что происходит, либо это сознательные действия. Вопрос только для чего, против кого. Как вы знаете, госпожа Нарусова переназначена сенатором от Республики Тыва. Вот об этом я хочу сейчас в первой части нашей программы поговорить, потому что, ну, мне действительно непонятно. Мне действительно непонятно, каким образом, как это вообще могло произойти. Как могло произойти, что герой войны, герой специальной военной операции оказался за бортом, а эта мадам уже в далеко-далеко пенсионном возрасте, она опять стала представлять Республику Тыва. Я не хочу сейчас, ну, официально, как вы сами понимаете, это именно губернатор, глава, так сказать, Тывы, это он назначает ее. Я не хочу сейчас здесь какую-то теорию заговора особо, как говорится, продвигать, что это корни, там, куда ведут эти все концы, в Москву, в Санкт-Петербург, кто крышует, кто стоит за всем этим. Это, ну, вот факт есть такой очень простой. А самое главное, я не могу понять, зачем это нужно народу Тыва, политикам Тыва и вообще вот губернатору Тыва. Зачем это нужно? Но это абсолютно одиозная фигура, которая давным-давно потеряла контакты не только со своей там бывшей партией, она была уволена фактически из «Справедливой России», за, так с формулировкой так именно и там и было, за утрату связи с партией. Но это там, по-моему, уже, так сказать, я не знаю, сколько раз она была в ТВ. Я разговаривал с многими тувинцами, они, для некоторых это было открытие, для других они говорили, что ее в глаза никогда не видели. Иногда, так сказать, так помнят ее только в связи с скандалами, которые были связаны с ее дочерью. И вот, собственно говоря, опять, что она сможет сделать там, кроме как дискредитировать политическое руководство нашей страны своими действиями? Я в этом, вот у меня другой мысли просто нет, что вот подобные назначения, они совершенно конкретно бьют по политическому руководству нашей страны для того, чтобы спровоцировать вот такое какое-то недоумение в народе. За какие заслуги? Перед Тывой, я не говорю уже, там, перед Россией, это женщина, которая неоднократно, будучи сенатором, она там находится с 2002 года, вы можете себе представить, да, сколько уже времени? Там с переменным успехом, от Брянской была области, откуда она сама родом. Вот. Она выступала против, так сказать, фактически высказалась против наших действий в СВО. Ставил это абсолютно под сомнение. И она опять сейчас, опять, причем на фоне кого? На фоне героя Сурена Барая. Это человек, который, так сказать, геройски себя проявил во время специальной военной операции. Его не продвигают, его, как говорится, по прямое указание было президента, всячески способствует продвижению этих людей, которые доказали, рискуя своей жизнью, своим здоровьем, своей кровью, простите, он был ранен. Нет, вот госпожа Нарусова, 76 лет, 76 год. Я сейчас, безусловно, не хочу ни в коей мере умалять там значение, там говорить о женщине, она там старая, 76, это. Но вопрос стоит в том, что просто даже формально это уже, как говорится, ну на пенсию уже надо. Ну дайте ей самую большую в мире пенсию, как пенсию, которой ни у кого нет. Но только не подпускайте ее к политической жизни у нас в стране. Ну это грязь. С этой семьей связана грязь. Только это. Я имею в виду в политическом смысле этого слова. А может быть, она что-то знает такое, чего другие не знают, что ли? Может быть, кто-то боится, что она что-то расскажет, я не знаю. Что вообще такое? Какая-то, знаете, чубысовщина, вот непонятная. Ну, понятная, конечно. Валерий пишет, Рафаэль, я предположу, что причина долги. Какие долги? Карточные, что ли? Значит, это кому-то нужно, пишет Вадим. Вот. Так что, ну, вообще-то, конечно, это... Григорий Санкт-Петербург, она на почетной пенсии. Ну, хорошо, на почетной пенсии, но не до такой же степени. Тут определяющее слово не почетное, а пенсия. Да, слушаю вас. Что вы думаете по этому?
8: Здравствуйте, Рафаэль Никитович. Здравствуйте. Олег.
13: Да, Олег.
8: Да, я с вами согласен на 500%. Ну, действительно, не знаю, там, пятая колонна, и Нарусова, и ее дочка Собчак, это известные персонажи. Ну, это блатные. Мама и дочка, они блатные. Я думаю, навязали руководству Тувы все-таки ее выдвинуть. Потому что действительно, вот там герой СВО, тувинец, а от Тувы идет вот Нарусова пожилая. Это все очень...
13: Которая никакого очень... отношения не имеет к Туве, которая 10 лет обещает железную дорогу, которая ни одного своего обещания перед тувинцами не сдержала. Ну ладно, мы там работала как-то, понимаете?
8: Она... Многие годы ее критиковали, что она ничего не делала для Тувы, ни в чем ничего, не участвовала, да, единой, да, сами России исключили.
13: Да.
8: Ну, понимаете, но они действительно, Нарусова и ее дочка Собчак, это блатные персонажи. Одна там израильская журналистка, другой ее вот мама, сенатор вечный. Ну, к сожалению, вот такова, да, политическая реальность.
13: Да, я хочу напомнить, спасибо вам за звонок, я хочу вам напомнить, что в марте 2023 года она была единственным сенатором, которая проголосовала против закона об ответственности за дискредитацию участников, значит, специальной военной операции. Заявив, ну, она же у нас, так сказать, историк, ей что-то там непонятно было, в общем, так сказать, хотя действия, по-моему, были совершенно ясно и понятны. Она также была против единого реестра военнообязанных, электронных повесток, ну там и так далее. Там много было всего. Знаете, такие по мелочи вроде бы все. Вроде бы я не против. Ее даже там в какие-то санкционные списки американцы вносили это. Но на самом деле, ну этот человек токсичен в политическом смысле этого слова. Да, что вы думаете? Да, пожалуйста.
14: Да, здравствуйте, друзья, лимузин.
13: Да.
14: Ну что я думаю? Я думаю, что пребывание, так сказать, в Думе, либо в каких-то таких других организациях должно быть ограничено, там, одним сроком, например. И возраст должен быть ограничен, например, от 40 до 60. Друг, если тебе 60, давай на огород, на огурцы, мы тебя будем вспоминать добрым словом, так сказать. И, но не более того, потому что... Люди, которые засиделись там вот где-то, да, в управляющих вот этих вот вершинах власти, они что, в курсе моих проблем, что ли? Они меня не слышат. Или вас там, или кого-то из нас. Они живут своей собственной жизнью, которая у них уже сложилась, и у них мировоззрение определенное. Что бы там мне ни говорили, что они там 100 раз умные, да, глупых там нет. Но раз уж они должны работать для нас, ну окей, пускай работают. А если... Показатели ее говорят, что она там железную дорогу обещала, не сделала. Я просто, у меня нет даже предположения, каким образом такой человек мог туда попасть.
13: Понятно.
14: И второй вопрос, как на это повлиять?
13: Спасибо.
14: Я не знаю.
13: Как. Спасибо, Лимузин. Спасибо, спасибо. Я, вы знаете, я с вами вообще-то не соглашусь, как ни странно. Дело в том, что я сам был свидетелем вот такой, как вот вы говорите, смены власти. Когда комсомольцы наши лихие во главе с такими вот террористами и иноагентами типа Ходорковского, Чубайса, Гайдара пришли к власти, сменили вот эту заскорузлую, застывшую как бы партийную номенклатуру, свежие, как говорится, вдули они силы, да, в наш политический организм. Да какой там? Воровали через несколько лет в 100 раз больше, чем эти партийцы. По сравнению с теми магазинчиками, где наша партноменклатура отоваривалась и получала микояновскую колбасу, как говорится, и там дефицитные товары, эти ребята миллиардами воровали. Это не вопрос здесь все-таки, по-моему, я ни в коей мере не хочу сейчас говорить вот по поводу возраста, допустим. Возраст возрасту рознь. Но это человек, который абсолютно бесполезен, это первое, непрофессионален. Второе, это человек абсолютно токсичен. Своими политическими действиями, высказываниями. Ну, вы же помните, когда во время специальной военной операции она поехала в Испанию со своими мехами, бриллиантами там, так сказать, в страну НАТО. Сенатор, руководящее лицо России. Ну, это в какие ворота-то вообще, ну, можно вообще все это себе представить, въехать. Слушаю вас.
15: Да, добрый день, Рафаэль Никитич.
13: Да.
15: Вы знаете, это самое, это меня Сергей зовут. Вот сейчас вы такую тему развили, да, вот, ну, вы поймите правильно, вот вы тут накинулись на Нарусову, да, но вот правильно ваша тема вот трансформировалась плавно. Во-первых, правильно сказали, что нужно ограничить одним сроком, вот, пойти по пути наших товарищей из Казахстана. Они уже поняли эту систему, она порочна, что тем более для России у нас вот, ну, и у нас президент уже сколько, 35 лет, что ли, он сидит, я запутался, 8-й срок у него пошел, 7-й. Уже пора в Конституцию вот сразу быстро вписать, что Госдума, Совет Федерации один срок, такими жирными, большими, черными буквами, черными, жирными, да. Большой-большой документ, там 48 страниц, и одно предложение. Один срок, там, 5 лет, там, все, больше не надо.
13: А скажите,
15: надо,
13: кого вы, кого вы говорите, вот, президент, кого вы, есть у вас кто-то?
15: Вы имеете в виду, вместо, что сидит, да. Путин сидит 32 года, сколько?
13: Нет, ну кого, лет? Кого вы предлагаете, вот вы, кого видите президента?
15: Рафаэль Никитич, да, со 146 миллионов человек найдется человек. И депутаты Госдумы, то же самое, один срок.
13: Спасибо, спасибо, спасибо. Я уже, извините, я говорил уже вот по поводу сроков, по поводу там возраста и прочее, прочее, прочее. Это, как говорится, если бы это было так все просто. Потом, ну, найдется кто-нибудь. Ну, нашли мы в 80-е годы комбайнеры из Ставрополя. Ну, нашли. Кто-то нашелся. Вот у нас один за одним генсеки, так сказать, это. Вот нашли. Молодой, молодой, энергичный. Думали, как говорится, строить страну будет. А он ее разрушил. Еще был один энергичный. Даже, так сказать, в общественном транспорте несколько раз проехал. Ельцин. Ну и что? Что с этого было? Что с этого стало? По делам надо судить. Я же об этом сейчас говорю. Дела, конкретные дела, то, что делается вот в стране, поэтому надо судить. Если человек в любом возрасте, если этот человек продуктивен и действительно руководит, и ведет страну в нужном направлении, возьмите Лукашенко, допустим, других, да кто ж против-то? Кто ж против, если в тяжелые годы американской истории Рузвельт 12 лет бы 4 раза избирался? Кто же там думал, чтобы его убирать там или снимать? Если человек вывел из депрессии великой, если человек, так сказать, новый курс сделал, если человек в войне сделал мудрые решения по союзу со Сталиным, с Черчиллем против нацистов, кого вы хотели убрать? Ну вот убрали, вот Рузвельт у нас, так сказать, умер. Когда? Трумэн пришел. Что мы получили? Мы получили моментально железный занавес и Хиросиму, и Нагасаки. Вот молодой такой, знаете, не коррумпированный, нет, нет, нет, такой, знаете, весь из народа, из очень бедной семьи пришел, так сказать. И что, получилось, что ли, что-нибудь? Билл Клинтон пришел, то же самое. Надо старика убрать, вот молоденький, 40 лет, пришел, молодец. Ну и чем закончилось? Моника Левинский, бомбежка Югославии, с чего все и началось. Да это не критерий является, я сейчас не об этом говорю. Я хочу, чтобы мы с вами подумали о том, что как человек, который на протяжении 20 лет себя зарекомендовал абсолютно бездарным политическим деятелем, опять становится у руля. Вот об этом идет сейчас речь. И возраст здесь, там количество, это совершенно никакого значения не имеет. А если вы хотите, так сказать, посмотреть прогресс, то ну, вспомните, как это было в конце 90-х годов, когда Путин пришел. Стал премьер-министром, так сказать, и пошли. Посмотрите, как сейчас статус нашей страны. Это, кстати, не только это. Я же, возьмите, господин Собянин тоже, как говорится, человек, что называется, не молодой, не этот. Ну что, у кого-нибудь, как говорится, есть идеи по поводу того, что надо кого-то другого? Да нет, человек делает, он отдает себя, все, это видно все. Но мы же видим это все. Мы ездим с вами в общественном транспорте, ходим в магазины, все это перед нами. А неужели вот жители ТВ, они, так сказать, не видят, что происходит у них самих? Ну, давайте, что вы думаете, уважаемый радио, слушаю вас.
16: Да, ну, по Собянину, да, соглашусь. Как москвич, я вижу, Москва похорошела. Но при этом, Рафаэль,
13: да.
16: Бордюры все надоели. Ну, реально.
13: Чем вам бордюры? Как бы... Извините, пожалуйста, что значит бордюры надоели?
16: Ну, у меня в Люблином, примерно, 3 раза меняли бордюры за 3 года. Каждый год нет в одном и том же месте асфальта, бордюр. Ну, надоел уже просто.
13: Ну, нет, ну хорошо, что, Путин виноват? Кто виноват?
16: Причем ну, Путин? Я сейчас про Собянина говорю.
13: Ну что, Собянин виноват, вы думаете, что ли? Он, что ли, меняет эти бордюры?
16: Скажем так, ходит слухи о том, что он с этого что-то имеет.
13: Послушайте, ну, уважаемый, спасибо вам за звонок. Ну, понимаете, в чем дело? Слухи пускай ходят эту сказку по поводу этой там компании, которая жене принадлежала и прочее. Ну, серьезно надо этим интересоваться, чтобы не попадать вот в эти, так сказать, ловушки, которые постоянно расставляют. Ну вот если у вас там, вы говорите, в Люберцах, я, простите, не район, ну пойдите к вашему муниципалитету, спросите это. Спросите на месте там, это же в муниципалитете приходит какая-то компания, какой-то, так сказать, там делец, который это все, так сказать, спонсирует, наверное. Чиновники подмахивают, подписывают, а потом начинают, когда их, как говорится, ловят, они говорят, ну это что-то сверху там или что. Это на месте, совершенно конкретно, ну не занимается Собянин бордюрами, ну вы простите уж меня, так сказать, но это не мэрова работа. Бордюры перекладывают вот там, на местах, люди, которые с вами вместе. Более того, люди, человек, который даже услышит, когда вот вы будете говорить, скажет, да, действительно, вот, так сказать, виноват Собянин, вот, так сказать, виноваты, так сказать, руководство, вот, бордюры перекладывают. А сам, как говорится, у него уже, так сказать, в кармане лежит откат, который он получил от этого бордюрщика, так называемого. Ну, надо же, ну, реально, смотрите на вещи, которые происходят. Ну, нельзя же, так сказать, ну, делать вид, что мы, так сказать, не знаем, каким образом. Ну, прямо вот Собянин, как говорится, подписывает, так сказать, поменять бордюры. Ну, это, даже, я не знаю, это физически, это вообще вот, возможно человеку контролировать это все. Ну, на местах это все идет. Ну, там это все решается. А вы тогда, если, как говорится, вот так вот активную позицию занимаете, ну, зайдите, просто спросите. Ну, вот зайдите. Зайдите в ваш муниципалитет, вашего ККС округа и спросите, скажите, какого леша вы тут уже три раза меняете? Что происходит? Дайте отчет. Узнайте фамилию, обратитесь в СМИ, я не знаю, ну, может быть, я немножко наивно говорю, но я сам много раз вот через подобные вещи проходил, и поверьте мне, это все гораздо проще иногда решается, чем нам кажется. А говорить, да, ничего не получится, ничего нет, да нет, все получится. Вот просто не нужно молчать, и нужно совершенно конкретно задавать вопросы в нужное время нужным людям. По крайней мере, мне так кажется. Слушаю вас.
17: Алло.
13: Да.
17: Добрый вечер.
13: Добрый вечер.
17: А вот скажите, пожалуйста, ну и может быть это не к вам, я не знаю, но все-таки. Вот наши депутаты, теперешние уже, так хорошо говорят, так выступают, что прежде всего народ, что они прямо за народ, прямо-прямо служат народу. А вот как понять, народный артист, да? Теперь поголовно чуть ли не все скоро, наверное, будут народными. Оказывается, к пенсии, пенсия и плюс 47 тысяч. А вот я ветеран труда, и мне за ветерана 1000, кто-то так подсчитывал, 1328. Это вообще смешно. 1000 и 47 тысяч. Где это правда? Вот где?
13: Хорошо, а скажите, а вы обращались вот в ваши, как говорится, в районные органы с этим вопросом?
17: А район здесь что сделает?
13: Собес.
17: Это не они.
13: А
17: это
13: кто?
17: Там наверху, так сказать.
13: Это вам кто сказал, что там наверху решается?
17: А где это решает, скажите?
13: Так это я у вас должен спросить. Вам же эту надбавку сделали. Вы бы поинтересовались бы, понимаете?
17: Ну, это всем, понимаете?
13: Да не надо за всем. Послушайте, уважаемые радиослушатели, не надо обо всех говорить. Вы за себя говорите. У вас есть проблемы, вы видите, что мало это. Ну так обратитесь тогда. То, что пенсии маленькие, естественно, я с вами 100 раз соглашусь, может быть, насчет этого. Но это решается на местах все. Я уж не знаю, правильно, неправильно, но если действительно народный человек, ну да, это всегда было так, выделяют их, дают дополнительную, так сказать, оплату. Хотя некоторым народным я бы вообще ни копейки не давал. Ну, что делать? Закон есть закон. Да, слушаю вас.
18: Да, здравствуйте, Рафаэль.
13: Давай.
18: Ну, я же артист Афрат, у меня родственница артистка. Я хочу напомнить прошлой даме, что они еще надбавку, независимо от того, на пенсии они в сезоне задействованы или нет, получают от театра, как действующие артисты. Я за это очень рад. А по поводу Нароса, ну, это птица не нашего полета. Понимаете, за нашим президентом тянется шлейф 90-х годов благодарности. Потому что благодаря Чубайсу и Собчаку, в том числе, когда он сел в кресло президентства, Ельцин непосредственно советовался и с Собчаком. Поэтому вот этот шлейф клановости, семейственности, как бы мы к этому ни относились, и землячество тянется за нашим президентом. И поэтому Нарусов, как и семья Ельцина, как и он сам до своей смерти, останется неприкосновенной до конца своих дней. Что с этим поделаешь? И одно краткое интервью было Сергею Кириллу Лаврову при жизни. Потому что Путин в Питере, когда жил, он всегда только проводил праздники в узком кругу. Это с Кириллом Лавровым, Михаилом Боярским, Собчаком и семьей Чубайса. Ой, и семьей Собчака.
13: Ясно. Ну это что, вы считаете это правильно?
18: Нет, это неправильно. Но понимаете, это было и в сталинское время, когда Сталин так называемых ненавистных перерожденцев тоже отделался, которые пытались повлиять на политику не только Советского Союза в союзном масштабе, но и на республиканском и на областных. На областном уровне. Это всегда такая борьба была.
13: Хорошо, Вася, я понял, да. Спасибо. Спасибо вам, да. В феврале 2024 года по решению руководства Совета Федерации Нарусову лишили доступа к документам, содержащим государственную тайну, что означает запрет на посещение заседаний, где представлены документы, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, или документы с грифами «секретно». Аналогично это распространялось и на помощников Наруса. Вот вопрос опять же, понимаете, если вот подобные действия уже были предприняты против этого индивидуума и его окружения, Ее опять выбирают, ее опять рекомендуют в Совет Федерации? И она, у нее опять не будет доступа к секретной информации? Это что, это вот какой-то, я не знаю, это шпион в законе, что ли, получается? Все прекрасно знают, что она токсична в политическом смысле, и ей не дают. А зачем вообще тогда ее выбирать? Понимаете? Рекомендовать там или еще что-то. Какие бы у нее связи там раньше не были с президентом Путиным, или, допустим, так сказать, то, что было вот тогда во время правления в Петербурге ее мужа Собчака, который с треском из-за коррупционных скандалов проиграл выборы, а потом просто сбежал в Париж на лечение. Непонятно. Вопросов гораздо больше, чем ответов. И я искренне надеюсь, что мы сегодня попытаемся получить все-таки какие-то ответы на это. Что вы думаете, уважаемые радиослушатели? Слушаю вас.
19: Алло.
13: Да.
19: Добрый вечер. А что вы удивляетесь? У нас все так. Кому-то пожизненные индульгенции пребывания во власти, а кому-то контракт на фронте продлили в неопределенный срок до конца войны. Считай, тоже пожизненно.
13: Не говорите, пожалуйста, глупости по поводу пожизненного контакта, уважаемый радиослушатель. Не надо говорить глупости, еще с таким, так сказать, апломбом. Продлили пожизненно контракт, так сказать. Это... Вы историю почитайте, рекрутов, так сказать. Когда это у нас запретили? Пожизненно прямо у него. Ну что вы, я не знаю. Вы или у самих у вас, так сказать, какие-то происходят непонятные метаморфозы в информационном пространстве. Либо вы уже просто, я не знаю, бог знает кого наслушались. Но вы хотя бы для, так сказать, разнообразия слушайте нашу радиостанцию. Все-таки здравый смысл, по крайней мере, я вам гарантирую здесь на все 100%. Что удивляться? А что же мне не удивляться, если я гражданин этой страны, и я хочу, чтобы здесь было гораздо лучше? Когда я хочу, чтобы, если совершаются ошибки, чтобы они были исправлены. Я и вас призываю. Удивляйтесь, уважаемые радиослушатели. Лучше жить будем. Объявляю информационную паузу, потому что мои коллеги приготовили для вас потрясающий выпуск новостей. А потом продолжим про Нарусову и остальных.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Председателя Госдумы изберут на первом заседании нового созыва Нижней палаты парламента. Она состоится в среду, 30 сентября. Вести заседание будет депутат Юрий Петров. Его кандидатура предложена «Единой России» на должность главы нового комитета по уголовному и административному законодательству. Такие подробности привел руководитель временной рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы 9-го созыва Виктор Пинский. Он также рассказал, что число вице-спикеров останется прежним, их будет 11, 2 первых заместителя и 9 замов. Выборы прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», а также 1 представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Дональд Трамп выразил надежду на очень скорое разрешение ситуации вокруг Ирана. Такую позицию он изложил в ходе выступления на конференции в Вашингтоне. У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Дела у них идут очень плохо. Это закончится скоро, подчеркнул глава Белого дома. Президент США не исключил, что вслед за урегулированием этого конфликта цены на нефть начнут падать. Ранее сегодня Трамп опроверг сообщение СМИ о смягчении санкций в отношении Тегерана. В своей соцсети Truth Social он написал, что никаких договоренностей с Исламской Республикой в обмен на уступки по ядерному вопросу не было. Губернатор Техаса объявил режим ЧП из-за нехватки дизеля. Вместе с тем Грег Эбботт разрешил широкое применение окрашенного горючего. В подписанном им указе говорится, что фермерам и перевозчикам временно разрешается использовать на дорогах окрашенное дизельное топливо, которое обычно предназначается для сельскохозяйственных и других внедорожных работ. Власти штата Техас также отменили связанные с его использованием ограничения и штрафы. При этом обязанность по уплате топлива налога сохраняется. Техасский губернатор подчеркнул, что рекордная стоимость дизеля ставит под угрозу сельское хозяйство и грузоперевозки и ведет к росту цен на товары. МЧС экстренно предупредила жителей Подмосковья о заморозках. Предстоящей ночью и в утренние часы в среду в некоторых районах будет фиксироваться отметка минус 2 градуса. В региональном главке ведомства призвали жителей Московской области соблюдать правила безопасности при использовании бытовых приборов для обогрева. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
20: «Говорит Москва». Реклама.
3: Помоги оплатить чат GPT

0: сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу, нашу программу «Отбой». Говорим о очень таком странном назначении, выдвижении, скажем так, от Республики Тыва сенатором Совет Федерации госпожу Нарусову. Ну, тема, вот, судя по вашим посланиям, конечно же, такая достаточно животрепещущая. Наталья спрашивает: Рафаэль, а как мы можем на это повлиять? Мы с вами сейчас задаем вопросы кому-то. Да, мы задаем эти вопросы. Мы ставим этот вопрос перед теми людьми, от которых это зависит, перед политическим руководством. Почему вместо героя специальной военной операции сенатором выдвинут из ТВ человек, который никакого отношения к Республике Тыва не имела и не имеет до сих пор? Человек, который находится в глубоком пенсионном возрасте и который в силу не только, по-моему, каких-то, знаете, профессиональных, но, может быть, и в силу каких-то физиологических, медицинских причин, просто не может выполнять эту функцию. Я уже не говорю о репутации этого человека. Я не говорю уже просто о репутации этого человека, что вот здесь как раз вспоминают, что она была ведущей, на как телевизионной, да, действительно, она вела, так сказать, передачу какую-то, ну и как собственно говоря, и как и телеведущая Григорий Санкт-Петербурга, ну и вам виднее, конечно, там, да, ахинею несла, ее просто ненавидели здесь. Ну, неудивительно, по поводу этого неудивительно. Лимузин Рафаэль, вы меня расстраиваете, скажу честно. Вы совершенно справедливо задаетесь вопросом, кто виноват, но когда люди, звонящие вам, начинают говорить, что спрашивать надо с руководства, вы сразу съезжаете с темы, говорю о том, что причем... Кто съезжает? Только что, Лимузин, только что сказал, кому мы задаем эти вопросы. Мы его задаем руководству. Я говорил сейчас, и почему я, как говорится, так пассионарно говорил, это когда люди, наоборот, наши радиослушатели хотели перевести это к бордюрам все. Ну, конечно, там бордюры, допустим, 3 раза перекладывали. Конечно, это неприятно. Но это не сейчас мы не это обсуждаем. Конечно, пенсии маленькие, но кто об этом спорит? Но мы сейчас другое говорим. Народная артистка получает столько, а это получает столько. Ну, есть определенные нормы, которые установились еще с преснопамятных времен. Зачем сейчас время на это терять? Я об этом сейчас говорю. Так что вы, так сказать, не торопитесь, Лимузин, расстраиваться, а лучше давайте вникнем, в, собственно говоря, в суть этой проблемы. А проблема заключается в том, что, к глубокому сожалению, не всегда прислушиваются к реалиям, которые вокруг нас существуют, и не видят те изменения, которые происходят. И на достаточно серьезные посты выдвигаются люди, которые, мягко так сказать, имеют сомнительную репутацию. Очень мягко я сейчас говорю, чтобы никого, как говорится, не обидеть, не оскорбить. Слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
4: Да-да-да, Валерий, вот вы все понять никак не можете. Вот вы пристали к Нарусовой, да, но вам сейчас все обидят.
3: Так, уважаемый радиослушатель, послушайте меня, пожалуйста, очень внимательно. Вы, во-первых, не начинайте вот в таком тоне, я понять не могу там или еще что-то. Ведите нормальную, так сказать, дискуссию, нормальный разговор. Если я сейчас тоже начну, так сказать, эмоционально выплескивать, что я думаю по некоторым комментариям, у нас с вами диалога не получится. Но элементарно, так сказать, пытайтесь себя вести интеллигентно. Я всячески настраиваю вас именно на это. Тема очень сложная, тема горячая. Вы сейчас, так сказать, пытаетесь... Что мы сейчас между собой начинаем, так сказать, выяснять отношения?

0: Вы по сути говорите, чего я понимаю, чего я не понимаю, много вы обо мне знаете, уважаемый радиослушатель, как и я про вас, но я не позволяю себе усомниться в компетентности каждого из вас и выслушиваю, как вы, наверное, уже обратили внимание, достаточно внимательно всех. Поэтому пересмотрите ваш тон, вашу манеру и попытайтесь, так сказать, все-таки ее в какое-нибудь такое более продуктивное русло направить. Слушаю вас.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Это радиостанция?
0: Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Скажите, пожалуйста, я очень люблю радиостанцию, говорит Москва.
0: Я рад.
1: Вот интересная передача про Нарусову. А вот возмущение, вот это, куда-то пойдет какой-то документ вверх, результат вашей передачи?
0: Спасибо вам большое. Безусловно, это, как вы говорите, это пойдет. Согласно законодательству Российской Федерации, согласно закону о печати, согласно 4-й статье, которая гарантирует свободу слова, любое выступление в средствах массовой информации нашей страны, это, безусловно, сообразно социальный посыл наверх. И, безусловно, то, что вот мы с вами говорим сейчас об этом, это, ну, вы, конечно же, это слышат. Конечно же, это должно приниматься во внимание. По крайней мере, я свою задачу вижу именно в этом. Я хочу, с моей точки зрения, вот сейчас то, что я сделал, я поставил проблему, которая меня очень волновала. Вы знаете, что я еще несколько недель назад говорил о вот том, что не дай бог Нарусова станет опять баллотироваться в Сенат и ее выдвинут. Хотя я в мыслях даже не мог себе представить, что предпочтение отдадут ей, а не герою СВО. И вот сейчас это произошло, и я сейчас высказываю свою личную гражданскую позицию. И в частности, я обращаюсь сейчас, конечно, за поддержкой, за советом к вам, уважаемые радиослушатели, но и, безусловно, свое мнение я это высказываю тем людям, от которых это все зависит. Я не хочу сейчас, так сказать, ставить и говорить там фамилии, называть, кто должен этим заниматься или еще кто-то. Это сейчас не принципиально сейчас. Я просто хочу донести, что это проблема. Нельзя людей, которые себя дискредитировали в наше время, вот в то время, в котором мы сейчас, время, когда решается судьба фактически наша, когда мы воюем со всем, так сказать, со всей Европой Западной, нельзя сейчас, чтобы вот подобные люди каким-то образом имели отношение к власти, каким-то образом. Тем более, что были сказаны совершенно конкретные указания, были сделаны президентом по поводу участия героев СВО в управлении нашей страны. Сам Путин говорил неоднократно, что эти люди доказали, уже давным-давно доказали. Так вот, почему сейчас от ТВ выдвигается человек в Сенат, который в свое время был отстранен от доступа ее к секретным документам? Потому что считалось, что ее, как говорится, действия, я так понимаю, ну, неблагонадежны, что ли, не соответствуют интересам страны. Какая еще может быть причина? По-моему, это так. Что вы думаете? Слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рафаэль Никитич, Денис, девятиэтажный.
0: Да, добрый вечер.
2: Вы знаете, ситуация плохая, на самом деле, непростая, но не такая однозначная. Вы знаете, видимо, когда-то действительно были даны какие-то личные гарантии, личные обязательства. Ну, то, что мы русские называем слово, да? Я думаю, слово это, вот этого человека, весит очень много. И именно потому, что он всегда этого слова придерживается. Если где-то его нарушить, да, то оно потеряет вес. Я думаю, в трудные времена оно нужно, и им периодически пользовались, скорее всего. Да?
0: Хорошо, хорошо, спасибо за ваше мнение. Только вы действительно думаете, что вот слово было дано в том, что что? Вот что спустя там 20-30 лет, несмотря на любые действия, несмотря на то, что человек этот делал, сказал, да, это что это? Ее будут постоянно выдвигать куда-то или что это? Какого плана это может быть слово? И вот зная нашего президента, вы допускаете, что этот человек будет вопреки интересам страны, допустим, там, хотя я убежден, что там даже и близко, как говорится, этого нет. Я не думаю. И как вы совершенно справедливо сказали, не все так просто здесь. Да, конечно же. Президент Путин работал в свое время, был заместителем Собчака, там это. Но я не думаю, что настолько до такой степени это распространяется, вот такое, так сказать. Это. Я думаю, что это все-таки свита, которая отыгрывает. И вот она именно, может быть, так и думает, я уж не знаю. потому что, по идее, так сказать, президент, несмотря на то, что Сенат — это исполнительная власть, Совет Федерации наш, и, конечно же, президент здесь имеет решающее слово, и там понятно все это. Но, тем не менее, президент не может вмешиваться во все эти кадровые вопросы постоянно. Мне кажется, что это не только президент, это должны и другие обращать внимание на это. И прежде всего, это лидеры, так сказать, это вы. Что, если бы он герой СВО бы, так сказать, рекомендовал бы на эту должность, что у него было бы? Что, ему выговор объявили бы, что ли? Ну, уважаемые радиослушатели, я думаю, что здесь очевиден ответ. Слушаю вас.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
3: Я в восторге от сегодняшней вашей передачи.
0: Спасибо.
3: Могу сказать, что либо президента стараются дискредитировать.
0: Ну, вот это...
3: Президента дискредитируют.
0: И
3: опять же вопрос, почему мэр не в курсе ничего, президент не в курсе ничего, а народ как-то все в курсе, но куда-то ходить должны. Вот для меня это сложно. Как вы объясните?
0: Спасибо. Вот я, кстати, да, я вот тоже об этом думаю, потому что, ну, не хочется уходить в эту теорию заговора. Но вот если бы нужно было, вот с моей точки зрения, я так думаю, что если вынашивать план дискредитировать президента, то вот лучшего хода, в кавычках, конечно, лучшего, придумать просто невозможно. Самая такая, вот знаете, такая плюха. Что там? Герой СВО, а ну-ка, вот у нас тут меха-бриллианты. Хозяйка Санкт-Петербурга бывшая. Вот как это. Увела мужика, когда первая жена болела онкологией. Вот у нас образец. Куда ее? Конечно, в сенаторы. Ну, к секретной информации ее не допускают. Ладно, голосовала против поправок Конституции, против СВО, так сказать, там, придания этого статуса. Да это, ну, это ерунда. Вот она у нас. Зато посмотрите, против одна. Это да, это с моей точки зрения, это просто, ну, реальная политтехнология. Что еще, как говорится, можно быть? Ну, посмотрите, вот Запад, посмотрите Америку, да, когда хотят дискредитировать Трампа, допустим, ну, бьют по его окружению сразу прямо. В той или иной степени дискредитируют людей, которые были, и потом, так сказать, уже добиваются всего. А это все переносится потом на, так сказать, первое лицо. Это всегда так было. С времен еще трех мушкетеров. Слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Да, еще раз хотел бы вас поддержать абсолютно. Ну, действительно, это такой политический моветон или политический зашквар. Ну, реально, если Нарусова выступала против СВО и, так сказать, ну, чисто вот такую оппозиционную политическую позицию занимала. Нет, наверняка все-таки, естественно, из Москвы надавили на руководство Тувы. Должен был действительно, ну, герой СВО, тувинец, стать сенатором. Какие здесь... И потом она уже все свое получила. Она же, наверное, больше двух десятилетий была сенатором.
0: Конечно.
4: Конечно, куда еще вот? Куда еще?
0: Ну, 76, ну, вот именно. Спасибо вам большое за звонок. Ведь здесь вот, понимаете, ну, прежде всего вот хочется сказать, что... Ну, ладно, был бы, можно сказать, человек такой спорный, как бы, да? Человек, который колеблется, есть у него определенные взгляды, сомнения, может быть, да? Или, как вот говорил господин Песков, там, кто-то испугался, там, еще что-то. Но это специалист, это квалифицированный, это профессионал. Это человек, который дело делает, да? Ну, хорошо, здесь понятно. Вот наступив, как говорится, на горло там самолюбием, можно сказать, ну, посмотрите, этот человек, он, так сказать, посмотрите, как он работает, сколько он благо приносит. Есть такие, были такие случаи неоднократно. Но здесь что? За какие заслуги этот человек опять становится сенатором Российской аж Федерации всей? Для чего? Для того, чтобы потом все тыкали и, так сказать, все, так сказать, иноагенты, вражеские голоса потом пальцем на нее показывали, а она бы ходила как пава и говорила, какая она такая вся диссидентка из себя. Нам что, вот такая популярность нужна, что ли? Мы перед кем? Сейчас, так сказать, пытаемся, простите, свой хвост политически распушить. Я очень хочу надеяться, что все-таки и госпожа Матвиенко, и Совет Федерации дадут оценку. Причем мы с вами были неоднократно свидетелями, да, скандал за скандалом во время заседания там были, когда ей просто персонально делались уже замечания и в ее некомпетентности, и во всех остальных, по всем многим вопросам. Это даже не то, что она там, допустим... я не знаю, там это думала по-другому, допустим, да, там, но у нее есть свое мнение, хорошо, пускай будет ее мнение, никто не запрещает ей это думать. Но человек должен себя профессионально вести, он должен себя профессионально зарекомендовать, чтобы заслужить это право уже в который раз. Ну, нельзя же столько времени. Выборы она проигрывала один за одним. В Брянской области, когда ее выдвигалась, она вот лет 15 назад, по-моему, это было, ее, она проиграла эти выборы на выдвижение. Как и ее муж потом до этого проиграл в 99-м году выборы это. Вот, кстати, наш радиослушатель пишет, что какая дурная слава, не хочу даже зачитывать, о Собчаке, о муже, о самом его было, да? Тоже, так сказать, у нас там капитан перестройки. Ой. Да, слушаю вас.
5: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
5: Честно скажу, не хотел звонить, думаю, все время думаю, что этот вопрос ясен. Вдруг он кому-то не ясен. Во-первых, первое, никакой подставы президента я не верю. Что кто-то во власти подставляет президента в течение десятилетий, что ли, назначая Нарусову. Да, вы совершенно правы, полностью непрофессиональный человек, абсолютно никаких заслуг у нее нету, ничего у нее нету для сенатора. Я не удивлюсь, если она окажется в списке вечных сенаторов до конца жизни, согласно нашей Конституции.
0: Да.
5: Я считаю, что единственное, кто дает команду, лично, конечно, сам президент не дает, но у него были какие-то обязательства перед Собчаком, потому что его жизнь тесно связана была с Собчаком, с проходом власти, как он там проходил и все прочее. Вот другого объяснения просто быть не может. Вы совершенно правы. Ее отстранили от допуска к секретной информации. Правильно. И сама наша, это самое, Валентина Матвиенко, ей крайне недовольна. Я это видел, ну, по телевизору показывали, как она ее осаживала.
0: Да, конечно, все это
5: понятно.
0: Да.
5: Ну, непотопляемый человек, ну, кто у нас может быть непотопляемым? Только кого-то президент попросил, чтобы вот к ней относились вот так, как относятся. Ну, нет другого объяснения, Рафаэль.
0: Я понял, Сергей Алексеевич, я принимаю ваше объяснение. Мне очень не хочется в это верить. Вот я вот так вам скажу. Я не хочу в это верить. Я не хочу верить, что человек, который недостоин в какой-либо форме у нас, находится в политическом руководстве. Вот я, может быть, такой наивный, я уж даже не знаю. 6637. Уважаемый Рафаэль, уж очень смело, актуально все доводит до нас через эфир. Спасибо. Согласна нашей Конституции и закону о средствах массовой информации аж от 1991 года. Я высказываю свое личное мнение, свою личную озабоченность. Делюсь ее с вами, уважаемые радиослушатели. Это может не совпадать с мнением, безусловно, и редакции, и нашей радиостанции. Но я считаю, что это как гражданин, я считаю, что это очень важный вопрос. Это вопрос имиджа, образа нашей политической власти. И здесь я, по крайней мере, я себя ощущаю, так сказать, в достаточно бескомпромиссной позиции. Тем более, что есть определенные личные моменты, которые мне известны об этом семействе. Так что я не хочу сейчас слишком глубоко уходить в это. Но я еще раз хочу повторить. Выдвижение этого человека на должность сенатора Российской Федерации – это неправильный, ошибочный шаг. Этот человек недостоин даже быть кандидатом, уж тем более находиться в этом. По поводу почетных там этих, послушайте, сделайте ее суперпочетной. Вот вводить такую должность, суперпочетный сам сенатор, допустим, да, но только чтобы она близко не подходила к этому зданию. Дайте ей самую большую пенсию. Я извиняюсь перед уважаемой радиослушательницей, которая звонила, ветеран войны, который говорил там о 1300 рублях, так сказать, прибавки к этому. Извините меня ради бога, но дайте ей 100, 200, 300 тысяч, только чтобы ее не видеть. Чтобы не видеть это наглое лицо, которое спит, ну, я не знаю, так сказать, или она притворяется, или она делает вид, абсолютно никакого отношения не имеет к нашей действительности, к нашим реалиям. Человек, который совершенно не понимает, что происходит в стране, или, по крайней мере, делает все для того, чтобы, ну, я не знаю что, я уже не хочу слишком далеко даже заходить. Но то, что это не в интересах России все происходит, у меня сомнений фактически не вызывает. Это ее принципиальность, так называемая, укутаясь, так сказать, в шубке и гремя, так сказать, поблескивая бриллиантом. Я не верю в это уже давным-давно. Ну, может быть, я не прав, уважаемые радиослушатели. Что вы думаете? Слушаю вас.
6: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Сергей Москва.
0: Да, Сергей.
6: Знаете, так чувствую, что у нас парламент, знаете, как печать используется. Надо так сделать. Все штамповали. И никакой инициативы какой-то, знаете, альтернативных мнений. Вот. А по поводу, что есть, то есть, вы правы абсолютно. Мне кажется,
2: у нас Владимир Владимирович Путин придерживается вот этой своих не выдаем.
0: Да вы понимаете, в чем дело? Извините, просто немножко связь плохая. Ну, в принципе, понятно, да, что вы хотели сказать. Да она не своя, вы понимаете, вот в чем дело-то. Своих выдавать не надо, за своих надо биться до конца. Своих не бросаем мы, ну сколько уже об этом говорить. Она-то не своя, ну не наша она. Ну, понимаете, ну, как это еще объяснить, так сказать, я не знаю. Я просто это еще, можно 10 передач потратить и объяснить, так сказать, что это не свои. Эти люди, они давным-давно уже здесь, как говорится, ну, не живут. Они, может быть, тела их тут ходят, передвигаются, так сказать, там, пищу какую-то потребляют. Они не здесь, они не живут интересами страны, нет. И вот то, что звонит, допустим, бордюры, там, говорится, там, пенсии маленькие. Вы что, их это, железные дороги в Тывыне, да кто это вообще там такие, там, я не знаю. Ну, это люди, которые никакого отношения не имеют к этому. И это не вопрос возраста, сроков, там, я не знаю. Из Тюмени приехал человек, который стал, я считаю, лучшим градоначальником за всю историю Москвы. По крайней мере, в новейшей истории. Ну, что здесь тоже, так сказать? Я, конечно, сейчас говорю о Собянине. Человек, который просто уже вписал себя, с моей точки зрения, золотыми буквами в историю нашей страны. Да, уже и возраст. Но посмотрите, это же просто, ну, на глазах же. Каждый день, каждая неделя, каждый месяц мы видим эти изменения позитивные. Несмотря на бордюры. В некоторых местах. Но это же видно все. А здесь-то что? Вот когда на фоне таких людей, таких как Мишустин, таких как Собянин, таких как Хуснуллин, ты видишь вот этих персонажей, ну, простите, у меня такой диссонанс образуется. Это что? Это вот они что, как-то вот все вот в одном месте, что ли? Это что, вот люди, как говорится, одного политического круга, что ли? Да я в жизни это не поверю. Это абсолютные антиподы, абсолютные, во всем абсолютно. И в манере говорить, и в манере мыслить, и в своей, по своей репутации, по всему этому. Это люди совершенно разные. Есть люди, которые созидают, строят вокруг себя. А есть люди, которые разрушают. Может быть, я не прав, как вы думаете? Слушаю вас. Да. Что-то. Да, слушаю вас. Ну, что такое, уважаемые радиослушатели? Ну-ка, давайте следующий возьмем. Да, слушаю вас.
7: Алло, добрый вечер.
0: Да, добрый.
7: Ну, понимаю вас, но тем не менее, Нарусова там будет, или Иванова Петрова Сидорова, это мало что решает. И от ее позиции, от нашей позиции, мне кажется, не стоит копию ломать. Ну, не наша она и не ваша, но чья-то.
0: Вы меня простите, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, и понятно ваша позиция, Лето. Ну, как вот вы говорите, что это не важно? Я вам только что привел пример. Вот у нас, так сказать, на наших глазах, да, вот был, так сказать, Москву давайте возьмем. Ну, мы же здесь, это же говорит Москва у нас, а? Ну, вот что, неужели вы не видите, что с приходом вот человека, который, так сказать... Созидатель, по сути своей, строитель, созидатель, в самом широком смысле этого слова. Город меняется. До этого был другой, там было немножко другое, так сказать. А до там Лужкова было, там тоже были, так сказать. Ну, неужели вот с приходом человека вы не видите? Неужели вы не видите разницу, когда вот был Ельцин и когда пришел Путин, допустим? Вы тоже разницу эту не видите, ну? Ну, нельзя быть такими, понимаете, вот это обобщение наше такое. Вот все они такие, вот все они, так сказать, сякие. Да что там делать? Да вообще нечего говорить об этом. Уйдите вы от этого. Ну, это не гражданская позиция. Ну, это не... Тогда не надо вообще тогда, знаете, ну, жить тогда не надо. Ну, что же, зачем жить? Ну, умрем же, да? Ну, что вы тут, это, что-то... Кто-то идет учиться там куда-то, что-то делает там, врачом становится, людей спасает, а другой идет в полицию, тоже спасает людей, а другой учитель идет, учит кого-то. Что-то, я не знаю, но все равно, сколько тебе? 20, 25, 30 тысяч дней, все, нет тебя. Ну, что это за отношение так? Это наша страна. Наша страна, ваша страна. Да ничего не будет, все равно ничего, вот кто-то там приходит, кто-то там что-то делает, а мы вообще ничего не решаем, и, так сказать, это, ну, что это за, я не знаю, ну, какое-то вообще непонятное, так сказать, отношение ко всему этому. Да нет, никогда такого не было и не будет. Будем спрашивать, будем задавать вопросы, да, неудобные. Вот мне уже так говорят, сейчас на ковер вызовут красный, да, господи, вызывайте на ковер это, никто никого вызывать не будет, я еще раз повторяю, мы с вами ничего не нарушаем. А наша озабоченность, которую мы с вами высказываем, ну, я высказываю, за себя буду говорить, да, вне всякого сомнения, это созидательная сила, потому что все начинается с вопросов, и не надо бояться их ставить. Максим пишет: Рафаэль, вы романтик-идеалист. Хороший. Да, романтик, да, идеалист, но поверьте мне, и практик вроде бы тоже не проходит. Мурзик, вы в какой-то другой стране живете, если вы Москву называете грязной помойкой. Вы знаете, ну, просто недостойно даже. Так что... Так. Ну, Антон, с приходом созидателей вели платные парковки. Ну, конечно, лучше же было, когда были растяжки, и машины стояли, так сказать, перекрывая, так сказать, все эти бордюры наши, тротуары. Пройти было невозможно. Конечно, это лучше. А тут вот как же? Парковку надо платить, да. Во всем мире же бесплатная парковка, да, наверное? Я так вот насколько понимаю, да? Везде же все, как говорится, Антон, бесплатная парковка. В Москве только вот, посмотри, что они сделали, а? По 100 рублей за час. Да это же вообще... Время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели, а потом сменим тему. Давайте немножечко спокойнее поговорим об образовании.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Помощник президента России ответил на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Проработка этого вопроса еще не началась, отметил Юрий Ушаков. Но мы приглашение получили, Владимир Путин говорил об этом в предыдущем общении с прессой. Поэтому, очевидно, будет наше участие, как и планировалось, сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Саммит АТС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. По словам главы государства, он настроен на то, чтобы принять участие в мероприятии. При этом президент подчеркнул, что его поездка в КНР будет зависеть от внутренней ситуации в России. О намерении принять участие в саммите АТС ранее сообщил американский лидер Дональд Трамп. Шесть стран ЕС пригрозили блокировкой проекта бюджета объединения. Речь идет о Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. Представители этих государств предупредили Брюссель о возможном отказе поддержать проект следующего семилетнего бюджета Евросоюза. В совместном заявлении они потребовали сократить расходы на сотни миллиардов евро. В противном случае решение по документу может быть заблокировано, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Публикация говорится, что эти шесть стран обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС, что позволяет им диктовать условия. В качестве приоритетных направлений для перераспределения средств предложены оборона и поддержка инновационных предприятий. Россия вошла в топ-10 мировых импортеров кофе. По итогам прошлого года наша страна заняла 9-ю позицию. Список возглавили США. На втором и третьем местах расположились Германия и Италия соответственно. Такие данные со ссылкой на международную организацию кофе приводят РИА Новости. В материале говорится, что в 2025 году объем импорта продукции в нашу страну составил 5,72 миллиона мешков. Вес одного мешка эквивалентен 60 килограммам зеленых кофе. Зерен. Стоимость поставок достигла почти 2 миллиардов долларов. Десятку крупнейших покупателей кофе также вошли Франция, Япония, Испания, Нидерланды, Бельгия и Польша. Врачи больницы имени Буянова спасли 42-летнего мужчину после обширного инфаркта, который привел к многократной остановке сэрца. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, инфарктная сеть Москвы позволяет выполнять экстренные операции в максимально короткие сроки. Врачи на каждом этапе выбирают тактику с учетом состояния пациента. Это помогает спасти жизни даже в самых тяжелых случаях. Мужчине выполнили стентирование через 3 дня. Из особенностей организма возник тромбоз, который быстро устраняется. Во время реанимации его подключили к аппарату, временно заменяющему работу сердца и легких. Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу состояние мужчины удалось стабилизировать в короткие сроки. И уже через 10 дней пациента выписали домой. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва!
10: 94.8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Только что говорили о выдвижении госпожи Нарусовой от Республики Тыва в Совет Федерации. Ну, тут много сообщений очень пришло, по-разному. Все, мы, как говорится, с вами так, знаете, очень достаточно широкую дискуссию здесь, потому что здесь я в Москве, люди пишут, Москва стала великолепной, спору нет, но есть перегибы. Спасибо, да. Вот абонент такой-то хочет, чтобы я прослушивал голосовое сообщение за 149 рублей в месяц. Спасибо. Я пропущу, подожду, когда вы мне просто какой-нибудь месседж пришлете. Да. Так что, вот пишут, что и в Тюмени себя Собянин зарекомендовал хорошо. Виктор Волков. Страна давно уже не наша, да и была ли она когда-то наша? Была, Виктор, и есть Виктор. Это если вы для себя такой вывод сделали, я очень сожалею. Страна – это наша. Так что давайте себя вести здесь, так сказать, как хозяева этой страны, потому что именно мы ими и являемся. А если вы хотите уничижительно так думать, так сказать, о своих же согражданах, мне это очень грустно. Мне кажется, у вас никаких оснований для этого нет сейчас. А то, что происходит, так сказать, знаете, это вот подобные персонажи, типа Нарусова, это незваные гости на нашей вечеринке по случаю нашего дня рождения. Но не забывайте, уважаемые радиослушатели, это наша вечеринка, это наш день рождения. И незваные гости, как правило, всегда очень уходят. Так. Платные парковки. Николай, Рафаэль, полностью солидарен. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, давайте мы будем двигаться дальше, потому что я вам обещаю, что если будет возможность, если будет самый главный информационный повод, я его несколько раз, вы знаете, когда прочитал, не мог поверить, потом уже в ТАСС, потом уже РИА Новости уже, ну, подтвердилось, действительно, выдвигают ее сенаторы Российской Федерации. Аж просто не хочется даже в это верить. Да, опять, я чувствую, что тема парковки, она не дает. Григорий из Санкт-Петербурга даже интересуется. Григорий, у нас не везде платная парковка, есть и бесплатная парковка, так что насчет этого не беспокойтесь. Вот. А то, что стал порядок немножко здесь, так это все-таки хорошо, я думаю. Вообще, надо, знаете, вот, уважаемые радиослушатели, напомните, я обязательно, вы бы знали, сколько парковка стоит в Нью-Йорке, вот у Грега Вайнера спросить. Вы бы знали, 25 лет тому назад это было $30 за первый час. Второй час немножко поменьше, но с самого начала вы поставили на 20-30 минут. $30, это было 25 лет тому назад. Сейчас, говорят, до $100 уже это доходит. В центре Нью-Йорка, Манхэттене. Угу. Парковка, видите ли, в Москве не нравится. Так, ладно, давайте возьмем еще звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
12: Здравствуйте, Рафаэль. Ну, это вообще прям поражает. Столько споров у вас тут возникает. Будьте аккуратны. Я думаю, отбой — это не программы для споров. Осторожнее, ладно?
0: Да, я только могу себе представить, а для чего же, по вашему мнению, уважаемые радиослушатели, передача «Отбой». Да, слушаю вас.
13: Здравствуйте, Алексей Крылатко.
0: Да, Алексей.
13: А кто ее выдвинул, во-первых?
0: Это со стороны, вот выдвижение произошло со стороны руководства ТВ, губернатора ТВ.
13: Я просто помню, либо парламент выдвигает, или, вернее, губернатор выдвигает 3 кандидатуры, по-моему.
0: Да. И вот из 3 кандидатур, где был и вот герой этой войны, Сурен Баджа, по-моему, его имя звали, почему-то выдвинута она была. Вот выбрала руководство ТВ.
13: Из 3 выбрали ее,
0: да,
13: правильно?
0: Да.
13: Ну, смотрите, во-первых, я подытожу, ну, про возраст не надо говорить.
0: Мы обращали на это внимание, да.
13: Депутат, да. Во-вторых, вообще-таки она на 1.5 года всего лишь старше нашего президента. Ну, так, где-то примерно ровесница Трампа.
0: Вы считаете, она так же работает, как и президент?
13: Нет, я просто имею в виду, что возраст не показатель.
0: Ну, я и об этом и говорил, что возраст. Я же с самого начала, просто это и вы говорите сейчас о том, кто звонил и говорил по этому поводу. А я как раз говорил, что возраст в данном случае для меня, это, так сказать, не показатель. Потому что есть, так сказать, и в 70 лет люди фору дадут 40-летним. Да, пожалуйста.
13: Да, еще подрезюмирую. Ну, давайте так, вообще, что просто вот абстрагируемся от Нарусовой, когда у нас сенаторы выходят, например, от регионов, к которым не имеют никакого отношения. Ну, вас же не смущает, что, например, мэром Москвы был выбран Собянин, назначен, да?
0: Да потому что он профессионал, вы поймите, в этом
13: нет. Вот.
0: Об этом речь идет.
13: Момент. Он профессионал, да. То есть это абстрагируемся от того, что, ну, так было. Теперь вернемся немножко в историю. У нас были сенаторы Сулейман Керимов, те, которых вот посадили, я забыл, там, отца и сына там.
0: В зале
13: его приняли. То есть сенаторская такая должность, она обеспечивала кучу прав, неприкосновенности и так далее. То есть там люди годами не появлялись. Ну вот, денег занес куда надо, и все, и сенатор ты. А здесь же я смотрю, во-первых, первый нюанс. Владимир Владимирович, ну, имеет кое-какие обязательства перед ее семьей. Я правильно понимаю, она же мама Ксении, да, Собчак?
0: Ну, вообще-то да.
13: Ну вот, вы же знаете, насколько Владимир Владимирович, ну, немножко обязан семье Собчак.
0: Простите меня, пожалуйста, я просто сейчас, извините, я вас прерву. Значит, вы сейчас спускаетесь в ту сферу, которая, как говорится, скажем так, ну, это вот по вашему мнению, так вы считаете, да? Понятно, откуда у вас эта информация, но я вот не хочу, чтобы наша с вами вот сейчас оценка вот этого события строилась вот на этом. Вот у него есть обязательства, вот у него это. Но мы не знаем сейчас это. Конечно, понятно, что это есть, у многих есть основания так думать. И вот, так сказать, исходя из очень многих там заявлений до этого, очень многих других людей это может... Но я не хочу, чтобы мы спекулировали этим. Я сейчас говорю об одной очень, очень простой вещи. Даже, может быть, в данном случае Нарусов это как бы, знаете, такое именно нарицательное. Человек, которая была против... всех инициатив, которые связаны и с Конституцией нашей изменения, и со специальной военной операцией. Человек, который абсолютно некомпетентно, человек, который никакого отношения не имеет к ТВ. Человек, которая выступала там изначально, так сказать, она была против законопроектов, и ее не допускали даже к секретной информации. Как этот человек после всего этого может, допустим, хотя бы каким-то образом опять претендовать на этот пост? Вот об этом сейчас идет речь. Почему инородный во всех отношениях, вот это инородное сейчас политическое тело, это оно опять имплементируется непосредственно в руководство, в политическое руководство нашей страны. Вот об этом я сейчас говорю. Да, да, послушаю вас.
13: Алло, здравствуйте.
0: Да.
13: Рафаэль. Евгений, Москва.
0: Да, Евгений.
13: Знаете, я вот абсолютно поддерживаю ваше негодование по поводу назначения. И мне очень обидно, что у нас сейчас вот идет программа «Время героев».
0: Конечно.
13: И вот он тебе, герой Сурен Бады, и тут такой просто поворот,
0: да.
13: Что герои России, командира отряда просто вот, мягко говоря, опрокинули
0: да.
13: человека, который бился за нашу родину и продолжает
0: все...
13: биться.
0: И причем...
13: Я думаю, он бы так же и бился за свою Тулу.
0: Конечно.
13: Представлял
0: конечно,
13: бы интересы.
0: Конечно.
13: А не вот это вот человек... Бабушка, скажем так, пенсионерка, которая ничего не может, только вредить будет продолжать.
0: Вот об этом речь и идет совершенно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Уважаемые радиослушатели, я предлагаю, давайте мы эту тему свернем, потому что я хочу сейчас немножко поговорить о другом. Если это интересно, давайте проследим, посмотрим, как ситуация будет развиваться в конце концов. Ну, кто знает еще. Пока вроде бы там официально, пока это выдвинуто, может быть, Совет Федерации, может быть, госпожа Матвиенко скажет свое слово. Посмотрим. Я не знаю, как эта процедура будет разворачиваться. Давайте уйдем, потому что я хотел о другом поговорить. Это невольно и по моему личному опыту, конечно, здесь. Вот. И в Соединенных Штатах Америки сейчас происходят очень интересные события. Они связаны, я сейчас не о политике даже хочу говорить, дело в том, что растет популярность рабочих специальностей там. Я хочу вот об эту тему, она сейчас в Америке очень широко обсуждается. То есть очень многие корпорации сейчас и предприятия, они сейчас не мотивируют своих сотрудников получать высшее образование, а наоборот хотят, чтобы они получали специальное образование и работали непосредственно в компаниях. Вот. Это я просто сказал вам как затравку такую, потому что когда я узнал об этом, в частности вот Walmart, допустим, это огромная розничная сеть американская, они создали свой корпоративный центр. Они не доверяют больше колледжам, еще там каким-то структурам, тем более университетам, там, бизнес-школам. Они сами готовят свои кадры. Вот в этом плане. Я хочу сейчас здесь в этой связи поднять вопрос и предложить вашему вниманию тему по поводу негосударственных вузов, которых у нас огромное количество, которые плодят совершенно непонятных специалистов в совершенно непонятных областях, которые называются вроде бы нормально, по-человечески, экономисты, юристы, вот, журналисты, кстати, как это ни странно. У меня, к глубокому сожалению, был такой опыт. Я достаточно интенсивно преподавал еще лет 10-15 тому назад в некоторых таких университетах, институтах так называемых. Но они все университеты назывались, знаете. Я не буду сознательно сейчас произносить какие-то названия, имена вот этих вузов. Каждый из вас наверняка, у вас есть, ну, что называется, в вашем поле зрения, в той или иной степени, может быть, члены семьи, может быть, кто-то из знакомых. Но вот то, что там сейчас происходит, и то, что какое огромное количество совершенно ненужных специалистов, и специалистов ли готовится это все, вот. Я думаю, что это, безусловно, вот изначально порочная, вредная практика. И другой вопрос. А нам нужно столько специалистов вот в этих таких, знаете, достаточно эфемерных областях для того, чтобы двигаться дальше? Мы говорим о том, что нам нужны сейчас совершенно конкретно инженерные, рабочие специальности. Ну, мы строим, понимаете? Мы уже поняли, что никто нам ничего, так сказать, просто так не даст. Даже за нашу нефть, за наш газ. Мы должны сами научиться строить автомобили, мы должны сами научиться строить поезда, мы должны научиться сами строить, выпускать продукцию, шить одежду, строить дома. И для этого нужны специалисты, профессионалы, в самом высоком смысле этого слова. У нас же идет очень такое странное расслоение. У нас идет, как говорится, школа, потом резко никого нету, и потом у нас какие-то, вот, так сказать, появляются люди с высшим образованием. Ну, я так скажу, с очень сомнительным высшим образованием. С очень сомнительным высшим образованием. Но я вам скажу, что я в свое время, почему я могу об этом говорить, потому что я 3 года был заведующий кафедрой. В не худшем еще вузе, поверьте мне, в далеко не худшем, но это был, так сказать, не государственный вуз, хотя очень-очень крупный, очень большой, который может поспорить. И одна из причин того, что я оставил и ушел оттуда, потому что мою кафедру журналистики и политологии объединили с пиар и рекламой. Когда я пытался объяснить, что пиар и реклама это вовсе не журналистика, не политология, на меня смотрели очень странно, потому что, ну как же, это же оптимизация, это же, так сказать, дешевле, это же, так сказать, гораздо менее затратно материально. Да? То есть все, как, вот, все разговоры и все интересы были именно вот в той сфере. Кого при этом готовить там будут? То, что люди, которые непонятно кем становятся после вот завершения обучения вот по такому курсу, скажем так, это уже, наверное, этих людей особо не волновало, потому что единственная причина и единственный повод для отчисления это было, да, это не академическая неуспеваемость, нет. И даже не нарушение правопорядка там, допустим, нет. Это только если вы задерживаете платеж, поэтому... Что вы думаете? Какой ваш опыт? Вот вы сталкивались с подобными вещами? И самый главный вот вопрос я еще раз хочу задать. Зачем нам столько совершенно непонятных карманных вузов, которые штампуют совершенно непонятные дипломы, которые якобы выпускают специалистов в каких-то областях? Пока еще, вот я насколько смотрю, слава богу, у нас нет таких вот медицинских институтов, университетов. Вроде бы физики-ядерщики еще пока у нас на аутсорсинг не отдали свою специальность. Но вот эти вот гуманитарные, так сказать, аспекты и некоторые творческие, скажем так, вузы, якобы, которые тоже готовят специалистов в этой области, но это по меньшей мере, по-моему, вызывает вопросы. Что вы думаете? Да, слушаю вас.
14: Да, здравствуйте, еще раз, Лимузин.
0: Далее,
14: я думаю, то, что, смотрите, мы же живем при капитализме уже давно, а капитализм это что? Это личное обогащение. Личное обогащение определенных людей, которые открывают, ну, что угодно можно открыть, шашлычную, либо вуз. Бабки приносят, прекрасно. А кто там дальше, чего, никого не волнует. Например, если бы у нас, как в Советском Союзе, был запрос государства на определенное количество специалистов, и мы бы их готовили, и потом бы они работали по специальности, окей, да. Но такой статистики, по-моему, вообще не ведет. Просто ты закончил диплом, там, купил, не купил, отучился, это уже другой вопрос.
0: Да.
14: Но потом ты как ты его реализуешь, где? Поэтому у нас высшее образование, как ты, например, еще там кто-то.
0: Да.
14: Это ненормально. То есть у нас каждый год из-за актерских вузов, вот этих вот театральных, по-моему, сотни выходят. Где эти люди? Где? Я их по телевизору не вижу. В театре я их тоже не особо наблюдаю.
0: Да.
14: То есть какая-то странная история.
0: Да, спасибо. Спасибо за ваше мнение, да. Олег пишет, то есть вы, Рафаэль, сами плодили этих бездарностей, а теперь разразились праведным гневом, как-то не с руки к вам. Олег, я, по-моему, совершенно четко вам дал понять, что именно тогда, когда сам смысл вот подобного образования в области политологии и журналистики был смешан с совершенно несвойственными этим профессиям специальностям, я покинул и оставил свой пост. Это было 15 лет тому назад. Я готов принять на себя, если вам будет, так сказать, проще, хорошо. Давайте я приму на себя ответственность такую. Хотя мне за своих учеников, с которыми я до сих пор еще поддерживаю определенные связи профессиональные, так сказать, мне не стыдно. Не за всех. Есть абсолютная, как говорится, ошибка, скажем так, в этом плане. Но что делать? Это даже и в государственном вузе не всегда получается. Я вспоминаю наш журфак. Выпуск 87-го года, когда вышли просто потрясающие люди. Но там были люди, конечно, которые, ну, простите меня, ошибки были. Тот же самый иноагент-негодяй Пархоменко, тот же самый Дима Быков, иноагент-негодяй, более старшее поколение Евгений Альбац, тоже, по-моему, иноагент-террорист. Ну, простите, и государственные вузы иногда плодят, бог знает кого. Так что вы уж, как говорится, дайте нам тоже шанс ошибаться на ошибку, скажем так. Да, слушаю вас.
15: Здравствуйте, Алексей Петербургский. Да. Присоединяюсь к Лимузину, ну, все 100%. То, что да, капитализм, ну, спрос рождает предложение, все. А вопрос в том, что у нас как таковой вообще в стране во многом, кстати, перекликаясь с предыдущей темой про Нарусова, у нас вообще отсутствует какое-то понятие, как институт репутации.
0: Интересно,
15: то есть она вроде как бы есть, у нас скандал, но он как-то заминается, об этом никто ничего не вспоминает уже через там 5 лет. Вот, кем этот был человек, то же самое и по вузам. Вроде какой-то рейтинг есть, но он как-то там где-то куда-то. И опять, ему многие, он достаточно, ну, относительно недостоверный. Он делается там на основе там опросов хедхантера. А если человек пришел работать и его все устраивает, он на этот хедхантер не лазит. И в этой выборке в этой не участвует. То есть, ну, такое-то себе. То есть, статистики даже, вот прямо вот грамотной статистики, она не ведется. Она
0: хорошо, да, спасибо.
15: Население добровольное.
0: Спасибо. Спасибо вам большое за ваше мнение, да. Максим пишет, да ладно, в Москве больше 600 театров и кино сейчас снимают, как на конвейере. Есть спрос на актер. Но вот такое вот кино конвейеры снимают, уважаемые радиослушатели. Вот такое вот кино и снимают. «Менты 138», «Тайны следствия 795». Вот так вот мы и снимаем все. Вот так вот на конвейере. Вот как, какие у нас, как говорится, кадры, так мы и снимаем, так сказать. Это. Если вас это устраивает, ну, простите меня, нет. Слушаю вас. Пожалуйста.
16: Да, Рафаэль Никитич.
0: Да, пожалуйста.
16: Рафаэль Никитич, относительно вузов этих коммерческих. Вот вы опять ставите вопрос, да. Вот вы ставите вопрос. Вот лучше ли у нас, образно говоря, государственные вузы, которые, ну, на бюджетные граждане оканчивают факультетов, или коммерческие. Ну, наверное, понятно, что там у них уровень получше уровень, понятно. Что
0: ну да, конечно, разница чувствуется, да.
16: Но опять же, давайте возьмем, там многие выходцы, так сказать, из платных отделений, есть выдающиеся ученые и выдающиеся инженера. Поэтому закрывать вот это все дело, ну для чего? Ну люди платят деньги, оканчивают.
0: Так инженерных специальностей, но это в государственных есть. А не государственные вузы, они же этим не занимаются.
16: У нас есть
0: коммерческие вузы. Минимум.
16: И инженерные есть коммерческие отделения. В одном вузе есть группа коммерческая по такой же специальности.
0: Нет, простите, я понял, спасибо вам большое. Я не об этом сейчас говорю. То, что у нас в государственных вузах есть коммерческие отделения, это понятно, это ясно. Это и преподавателям нужно платить, и нужно там затраты определенные есть. Я сам преподаю в таком государственном вузе. И, насколько я знаю, там половина есть бюджетная, половина это. Я говорю о чисто коммерческих вузах абсолютно. Это частные лица создают, а это неизвестно откуда, неизвестно кто. А потом выясняются совершенно странные вещи о них. У нас, я еще раз хочу, я вот специально сейчас дал, как говорится, себе слово, я не буду называть, каждый из вас пускай для себя вот сделает вывод, наверняка, если этой темой интересуетесь, то вы знаете эти вузы, которые уже позакрывались, очень многие идут. Но я просто еще раз хочу говорить, тут проблема гораздо даже, я считаю, шире. Нам нужны вообще вот такие специалисты. Ведь, ну, раньше высшее образование, это, опять же, ну, извините, по-стариковски поворчу, да, высшее образование было, ну, действительно, это было как бы элита. Ты поступил, ты закончил университет, ты закончил этот институт, МФТИ, МАИ, но это же было как-то все-таки, понимаете, немножко с придыханием. При всем несовершенстве, при всей бедности вот этого всего в Советском Союзе в советское время было. Но почему мы перенимаем какие-то ненужные и совершенно вредные, скажем так, примеры? Почему мы не берем традиции вот той хорошей школы, когда, ну, послушайте, ну, это высшее образование, оно должно быть элитарным. И, естественно, оно не должно быть, если человек талантлив, он не должен за это платить. Но с этого человека и спрос другой. Вот сейчас у нас вводится постепенно, все-таки должен человек отработать, если его там посылать, если целевое обучение, допустим, это все нужно использовать сейчас. А вот так отдавать это на откуп, кто-то пришел, кто-то открыл, так сказать, преподает там непонятно что, непонятно каким образом. Я считаю, что вот эта практика, она должна быть устранена полностью. Строгинский пишет, заочную форму обучения нужно отменить, наверное, вы имели в виду совсем. Ну, вопросы есть, безусловно, вопросы есть по этому поводу. Слушаю вас.
17: Слушаю.
0: Пожалуйста, говорите.
17: Да, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
17: Денис, Москва.
0: Да, Денис.
17: Ну, вот здесь надо учитывать, что высшее образование, ну, любое образование, это заказ рынка труда. Если помните, совсем недавно во всех фактических вакансиях писали, что высшее образование является необходимым минимумом.
0: Это кто такое писал это, простите? Что высшее образование это минимум?
17: Ну, это в объявлениях о приеме о найме сотрудников. И до сих пор в должностных инструкциях во многих компаниях остается требование, что кандидат должен иметь высшее образование. Причем иногда доходило до смешного, что руководитель подразделения не имел высшего образования, но по определенному конкурсу вышел на это место и является хорошим руководителем, но он не может даже в должностной инструкции отменить требования о том, что потенциальным кандидатам на вакансии его отдела высшее образование не требуется.
0: Я понял, спасибо. Я единственное, что хочу сказать, вот по моему опыту преподавания в наших госкорпорациях, где действительно эти требования есть, там они самым внимательным образом смотрят, какой вуз ты закончил. Это не то, что у тебя высшее образование должно быть. А это должно быть вуз, так сказать, именно тот вот профильный вуз. Это вот если брать и лабораторию Касперского, если брать, допустим, РЖД, где я преподавал, там совершенно конкретные есть, так сказать, вузы. Там нельзя просто абы какой закончить. Вот, так что я думаю, что здесь как раз, вот Максим пишет, ну, это в конечном итоге, это же проблема тех самых дутых специалистов, которые закончили этот самый дутый вуз. Ну, в какой-то степени да, но вы себе задайте вопрос, вы хотите, чтобы такие вот специалисты были врачами, допустим? Вот. Сколько у нас вот много, я вспоминаю сейчас, очень много политиков хвастались, у меня 3 образования, у меня 4 образования высших. Я вообще так, знаете, завистью смотрю на этих людей. Какие-то они вузы закончили. Я вот могу себе представить, если бы они университетский курс вот в советское время 4 раза закончили бы какой-нибудь, где-нибудь. Это. Вот что-то мне не верится в это, вы знаете. Ну вот никак не верится. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаил Никитич, еще раз.
0: Да, да.
4: Знаете, там критическую смс-ку написал мой тезка, я совсем другой Олег. Да? Я тоже...
0: Я читаю то, что подряд, вот что приходит, я читаю. Так что имел в виду, если вы об этом.
4: Нет, нет, да, конечно, я бы так не писал бы, потому что я сам преподавал. У меня было 3 государственных и 1 коммерческий вуз. И действительно, для них было главное, чтобы эти девочки, мальчики пришли и принесли деньги в кассу.
0: Ну да.
4: Да, но это, кстати, было практически 2 десятка лет. Сейчас, по-моему, их все-таки почистили. Вот,
0: безусловно, безусловно. Но сейчас навели более-менее порядок, да? Да. Олег, спасибо, да, извините, да. Извините, спасибо. Хочется побольше взять звонков. Да, слушаю вас.
18: Рафаэль, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
18: Вы так немножечко саркастически прошлись по отечественным сериалам про милицию, но вы же должны объективно признать, что с каждым годом раскрываемость в наших сериалах неуклонно растет. Вот. И второй момент.
0: Я не заметил, вы знаете, наоборот, по-моему, раскрываемость падает.
18: Это шутка была.
0: Нет, я понял, а я тоже хочу пошутить. Вот если что-то изменяется в наших сериалах, так это новые марки автомобилей наших героев. Количество любовников и браков у них увеличивается всегда. Квартира становится гораздо лучше у следователей, у прокуроров и прочего, прочего, прочего. Вот. И косметика более профессиональна. А
18: вы как
0: смысл,
18: специалист,
0: как...
18: который...
0: Да, я не вижу.
18: Ой, простите, я вас перебил.
0: Ничего, пожалуйста.
18: Вы как специалист по той профессии, которую вам хотели навязать, соединив 2 специализации, должны знать, что есть такое понятие, как джинса, поэтому там все новые и новые машины, и все новые и новые услуги, которые надо прорекламировать.
0: Спасибо, вы извините, просто заказчик. Да, если бы это была бы джинса, я бы еще более-менее бы спокойно относился. Там и джинсы-то профессиональные нет. Ладно, бог с ними. Уважаемые радиослушатели, время новостей. Послушайте вместе со мной, что приготовили для вас мои коллеги, а потом продолжим.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: 19:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о масштабных кибератаках в дни выборов в России. Цифровая инфраструктура страны подверглась беспрецедентному давлению, отметил зампред Совбеза. Он подчеркнул, что все угрозы были отражены и системы работали штатно. В ходе заседания Совета директоров ПАО «Ростелеком» Медведев отметил, что разработанные компанией технологические решения активно использовались в процессе проведения выборов. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что в дни голосования с 18 по 20 сентября возникло более 14,5 миллионов киберугроз. Минэнерго разработала риск-сценарий развития ситуации на рынке топлива России. Представители ведомства заявили об этом на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Министерство энергетики обнародовало доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также о сформированных запасах нефтепродуктов, говорится в сообщении. Кроме того, в совещании приняли участие представители Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и других ведомств, а также отраслевых компаний и главы региона. 3 группы спасателей задействованы в поисках пропавших в пещере Крыма спелеологов. В региональном управлении МЧС пояснили, что одна из них спустилась со стороны пещеры Глубинная, вторая со стороны Красной пещеры, третья группа – это связисты. 4 туристов из-за подъема уровня воды оказались заблокированными на экстрим-маршруте в Красной пещере. Инцидент случился сегодня. По данным МЧС, длина маршрута, по которому шли спелеологи и любители, составляет 10 километров. Спасательные операции принимают участие 40 человек, задействовано 11 единиц техники. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с сезонным гриппом и ОРВИ в России. Она развивается в соответствии с прогнозами, отметили в ведомстве. Там сообщили, что за последнюю неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,9%. Однако отмечается увеличение доли положительных находок вируса гриппа до 1,1%, среди которых выявлены H1N1, H3N2, B и C, говорится в сообщении Роспотребнадзора. завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
19: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
19: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
19: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
19: ООО «Капибара».
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по

0: Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинается последние полчаса нашего передачи «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Очень много горячих тем у нас здесь, вижу по вашим посланиям. Ну, с одной стороны, я рад, что, ну, как бы попали, наверное, мы все-таки с тематикой, действительно говорим о том, что нас волнует. Позвольте зачитать, я чувствую себя немножко перед вами в долгу, зачитаю ваши сообщения, которых, ну, больше сотни пришло, так что все, что я смогу, сделаю. Михаил, как у нас раньше говорили, без бумажки ты букашка. Вот, и люди идут за дипломом, не за знаниями, а за идут за дипломом, а не за знаниями. Да, к сожалению, да. Виктор Волков. Рафаэль, когда вы приехали в Россию из США? В 2007 году после речи Путина в Мюнхене. Усомнившийся Макар. Какими выходят дипломы выпускники, зависит от постановки дела в ВУЗе. Попробуйте учиться халтурно, например, по специальности физик-ядерщик или в Бауманском. Совершенно верно, я согласен с вами. Это вот те самые госвузы, которые, ну, что называется, халтуру не принимают, потому что это просто, ну, по определению невозможно. Так что в Алексее в 90-е продавали дипломы в переходе. Да, было дело такое. Хорошая советская практика была училище при предприятиях. Да. Ну, вот это то, что я говорил, то, что сейчас американцы перенимают фактически у нас. А мы все смеялись, помните, ПТУшники, так сказать. Ну, вот, видите, все хорошо забытое старое. И, кстати, социалистический опыт-то. Олег, я не понял насчет Молчанова, Боровика, что вы имели в виду. Человек, который умеет работать руками, вышка вообще не нужна. Наверное. Рафаэль, вы сегодня, вы будете на постоянной основе. Я надеюсь, что я буду, ну, да, уважаемые радиослушатели. Тут как загадывать не будем, но пока вот, как говорится, да, я буду вести отбой. Так. Не знаю, 0097, о каком Снежкине вы говорите. Свирит, у меня дедушка с 5 классами образования ремонтировал ламповые телевизоры. Так, ну что ж, я очень рад давал. Лимузин вот спрашивает. А интересно, да, вот сколько, говорит, Лимузин спрашивает, а сколько высших образований у депутата Валуева? Уважаемый Лимузин, вы будете удивлены, у Николая Валуева, депутата нашей Госдумы, два высших образования. Причем одно из них это университет Лесгофта, физической культуры. Это, кстати, не такой, как вы думаете, простой, это государственный вуз. И потом, если мне память не изменяет, потом у него еще есть диплом Государственного университета технологии и управления. Так что вы просто не знаете, наверное, это. Я не знаю, исходя из чего вы это говорите. Но Николай Валуев это очень умный, вдумчивый и, самое главное, добрый человек, несмотря на, конечно, свой очень грозный вид. Но вот это, понимаете, это опять же, вот, все происходит от нашего незнания, когда мы не совсем себе еще представляем это, вот, и идем, как говорится, вот за информационным поводом, совершенно не исследуя, скажем так, эту информацию. Так далеко можно зайти просто. И самое главное, вами очень легко манипулировать, понимаете? Вот имидж создался такой, вот, вот давайте вперед. Да нет, депутат депутату рознь. И это, кстати, я еще раз хочу повторить к нашей теме предыдущей. Вопрос не в том, откуда там, что она, еще кто-то говорил. Вопрос именно стоит в профессиональной подготовке человека. Будь то депутат, допустим, Госдумы, или это, допустим, член Совета Федерации, или это преподаватель, или это спортсмен, или это летчик, или это врач. Вопрос стоит именно в том, что, ну, мы живем во времена дилетантов, понимаете, и плодим дилетантов. И когда мы видим вот такие примеры,

0: С одной стороны, когда мы видим, допустим, вот госпожу Нарусову, человек, который абсолютно, я считаю, не соответствует той должности, абсолютно некомпетентна в этих вопросах, никак себя не проявила, вообще никак. А с другой стороны, мы же видим здесь совершенно другую сторону. Я уже привел вам пример действительно государственных людей, которые, ну, 24/7, что называется, работают. И Мишустин, и Хуснуллин, и Собянин. Президент точно так же. Что вы думаете, что там у него? Распорядок, что ли? Нормированный рабочий день? И ты понимаешь, что нам такие люди нужны. Независимо от их возраста там или еще что-то. Люди, которые делают дело, которые работают на нас с вами. И вы здесь многие говорите, что действительно же изменения же есть колоссальные. Мы видим же, что происходит. При всем несовершенстве, при всех недостатках, при всех ошибках, которые сделаны, мы говорим об этом. Но я еще раз хочу повторить. С моей точки зрения, мое политическое кредо, по крайней мере, я не отношусь к категории людей, которые размахивают руками над головой, посыпают голову пеплом и кричат, все пропало. Нет! Я здесь живу, я хочу, чтобы ошибки, с моей точки зрения, которые совершаются нашим политическим руководством, чиновниками, чтобы они исправляли их. Дать самую, так сказать, возможность человеку дойти, вот что называется, до конца исправить. Если ты не можешь, имей смелость уйти тогда и дай дорогу другим, которые это сделают вместо тебя, кто более достоин. Это самое сложное, я прекрасно это понимаю. Конечно, это сложно. Ну как же так, отказаться от должности, отказаться от этого? Да, да, это самое сложное. Но это и делает человека действительно профессионалом и великим, когда человек прекрасно понимает, что кто-то может сделать это лучше, чем ты. По-моему, так. Слушаю вас. Пожалуйста,
1: говорите. Здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
1: Я Александр. Угу. Спасибо за эфир. Ну, вы знаете, я вот насчет последних ваших слов полностью согласен. Угу. Но вот... И в целом, вообще со всей позиции. Но вот насчет Валуева вы сказали, вот зря. Прям. Слушайте, ну 15 лет назад, ну как, конечно, это 15 лет назад, там 12-13 лет назад была эта история. На телевизору очень подробно показывал, в блицах, как он тряс охранника, этот охранник рассказывал, свидетели рассказывали, что...
0: Кого тряс? Я не совсем понимаю.
1: Просто охранник честно выполнял свою работу. Пожилой человек, 65 лет там. Значит, и его жене не дал припарковать этот суперлексус.
0: Ради бога, у меня, извините, я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но даже если там на секунду... Какое это имеет отношение к тому, что я говорил? Вот объясните мне. Я что, моральные качества какие-то, так сказать, обсуждаю сейчас человека? Вопрос был задан. Человек занимает пост в Государственной Думе. Есть ли у него, квалифицирован ли он, есть ли у него на это образование? Здесь, кстати, вот 59-85 спрашивает, как вы представляете, что будет делать Терешкова в Госдуме? Терешкова первая женщина-космонавт в мире. То, что это символично, я думаю, что вы прекрасно понимаете. Валентина Терешкова еще в мою бытность там ребенком, она была, возглавляла нас, комитет мира, женский комитет, по-моему, из Советского Союза. У нее колоссальный опыт работы, а потом сам факт просто ее, вот символизм просто, это же первое. Мы не уберегли Юрия Гагарина, ну хотя бы первую женщину-космонавта, но мы можем как-то выделить все-таки. А вы спрашиваете, что она будет делать в Государственной Думе? Ну простите меня, есть люди, вот, которые, так сказать, знаете, вот сами по себе, они являются символами, и этого достаточно иногда. Так что, ну, об этом речь идет сейчас. А вы пишете по поводу того, там, Валуев, там, кого-то тряс, какого-то... Ну, мы не знаем, что там было. Мы не знаем, каким образом там это... Может быть, он был... Да, может быть, он был неправ, конечно. Суть это в чем меняет? Ну, давайте посерьезнее. Да мы же обсуждаем все-таки проблемы, которые не с охранником связаны. Слушаю вас.
2: Рафаэль, вы тут упомянули, точнее, не вы, а... что в переходах продавали дипломы.
0: Да.
2: Но опять же, давайте во всем искать хорошее.
0: Давайте.
2: Вот самые ответственные и добросовестные продавцы фальшивых дипломов, они все-таки задавали несколько наводящих вопросов по специальности, вот, перед тем, как продать. Опять шутка на всякий случай, а то там как бы не все...
0: Не, у меня не шутка, у меня вопрос, а вы-то откуда знаете?
2: Что?
0: Вы продавали, это юмор. Вы продавали это, или это... вы покупали?
2: Это анекдот, это такой заход. Значит, смотрите, по поводу, если серьезно, высшее образование, в какой бы форме оно ни было, оно систематизирует мозги, учит работать с документами, с литературой. Никогда это не... Почему вы хотите, как бы вы сами получив и преподавав, не хотите, чтобы другие... Значит, никто не...
0: Спасибо такое... за ваш звонок. Я вам отвечу, и понятно все. А если не учат этому? А если там не учат этому? А если там глубоко наплевать, вы сдаете или вы не сдаете? А если экзамены превращаются в формальность, и преподаватель не может слова даже сказать? Потому что каждый раз, когда он на экзаменах принимает, так сказать, потом приходит кто-то из деканата и говорит, так сказать, поставьте ему ту или иную оценку. Что было у меня миллион раз. Я был в свое время председателем госкомиссии, госэкзамены принимал в Институте мировых цивилизаций. Это вот, так сказать, крупный такой был, так сказать, институт, который Жириновский еще организовал. Я там преподавал одно время, тоже было лет 15 тому назад, так сказать, это. Понимаете? Что там творилось вот в этом отношении, я не знаю, что сейчас там сейчас происходит. Но это был просто прошлый бардак, понимаете? А про... совершенно. Поэтому меня уже на второй год не приглашали. Ну какая там сдача экзаменов, какие там специалисты, как вы говорите, какая там работа с документами, чему там учили? Так что, не знаю, уважаемые радиослушатели. Практика все-таки, по-моему, другой нам показывает. Слушаю вас.
3: Вечер добрый.
0: Да, вечер.
3: Самый красивый город Собянина с вымирающими пенсионерами. Это не нонсенс?
0: О чем вы говорите сейчас? Еще раз.
3: Мизерные пенсии в самом красивом городе Собянина, Москве.
0: Мизерные пенсии в самом красивом городе Собянина. Вы откуда знаете, где такие пенсии? Вы знаете, какие пенсии по социальной... по социальному обеспечению в Соединенных Штатах Америки, где цены на продукты питания в несколько раз больше и на многие товары первой необходимости вот сейчас, да, даже в данный момент. А? Ну что за глупости какие-то вы сейчас говорите? Да, маленькие пенсии, ну ради бога, безусловно. Собянин-то здесь при чем? Что, Собянин пенсии назначает? Напишите в Собес, напишите в правительство, потребуйте больше пенсии, если у вас... Это первое. Второе, я же не знаю, кто как работал, допустим, у кого какая пенсия. У меня, допустим, я тоже пенсионер, у меня 29 тысяч пенсия. Что я делаю, уважаемые радиослушатели, на седьмом десятке лет? Работаю. Работаю. Пока Господь Бог силы дает. А сидеть вот так вот, брюзжать, ну вот пенсия у меня маленькая, вот это у меня маленькая. Когда была пенсия большая? Вы мне скажете, что в Советский Союз, что ли, 80-90, максимум 120 рублей была пенсия? Это, что ли, большая пенсия была? Или, допустим, $500, которые сейчас пенсия по Social Security. Ну, вот Грег Вайнер придет, мы же говорили, спросите у него. Если вы не в большой корпорации работали, вот ваша пенсия за 25-30 лет работы, то, что вам начислили. Это в Америке еще, там, в Германии более-менее, а в Англии сейчас это тоже сокращается, в других странах и этого нету. А в Китае вообще не платят пенсию. Умирающий этот голод. Продолжительность жизни, кстати, выросла, уважаемые радиослушатели, если вы не заметили. Слушаю вас. Извините, сорвалось, перезвоните. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
4: Рафаэль Никитич, да. Вот относительно, вот давайте, чтобы не быть голословными, представим, что вот я ректор, как так называемого, как говорится, коммерческого вуза, да? Давайте, тогда я согласен, как говорится, спарринги, что, как вы говорите, у нас есть вузы, которые совсем-совсем плохие, дать бой, набрать своих лучших, так сказать, студентов, и дать бой, как вы говорите, ну, в таком, как бы, в интеллектуальном поединке с некоммерческим. Ну, назовите мне тогда, какой у нас некоммерческий вуз, вот хотя бы один такой вот слабый. Я думаю, ректор вам сразу скажет, давайте я посоревнуюсь, я наберу свой, давайте мы, так сказать, интеллектуальный составим соревнования. Я готов сразиться с государственным вузом. Ну, какой, у вас, какой вуз у нас так называемый плохой? Назовите.
0: Я понял. Если вы, наверное, если вы слышали сначала, я сказал, что я не буду называть названия этих вузов. Я не буду называть. Я не хочу никого оскорбить, потому что работают люди, работают преподаватели. Убежден, что и студенты приходят, честно хотят получить знания. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю в принципе. Не кажется ли вам, я задаю вам вопрос. Вот я считаю, что у нас очень много некоммерческих, коммерческих вузов, которые абсолютно бесполезны. И по форме, и по сути своей. Вот я спрошу у вас, по вашей практике, ваши знакомые, может быть, члены семьи, те, которые учатся там, допустим. Какая у вас практика? Вот я, например, знаю вот мнение Владимира Вольфовича Жириновского, он говорит, что вообще всем надо высшее образование дать, вообще там, он, у него было такое посыл, я помню, мы как раз в Госдуме встречались, он говорил моим студентам об этом, и вообще он потом это озвучил. Ну, у каждого свое мнение есть, а я спрашиваю вас, Я хочу вам, кстати, прочитать, уважаемые радиослушатели, вы сейчас, если зайдете на мою страничку, я вас приглашаю в телеграм-канале, это Америка Лайт. Я как раз сейчас там опубликовал сообщение вот по поводу, это пришло из Соединенных Штатов Америки. Там я ссылку как раз делаю, чтобы вы могли, так сказать, понять, это на, в бизнес-издании одного очень крупного медиахолдинга появилось. В США катастрофически не хватает рабочих рук для строительства дата-центров и в целом для строительства. В Америке открыты сотни тысяч вакансий для квалифицированных специалистов, электриков, монтажников, прорабов. К 2030 году число незаполненных рабочих мест в этой сфере может достичь более 2 миллионов человек. Проблема в том, что десятилетиями система образования делала упор на высшее образование, игнорируя рабочие специальности. Сейчас ситуация меняется. Технологические гиганты вроде Google, Ford, Nvidia активно продвигают идею того, что мастерство – это стабильная высокооплачиваемая карьера. Я ведь это к чему еще говорю, помимо всего прочего? Вы знаете, что я всегда стараюсь связать проблематику нашей страны с тем, что происходит за рубежом. Посмотреть опыт, который там есть. Уже это понятно, уже в Америке, вот, которая там вроде бы впереди планеты всей по хай-теку, по интернет-технологиям, ко всему, они сейчас обращают внимание на катастрофическую нехватку рабочих специальностей. Что я пытаюсь сказать сейчас? Может быть, надо все-таки пересмотреть те же самые институты, университеты, которые сейчас кичатся вот этим гуманитарным образованием, эфемерным абсолютно. Но вот же, вот, значит, может быть, согласовать с государством и открывать именно вот такие центры, которые готовят действительно реальные специальности, которые нам нужны. Реальные, абсолютно, вот которые востребованы сейчас. Кто знает, может быть, даже обучаясь там уже люди могут, молодые люди могут себе это. Нет, мы работаем сейчас на такую, скажем, политтехнологию, что вот без бумажки ты букашка. Вот как наш радиослушатель один написал. Да нет же. Да, если хотите, может быть, и советский лозунг уважение к рабочей профессии. Потому что это реальная наша жизнь. Но я еще раз хочу повторить, нам никто больше ничего строить не будет. Мы не сможем бесконечно завозить технику, автомобили из-за рубежа, понимаете? Ну, понятно же нам уже всем. Нам, по-моему, европейцы и американцы дали понять это, ну, знаете, что называется, как на духу. Ну, надо самим, значит, выходить из этой ситуации. Ну, простите меня, как барон Мюнхгаузен, надо себя вытаскивать за волосы из этого болота. А как? Ну, вот давайте будем начинать с этого. Нужна программа, безусловно. И, конечно же, допустим, люди, которые сейчас там работают, они должны понимать, что, ну, меняется вектор, а что делать? Раньше были востребованы, есть же определенные специальности, которые, ну, они просто исчезают сейчас. Их сейчас просто уже не становится, их нет уже просто. Но это веление времени. Но это не обязательно, что это будет какое-то, знаете, высокоинтеллектуальное, допустим. Нет, это может быть совершенно простое. Ну, кто из вас мог знать, что доставщик, допустим, там, так сказать, вот курьер или еще кто-то будет зарабатывать столько, сколько специалист, так сказать, вот в достаточно широкого профиля, там, допустим, в интернет-технологиях или в этом. Ну, посмотрите, там заработки сопоставимые. Кто думал, что у нас целая индустрия вдруг образуется такая? Ну, значит, надо просто соответствовать времени, надо искать выходы из этого. По-моему, так надо. Как вы думаете? Слушаю вас.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, о предыдущем разговоре, о Шойгу наш из Тувы, может, замолвил словечко.
0: Может быть, но мы это с вами никогда не узнаем. Слушаю вас. Пожалуйста.
6: Алло.
0: Да-да, пожалуйста.
6: Добрый
0: да.
6: вечер.
0: Добрый.
6: Сергей Москва.
0: Да, Сергей.
6: Беспокоит. Вот на личном примере готов ответить на такой вопрос, да, по теме.
0: Угу.
6: Получается, я прям вот сейчас учусь в таком вузе, как сказать, коммерческом, да. Получается, любой экзамен это просто формальность, я плачу деньги. И туда я поступил только потому, что мне нужно повышение по должности. Мне так и сказали, что у тебя нет высшего образования, милый. Возьми любой, отучись где-нибудь, и все. То есть я работаю мастером на производстве, уже, по идее, я должен быть с высшим образованием. Начинал я с токаря, и руководящую должность последующую мне, ну, необходимо только...
0: Скажите, пожалуйста, да, скажите, знания, которые вы получаете, вы считаете, они полезны вам, пригодятся в вашей работе?
6: Вообще абсолютно нет.
0: Ну, тогда это, конечно же, вопросы вот к вашему руководству, которые требуют от вас любого диплома, да, допустим. Причем прекрасно...
6: Не, ну оно же логически получается, если я
0: а
6: хочу
0: что
6: быть
0: тут,
6: руководящим.
0: А что тут логичного? Объясните, пожалуйста.
6: Ну,
0: вот
6: так,
0: что здесь...
6: Ну, если я руковожу каким-то...
0: Уважаемый радиослушатель, я понял, у меня вопрос к вам только один. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, у Стива Джобса, у него было высшее образование?
6: Без понятия.
0: Не было, он не закончил вуз, со второго курса его выгнали.
6: Но Стив Джобс, я как понимаю, он же не только известен благодаря своими руководящими должностями, он изобрел кое-что полезное, так, так, правильно?
0: А вот я же об этом и говорю, вам же это тоже, может быть, не помешает все-таки, а он не пошел. Он потом уже, когда стал мультимиллиардером, спасибо за звонок, он уже просто в качестве издевки пошел туда и речь, как говорится, сказал в этом, в Гарварде, по-моему, выступал и сказал обо всем этом. И, кстати, очень многие не имеют законченного высшего образования в этом. Так что здесь это я просто хочу к чему вас подводить. Я не говорю, что не надо идти учиться, но если вы так решили, это ваше решение. Но это не панацея, это не выход, понимаете? Вот в моей специальности, допустим, у меня не было выбора. Я не мог, условно говоря, так сказать, овладеть журналистским мастерством вне факультета журналистики. Ну, в то время он был, собственно говоря, единственный. Там было международное журналистическое было только у нас. Еще даже в РУДН не было открыто. Это было МГИМО, куда, конечно, я не мог поступить в силу определенных обстоятельств. Но вот в университеты мне удалось поступить. И там, так сказать, это, безусловно, это мне очень помогло. Знания, которые я там получил, общие знания и специальные знания, практику, которую мы проходили, ну, 5 лет все-таки это было, да, это помогло. Если это помогает, ну, кто ж против? Проблема заключается в том, что это именно формальные, как говорится, вузы. Но кому-то нужно, чтобы вот, ну, кому это нужно? Это нужно либо таким нерадивым руководителям, с одной стороны, а с другой стороны, это либо родителям, либо невеста, либо жениха. Чтобы обязательно у невестки или у этого был диплом. Ну, тоже можно, как говорится. Слушаю вас.
7: Алло.
0: Да, пожалуйста.
7: Николай, Москва.
0: Да, Николай.
7: Вся причина в институтах и в депутатах в том, что у нас приоритеты неверные. Значит, цель, какие цели? Значит, все финансы, все приоритеты в экономике – это финансы, банки. Не промышленность, не... Финансы – это кровь, да, это необходимо.
0: Понятно.
7: Но самое главное – это промышленности. Если... Что важнее, заводы?
0: Спасибо, да, извините, просто время нашей передачи уже закончилось. Я с вами согласен, безусловно, когда деньги рулят, то тут кто думает о производстве, о реальном процессе. Уважаемые радиослушатели, мы с вами увидимся завтра, будут новые темы, новые обсуждения. Спасибо вам, простите, сбрасываю ваши звонки, спасибо за сообщение. Жду вас всех завтра в 18:00.
8: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
9: Сегодня мы поговорим про китовый жир. Для нас эта экзотика почти забытая, а для многих культур целая вселенная, где на одном полюсе техническое сырье, а на другом деликатес.
10: Казалось бы, что может быть проще жира? Но за этим словом скрывается история, в которой смешались охота, коммерция и кулинарные традиции.
9: Ворвань, как называли этот продукт на Руси, это не просто прослойка под кожей кита. Для морского гиганта это и шуба, и холодильник, и плавучесть, и запас продовольствия на время долгих миграций. Для человека же на протяжении столетий он был буквально всем.
10: В 18-19 веках китовый жир стал черным золотом той эпохи. Он горел в лампах, освещая улицы и дома. Именно жир стал первым экспортным продуктом, например, для Южной Австралии. Целые флотилии уходили в океан за этим жидким золотом, истребляя китов с невероятной скоростью.
9: В кулинарных традициях китовый жир выжил. Для коренных народов Арктики он никогда не был просто жиром. Это была жизнь. Знаменитый муктук у инуитов – это замороженная кожа и слой подкожного сала гренландского кита. В сыром виде он обладает ореховым привкусом и маслянистой текстурой, а по содержанию витамина С его иногда сравнивают с цитрусовыми, спасая полярников от цинги.
10: В Японии и на Фарерских островах традиции поедания китового мяса и жира уходят корнями вглубь веков. На Фарерах, например, до сих пор существует национальное блюдо – твост окспик – мясо и жир пилотного кита, которые солят, сушат или варят с картофелем. Там это не экзотика, а часть культурного кода, наследие предков, которые жили в изоляции и использовали каждый кусочек добычи.
9: В Исландии готовили хвалспик, который коптили в молочной кислоте, а в Японии, согласно историческим поваренным книгам, жир ценился даже выше, чем постное мясо. На протяжении веков существовали сложные рецепты работы с ним, превращавшие специфический запах и тягучую текстуру в изысканное угощение.
10: Китовый жир – это вкус, который не понять, не окунувшись в контекст. Для кого-то он пахнет гарпунной станцией и нефтяной лампой, для кого-то – спасением от цинги и праздником в ледяной пустыне. Китовый жир – это больше, чем продукт. За ним стоит история охоты и выживания, которая до сих пор отзывается в блюдах в разных уголках планеты.
11: Приятного аппетита!
8: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Казахстана призвал к заморозке конфликта на Украине и началу переговоров. Касым-Жомарт Токаев выступил с таким заявлением по итогам визита в Берлин и встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. «Я понимаю, что, наверное, немедленно остановить конфликт в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании боевых действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», — сказал Токаев. О готовности Москвы к переговорам с Киевом ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Это необходимо для достижения устойчивого и справедливого мира», отметил министр на заседании Совбеза ООН. При этом Лавров подчеркнул, что Россия не готова делать паузу в СВО для проведения переговоров в любом формате. Дональд Трамп поддержал план по смягчению антироссийских санкций. Эту идею несколько месяцев назад президенту США представил его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Журнал «Атлантик» со ссылкой на источники пишет, что предложение предусматривает ослабление части американских рестрикций в отношении российской экономики в обмен на освобождение Москвы и некоторых заключенных. Это позволило бы Соединенным Штатам заключить выгодные сделки, касающиеся нефти, дизельного топлива, земельных металлов и других сырьевых товаров, говорится в публикации. «Атлантик» отмечает, что инициатива находится на ранней стадии проработки и до сих пор о ней не сообщалось. Акции протеста работников госсектора во Франции присоединились более 300 тысяч человек. Телеканал BFM приводит такие данные со ссылкой на крупнейший профсоюз страны «Всеобщая конфедерация труда». Отмечается, что в Париже участие в манифестациях приняли 70 тысяч горожан. Местные СМИ пишут, что во французской столице Ницце и Марселе также прошли акции с призывом увеличить число школьных учителей и решить вопрос с переполненностью классов. Манифестанты выступают против запланированной правительством в бюджете 2027 года заморозки индексации зарплат. Проект финансового документа будет представлен 1 октября. Дитранс предупредил столичных автомобилистов о тумане. Видимость на дорогах может снизиться до 200-700 метров. Сотрудники ведомства рекомендовали водителям соблюдать ПДД и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем. Ранее синоптики анонсировали заморозки в московском регионе предстоящей ночью. По данным гидрометцентра, в некоторых районах области столбики термометров зафиксируют отметку минус 1 градус. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
8: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
15: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач.
18: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Всем привет, добрый вечер. Ох, как я скучал по каждому из вас, что был в записи. Сейчас выборы прошли, я вернулся к вам, дорогие друзья, Радио Академия, я Борис Чернышов. В общем, сегодня вечер, так сказать, я займу ваш вечер, а вы, пожалуйста, активно тоже участвуйте в нашей программе. Будем с вами беседовать, общаться. Так, кстати, хорошее слово, вот я тут недавно думал, разговаривать, это одно слово, беседовать как-то и звучит, и как-то поближе мы становимся друг к другу. В общем, давайте беседовать на темы, связанные с образованием, с искусством. Столько всего интересного мы можем вместе с вами обсуждать. Тем более гость у меня сегодня соответствующий. Я думаю, что наш разговор будет очень-очень приятный. Александр Владиславович Соловьев, художественный руководитель камерного хора Московской консерватории, исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств в России, профессор. Александр Владиславович, добрый вечер.
21: Добрый вечер, здравствуйте. Вы так замечательно стали вспоминать синонимы. Мне почему-то вспомнилось слово старорусское такое, глаголить.
20: Вот глаголь. Такой императив, знаете. Давайте, в общем, просто, я не знаю, что делать. Ну, хорошо проведем время и хорошо пообщаемся. Вот еще общаемся, вот такое слово. А перед тем, как мы начнем наш разговор, мне хотелось бы сказать, как вам, уважаемые слушатели, связаться с нами. СМС-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Есть мы в Дзене, говорит Москва, и везде я тоже есть. В общем, давайте читать вас, слушать вас, разговаривать с вами. Андрей пишет: здравствуйте, Борис, рад вас слышать. Как же вам не стыдно? Стыдно, скажу честно. Стыжусь, плачу и вот рыдаю, но сейчас улыбаюсь, потому что вижу, что пошли первые сообщения. Поэтому, друзья, продолжаем комментировать. Вообще, очень интересна тематика музыкального образования. Мы достаточно часто, кстати, в наших эфирах встречаемся с такими университетами отраслевыми, которые относятся к сфере Министерства культуры. И всегда очень-очень интересно разговаривать, потому что это, как кажется, нам иная жизнь, потому что мы все привыкли к таким лекционным залам. Ну, все живем в своих стереотипах, в плену этих стереотипов. Вот интересно здесь поговорить не только про образование как таковое, но еще и про главную составляющую этого образования студентов и преподавателей, педагогов, наставников, которые, мне кажется, немного иначе, возможно, даже подходят к процессу образования, чем в классических университетах. Вот кто поступил к вам в академию с точки зрения того, вот, а если описать этих ребят, как можно их описать? Это же тоже очень интересно. И кто у вас больше, мальчики, девочки, кто у нас так вот занимается музыкальным образованием и тяготеет к нему?
21: Ну, здесь надо несколько слов сказать о предыстории. Вы одну из моих позиций назвали как исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Так вот, этой академии нашей в этом году исполняется 35 лет, а эти 35 лет им предшествовали еще... Очень серьезные годы, когда в 1944 году Александр Васильевич Свешников организовал легендарное Московское хоровое училище, которое ныне носит его имя и, собственно говоря, вошло в структуру академии. И вот как раз наше учебное заведение уникально тем, что мы развиваем именно вокально-хоровое образование, и наша академия полностью нацелена на развитие именно этого направления. И мы в рамках нашей образовательной институции являемся таким примером, который иллюстрирует универсальность нашей уникальной трехступенчатой системы образования – школа, училище, вуз. И когда мы в рамках одной организации бесшовно, как сейчас это принято даем возможность ребятам, которые приходят в 5-6 лет, поступают в первый класс. Это, конечно, одаренные дети, которые обладают замечательным слухом, которые могут интонировать, которые могут сразу даже на вступительных экзаменах исполнить какую-то небольшую песенку, за педагогом прохлопать ритм, то есть они уже даже приходя в первый класс, они должны продемонстрировать определенные свои потенции профессиональные. Вот. Затем они 11 лет учатся в школе, и эта школа, 10-11 класс, это является уровень среднего профессионального образования. И заканчивая хоровое училище, они имеют возможность как продолжить образование уже на уровне специалитета в академии, либо поступить в любой другой вуз России, и не обязательно музыкальный, поскольку вот это 11-летнее общее образование, оно происходит на том уровне, который позволяет им поступать очень широко развиваться. Но, естественно, наша задача, чтобы вот эти уникальные дети смогли максимально получить все компетенции на протяжении всего уровня образования, всех уровней образования. И вот за последние годы, помимо наших основных направлений, это дирижерско-хоровое образование и вокальное образование, мы открыли в рамках академии еще и магистратуру по специальности фортепиано. Это такое расширение дополнительное.
20: Детские ужасы. Я в музыкальной школе учился, окончил музыкальную школу по классу кларнет. И самое интересное, я сначала хотел в другое направление пойти. И меня мама привела, и нужно было спеть любую песенку. Мне говорит: «Боренька, а что ты можешь спеть?» Ну, может быть, это в траве сидел кузнечик. Я говорю: «Не-не-не». Она говорит: «А какие ты песни знаешь?» Я тут замкнулся в себе, потому что я не ожидал такого вопроса. Оказалось, что из репертуара я знал только песни Киркорова, потому что они были у нас на кассете. Я в итоге ничего не спел и не с первого раза поступил.
21: Ну, я вот могу здесь вспомнить, когда я поступал в детскую музыкальную школу имени Наевского, и всегда с огромной теплотой вспоминаю период обучения и всегда говорю о том, что педагог детской школы искусств, в чем главная его ценность, помимо того, что он обучает ребенка конкретной специальности. Самое главное его, мне кажется, качество – влюбить себя и не оттолкнуть от музыки, чтобы ребенок захотел продолжить заниматься этим делом. Правда. И я очень благодарен своим учителям, которые вот дали вот этот мне импульс совершенно душевный, профессиональный одновременно, и то, что вот все эти 7 лет обучения в детской музыкальной школе всегда вспоминаю с огромным удовольствием, теплотой, и в этом году мы отмечали уже 90 лет школы, и я уже был приглашен в качестве руководителя камерного хора, и мы совместно с Максимом Исаакиевичем Данаевским исполнили его замечательную песню. Но это было, и причем это было на сцене Большого зала консерватории. Насколько это важно, что школа имеет возможность проводить отчетные концерты на таких уникальных площадках. И дети, они уже дышат этим уникальным воздухом, где сами стены, знаете, намолены, и они дают удивительное ощущение сопричастности вот к тем великим людям, музыкантам, которые стояли на этой сцене.
20: Мне вот задают вопрос: Андрей, Борисова играли на кларнете концерт номер один для кларнета с оркестром Карла Марии фон Вебера? Скажу честно, Андрей, я в какой-то момент так ненавидел этот кларнет, я приходил домой и говорил: мама, я эту дудку видеть не могу. Поэтому что я там играл, я уже вспомнить не могу. Для меня это прошло как страшный сон. И, кстати, это очень важный момент. Это вот правда про воспитателя, про педагога-наставника, который должен был влюбить, потому что я вот завершал уже обучение, я... предзащиту сыграл на 2 из 5. Потом со мной вела разъяснительную беседу про мою жизнь моя мама. И она мне сказала, она говорит: Боря, 5 лет подряд все занимали, все играли в футбол, там, я не знаю, гуляли, отдыхали. Ты играл на этом кларнете. И если ты им позволишь поставить тебе плохую оценку, ты будешь сам не свой. И в итоге я сдал на 5 выпускной, мне поставили 4. Так и закончилось мое хождение по музыкалке. Ну, вот поэтому, да, влюбить надо. А самое главное еще раскрыть талант ребенка. Особенно в хоровом искусстве, мне кажется, вот я не сильно эксперт, но я смотрю вот по своим детям. Ведь голос у мальчика меняется вот так вот уже с взрослением. И как вот ребенка сохранить в музыке, чтобы он не сильно... начал стесняться, не сильно стал разочаровываться. Вот как сохранить ребенка? Может быть, в какой-то момент, может быть, нашим слушателям, у кого дети по-любому занимаются каким-то видом музыкального искусства у многих, как сделать так, чтобы ребенок, может быть, перешел из хора на какой-то инструмент. Я не знаю, как это делается. Вот расскажите, пожалуйста.
21: Ну, знаете, хоровое искусство, оно, наверное, пожалуй, самое доступное из всех видов музицирования, тем более коллективное музицирование. И здесь не всегда нужны какие-то сверхспособности и таланты, а наоборот нужно желание музицировать. И у кого-то голос совсем скромненький, он просто тихонечко должен попадать в ноты.
20: Не мешать.
21: Попадать в ноты интонационно и ритмически. Вот. А бывает, что попадают к удивительным педагогам, которые раскрывают потенциал ребенка. И, конечно, очень многое зависит от роли и личности педагога. И вот я должен сказать, что в нашем Московском хоровом училище работают такие педагоги, которые настолько находят индивидуальный подход к каждому ребенку. Я вот прихожу очень часто на отчетные концерты, и я вижу, вот как ребенок развивается на протяжении вот и внутри каждого года, и на протяжении лет, и как возревает его талант, и, конечно, этому помогают наши педагоги. И затем, естественно, они обрастают уже, можно сказать, такими исполнительскими профессиональными мышцами. Естественно, в определенный период у мальчиков происходит мутация голоса. Это, кстати, тоже очень психологически непростой момент, когда до определенного возраста ребенок выступает не просто в хоре, а часто ребята обладают такими звонкими голосами, что у них раскрывается потенциал сольного музицирования. Солируют. И когда они солисты, когда на них
20: внимание особое,
21: да, светят прожектора, они выходят, и как бы вот им рукоплескают огромные залы, и потом происходит вот эта физиологическая мутация. И вот после него очень маленький процент, который потом продолжает именно как солист выступать. Угу. Но здесь, опять же, очень важна роль педагога, чтобы после того, как этот процесс произошел, физиологический, направить его дальше, поскольку голос, он может преобразоваться и преобразуется в другой по качеству, и здесь тоже найти нужно новые краски, обертоны, и если голос уже не настолько ярок, то, естественно, некоторые ребята себя очень успешно и уверенно проявляют и как пианисты, музыканты, и помимо того, что они пианисты, вот у нас, например, очень активно развит факультатив композиции. То есть многие ребята сочиняют музыку. И, кстати говоря, я должен сказать, что
20: близко из стен
21: хорового училища вышла удивительная плеяда наших композиторов. Здесь достаточно назвать имя великого Родиона Константиновича Щедрина, угу, который в свое время окончил Московское хоровое училище и считал, что самый короткий путь в искусство музыки именно через хоровое пение.
20: Это да. Так, Саша Зум пишет. Так было стыдно, когда меня отдали в музыкальную школу на скрипку. И меня водила няня с футляром за ручку от этой скрипки, а все пацаны, одноклассники в это время играли в футбол во дворе. Саша, у меня такая же примерно история была. Я шуровал после школы со своим чемоданчиком. У меня там для кларнет такой чемоданчик был. Ну и, соответственно, пацаны, кто постарше, а у нас там постоянно разборки были, соответственно, во дворе, они подумали, что они смогут поживиться чем-то в этой сумке. Меня остановили с этим чемоданом, открыли, увидели разобранный кларнет и не поняли, что с ним делать. И куда я вообще его пру? Когда я сказал, я иду в музыкалку, меня отпустили, и так как-то похлопали в поддержку по плечу. Это гениально было. Спасибо этим ребятам. Сергей Александрович пишет. Моему сыну 5 лет, ходит себе по квартире и поет. Очень даже попадает в ноты. Вот сыну Сергея 5 лет.
21: Приглашаем на прослушивание. Прямо завтра приезжайте с утра. Готовы прослушать.
20: Сергей, ну давайте. Ну а что нет? Ну а что нет? А вдруг?
21: Откройте официальный сайт Академии. Там у нас есть все выходные данные. И вас прослушают. Я лично могу прийти на это прослушивание и дать оценку.
20: Сергей, давайте, может быть, мы так, вижу, уже звонки пошли. Давайте мы будем звонки принимать во второй части. У нас еще первая часть. 66-й пишет, кларнет — это божественный инструмент. Да-да, особенно в момент, когда ты занимаешься на нем. И это ты чувствуешь близость к Богу, так сказать. А вот в продолжение того, что Сергей написал. Сыну 5 лет, ходит, поет, попадает в ноты. А вообще, есть ли сейчас и вообще возможно ли в самом раннем возрасте заметить такой сверхталант, не потерять этот сверхталант и довести до того, чтобы это стало именем, которое звучало бы и звучит вот сейчас? Понятно, что там условно Николай Басков, вот он талант, я не знаю, видели его в детстве таким талантом, но вот это прошло через всю жизнь, и мы теперь имеем такого замечательного, я без шуток говорю, замечательного исполнителя на российской эстраде. Есть ли подобные примеры у вас? Может быть, и сейчас такая какая-нибудь звезда, она, соответственно, вот на эстраде, а мы и знать не знаем, что она из Академии. Было бы очень интересно, потому что вот все-таки мы так или иначе часто называем фамилии, но кажется, что это все-таки из прошлого. Вот про настоящее и, возможно, будущее.
21: Нет, это не из прошлого. Просто задача как можно больше фокусировать внимание на таких детей. У нас не секрет, что есть известные передачи, которые находят, как раньше, знаете, таланты. Мы ищем таланты. Им просто нужно предоставлять эту возможность, чтобы их как можно больше людей узнало на ранней стадии их развития. Но, с другой стороны, не всегда в искусстве образования важен такой пиар, потому что важно ребенка сформировать правильно его весь ценностный ряд и сформировать, опять же, те профессиональные установки, которые позволят ему стать успешным музыкантом. А это путь очень длинный. И, конечно, все зависит от родителей, как распознать слух. Естественно, когда в 2-3 года уже если родители музыканты, они сразу понимают, что у ребенка есть слух, и они, естественно, в своем кругу могут найти педагогов, которые могут раскрыть этот потенциал. И, естественно, перед тем, как поступать в первый класс, есть подготовительное отделение, есть очень много кружков, которые начинают занятия с детьми уже с 3-4 лет, то есть с самого раннего становления. А сейчас я вам расскажу замечательный пример из, скажем так, нашей практики. Основатель камерного хора Московской консерватории, профессор Борис Григорьевич Тевлин, в свое время придумал такое новое слово в русском языке. Оно называется «детишник». Это когда мы на праздник 8 марта, либо вот вокруг этой даты, даем возможность детям наших певцов хора, или которые окончили в свое время, и не только певцов хора, а сейчас уже этот проект разросся, и отдельно мы проводим детишник в академии. Начиная с 2 лет, дети имеют возможность выходить на сцену. Они еще и толком ходить не могут, но они уже могут ритмично с мамой что-то там прохлопать, нажать какую-то нотку. И это настолько удивительно, этот проект живет уже более 15 лет. Я наблюдаю, как дети, которые вот только первые шаги делали, сейчас они уже лауреаты международных конкурсов. Некоторые уже закончили школы и поступили в вузы, и закончили вузы, потому что разных лет. И мы на афише обязательно пишем имя и в скобочках, сколько лет ребенку. И потом каждому принявшему участие мы дарим такую красочную афишу и медаль. Вы не представляете, как дети рады, когда они вот буквально какой-то маленький импульс сделали, преодоление себя, например, прочитали какой-то стишок,
20: да,
21: и им
20: важно.
21: Дарят медаль, и им дарят эту афишу собственным именем. И как они радуются, и как потом, спустя годы, они действительно вспоминают, насколько это важно было вот таким импульсом к тому, чтобы продолжать заниматься музыкой.
20: Ну, вот это, конечно, приятно, а вот и мне интересно, как депутату. Вот я помню по своему детству, когда приходил на занятия, в какой бедности многие преподаватели музыкальных школ были, потому что это, ну, вообще тогда было бедно очень, всем было. Тогда не было особо богатых у нас там, но были все либо бедные, либо нищие. Вот ситуация с оплатой, особенно там в районных школах искусств, сейчас выправляется, или это тоже достаточно большой дефицит, большая проблема?
21: Ну, вы знаете, всегда здесь отличного примера, как бы, хочется его вспомнить, потому что сейчас, насколько я знаю, вот уровень оплаты за возможность посещать детские школы искусств, он приближается к каким-то таким суммам, которые посильны, мне кажется, любому человеку, кто хотел бы заниматься музыкой. Но вот в период, когда я учился, это были середины 80-х годов, это еще был Советский Союз, и мои родители были оба инженеры-математики, и стоимость обучения в школе музыкальной стоила 25 рублей. Вы можете представить, что это такое? При зарплате там около 150-200, да? 25 рублей. Сейчас, конечно, вот это соотношение, оно совершенно иное.
20: У нас были платы, по-моему, порядка 100 рублей. Ну, тогда и зарплаты, конечно, были и повыше. Но я помню, зарплаты у самих людей, тех, кто работал в школе искусств, были очень невысокие, ну, более чем. Но сейчас выправляется эта история?
21: Как я понимаю, те педагоги, которые сейчас работают в детских школах искусств Москвы, их, скажем так, денежное довольствие, оно на вполне достойном уровне. И, конечно, здесь нужно поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который действительно очень большое внимание уделяет поддержке детских школ искусств.
20: Даже не стыдно, что я проиграл Сергею Семеновичу выбора мэра Москвы. Раз столько он сделал. Какой молодец. Я думаю, что в следующей части, уже во второй части, мы обсудим вопросы про самое главное, знаете, вот это Криштиану Роналду и Месси. В футболе они, понятно, там все спор между талантом и работоспособностью. В искусстве такой же момент. Вот как как вот, кто больше получит? Тот, кто сидит и работает над собой, или просто вот одаренный человек? Вот мне тоже всегда это интересовало, я думаю, что это мы обсудим. Также ждем, дорогие друзья, ваши звонки. Напомню, как это сделать и написать нам. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 948. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Друзья, еще раз напомню, кто в гостях у нас сегодня. Александр Владиславович Соловьев, художественный руководитель камерного хора Московской консерватории, исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств России, профессор, ну и я, ведущий Борис Чернышов. Это Радио Академия. Вот прям на новости и сразу же к миру искусства обратно.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 20:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Генсек ООН призвал Россию и США разработать новое соглашение на смену ДСНВ. Слова Антонио Гутерреша привел его официальный представитель Стефан Дюжарик. Глава Всемирной организации подчеркнул, что разоружение – это не одолжение, а обязательное юридическое требование. Он призвал Москву и Вашингтон вернуться к переговорам, чтобы исключить применение ядерного оружия и снизить его роль в доктринах безопасности двух государств. Договор между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля 2026-го. Владимир Путин ранее предлагал США продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ еще в течение года после окончания действия документа. США высвободят из стратегического резерва 40 миллионов баррелей нефти. С таким заявлением выступили представители Минэнерго. Отмечается, что энергоресурс будет поставляться из хранилищ Брайан Маунт и Биг Хилл, расположенных в Техасе, в ноябре-декабре 2026 года. Речь идет об объеме по 20 миллионов баррелей на каждый из объектов. Агентство Reuters ранее писало, что стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня за последние 44 года. Это произошло на фоне высвобождения нефти для стабилизации рынка. В МЧС сообщили о завершении работ на месте сгоревшего в Ярославской области завода. Возгорание на предприятии по производству петард в селе Кубринск под Переяславлем-Залесским произошло накануне. Огонь уничтожил два здания на территории производства. Погибли 14 человек. Пострадала женщина, она госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 30 сентября в Ярославской области объявлен день траура. В диспетчерских службах Москвы назвали сроки подачи тепла в жилые дома. Речь идет о первой неделе октября. Решение о подаче отопления принимают в мэрии столицы, после чего информация поступает в диспетчерские, и специалисты оперативно приступают к включению систем. Сначала тепло подают в больницы, школы и детские сады, а затем в жилые дома, в последнюю очередь на предприятия. В связи с погодными условиями ожидаем решения властей в ближайшую неделю, заявили ТАСС в диспетчерских службах. Там добавили, что в прошлые годы отопление не включали позже 5 октября. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 760 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
22: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Секреты Шабловки. В эфире автор проекта «Москва со шлейфом истории», гид по Москве Вероника Бреславская. В эту среду после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: студии Александр Владиславович Соловьев, художественный руководитель камерного хора Московской консерватории, исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Владиславович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, и как нам можно позвонить? Сейчас я вам раскрою эту тайну. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. В Дзене говорит Москва. В общем, всюду, всюду мы есть. Мы
1: а где же на Рутюб?
0: Я вот подумал. И на Рутуб есть. Мы окружаем всех по периметру. В общем, следующее будем выбивать наскально на вашем подъезде наши координаты, чтобы было вам очень удобно с нами общаться. Шучу. У нас есть первый звонок. Давайте принимать звонки прямо сейчас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Александр Вячеславович и Борис. Ну, вот, Александр Вячеславович, я хотел бы сейчас обратиться к теме детского хорового творчества, поскольку ваше учебное заведение носит имя великого Виктора Попова, который был, как известно, руководителем, ну, то есть создателем даже большого детского хора. Вот эта тема для меня бесконечно родная, потому что я сам в детстве пел в хоре и вот участвовал в ансамбле Московского дворца пионеров имени Локтева. Вот раньше, ну вот в годы мои школьные, вот детское хоровое творчество было в некоторой степени центральным, одним из центральных элементов музыкальной культуры. Вот самая воскорейтинговая передача Советского Союза, вы помните, да, «Пионерская зорька». Вот все ее слушали, и там обязательно исполнялись песни большого детского хора. Вот, они были реально хорошие, то есть был выдающийся состав. Там вот певцы знаменитые Сережа Парамонов, Дима Голов, Виталик Николаев, вот. И песни замечательные по вот художественной силе. Вот был такой гениальный композитор Юрий Михайлович Чичков, вот, писал просто шедевры. Вот, музыка, она была не просто вот музыкальное творчество, а вот как у Вагнера, универсальное произведение искусства. Она учила не только высокой культуре, но и жизни, вот. Вот я хочу узнать сейчас, вот как-то планирую, ну, то есть сейчас очень редко звучат песни в исполнении детских хоров, вот, и вот как вот вы считаете, можно ли воссоздать вот эту выдающуюся музыкальную культуру детского творчества? И вот еще вот по поводу репертуара вашего, вот какие у вас сейчас произведения преобладают? Вот я хочу внести такое предложение, ну, вот я сам... Доцент, вот у меня студенты, они там, некоторые там меня приглашали, там, ну, они там в церкви некоторые там, в общем, приглашали на их собрания религиозные, вот, там звучали очень потрясающе хорошие произведения. Вот есть сборник «Песни Возрождения», вот там такие песни, которые вот я хотел бы, чтобы они исполнялись и вот в обычном, так сказать, вот творчестве, вот в частности вашего хора тоже. Вот как вы относитесь к тому, чтобы вот эту компоненту внести?
1: Да, спасибо вам.
0: Но у нас и, же еще да. Вот эти всякие домисольки есть, непоседы есть.
1: Да, это крен в такую более эстрадную.
0: Тысячеголосый хор есть в Ставрополе.
1: Да, совершенно верно. И, но я бы сфокусировал внимание, вот, отвечая на ваш вопрос с конца. Значит, вот вопрос репертуара, он действительно... является краеугольным во всех смыслах, и вот сейчас как раз-таки проходит четвертый всероссийский конкурс композиторов, который называется «Партитура». И вот 2 октября на Большом зале консерватории состоятся хоровые читки в рамках конкурса «Партитура», где камерный хор Московской консерватории будет исполнять очень много новой музыки, написанной молодыми композиторами до 35 лет. И причем половина программы будет звучать духовная музыка. Это очень важно, как молодые люди сейчас из 21 века трактуют литургические жанры. Вы знаете, очень свежо звучит и передает все те смыслы, которые должна нести духовная музыка. И вместе с тем, если говорить о детском хоровом репертуаре, замечательные композиторы, Ефрем Иосифович Подгайц очень много пишет для детских хоров, Сергей Викторович Якимов из Петербурга, я могу продолжать ряд имен очень долго, но важно то,

0: что сейчас детское хоровое исполнительство, я считаю, находится на подъеме. И здесь нельзя не сказать также о замечательной детской хоровой школе «Весна» под управлением Надежды Владимировны Авериной, которая носит имя своего основателя Александра Сергеевича Пономарева. Это действительно топовые коллективы. Естественно, проблема в том, что, конечно, недостаточно звучат детские хоры в федеральных эфирах, безусловно, но очень много концертов, которые мы предоставляем сцену консерватории для того, чтобы выступали, мы говорили о детских школах искусств, там обязательно есть хоровые коллективы, и очень важно, что посредством телевидения Московской консерватории мы кратно увеличиваем ту аудиторию, которая приходит в Большой зал консерватории, и в том числе на детские концерты. И можно открыть и сайт, и найти, и услышать вот действительно то, как сейчас развиваются хоровые коллективы. И не только в Москве, а вот в рамках наших фестивалей, которые мы организуем, например, Международный осенний хоровой фестиваль имени профессора Бориса Григорьевича Тевлина, в каждом фестивале обязательно выступают детские хоры. И вот на нынешнем фестивале, который только что завершился, прекрасно выступил детский хор «Синяя птица» детской музыкальной школы имени Гиллиса под управлением Александра Антипина. Это, кстати, коллектив, который ежегодно принимает участие и проходит финальный тур грантов мэра Москвы. Это говорит о том, что это высочайший профессиональный уровень.
1: А вот как сделать так, чтобы про вот людей, которых вы перечисляете, знала массовая публика, потому что хочется, вот, действительно, запрос на хор есть. Вот я сам занимаюсь поддержкой одного из университетов российского биотехнологического, там есть хор. И ребята туда идут с большим удовольствием. Я даже не ожидал, что мы наберем хор за 2 недели. Да, там не все умеют петь. Но тут как бы главное, если есть цель, хотя бы лечь по направлению этой цели.
0: Абсолютно верно. Я сейчас вспомнил прекрасный коллектив Дальневосточного федерального университета.
1: Вышки был
0: где,
1: хор невероятный.
0: Любительский хор, но он поет, как, знаете, лучше некоторых профессиональных коллективов. И у ребят глаза горят. И здесь опять же вопрос к репертуару. Их нужно заинтересовать той музыкой, которую...
1: Причем я вам скажу, репертуар — это не что-то такое эстрадное. Классические произведения, есть, как правильно сказать, религиозная музыка, то есть которая тоже относится к классическому направлению для хорового исполнения. И это все очень-очень сильно интересует. Кстати, в свое время, тоже вспоминая, только сейчас вспомнил, Владимир Вольф Жириновский поддерживал хоровое искусство. У него он создал специально при фракции хор. Там были ребята и девчата из Гнесиных. Они выступали в том числе на мероприятиях, чуть ли не в Кремле какие-то проходили. Ну, то есть, вот такая инициатива, на самом деле, ведь хоровое исполнение, оно решает несколько задач. Во-первых, приближает человека к какому-то обществу.
0: Социализирует.
1: Социализирует, очень сильно социализирует. Во-вторых, воспитывает чувство прекрасного. Причем очень сильно это происходит. В-третьих, это дает возможность, ну, как-то себя показать, проявить, как-то вот о себе рассказать и показать, что ты вот можешь стать исполнителем. Причем, да, не всегда даже солистами ребята хотят быть, но просто находиться в коллективе и дарить что-то, связанное с искусством, это очень многих привлекает. Поэтому вот какая здесь государственная поддержка? Я вижу, сколько у нас звонков, сейчас будем принимать еще звонки. Они идут и поступают. Может быть, сейчас забабахаем хор, говорит Москва. Ну, а чего? Будем здесь петь. По вторникам. Отменим радиоакадемию, будем петь. Товарищ, кто за, пишем. Вот интересно, какая еще господдержка нужна? Хотелось бы, чтобы это все было больше, больше, чтобы это вот уходило в массы. И, не знаю, я помню свое студенчество, я сегодня много вспоминаю каких-то таких вещей. В высшей школе экономики, когда я учился, был хор. У нас там туда ходили и девчонки, и ребята, одевали их вот в эти мантии, все выходили, это было очень красиво, и исполнение, в принципе, было на высоком уровне, как мне кажется.
0: Ну, любительское музицирование очень сейчас развито, и, например, есть такой конкурс «Студенческая хоровая весна», и он, кстати, проходит в концертном зале Академии хорового искусства ежегодно. И вот те образовательные институции, которые вы называете, непрофильные, скажем так,
1: да.
0: И практически в каждом из них есть любительский хоровой коллектив. Ну вот я опять же повторю, как важно, чтобы вот в эту орбиту как можно больше людей погружалось, поскольку, как знаете, тоже в свое время Тевлин говорил, что такое хор? Хор — это много счастливых людей сразу.
1: Вот, их должно быть как можно больше, как можно больше. Вот завтра, кстати, Государственная Дума будет открывать заседание, будем все петь гимн вместе.
0: А мы замечательно исполняем, ну. Я нашу запись вам предоставлю.
1: Я включу на телефоне, знаете, если же сам не петь, включу на телефоне. Это шутка, товарищи, надо быть немножко веселее. Принимаем еще звонки, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Борис.
1: Здравствуйте.
2: Да, Борис, вы знаете, я думаю, образование не может иметь отношения к концерту. Образование – это учеба. Я вас с днем учителя хочу поздравить.
1: Да.
2: Всем здоровья желаю, вам здоровья. Учите хорошо и никого не обижайте, ладно?
1: И не обижаю никого, ну, конечно. Но она самая лучшая. Давайте еще принимать.
0: А возможности детям, когда они учатся выходить на сцену, это замечательный стимул.
1: Да, и, конечно.
0: Вот у нас, еще раз повторю, в этом году мы отмечаем 35-летие Академии, и вот 18 ноября в Большом зале консерватории будет большой гала-концерт, посвященный этой дате, и там будет петь и хор мальчиков, и хор юношей, и камерный хор, и большой сводный хор, и нас поддержит еще симфонический оркестр Министерства обороны,
1: будет шикарно.
0: И духовная музыка, и современная, и классика, и Сергей Иванович Танеев, и Петр Ильич Чайковский. Приходите.
1: Придем. Слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Вдогонку, потому что по вашему, Борис, оценке хорового пения, я хочу сказать, что хоровое пение помогает любить Родину.
1: Конечно.
3: Я просто коротенечко хочу сказать, вы знаете, уровень школьного урока пения по хоровому исполнению мне пригодился в армии. Когда нас наши старослужащие прививали любить нашу Родину строевым хоровым пением. И меня освободили просто от этой мустры, потому что я всех перекрикивал, ну, не в плане того, что так вот Денис Кораблев, как в известном фильме, а в том плане, что я заглушал профессионально совсем тех, кто косячил, шланговал, и не только в плане незнания текста, либо неусердия в этом исполнении, но и просто, которые не имели слуха, ни голоса, им, естественно, доставалось. Ну, что поделать армии? Это были советские годы, 80-е. Я хочу спросить уважаемого гостя, вот он упомянул гранты. Вот у режиссеров есть ассистенты в кинематографе, которые якобы в советские годы рыскали по стране в поиске молодых дарований и состоявшихся артистов по разным театрам для разных различных кинематографических сюжетов. Сейчас это у вас в вашей консерватории практикуется, и вы сказали про гранты. А если да, то есть ли какие-то сериалы, где на коммерческой основе молодые дарования, не приезжая в Москву, на самом деле готовятся на профессиональной же основе?
1: Спасибо.
0: Вы знаете, сейчас есть такие дистанционные программы, которые также мы проводим по линии Академии, где слушатели могут подключаться к эфирам и наблюдать мастер-классы известных музыкантов. И я очень часто езжу по стране и бываю во многих уголках нашей Родины, от Калининграда до Владивостока, и имею возможность оценить, насколько сейчас действительно большой интерес и к развитию хорового исполнительского искусства, и вообще, как ребята хотят продолжать заниматься музыкой. И наша задача увлекать за собой этих ребят, чтобы они имели возможность продолжать образование в тех учебных заведениях, в которых они мечтают учиться. Конечно, мечтать нужно, чтобы мечтать, нужно иметь подкрепленность определенными знаниями и уровнем подготовки. Но, естественно, кто не рискует, тот,
1: да.
0: Как говорится. Поэтому важно рисковать и важно действительно всегда ставить перед собой задачи выше собственных возможностей. Это я тоже считаю как одна из таких формул успеха.
1: А вот, ну, кстати, вот мне очень нравится подготовка концертов и проведение концертов в театре Ермоловой. Там особенно на мероприятия, связанные с 23 февраля, с 9 мая, невероятные концерты. Вот, ты смотришь на хор Минобороны, на хор Росгвардии, вот такие голоса.
0: Я хотел сказать, академический ансамбль песни и пляс имени Александрова, это наш флагман. Да, и, кстати говоря, руководитель этого ансамбля Геннадий Ксенофонович Сочинюк является профессором Академии хорового искусства, чем я очень горд.
1: Да, мы тоже этим гордимся, и такого очень много. А вот интересно про вернуться уже к образованию. Мы сейчас видим, что очень много машины стали захватывать вообще. Вот, скоро они заменят и меня здесь ведущим, и я не думаю, что это будет плохо. И также, мне кажется, в искусстве, в музыке, особенно как функция вот все развивается, дополняются, уже и непонятно, кто сочинил ту или иную музыку, машина или человек.
0: А вы можете назвать хотя бы одну песню, которую сочинил ИИ, или, как сказала Татьяна Алексеевна Голикова на недавно завершившемся форуме в Петербурге, Иван Иванович, хотя бы одну песню, написанную Иваном Ивановичем, которую бы просто напевали бы.
1: А есть что-то, вот что-то было сделано.
0: Я таких песен не знаю пока что. Вот, вот так, чтобы это вот в какой-то расслабленной обстановке или что-то, что вот просто из души шло. Таких песен пока не
1: пока
0: написано.
1: Нет. Но мелодия какая-то была, которая засела, оказалось, что она Иван Ивановичем написана. Причем не нашим, а каким-то зарубежным.
0: Она где-то засела, но ее нельзя напеть. В ней нет пока вот этого зерна души.
1: Ну, смотрите, но пару лет назад вообще подумать о том, что что-то там Иваныч соорудит сам по себе, нельзя было. Но ведь прогресс идет, а вот система подготовки, особенно отраслевых университетов, Министерства культуры, вот те, кто занимается искусством, она как-то уже ориентируется на то, что это все-таки вызов, возможный вызов для системы образования отраслевой?
0: Ну, это невозможно как бы от этого откреститься, и нужно поначалу за этим наблюдать и, естественно, где-то интегрировать в то, что в целом как бы мы обеспечиваем образование, чтобы помогал в чем-то искусственный интеллект. Но
1: а чем он
0: не может
1: помогать?
0: Он не может заменять.
1: А в чем он может помогать?
0: Ну, в сфере искусства пока мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что все-таки первое, то, что как бы для нас вот важно, вот эта вот человеческая теплота, которая идет от музыки в том числе, она пока недостижима вот посредством таких электронных заменителей, скажем так. И это может быть вопрос какой-то такой... даже не среднесрочной, а дальнесрочной перспективы. Вот чем он может помогать? Он может находить какие-то быстрые ответы, но музыка – это не про быстрые ответы, это очень длительный процесс. И чтобы воспитать музыканта, вы посмотрите, сколько уровней нужно пройти, и их невозможно сократить, не будет результата. 7 лет музыкальная школа, 4 года училище, 5 лет вуз, и еще 3 года ассистентура или аспирантура. Вот вы сложите, это практически 20 лет человек, если хочет полные компетенции получить, он должен пройти весь этот путь. 20 лет. И никакой искусственный интеллект не сократит эту дистанцию, потому что именно это процесс.
1: Но он же, понимаете...
0: Накопление знаний,
1: Погружение в стилистику, воспитание определенного, наставничество, это я согласен. Но ведь искусственный интеллект, он как раз про быстрые решения и быстрые ответы. Ведь какая-то, я не знаю, мелодия, что-то еще сгенерированное компьютером, алгоритмом, может же решить вот то, что вы говорите, быструю задачу. под какое-то, не знаю, видео сделать, ну, для презентации, где-то еще под мероприятие сгенерировать тот или иной звук. Вот это, мне кажется, все-таки угроза, которая вообще для всех творческих профессий, в том числе, кстати, и законотворчество, тоже определенная творческая профессия. Иногда такой кромешный триллер, иногда комедия, а иногда действительно бестселлер, который хочется перечитывать. Это все тоже связано. Вот, к сожалению, мне кажется, наша профессия находится под угрозой в этом плане.
0: Искусство — это вечность. Вот вспомните Бах, вот когда звучит Бах, ты понимаешь, насколько мы все крупинки. Прошло сколько веков, а когда включается эта музыка, ты от всего отходишь, и ты понимаешь, какая огромная недостижимая дистанция стоит между действительно тем, что сейчас происходит, вот какая-то суета, сует, понимаете?
1: А вот мировоззренческий вопрос. Да. А вот, может быть, человек все-таки даже вот с изобретением алгоритмов искусственного интеллекта и пытается уйти от вечного, от вечности от этой, пытается как-то поставить себя на один и тот же уровень. Ну, вот это, кстати, тоже огромнейшая угроза для нас. Вот исследования, которые давали возможность мышам пересаживать какую-то часть клеток мозга, остановились в моменте, когда у этих мышей могло появиться сознание. Также и здесь, может быть, человечество в целом пытается, ну, как от готики, недостижимости какой-то, вот, божественной в этом виде, не знаю, архитектуры, уйти на более приземленный вариант, низкие потолки, до которых можно дотянуться рукой, к сожалению, возможно, альтернатива, которую видит для себя человечество. И вот здесь вот как раз процесс уничтожения высокого искусства массовыми какими-то решениями, сгенерированным искусственным интеллектом, и есть выход для этого человечества. Это путь в никуда.
0: А это вопрос выбора. И не всегда выбор делает персонифицированный человек. А часто нам этот выбор навязывают.
1: И в том числе.
0: Да.
1: В том числе. И вот эта опасность, которую мы говорим, что Симпсоны предсказали условно будущее. Да не Симпсоны предсказали будущее. Они сформировали желание человека двигаться по какому-то пути. Как и к самые кассовые фильмы. Сейчас проблема какая, нету фильмов, которые смотрят все практически, как раньше это было. И вот самые кассовые фильмы сформировали мышление. Также вот почему мы, я уверен, придем все-таки в какой-то момент к «Терминатору» в нашей жизни, к этому «Скайнету», потому что нам заложили вот это столкновение, которое будет у человека с машиной, в самый кассовый фильм, который повторяли все. И те ребята, которым было там 5, 6, 7 лет, воспитанные на этом «Терминаторе», сейчас занимают технологические лидирующие позиции и формируют, закладывают эти идеи внутрь этого машинного обучения, которым занимаются. Ну, очень интересно. В общем, спасибо вам за сегодняшний разговор. У нас дело в том, что, к моему большому сожалению, заканчивается время. Я думаю, что очень надеюсь, что на следующей неделе мы тоже сможем встретиться с вами, уважаемые слушатели, поговорить. Мне хотелось бы напомнить, что сегодня в гостях в нашей студии был Александр Владиславович Соловьев, художественный руководитель камерного хора Московской консерватории, исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств в России, профессор. Друзья, ваши идеи и мнения по поводу гостей следующих выпусков я тоже жду у себя в телеграм-канале Чернышов, в ВК Борис Чернышов. Ну, всюду, в общем, меня можно где-то там найти. Пишите ваше мнение, что бы вы хотели услышать. Я думаю, что так наша передача может стать еще интереснее. Это была Радио Академия. Этот час провел вместе с вами Борис Чернышов. Поэтому до новых встреч в эфире.
0: Благодарю за приглашение. До новых встреч.
1: Пока.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 21 украинский дрон. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. Дмитрий Медведев заявил о масштабных кибератаках в дни выборов в России. Цифровая инфраструктура страны подверглась беспрецедентному давлению, отметил зампред Совбеза. Он подчеркнул, что все угрозы были отражены и системы работали штатно. В ходе заседания Совета директоров ПАО «Ростелеком» Медведев отметил, что разработанные компанией технологические решения активно использовались в процессе проведения выборов. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что в дни голосования с 18 по 20 сентября возникло более 14,5 миллионов киберугроз. Шесть стран ЕС пригрозили блокировкой проекта бюджета объединения. Речь идет о Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. Представители этих государств предупредили Брюссель о возможном отказе поддержать проект следующего 7-летнего бюджета Евросоюза. В совместном заявлении они потребовали сократить расходы на сотни миллиардов евро. В противном случае решение по документу может быть заблокировано, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В публикации говорится, что эти шесть стран обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС, что позволяет им диктовать условия. В качестве приоритетных направлений для перераспределения средств предложены оборона и поддержка инновационных предприятий. В Токио зафиксирован рекорд по продолжительности дождей. Осадки в столице Японии не прекращаются в течение 34 дней подряд. Такие данные привели в Национальном метеорологическом управлении. Специалисты отметили, что дожди начались 27 августа. Они связывают аномальные осадки с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре, а также с устойчивым пониженным давлением. Предыдущий рекорд по продолжительности дождей был зафиксирован в 2019 году и составил 33 дня. Дептранс предупредил столичных автомобилистов о тумане. Видимость на дорогах вечером и в ночные часы может снизиться до 200-700 метров. Сотрудники ведомства рекомендовали водителям соблюдать ПДД и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей 6 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: А вы говорите, Милин,
7: я его что, рекламирую?
6: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле. С рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами. Пройти его Своими ногами. Секреты Шабловки. В эфире автор проекта «Москва со шлейфом истории», гид по Москве Вероника Бреславская. В эту среду после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
7: Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Анна Сытник к нам пришла. Генеральный директор АНОКа «Колаборатория», кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС «Россия». Анна Николаевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Евгения.
5: Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Про искусственный интеллект будем говорить. Много внимания этому уделяется. Были два таких значимых, как мне кажется, инфоповода, как будто бы заочный спор между американцами, которые торгуют рисками, говорят, что искусственный интеллект убьет все человечество, надо его как-то замедлить, и китайцы, которые, кстати, сегодня был большой или вчера большой материал в зарубежной прессе, как будто бы китайцы говорят, что ничего страшного не происходит, и вообще не надо здесь никого пугать, надо просто это как-то грамотно контролировать. И в итоге получается, что США и Китай формируют два крупных центра развития искусственного интеллекта, там две крупные экосистемы. Вопрос возникает, действительно ли мировая технологическая система окончательно разделится на несколько несовместимых экосистем, и это будет новая технологическая гонка?
9: Вы знаете, я бы начала с того, что у США и Китая действительно различное видение рисков, угроз, вообще того, как искусственный интеллект повлияет глобально на государство, на общество. И китайцы действительно более позитивно относятся к этому вопросу, то есть у них нет вообще вот этой повестки какой-то страшной внутри страны, именно потому что они постепенно его регулируют. В США же, напротив, очень амбициозные цели и превыше там лидерства, и превыше всего, согласно плану искусственного интеллекта Трампа. И это, наверное, и пугает больше всего как самих американцев, так и каких-то людей, которые в целом хотят думать о безопасности. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о разделении мира на технологические экосистемы, я думаю, что пока что мы можем говорить о частичном разделении, Причем прежде всего оно затронет не сами ИИ модели, вот эти крупные, которыми мы пользуемся, или ChatGPT, DeepSeek, да, и так далее. Они затронут именно инфраструктуру и условия доступа к этим моделям. То есть проблема в том, что если у нас будут только американские, да, и китайские вот эти сильные технологические решения, то вопрос доступа может ограничиться каким-то просто политическим решением по запрету какой-то, ну, то или иному государству пользоваться этими моделями. Угу. Это, конечно, то, что нам сейчас нельзя допускать. И здесь, конечно, китайская модель более привлекательная, потому что американцы пока, ну, выстраивают такой закрытый клуб стран, грубо говоря, США и их союзники, да, и они выстраивают именно свой внутренний технологический стек. То есть такую систему, чтобы технологии могли вот полностью внутри там паксилика, да, это называется их инициатива, все, чтобы там были редкоземельные элементы были доступны, да, и микрочип, полный цикл, да, технологический стек. То есть вот эта идея США, да, их технологическая система. Китай заходит с другой стороны, он предлагает открытые модели для мира, он предлагает сотрудничество в подготовке специалистов и собственные предложения по глобальному регулированию искусственного интеллекта, да, в первую очередь стандарты. То есть в этом плане вот два совершенно разных подхода, но мы видим, почему мы говорим о частичном все-таки разделении, потому что мы видим, что диалог между Китаем и США сейчас как раз-таки активизируется на наших глазах. То есть вот буквально на 26 сентября, по-моему, прошла встреча, консультации по ИИ двусторонние между Вашингтоном и Пекином, и все-таки пришли к соглашению о том, что будут консультации, вот именно предусмотрят механизм обмена рисками информации в области как раз-таки безопасности искусственного интеллекта. Угу.
7: Но в данном случае вопрос, насколько регулирование в принципе становится частью самой техногонки, потому что ту модель, которую вы описали, которую используют американцы, она ничем не отличается от того, от тех моделей, которые они использовали для продвижения своих продуктов других. Товаров, продуктов, высокотехнологичных, экономических, каких угодно, потому что мы на то, что мы находимся там под блокирующими санкциями, тому подтверждение. Поэтому, в принципе, никак. Здесь вопрос в другом. Насколько, в принципе, стороны готовы к регулировке? Потому что одно дело, это может быть условно служение ритуалу. Мы договорились, консультации провели, через год опять встретились, еще что-то. Но это ни к чему не обязывающие документы.
9: Пока, разумеется, не обязывающие. А чем она отличается от традиционного подхода США, который мы наблюдали, да, на протяжении уже там длительного времени достаточно, то, что ИИ затронет всю экономику, да, это универсальная технология, которая внедрится во все сферы, соответственно, доступ к этой технологии и регулирование этого доступа намного важнее для нас, чем, условно говоря, доступ к Пепси-Коле или каким-то другим благам. То есть здесь есть три вопроса. Первый вопрос – это кто получает доступ к ресурсам, кто его получит, кто получит возможность вывода своего продукта, да, в области технологического продукта, в первую очередь, на международные рынки, да, куда его пустят. И, конечно же, чьи технологические решения станут вот этим самым международным стандартом, общепринятым для всех. То есть, конечно же, со словами о безопасности всегда стоит вопрос конкурентоспособности, который, для частных компаний, для этих гигантов он намного важнее. Ну, для государства это тоже важно, но у государства всегда разные цели, да, у нас преследует, реализует. Поэтому, конечно, это всегда палка о двух концах.
7: Насколько преувеличены, в принципе, риски по поводу искусственного интеллекта? То есть есть ощущение, что американцы возвели это, да, в точку экстремума, нас всех уничтожат, и если не взять его под контроль, причем это, знаете, как пчелы против меда, как-то мне это напомнило. И получается, что давайте все остальные замедлятся, а мы будем развиваться, потому что мы там начали чуть раньше, и мы больше понимаем. Но то есть здесь вопрос, элемент манипуляции существует все-таки для ограничения конкуренции, например, или же это действительно есть проблема, там, и кто вспоминает фильмы какие-нибудь, «Терминатор»?
9: Я думаю, что сейчас этот вопрос становится все более глубоким. То есть его все больше людей уже не поверхностно обсуждают, да, а вникают в действительно какие-то уже долгосрочные последствия. То есть если раньше мы слышали такие дебаты за или против, сейчас это именно, ну, вот такое уже... Многие политики начинают, да, вникать именно в то, что это за технологии. То есть если раньше, ну, это, к этому как-то все-таки попроще относились. Я думаю, что для нас наиболее важные вопросы – это как это повлияет, какие риски есть для конкретного человека, для прав и свобод, да, и так далее. Второй вопрос – это, конечно же, останется ли пространство для других участников рынка, политики, именно кроме вот этих крупных технологических компаний.
7: То есть будут ли они работать в экспортном плане, или действительно будут там техногиганты, но параллельно будут еще какие-то структуры в других странах, я правильно понимаю?
9: Не задавят ли они вообще всех? Потому что мы видим, что они сейчас предлагают решения для здравоохранения, для образования, для всего, не только в своих странах, но и везде. И с этим очень сложно конкурировать. А тем не менее, ну, нужны национальные модели, да, нужны как бы собственные разработки. То есть вот в этом плане это очень тонкая грань. Особенно она тонкая в том плане, как бы, а что будет, если резко доступ к вот этим технологиям пропадет? Все уже как бы на них подсели. Поэтому, говоря об вот этом дискурсе, как он называется, pacing the frontier, да, то есть замедление, которое обычно Дарья Амадея, как глава Антропика, наиболее такой компании, которая вроде как еще размышляет, любит, да, говорить о безопасности, там много причин, как бы, может быть, вот этим, и в том числе внутренняя политика США, там же выборы промежуточные близятся в Конгресс, и вроде как предрекают, что у демократов больше шанса, а демократы как раз-таки сейчас прислушиваются больше к повестке, то, что надо регулировать, и как бы вот эти компании с помощью того, что они как бы вроде первые об этом заговорили за 50 дней до выборов, да, они как бы пытаются запрыгнуть в не как... как бы предмет регулирования, то есть те, кого мы регулируем, а как субъект, то есть чтобы потом поучаствовать в выработке вот этих правил. Да? Ну, это одна из причин, там их много.
7: Но я, насколько понимаю, в Штатах, в принципе, тоже сложности возникли между государством и вот этим бигтеком, потому что летом, вот поправьте меня, если я ничего не путаю, летом Дональд Трамп пытался подписать какой-то документ, который касался бы более жесткого регулирования деятельности бигтека, но что-то пошло не так, и что-то там отложили по понятным причинам. И были высказывания внутри Соединенных Штатов Америки, что, в принципе, бигтек становится угрозой для государства, потому что, ну, как бы подмена немножечко такая происходит, и в этом отношении там те же самые медики выступали против агрессивного внедрения и там в сферу диагностики, в сферу того, что как бы машине надо человеческую жизнь подчинять. И вот, вот эти вот такие философско-социальные дискуссии становятся едва ли не ключевыми в плане того, а что это такое? А не веряем ли мы этому свою жизнь? А не получится ли так, что вот этот бигтек переродится в какой-то условно технофашизм, и тогда, в общем, регулировать его будет еще страшнее, еще сложнее.
9: Вы знаете, вы сейчас про медиков сказали, а я сразу вспомнила про математиков, потому что
7: Да, тоже было.
9: Да, важнейшую, это как она называется, задачу века, да, или тысячелетия. Математики выступили за то, что как бы зачем это? Ну, то есть математика — это же наука, это развитие мышление, это, ну, это гораздо больше, чем просто достижение, да, вот конкретного результата. Поэтому дискуссия действительно затрагивает общие какие-то философские вопросы, совершенно верно, но вряд ли они интересуют Трампа. Трампа, скорее всего, конечно же, интересует задачи лидерства США, задачи, собственно говоря, его популярности, поддержки. И то, что происходило летом, на самом деле он не хотел как-то действительно развить какое-то регулирование, да, а просто подчинить себе вот этот бигтех американский. То есть он всех уже, все уже вошли в систему, если можно так выразиться. Антропик там сопротивлялась, но в итоге все равно как бы предоставила, да, свои модели Пентагону. То есть это было такое последнее подавление, наверное, сопротивления. Дальше мы увидели уже, что различные форматы обсуждаются, и какой-то совет, значит, вот этих техноигроков, которые будут совместно обсуждать, консультироваться с государством. Там, на самом деле, очень много инициатив в этом плане. Но то, к чему сейчас пришел Трамп, это его громкие заявления сейчас о том, что не вздумайте ни в коем случае сейчас останавливать развитие и допускать даже дискурс о том, что и это страшно, забудьте об этом. И кто так говорит, это враги Америки. Ну, то есть это вот к чему мы пришли, так скажем, перед вот этим выборным циклом.
7: Угу. А может ли в мире, с вашей точки зрения, сформироваться какой-то единый международный подход к этике искусственного интеллекта, или страны все-таки будут вырабатывать собственные правила? Вот про Америку поговорили. Китайцы, например, как они к этому относятся?
9: Ну, в первую очередь, у нас общий подход, уже есть некоторая база, это рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта, которые еще в 2021 году были приняты. Там у нас в центре достоинства человека, права человека, прозрачность, справедливость, ну, то есть некие вот эти общие принципы. Но дальше у нас ситуация развивается следующим образом, что государств много, и, ну, один какой-то единый подход к этике, ну, даже в силу различий там культур, да, он невозможен. То есть национальное регулирование там уже добавляет свои подходы к регулированию персональных данных, распознаванию лиц, дипфейкам, там, ответственности разработчика, роли государства, да, она у нас варьируется. Поэтому здесь, скорее всего, у нас будут какие-то общие принципы по этике в дальнейшем даже, но различия вот этих национальных подходов, которые уже будут надстройкой под этим общими принципами. И Китай, наверное, сейчас наиболее активен в этом вопросе. То есть у нас в июле была создана, учреждена в Шанхае Организация по глобальному управлению искусственным интеллектом. Это инициатива Китая, Россия там среди учредителей. Mm-hmm. Там изначально было 29 стран, сейчас более 30. Ну, это не та организация, которая исключительно там на этических вопросах, да, заточена, а именно... Этика, мне кажется, заключается в том, что предлагается некий более инклюзивный формат, то есть создание международной организации, которая не будет закрытым клубом, как в случае, да, с американской системой, а, ну, будет как бы таким общим механизмом по выработке политики, да, стандартов для всего глобального юга. То есть вот такая идея лежит за этим. То есть это и совместные проекты по обучению моделей, и инфраструктуру, общеоблачные сервисы. Там уже Китай передал какие-то собственные там наработки каким-то странам. То есть ну, это не прямо этика в прямом смысле слова, да, но вот такой некий...
7: Понимаю, как с этим работать.
9: Да-да-да.
7: По сути. А с российской стороны... Вот мы сейчас как смотрим, мы же тоже пытаемся создавать свои вот эти технологические экосистемы, это понятно, но в данном случае вот какую тенденцию вы видите?
9: Я вижу, что Россия не менее активна.
7: Угу.
9: У нас, во-первых, есть кодекс этики по искусственному интеллекту, вот он принят альянсом, да, в области ИИ, который у нас действует, ну, опубликован там. Интересно, что он поддержан не только Российской Федерацией и другими странами, но и там очень много различных компаний, которые присоединились по всему миру к этому кодексу. Uh-huh. Вот. Это хороший пример. Мы сейчас занимаемся активно вопросами этики и вот в ЦКЕМе, в НИУВШЕ сейчас об этом статью пишем научную, потому что мы видим, что Россия пытается вырабатывать свои подходы. У нас и закон по искусственному интеллекту был подписан президентом вот, в июле и вступит с 27 года. Там прописано наше понимание, то, как мы видим вот, развитие этой области, наш подход к тому, что для нас в первую очередь важен технологический суверенитет. И, наконец-то, объяснено, что для нас технологический суверенитет. То есть это в первую очередь суверенные модели, большие лингвистические модели, которые подразумевают под собой, опять же, весь технологический стек на территории Российской Федерации.
7: Потому что мы это можем технологически обеспечить, я имею в виду.
9: Мы должны к этому стремиться, да, то есть пока что у нас в чем-то хорошо, где-то, допустим, в микрочипах, да, ТВКБУ у нас и есть сложности, то есть это как бы такая некая долгосрочная цель, к которой мы стремимся, но вот говоря о том подходе, который мы сейчас вырабатываем в рамках нашего понимания, мне кажется, этика уже не включает в себя только то, там, как должны регулироваться алгоритмы искусственного интеллекта, или что туда закладываться, или какие-то даже психологические аспекты влияния на человека. Мне кажется, интересен вот современный этап тем, что этика уже включает в себя и инфраструктуру. Угу. То есть, а что нам делать с тем, что в некоторых странах нету, не развивается, да, ни дата-центры, ни прочее, ну, просто нету ресурсов, или нету суверенитета данных, то есть их данные отдаются просто как колониализм, да. А вот это все тоже этические вопросы, которые вот входят в нашу повестку, и государство реагирует на них, в том числе, выступая на международном уровне.
7: А тут к нашей теме Герман Оскарович Греф сейчас выступает на московском стартап-саммите и выдал следующее про ИИ. Говорит, страх и лень – это двигатель прогресса. Рассуждал он про искусственный интеллект, который стал, говорит, страшилкой, и сказал, что его боятся простые люди, потому что боятся потерять работу, его боятся предприниматели, потому что боятся потерять бизнес, и страх вообще, страх и лень – это двигатель прогресса, а главные инновации появляются путем возникновения неудобств, которые, в свою очередь, заставляют людей искать новые пути разрешения проблем и двигаться вперед. Страх движет людьми в вопросах искусственного интеллекта.
9: Как вам? Ну, здесь определенное, страх, наверное, движет тем, что мы начинаем больше задумываться об этом, о том, в том числе, как его регулировать. Лень, да, я тут больше соглашусь, наверное, то, что, я сама, как активный пользователь, вижу, что какие-то задачи, на которые у меня раньше уходили там недели, месяцы, в первую очередь, по сбору информации, по мониторингу, там, СМИ, да, там, длинных документов, чтения. То есть сейчас это, все достаточно быстро я могу собрать, сделав хороший там запрос, там, все, да. И, конечно, у меня освобождается время для других задач, и в каком-то плане для меня это двигатель прогресса, просто потому что у меня больше времени на другие задачи появляется.
7: То есть не замещение происходит, а все-таки это в помощь, потому что, насколько я понимаю, основной страх, возможно, это как раз тоже является определенным этическим аспектом, страх перед искусственным интеллектом, что он придет и всех людей заменит. А куда бедному безработному податься? Примерно так.
9: Пока что вот последнее исследование, статистика, да, там прогнозы 26-го года показывают, вот, в частности, ОСР, что порядка 20, там, четверти профессий в мире подвержены воздействию искусственному интеллекту, и только 3% профессий вот под серьезным риском. Это в первую очередь люди, которые работают с информацией, да, то есть это где надо писать какие-то, допустим, там маркетинговая информация, да, это какая-то где-то даже аналитическая, но какие-то базовые, фундаментальные вот такие профессии, естественно, они не заменят ни докторов, ни хороших юристов, несмотря на то, что мы видим, что у судов большие проблемы, да, с вот этими всякими придуманными судебными случаями. Вот, конечно, там он будет помогать с клинической диагностикой. То есть вот, в каждой конкретной профессии он, часть рутинных задач он с нас снимет, но это не значит, что профессия пропадет.
7: Есть ли проблема, вот, кстати, Анна Николаевна, по поводу все-таки этического аспекта, что сейчас восприятие искусственного интеллекта такое, знаете, неофитское немножечко, потому что какая-то модная тема, которую сейчас чуть ли не вот в детский сад пытаются внедрить, потому что это поможет, здесь тоже поможет и так далее. Вот мне кажется, в этом тоже видят определенные риски, потому что есть определенная подмена, и как будто бы Ну, условно, искусственный интеллект хорош, когда профессионал высокого уровня начинает его использовать в качестве подспорья. Но есть другая история, это когда... А вдруг действительно там не понадобятся учителя, все уйдут в онлайн, потому что будет искусственный интеллект, который сгенерирует тебе программу, а другой искусственный интеллект будет проверять, а ты домашку сделаешь при помощи искусственного интеллекта, и вот модели искусственных интеллектов будут друг дружку проверять, а человек ни при чем. А является ли все-таки развитие ИИ, с вашей точки зрения, как элемент нового технологического перехода, он имел нечто схожее, например, с предыдущими этапами технологического перехода, когда не было ИИ, но тоже были такие страхи, что человечество оболванится, и надо с этим что-то делать?
9: Я как преподаватель, конечно, много размышляю над этим вопросом касательно того, что вот чуть ли не в детский сад не драйте, почему нет, если это будут, ну, приложения, которые, ну, помогают там заботиться о детях. Допустим, у нас сейчас стоит задача внедрить, да, в школьное образование, mm-hmm. в том числе с младших классов. То есть здесь и как бы не дело в том, что он должен заменить учителя, у которого есть там возможность ребенку и какую-то, да, и заботу дать, и внимание особенно, но некоторую такую персонализированного ассистента, который будет помогать ему делать там домашку, там, освободит бедного родителя, который пытается разобраться с этими всеми домашними заданиями, ну, то есть будет как-то, ну, помогать. Поспорим. Именно у детей же разный вот темп прогресса, да, угу. на самом деле на всех этапах обучения, не только школьного, высшего образования, подстраиваться.
7: Про образование как раз после новостей поговорим подробнее. Анна Сытник с нами, гендиректор АНО «Коллаборатория», кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС России. Сейчас информационный выпуск.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
8: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15.35. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Анна Сытник с нами, гендиректор коллаборатории, кандидат политических наук, эксперт Совета БРИКС России. Говорим про искусственный интеллект и говорим про, соответственно, роль искусственного интеллекта и про то, что формируются действительно крупные экосистемы, американская, китайская. Вот наша, кстати, отдельная экосистема, можно сказать?
9: Ну, вот как мы, с чего мы начинали говорить, мы пока еще вот прям отдельно нельзя сказать, есть mm-hmm. частичное. Ну, если относить нас куда-то, либо к Америке, либо к Китаю, то скорее это больше Китай, да. Ну, мы не входим в Pax Silica, но вот мы учредили вместе с Китаем ВАЭК. Mm-hmm. Но это, ну, нельзя сказать, что у нас какая-то не самостоятельная политика в этой сфере. У России совершенно свое видение, свой подход, и понимание того, что нам нужен свой технологический суверенитет, а это означает своя технологическая экосистема. Но это не значит, что он не будет дружить с другими технологическими экосистемами в мире.
7: Но история про искусственный интеллект все-таки про... Мы понимаем, что это что-то новое, и это что-то новое надо сначала обличить как бы в теоретическую базу, потому что сначала сразу практика появилась. Теоретическая база плюс, соответственно, учебные материалы. Вот даже Наталья говорит, слышала недавно, что программирование становится неактуальным с развитием. И действительно ли так, профессия программиста исчезнет или трансформируется во что-то иное, а сегодня только была статистика, что у нас там IT-компаний какое-то огромное количество в стране, и вот вопрос.
9: Ну, с программистами и сыграл злую шутку, да, действительно, там позиция джуна уже не очень актуальна, то есть он их потихонечку заменяет, но ничего страшного, они люди умные, находчивые, да, так скажет, придумают еще что-то. Но и нужен не только там программистам, он нужен там сотруднику министерства, преподавателю, журналисту, юристу. Поэтому очень важно развивать вот эту базовую и грамотность, которая в первую очередь помогает работать с искусственным интеллектом. И здесь важно именно, можно на несколько этапов это для себя разделить. Первое, это нужно понимать вообще, что такое ИИ, то есть начать с этого, какие у него есть возможности, какие ограничения. Хорошо, я это понял. Дальше что мне нужно сделать? Мне нужно уметь поставить ему задачу и оценить качество выполнения этой задачи.
7: Научиться промпт писать, грубо говоря.
9: И оценить...

0: это, естественно, он, ну, помогает в первую очередь международникам и людям, так скажем, ну, социально-гуманитарных сфер. Он у нас идет как такое постепенное, ну, вот, усложнение, да, то есть от базы, то есть как у нас трансформируется в целом сейчас работа научная, исследовательская, до того, вот, как ИИ может стать неким таким цифровым инструментом, помогающим нам на каждом этапе работы. И заканчивается он главой об этике. То есть, ну, что, грубо говоря, можно, что нельзя, что хорошо, что плохо.
1: Но мы приходим действительно к тому, что... Потому что вот там ваша лаборатория выпустила материал, соответственно, обучающий, кто-то еще выпускает. Мы приходим к тому, что нужны отдельные образовательные учебные программы, которые системно учат исследователей работать с искусственным интеллектом, да даже не только исследователи, то есть условно, прям со школы отдельный предмет и, соответственно, высшее учебное заведение, будь ты физик, будь ты врач, будь ты там журналист, художник, у тебя базово будет тоже этот предмет. Мы к этому приходим, как думаете?
0: Ну, базовые предметы и грамотности уже появляются, вот, и ну, в крупных университетах точно, то есть это становится неким общим курсом, который ну, человек должен там на первом курсе пройти для там дальнейшего работы. Но мне кажется, в первую очередь, что поменяется, ну, вот я, наверное, с позиции преподавателя говорю, это оценивание, потому что прежняя логика строилась на том, что если студент сдал хороший нам реферат, доклад, да, это вот этот курсовую работу.
1: Сам ли он его сделал?
0: То да. Это как бы он вот такой молодец, он написал хорошую работу. Сейчас тот же самый текст, который ну, мы раньше, правда, долго делали, собирали источники, перерабатывали, сейчас это можно сделать за 10 минут. Ну, то есть вот буквально за 10 минут или короче, да, зависит от там до настроек, как мы и глубокое исследование или... То есть сейчас, ну, как бы, а если мы просто запретим инструмент, это ничего не решит, его все равно будут использовать. Да, что мы можем сделать? Мы можем изменить вот наш подход к задачам, и мне кажется, нужно перестроить процесс, чтобы видеть ход мысли студента. То есть, ну, неважно, какие это будут задания, нам важно увидеть не конечный результат в виде текста, а нам нужно видеть, что он прогрессирует, что он понимает, что он учится думать, и интегрировать в этот процесс тоже несложно, и он может помогать.
1: Мне сейчас мысль в голову пришла, а может быть, мы вообще приходим как раз к тому, что искусственный интеллект, наоборот, не то что упростит задачу какую-то, а наоборот потребует принципиально новых компетенций, потому что в ретроспективе определенно видели, что система образования, она уходила, например, от рассуждений, от значит, понимания там, способов мышления к тестированию, то есть к фиксации определенной, потому что это можно было в табличку занести. Но критика тестирования как определенного регресса в плане там, способностей к развитию мысли, очевидно совершенно. Не приходим ли мы к тому, что, наоборот, вот история с искусственным интеллектом потребует новых принципиальных компетенций?
0: Да, точно потребует. В первую очередь компетенции по оценке результатов работы этого искусственного интеллекта. То есть у нас действительно, ну вот... появляется возможность гораздо больше информации получить сжатой. Дальше нам надо выделить главное. Ну, то есть, вот могу привести пример, как из международной да, повестки. Вот искусственный интеллект, мы попросили его написать там на тему, не знаю, американско-китайских консультаций по ИИ, да, и он нам может, ну, написать хороший текст по повестке с дипломатическим заявлением и так далее. Но это же не отразит для нас суть процесса.
1: Конечно, это формальность.
0: Происходит. То есть дальше нам надо покопаться, там надо посмотреть какие-то, может быть, внутренние политические документы или высказывания. Это, опять же, можно сделать через запрос к ИИ, да? То есть, ну, это на самом деле сложная работа, и... Когда я работаю с текстами, я использую ИИ, но не для того, что если я скажу ИИ, напиши мне колонку, там, не знаю, в стиле, Коммерсанта, в стиле Анны Сытник, он не напишет мне, как бы вот, ну, он напишет мне что-то среднее по больнице, то есть, ну, как бы такую скучную, достаточно зацикленную воду, да. И, ну, как бы, это большая работа.
1: А, интересно, кстати, по поводу искусственного интеллекта, как он, в принципе, отразится на работе людей, которые работают с информацией, любой, это ученые, журналисты, там, аналитики. Я сама сравнивала.

0: модели. И, конечно, алгоритмы и то, как он как бы пытается свое видение подстроить, это тоже удивительно. Потому что, например, если ты работаешь с американской моделью, она тебе на один и тот же вопрос будет выдавать нарративы с той стороны. А если ты работаешь с китайской моделью, она будет попроще, но более как бы нейтральная. Здесь вопрос, наверное, еще и обучаемости, в принципе, этих моделей. И есть ли проблема, опять к этике мы с вами возвращаемся, к вопросу этики, проблема того, кто пишет алгоритмы, как пишутся алгоритмы. Потому что самая распространенная страшилка, а вдруг там какой-нибудь мизантроп появится и напишет код.
1: Ну, там всегда большие команды, я делала по безопасности, но это большой разговор о предвзятости в моделях, bias, да. Ну, я здесь занимаю немножко другую позицию, потому что мне кажется, наоборот, вот эти компании, они все-таки пытаются сделать свои модели более нейтральными, потому что понимают, что пока что идет борьба за пользователей. И чем больше пользователей компания привлечет, тем больше у нее там, ну, как бы все, значит, вырастет. Но пользователю неинтересно общаться с моделью, которая тебе будет говорить только там Трамп молодец или что-то такое. Правильно, конечно, они там китайцев сразу потеряют. Так много китайцев пользуются, там, ChatGPT. И в этом плане мне кажется, что все-таки они, ну, вот, совсем там какой-то вот. Ну, то есть, чтобы там американские модели только американскую повестку говорили, нет, я вижу, что все-таки у нас есть вот какой-то тренд в другую сторону, по крайней мере, пока. Угу. Хотя на начальном этапе это действительно была проблемой, да. И в первую очередь это зависит где-то от донастроек. Допустим, еще когда были вот выборы Байден-Трамп, я делала промпт, напиши мне, значит, ну, у меня странные промпты вообще, я говорю, напиши мне, значит, стишок про Трампа, стишок про Байдена, и, значит, про Байдена он мне пишет поэму прекрасную, а про Трампа какой-то, типа, чуть ли не холк. Вот, то есть, как бы, ну, были такие моменты, да, и про Россию там, значит, есть моменты, конечно, да, в связи с конфликтом нашим, но сейчас по большей части обучение ИИ — это, ну, черный ящик. То есть просто он строится на том, что ну, идет гонка за данные в первую очередь. Да? И для России это, кстати, сейчас очень важная цель — создание национального хранилища данных для того, чтобы модели именно понимали наши...
0: Объективность,
1: да, реальность. И это по большей части зависит, вот, конечно, там есть донастройки, что там не нужно выдавать, значит, инструкцию, как создать биотехнологическое оружие и так далее, но они, ну, все равно это донастройки, там, человеческие возможности ограничены.
0: А не получается ли, что, в принципе, история с искусственным интеллектом, она все тоже про взаимоотношения между государствами, взаимоотношения между людьми, взглядами на те или иные события? Потому что мы же понимаем, у нас сейчас базовая история какая-то, сохранение исторической памяти. Вот, мне кажется, яркий пример. Учебники. И мы понимаем, что там, когда здесь было много вражеских НКО, они свои нарративы через эти учебники отправляли, да? А потом, соответственно, у них внутри тоже переосмысление событий идет, и вот это битва спустя там 80 лет, битва трактовок, а что же было, кто виноват и так далее. И здесь, по сути, история с хранилищем данных едва ли не становится той же самой. То есть пока там хранилище — это библиотеки, это архивы, это физические носители в виде книг, например, и каких-то бумаг, ну и плюс какие-то компьютерные данные, да, цифровка. А с искусственным интеллектом это все то же самое, только, ну, как бы сложнее, потому что он уже на базе всех этих архивов сможет выдавать готовую структуру.
1: Угу.
0: То есть, по сути, ну, как бы все то же самое, просто чуть быстрее.
1: Да. Сейчас основная гонка искусственного интеллекта и в мире происходит за уже с узкоспециализированными наборами данных или данными на редких языках. Наверное, слышали про историю, не знаю, правда, нет, совершенно ужасно, то, что вот Amazon книги, которые вот он оцифровывал, да, бумажные, потом сжигались. То есть это реальная, ну, такая серьезная борьба. Вот, и здесь очень важно, ну, у России здесь тоже очень много преимуществ. Во-первых, у нас, ну, на русском языке у нас самые, да, большие датасеты, но кроме русского языка у нас есть множество национальных языков. Я сейчас приехала из Нальчика, у нас там было мероприятие БРИКС, И мы совершенно случайно ехали все в автобусе, начали тестировать модели на кабардино-балкарском языке.
0: Так.
1: Невероятно интересно. Там ChatGPT, ну, почти ничего не понял. Там он около 15% правильно там все, значит, понимал. Наши модели лучше. Да, там гигачат лучше понимает. И мы понимаем, что это происходит потому, что вот у нас есть, ну, проекты, на самом деле, и национальные, и вот региональные по вот созданию вот этих датасетов. Это действительно происходит на локальных языках. То есть это как важная повестка внутри стран, не только наши, но и каждой страны, где есть редкие языки локальные. И эту повестку мы переносим как бы на международную арену. Вот в рамках БРИКС, да, вот у нас был саммит в сентябре, и была принята Нью-Делийская
0: декларация,
1: где как раз-таки вот это тоже было подчеркнуто, что очень важно создание наших хранилищ данных, что это будут именно наши данные, что мы будем закладывать в модели наши знания, и модели должны их транслировать. То есть это то, что мы сейчас действительно серьезно обсуждаем.
0: На базе БРИКСа, кстати, может ли история с искусственным интеллектом быть отдельным инструментом для взаимодействия и укрепления этого сотрудничества? Потому что здесь вопрос там, нового подхода к развитию искусственного интеллекта, к регулированию того же самого искусственного интеллекта. То есть там та самая, как это, битва трактовок и подходов к регуляторике.
1: БРИКС очень интересная площадка, она отличается от всех других организаций, ну, потому что, во-первых, это не организация, это платформа, да, и здесь альтернативность должна не заключаться не в том, что мы создадим там свою какую-то другую экосистему БРИКС закрытую, а в том, что у нас есть некие общие приоритеты, которые мы в дальнейшем, как объединение, будем продвигать на международном уровне, в частности, в ООН, да, то есть это вот такая переговорная площадка совершенно на разных уровнях, да, на уровне там самом высоком между лидерами государств, между министерствами, на экспертном сообществе, на гражданском форуме. И мы ставим в центр вопроса в первую очередь, не слишком ли много там влияния сейчас у крупных технологических компаний, как нам все-таки более справедливо выстраивать вот это управление и какой есть доступ к вычислениям у там других стран, в частности, там, допустим, африканских, как обеспечить этот доступ.
0: Плюс школы, учебные центры и учебные материалы как раз.
1: Обучение, да, обмен практиками образовательными, общие проекты там по применению и в сельском хозяйстве, да, то есть это какие-то такие практикоориентированные, хорошие проекты во благо, и мы видим, что БРИКС от общего заявления, да, в 25-м году у нас в Рио-де-Жанейро вот первое такое общее заявление по справедливому управлению ИИ было принято. А сейчас вот мы видим, что уже какие-то предметные инициативы, в частности, то, что сейчас обсуждается независимая оценка вот как раз-таки предвзятости моделей, обмен вот информацией между нашими странами. Я надеюсь, что будут создаваться совместные лаборатории.
0: А вы сравнивали, кстати, учебный подход к как раз написанию учебных материалов, то, как там видят, вот даже на примере того, что вы издали учебный материал на этот счет, а как, насколько это является актуальным, например, вызовом для там тех же самых стран БРИКСа?
1: Да, в БРИКС, вот, ну, я была на гражданском форуме, как сопредседатель от России рабочей группы по технологиям, но там есть отдельная группа по образованию, и мы потом уже после форума обсуждали, что как будто нам надо уже все наши группы перемешать, потому что там, где технологии, там же образование,
0: конечно,
1: эти все вопросы переплетаются, и мы... На самом деле, я увидела большой интерес со стороны индийских коллег, ну, саммит в Индии был, поэтому форум, поэтому как бы с индийцами, ну, там больше всего общались, большой интерес к нашей вот именно экспертизе, тому, как у нас внедряется ИИ в образование, потому что, ну, у нас достаточно, правда, это прогрессивно происходит, вот мы уже перевели свой учебник, допустим, на английском языке, и видим, что из разных стран у нас там есть статистика сайта, заходят, читают его, и сейчас вот есть инициатива по переводу его на вьетнамский, на индийский, то есть спрос есть действительно большой, и поэтому мы еще развиваем на летнюю школу, зимнюю школу, где обучаем молодых специалистов, как раз-таки вот тому, как применять и в образовании, в преподавании, ДПО различные. Ну, то есть это то, что у нас хорошо получается, и ну, это вот я говорю на своем уровне каком-то организации или как представителя университетов также, но и наши крупные компании, на самом деле, и Яндекс, да, и Сбер, у них очень классные программы различные вот именно с переквалификацией.
0: Я к тому веду, что мы же понимаем, если невозможно, например, там, достичь, например, американского уровня условно, да, по развитию и модели, по внедрению, по тому, что да, это будет клуб, это будут определенные эксклюзивные продукты, то здесь же вопрос, как заявлять о себе. И как, соответственно, внедрять в, как это, в широкие массы, образование – это первый уровень, как внедрять в широкие массы свое видение того, как он должен развиваться, и тем самым как бы, свой взгляд на регуляторику, на этику, и расширять как раз свое влияние через ну, понимание, с чем мы имеем дело, а не через продукты. И в этом отношении, наверное, тоже есть возможность занять определенную нишу.
1: Вы знаете, да, очень часто вот этот дискурс о гонке ИИ идет через такое упрощенное понимание, победит, значит, либо Китай, либо США.
0: Да.
1: Я думаю, что в этой гонке победят люди в первую очередь, потому что ведь то, какое государство будет успешнее, зависит от того, насколько это быстро, эффективно внедряется в экономику, да, в цифровую экономику. Можно иметь там восхитительные умные модели, но если оно никак у тебя постепенно не внедряется и постепенно не регулируется, оно работать не будет, и на благо Конечно. Твоей страны оно не пойдет. Поэтому России совершенно не обязательно иметь мощнейшую там какую-то модель. У нас ну, модели конкурентоспособны, я вот Алиса, я и все больше и больше пользуюсь, она действительно хорошо развивается, плюс сейчас же методы обучения, они тоже эволюционируют. Там вот появятся квантовые компьютеры, и все, у всех, значит, да. возможности сравняются, вычислительные мощности еще больше появятся. Плюс есть такой феномен, как дистилляция моделей, да, то есть, ну, можно брать чужую фундаментальную модель и, так скажем, свою совершенно неплохую делать там национальную. Поэтому вот в первую очередь это внедрение в экономику, во все области.
0: А если смотреть в какой-то перспективе, ну, там, не знаю, 5 лет, хотя для нынешнего развития технологий это, мне кажется, уже космос будет какой-то. Вот нынешняя гонка ИИ, она существует. Через некоторое время, там, энное количество лет, что окажется важнее? Например, кто создал самую мощную модель и сумел ее продвинуть, или кто сумел сформировать вокруг своих технологий устойчивую систему стандартов, правил, инфраструктуры, образования, международные какие-то кооперации, партнерства. Как вы думаете?
1: Если бы мы знали, ну, действительно, это все важно. Есть прогнозы, что в 2027-30 году у нас будет суперинтеллект, который вообще все обнулит, и, значит, вот эту мы сингулярность какую-то достигнем. И сейчас размышлять об этом, ну, совершенно...
0: Надо загрузить в чат, у него спросить.
1: Он же базируется только на наших знаниях, поэтому он ничего нового-то не придумается. Поэтому я думаю, что нужно просто решать проблемы по мере поступления. Конечно, думать о будущем, делать долгосрочные прогнозы, да, там модно сейчас говорить форсайт, как думать о том, какие технологии нам нужно уже сейчас начинать развивать, которые мы хотим потом увидеть, да, это и кванты, это и прочее, потому что, ну, на ИИ мир не остановится, и в первую очередь сейчас важен для нас как двигатель науки. Потому что любая область сейчас вот с новыми его возможностями дает, расширяет для нас горизонт развития всего.
0: А можно определить, где проходит грань тогда, граница между помощью искусственного интеллекта исследователю, например, да, и ситуацией, когда машина фактически начинает делать исследования вместо человека и создает тем самым ему конкуренцию, тот самый кейс с математиками, например?
1: Ну, с математиками здесь сложность в том, что, ну, вот достигли некого финального результата. Вот была задача тысячелетия, все, они ее решили. То есть у них теперь как бы...
0: Что дальше делать?
1: Да.
0: Новую задачу
1: Но
0: решить.
1: Но в других областях это не так. Допустим, в медицине. Ну, если будет создано универсальное лекарство против рака, ну, наверное, никто не будет грустить по этому поводу. Если и выполнит все этапы исследовательского процесса за человека, то все равно останется человек, который управляет им, который оценивает, который говорит, ну хорошо, можно ли его там тестировать уже или нет, можно ли применять. То есть здесь все равно ответственность останется за человеком, и об этом говорят как на международном уровне, так и наше собственное, наверное, мировосприятие говорит нам о том, что мы не хотим делегировать,
0: да, чтобы человек нас, ой, чтобы машина нас не, как это называется, не заменила, видимо, так. Анна Сытник была с нами, генеральный директор АНО «Коллаборатория», кандидат политических наук и эксперт Совета БРИКС России. Анна Николаевна, спасибо, ждем снова.
1: Спасибо вам.
0: Далее информационный выпуск, я снова с вами через 4 минуты.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
3: История острова Красного Перца более 7 тысяч лет. Его родина – Латинская Америка. К распространенному в обиходе названию чили, что в переводе с ацтекского языка означает «красный», относятся все красные перцы, принадлежащие к роду капсикумовых. Названию роду дал капсицин-алкалоид – вещество, придающее перцу остроту. Перец чили относится к числу древнейших культур. Родиной перца считается Центральная Америка, а точнее юг Мексики и Гватемала, откуда он затем попал на южный континент Америки и Карибские острова. А помогли ему в этом птицы. Дело в том, что острый нрав дикого перца – это его защитная реакция, способствующая размножению. Жгучий вкус красного перца должен отпугивать млекопитающих, обладающих гнилоидными рецепторами, отвечающими за вот тот самый пожар во рту, чтобы те его не ели, поскольку обычный пищеварительный процесс млекопитающих уничтожает семена перца и мешает его распространению. А вот у птиц подобных рецепторов нет, и в процессе пищеварения они не уничтожают семена красного перца. Поэтому они и стали идеальными разносчиками семян овощной культуры. Подтверждением, что родиной перца была именно Мексика, стала случайная находка коллектива американских и мексиканских ученых. Проведя анализ гончарных изделий, обнаруженных в Мексике, ученые пришли к выводу, что острые перцы чили использовались американскими индейцами еще за 300 лет до нашей эры. Перцы содержались в изделиях в форме напитка или пасты, о чем говорит отсутствие видимых останков в виде семян на внутренних стенках. Путь чили в Европу проложил Христофор Колумб. Из-за сходства с черным перцем он назвал их перцами. В ходе масштабного колумбийского обмена он привез семена перца в Испанию, откуда они были распространены торговцами по всему миру. С 16 века многие культуры включили острые перцы в свою национальную кухню, в том числе Индия, Таиланд, Венгрия и другие страны. В России острый перец попадает в конце 16 века с территории Ирана и Турции. Его появление отмечают в южных областях. Первое упоминание о перце в России приводится в травнике царя Михаила Федоровича Романова 1616 года, где он упоминается как испанский перец, используемый исключительно в медицинских целях. Распространенной приправой он стал только в 18 веке, и только к середине 19-го стручковый перец был оценен у нас и как овощ. Чем больше перец содержит капсаицина, тем сильнее ощущение жара. При высокой концентрации будет казаться, что рот буквально горит. Но на самом деле никаких ожогов не будет. Капсаицин вводит мозг в заблуждение. По количеству витаминов и полезных веществ перец обгоняет многие овощи и фрукты. Там большое количество витаминов А, С и Е. А также чили содержит железо, магний, калий и флавоноиды. Перцем чили готовят супы, пасты, рагу, горячие блюда, соусы и заправки. Классическим блюдом с чили считается острое мясное блюдо, популярное в мексиканской и техаско-мексиканской кухне. Чили кон карне, что в переводе с испанского означает «чили с мясом». Приятного аппетита!
2: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
3: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир историй, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цаньлуна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологий производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая – зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун в сильной ферментации считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. И Сихунлунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
2: Провиант! Хитс Москва.
5: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас, какое, 29-е сентября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК. Бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчики, нажимайте на ракеты. У нас на Рутюбе, это работает, жмем, продолжаем нажимать ракеты, не сбавляем темпы. Также у нас есть еще Телеграм-канал, Дзен-канал и Макс-канал, туда тоже заходите, подписывайтесь.

0: Это что у меня здесь за дилерский центр какой-то? Джилиманджаро залетел в телеграм-чат. Что-то все по-китайски кто-то мне пишет. Но это одно и то... А, нет, разные сообщения. Я думал сначала, что это одно и то же сообщение, а это разные сообщения. Я смысл, как вы понимаете, не могу вам передать. Я китайским не владею, но это явно китайский язык. Прям несколько сообщений на китайском. Ну ладно, хорошо. Если ты, слушатель китаец, слышишь меня сейчас и понимаешь даже, может быть, что-то, напиши новое сообщение по-китайски, а я его тогда даже через переводчик прогоню. Очень интересно. Ладно. Так вот, Денис, девятиэтажник, пишет: доброе утро, джекпот здесь. Хром Нога пишет: доброе утро. Батя Ромы, сын Ромы, фанат Ромы, с днем рождения. Ага, да, понятно, хорошо, спасибо. Спасибо, Хишаду. Думали, что я не разбираюсь, что ли, кто тут у нас. Ники меняет. Все, все я знаю про вас. Я знаю, что это вы. Так, если что, китаец пока не обновился у меня. Пока вот ничего нового не прислал. А я жду. А я жду. Я заинтригован. Я, может быть, даже... Я, да и сейчас. Че я тоже? Как... Правда, я не очень знаю, как это делать. Где этот переводчик? Это Google обладает такой функцией, да? Можно переводить прямо с помощью камеры. Ну-ка, да. Вот у них есть такая история. Ну-ка, посмотрим сейчас, что это такое. Ага. Вот оно как. Слушайте, интересно. Ох, вот это я не ожидал. Помните, был такой журнал автомобилистам под стекло? Лет, я не знаю, 10-15 назад по всей Москве, вот под каждым стеклом каждого автомобиля был определенный журнал с определенным посылом. Вот, оказывается, это такая своеобразная реклама типа такого журнала, только в наше время. Любопытно, конечно, интересно. Ну, на что только люди не пойдут. Сейчас надо как-то удивлять. Я не готов. Я всегда говорил, что самые лучшие маркетологи там, где вот... Где есть элемент запрещенки, либо полная запрещенка. Вот там работают настоящие мастодонты. Они... Да, вот Outsider, правильно, про этот журнал вспомнил его название. Вот, короче, это эти китайцы занимаются тем же самым. Они таким образом, видимо, заставляют тебя, что ли, прогнать через переводчик, а там бац... И текст, который ты не ожидал увидеть, и, может быть, даже и среагируешь. Видимо, расчет на это. На любопытстве играют, заразы такие. Закрыли небо над Капустиньяром, ждем пендель орешником, пишет дело техники. Ну, знаете, я не помню, чтобы в прошлые разы, когда наносили удар орешником, была новость о том, что закрывают небо над полигоном в Капустином Яру. Я не помню этого. Ну, может быть, я это как-то пропускал и не обращал на это внимания, но в прошлые разы не помню, что были такие сообщения. Мы, безусловно, ждем пендель, это факт, но связаны ли вот это вчерашние новости о закрытом небе в том регионе, я не знаю. Но пендель ждем всегда. Здесь ничего не меняется. Зеленский заявил, что он и украинцы выдержат, и не такое, ему и украинцам не страшно, он и украинцы готовы терпеть дальше. Знаете, с одной стороны, они еще относительно недавно говорили о том, что, ну, была такая в интернете фраза, она не очень эфирная, что, типа, достаточно слабо мы по ним бьем. Типа, чуть ли не жаловались, что мы слабо бьем по ним, что надо бы сильнее, да вы посмотрите на этих русских, да они ни на что уже не способны, у них не осталось ни ракет, ни снарядов, ни желания, ни возможностей, ничего. А вот мы, да, мы, конечно, мощные, а русские ни на что не способны. А я вот смотрю, в последнее время такая риторика исчезла. Теперь риторика поменялась. Теперь риторика, что русские очень сильно бьют. Очень-очень сильно бьют. Сделайте, пожалуйста, американцы и европейцы, друзья дорогие, что-нибудь с этим. Русские что-то очень-очень сильно бьют без каких-либо перерывов. Вчера вообще на протяжении всего дня звучала тревога в Киеве. И не только в Киеве. Удары наносились без перерывов. Ночью, всю ночь наносились удары. Президент вчера в очередной раз... сделал заявление на этот счет. Он сказал, что ну, не получилось у них сорвать наши выборы, а цель у них была именно такая. Они особо этого и не скрывали, что они собирались сорвать наши выборы. Мы заранее знали, что они будут пытаться сорвать наши выборы. Ну, давайте я даже процитирую. На Донбассе и Новороссии проявилась смелость, мужество и героизм. Запугать таких людей не удастся, и победить таких людей и такую страну невозможно. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились. Государство окажет помощь семьям погибших при атаках на выборы в приграничье, а героев наградит посмертно. Выборы подтвердили уважение россиян к бойцам СВО. Это вчера сказал президент. Но он добавил еще, что победить такую страну, как Россия, невозможно, поэтому победа, безусловно, будет за нами. И я вообще смену риторики наблюдаю вот в связи с этим, колоссальную. Причем не только не только на Украине, но еще и в Европе я вижу смену этой риторики. Что я имею в виду? Вот я раньше очень много слышал истории о том, что Россия уже не та. Они пытались объяснить в первую очередь нам самим. Нам с вами, что, ой, ну, это Россия, это уже не то. Это уже совсем другая страна с другими возможностями, поэтому давайте-ка вы как-нибудь сдавайтесь, наверное, потихоньку. Сдавайтесь, русские. Русский Иван, пора сдаваться. Вот я больше такого не слышу от них. Да, иногда прорывается от всяких маргиналов, что, ну, там, все, экономика России, ее больше не существует. Кризисы в России, они там заполонили все и вся, но даже порой самые оголтелые шизоиды, которые на разных языках разговаривают, очень часто они на русском разговаривают, даже вот самые-самые оголтелые, они сейчас поменяли свою точку зрения. Они говорят о другом, они говорят о той мощи, которую Россия демонстрирует. Ну, они называют это, правда, преступной мощью. То есть, вот это Россия кошмарная, жуткая, и поэтому она утюжит без остановки, просто уничтожая Украину и все, что с Украиной связано. Пожалуйста, как-нибудь помогите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, очень вас просим, помогите, помогите, помогите. А Россия тоже, мне кажется, это могло стать для них удивлением. Мне вот в глазах читается, как будто у них у всех это удивление. Они не привыкли. Они не привыкли к тому, что они не могут нас обмануть. Вот для них это стало открытием. Почему вдруг эти русские дураки не обманываются? Все уже вроде сделали по тем старым методичкам, которые у них были, которые работали, которые они сами же написали. Что там вот просите перемирие на море, например. Турция. Да обратитесь через Турцию. Нилс Майкл пишет, кстати говоря, что вчера итальянцы раздели этих самых турков. Да, я смотрел этот матч. Ну, матч так себе, кстати говоря. Там итальянцы разгромили сборную Турции. Обратитесь через Турцию, через Соединенные Штаты Америки, просите какое-нибудь там перемирие временное по гуманитарным позициям, по зерну, по энергетической инфраструктуре, уповайте на то, что это очень такая бесчеловечная позиция бить по энергетике, а русские такие очень человечные, поэтому давайте мы их сейчас, в общем, все делали для того, чтобы обмануть. Все эти сценарии раньше работали. И тут вдруг ничего из этого не работает. И мы из раза в раз продолжаем говорить о том, что не получится больше у вас нас обмануть. Мы будем продолжать наносить удары. Более того, мы эти удары наращиваем. Они у нас системные. Действительно, так оно и есть. Как говорили, так оно и стало. Удары наносятся постоянно, без каких-либо перерывов. И мы не прекращаем и не ведемся ни на одну их уловку. Такое ощущение, что у европейцев, американцев и украинцев не было никакой заготовки на тот случай, если нас не получится обмануть. То есть в базовый сценарий входил обман России. Отсюда вопрос. Ну вот у них не получается нас обмануть. Уже 29 сентября. В Москве сегодня прям холодно. Сегодня я вышел на улицу, наверх уже пуховичок нацепил. Во-вторых, ну там 8 градусов. Таких. Холоднющих 8 градусов. Солнце светит. Уже в это время, если солнце так ярко светит, это значит, что что-то не так. В Москве уже холодно. Давайте посмотрим, что происходит в Киеве. С точки зрения погоды. Мне даже интересно. Там должно быть чуть потеплее, конечно. А нет, знаете, примерно то же самое. Ну нет, днем, конечно, днем потеплее. Днем до 18 градусов прогревается температура. Не, пока потеплее, справедливости ради, чем в Москве. Сейчас там 11, но в течение дня прогревается. В течение дня прогревается. Но уже сентябрь подошел к концу. Зима близко. Как говорили в одном сериале. Помните, был такой? Супер популярный был. Что делать? Не обманывается Россия. Какие варианты? Договариваться, что ли? По-настоящему, без обманов? Ну, я не верю, что они на это пойдут. Как вам кажется? На что? Что они придумают сейчас, в ближайшее время? Если обман не работает. Будут пытаться обмануть, но каким-то более изящным способом? Новый обман придумают. Если да, то давайте попробуем с вами нащупать, что это за сфера такая, в которой нас еще не обманывали и не пытались обмануть, чтобы мы там повелись. Это что такое можно нам предложить и с чем впоследствии нас кинуть, конечно. Ну, потому что просто статистика говорит о том, что скорее обманут, нежели чем не обманут, особенно если Украина есть в этом уравнении. Они так точно. Они даже и не скрывают, слушайте, они прям в открытую говорят, что им бы ракет, им бы оружие, и немножечко бы перемирия, а потом еще и раздавим Россию. Они не собираются пока ни с кем никакие договоренности заключать. Разгоняют они сейчас тему с контрнаступом, видео какие-то фейковые с пленными разгоняют, пишет Василий, с контрнаступом, но это не новинка. Это вряд ли можно будет считать за новинку. Мне понравилось вчерашнее заявление Зеленского на тему мобилизации. Он сказал, что все, русские начали мобилизацию. Поэтому, если вдруг вот вы не знали, вот все, да, мобилизация. Мобилизация объявлена. Та самая, видимо, мобилизация. Вот ее хайпили с украинской стороны. Вот... Всем тем, кто рассказывал мне про мобилизацию здесь в эфире, несмотря на бесконечное количество заявлений со стороны представителей властей, вплоть до президента страны, вот вам урок, как вестись на украинские пугалки. Он, ну, должен же был сказать, вот он давил на это на протяжении полугода, и теперь, и вчера сказал все, вот оно начиналось. Я вас не обманывал, если что. Все, она началась. Она здесь, эта мобилизация. Все, получается, я бы говорил правду. Получается, началось, пишет Дмитрий Александрович. Получается, да. Вот, вы не знали, а вот она выглядит так. А вот тот самый Иван пишет, что Буданов, экстремист-террорист, говорил, что они мобилизацию сорвали. Ну, не согласовочка. Немножечко получилось. Ну, а у Буданова с Зеленским вообще взаимоотношения так себе. Так что все, понятно, мобилизация. Если что, вы вдруг, если вы боялись вот этого. Ну, наверное, можете выдыхать, я так понимаю. Пусть пришлют Анджелину Джоли на переговоры, а лучше Сидни Суини. Но, да, согласен, лучше Сидни Суини. Но тут у нас есть ответ Валентина Ивановна Матвиенко, говорит Василий. Ну, Валентина Ивановна, я думаю, размотает Сидни Суини просто подчистую. Так, ага, есть видео, видимо, с мобилизацией, но номера на машинах украинские. Точечно начали в Харькове. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Алло.
1: Да, доброе утро.
0: Да, здравствуйте.
1: Хороший эфир.
0: Спасибо, спасибо.
1: Я хотел бы насчет бензина, можно коротко?
0: Насчет чего?
1: Насчет бензина.
0: Насчет бензина? Ну, скажите.
1: Да. Можно, значит, эти вот ситуации на АЗС как-то обсуждались в других утренних эфирах, когда стоишь в очереди, и вдруг подъезжает человек на байке и встает перед тобой. Вот только что это было, где-то в очереди, наверное, 20-25 стоим, и вот подъезжает байк. И ничего не скажешь, потому что, ну, как-то, как будто мелочно, а с другой стороны, подумал плохое о человеке. А у него еще девушка сзади. И уже как-то
0: ладно, ну,
1: девушка,
0: что пропустит. Ну, слушайте, ему, вероятно, в последний раз. Ну, высока вероятность, что ему в последний раз. Поэтому что, сильно не обижайтесь.
1: Да.
0: Да, что, пускай заправится уж напоследок. Сволочь такая. Я подозреваю, что если человек вот так вот себя ведет на заправке, то, видимо, он и по дорогам ездит точно так же. А значит, что ничем хорошим это для него не закончится. Это, видимо, из тех, которые на заднем колесе катаются по Садовому кольцу. Скоро байков не будет, пишет Джекпот. У Джекпота какой-то инсайт. Либо он про закрытие сезона говорит. Да пока ездят, пока еще позволяет погодка. Последний шанс у Бандеровского Запада отвести войска из ДНР, Запорожской, Херсонской областей и требовать прекращения ударов, и начнут крутить, мутить новую минскую схему. Ну вот новая минская схема. Мне написал об этом дело техники, мне написал об этом Николай про Минск-2. Минск-3 тогда уж, 4, какой там уже Минск получается. По счету, явно не второй. А что будет в этот Минск-2 входить? Вот прям по старой доброй традиции Минска, но уже не получится. Это уже будет, должно выглядеть как-то иначе. Старые схемы у них обмана, я имею в виду, не работают. Они уже все попробовали. Они попробовали энергетическое перемирие. То есть точечное перемирие по определенным видам объектов. Не сработало, мы на это не повелись. Они попробовали зерновую сделку прогнать. Тоже не получилось. Они попробовали сделать это все через Турцию. Через Турцию несколько раз получалось, в том числе перемирие полностью на Черном море, и даже туда пытались включить еще и энергетическое перемирие. Тоже не получилось. С американцами, через америкосов пытались прогнать энергетическое перемирие, не вышло. Это их последний самый вариант был, вот через американцев прогонять. Не получается. Почему должно получиться то же самое один в один, как в Минске? Тем более, что ну, ситуация не предполагает никаких минских соглашений на данный момент. Либо давайте раскроем, что это за минские соглашения. Вот это, новая версия, о которой вы говорите, что туда должно входить. То есть это все-таки они якобы пойдут на какие-то с нами, на какие-то нам уступки, но пойдут на них номинально, и потом не будут выполнять... десятилетия эти соглашения. Все время будут искать какие-то отмазки, почему минские соглашения, новые минские соглашения нельзя выполнить. Но для того, чтобы на данный момент наша позиция такая, что мы на перспективу работать не собираемся. Для того, чтобы с нами заключить какие-то соглашения, вы должны сначала выполнить несколько пунктов. И главный из этих пунктов — это выйти с территории России и убрать оттуда свои войска. Без этого первого пункта, мы даже к обсуждению не перейдем. Не то, что к заключениям каких-то соглашений. Они этого делать не собираются. 331 пишет. Первый пункт соглашения будет русский, и мы вас не обманем. Смешно. Да, вот такой пункт я очень сильно верю. Проведут выборы. Вот это прикольно. Проведут выборы и попробуют их нам впарить, чтобы заключить мир, чтобы сохранить хоть какой-нибудь ошметок Украины. А там опять сначала. То есть попробуют нас через выборы обмануть. Но это уже явно к весне должно будет происходить. А для того, чтобы до весны... Ну, кстати, слушайте, выборы — это интересно. Одна схемка у меня родилась сейчас. В голове, как можно через выборы кинуть. Через выборы еще не кидали. Это правда. Это было бы в новиночку. И даже я, ну, я не знаю, подкину ли я им идею таким образом или нет. Но одна схемка у меня родилась. Спасибо. Выборы засчитаны. Давайте поговорим про вариант с выборами и как можно будет через эти самые выборы попробовать обмануть уже после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! О, мой бог! Лейнел Месси делает это снова! Суперхуман!
6: broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». «Говорит Москва».
4: Повтор лучшего.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 сентября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракеты на Рутюбе, нажимайте. Сканируйте QR-код, с помощью него переходите в бота в мессенджере Макс. А также подпишитесь на нас в Телеграме, в Дзене, ну и в Максе тоже есть наш канал, туда тоже подпишитесь.

0: Николай пишет, под фразой «Минск» имеется в виду очередная обманная схема, и мы поведемся. А, ну то есть без деталей, короче говоря. Ну нет, давайте детали. Мне интереснее с деталями, конечно. Кажется, в новый Минск будет входить Киев, если вы понимаете, о чем я, пишет Андрей. Так, Осипов по утрам не приходит на неделе? Нет, не приходит. Еду на собрание в офис. Пожелайте удачи, пишет Валерий. А что, какое-то серьезное у вас прям собрание, Валерий? Что, там какая-то судьбоносная история для вас? Если так, то, конечно, желаем удачи. Или просто вот вам удача нужна в офисе. Все равно желаю. Почему нет? Вдруг там вот эти полы мокрые, а табли, то вот эту штуку желтую не поставили, что они мокрые, и вы можете упасть, да, не дай бог. Поэтому да, желаю удачи. В офис ехать это серьезно. А вот удивил меня Deep Dio, пишет, приветствую, в Чехове в 7 утра минус 0,7 градуса было. Прям так. 0,7. Будьте бдительны. Меня удивляет, конечно, и то, что здесь вот десятые градусы есть у него, но и то, что минус. Меня удивляет. Такая разница? Чехов — это сколько километров от Москвы? Это же Московская область. И прям вот так уже там минус есть в Московской области? Удивительно просто. Так, Валерий, в Минск едете, спрашивают, у вас есть шадоу, если что? Нету, шестой раз мы на эти грабли не наступим, точно, пишет Джекпот. Это по поводу Минска, давайте уже шипы или липучка. Нет, пока рано, пока я считаю рано. По утрам реально холодно даже в Москве. Нет, холодно, но не минус. Холодно, безусловно, но пока минусовой температуры нет. Знаменитые украинские демократические выборы в три тура и с отстрелом неугодных кандидатов. Думаю, тут наши тоже научены и не купятся, пишет Василий. Не знаю. Ну, не, я надеюсь, но мысль у меня про выборы есть. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Георгий. Доброе утро. Наша позиция какая? Нам нужен Донбасс и часть Херсонской, Запорожской области. Так говорил, по-моему, Лавров и президент, и их позиция неизменна. То есть договор будет в этом заключаться. А вот остальная территория должна быть, не должна исходить угроза из нее.
0: Да.
1: И мы как-то это должны контролировать. И то есть в документах должно быть прописано, как мы это будем контролировать. А как это контролировать, если нашего солдата не будет на той земле? Никак же ведь.
0: Ну, может быть.
1: Поэтому как-то, наверное, надо будет писать, чтобы и наши солдаты будут на той земле, и, возможно, западные солдаты.
0: Mm.
1: Как-то, может, так это, и они уже вот в этом месте будут пытаться как-то обмануть. Еще вот Роман Георгиевич говорил, что численность ВСУ сократить, но это все должно быть в сумме. То есть, если ВСУ там 60 тысяч, то они могут набрать 500 тысяч не ВСУ, а каких-нибудь СБУ, да, и те же функции будут выполнять, за этим тоже нужно следить обязательно.
0: Да, это правда. Но, слушайте, это вы мне сейчас про пункты какого-то потенциального будущего соглашения, причем эти пункты очень напоминают мне то, что было написано в Стамбуле. Там, если что, все это было прописано. Ну, там была численность вооруженных сил, я не помню точно, уточнялось ли, что ВСУ или нет, но так много говорится про вот эту вот возможную подмену, типа вот пропишем ВСУ, а они наберут в СБУ и скажут, про СБУ написано, ничего не было. Про это очень много говорится, поэтому я думаю, что и это будет прописано в случае, если до соглашения до какого-то дойдет, хотя я очень в этом сомневаюсь. Мне не кажется, что просто дойдет до соглашения. Так сказал наш слушатель сейчас, что мы что требуем? Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, наши, да, конституционные земли. А вот уже потом надо будет говорить о всех остальных землях и как-то там тоже какой-то контроль, войска, так как будто вот уже первый пункт выполнен. Он еще тоже не выполнен, они пока и на него не собираются идти. Я по поводу выборов задумался, да. Вообще, конечно, это был бы интересный ход с их стороны. Вот представьте себе, они выходят. После, например, переговоров с американцами очередных, опять Уитков, Кушнер летят в Киев. Там их приглашает Зеленский, говорит, дорогой Уитков, Кушнер, приезжайте, у нас новые футболки. Во-первых, мы распечатали, во-вторых, есть что вам сказать. Они прилетают, они дарят им новые футболки, и...

Я решил подтвердить свою легитимность на этих самых выборах. Они тоже хотят, чтобы я был легитимен, чтобы можно было как-то со мной разговаривать. Я не считаю, что я нелегитимен, но я готов, я ничего не боюсь. Выборы вперед, украинский народ все равно за меня, пускай вот он подтвердит это на выборах. Поезжайте, пожалуйста, русским об этом скажите. И они приезжают в Москву и нам об этом говорят. И там есть нюанс, что украинская сторона готова провести выборы в даты с там 34 марта по 75 апреля. Главное, чтобы это было весной. Но им нужна предвыборная кампания. Потому что любые нормальные выборы проводятся с предвыборной кампанией. Желательно, конечно, пораньше прям эту предвыборную кампанию начинать, но времена особенные, поэтому украинская сторона просит на время предвыборной кампании, пока они готовятся к этим самым выборам, а готовятся они начнут вот прям завтра, если мы сейчас с вами это согласуем, приостановить определенные виды ударов, а то и полное перемирие ввести. Ну, скорее энергетическое, может быть, какое-то в воздухе, помните, они такое пытались пропихнуть, на море. Вот просим вас о том, чтобы вы проявили жест доброй воли. И по гуманитарным соображениям, а главное во имя светлой демократии, светлоукраинской демократии, дали им провести эти выборы. Вы же такие хорошие, такие добрые. И вы лично, Владимир Владимирович, вы же все понимаете. Вы человек рационально мыслящий. Давайте они проведут эти выборы, давайте вы предоставите им такую возможность. А дальше он уже будет официально легитимно избранным. Или будет какой-то новый человек. Там, может быть, даже они приедут и скажут, они сейчас выборы будут проводить. Вы им дайте, а мы вам гарантируем, что там будет новый президент в результате этих выборов. Вот точно вам говорим, это будет не Зеленский. Мы туда сейчас посадим совершенно другого человека, и он будет намного более сговорчивым. А Зеленский, все, давайте с вами вместе поможем эту страницу перелистнуть и забыть про эту сволочь. Его как раз, как только он перестанет быть президентом, его потянут там за коррупцию, он где-нибудь сядет и сгниет в тюрьме. Нас же это устраивает, и нас это устраивает. Давайте вот, помогите, пожалуйста, нам скинуть Зеленского со своего поста, с помощью выборов. Можно и так парить. Так уже было. Владимир Владимирович им сказал, что мы провели, и они проведут. Не понял дело техники. Что Владимир Владимирович им сказал? Что мы провели. Когда такое уже было? Поясните, что-то я запутался. Почему так приедут? Попытаются впарить? И мы вроде как на это, по их версии, должны будем посмотреть, особенно если американцы еще попросили, пока дойдут до выборов, срок Трампа закончится. Может быть. Может быть и так. И главное, даже не до, там, не выборы эти провести, или даже не до конца срока Трампа дотянуть. Им главное вот эту зиму сейчас пересидеть. Как показывает практика, каждый Новый год, календарный, появляется какая-нибудь небольшая, но маленькая фишечка. Технологии шагают вперед. Что-нибудь да происходит. Развивается, те же самые дроны развиваются. На подходе вообще роботы. Без прикола на подходе роботы. Самые настоящие роботы, человекоподобные или какого-то другого формата. Но это роботы, которые управляются даже не человеком, который пультом ими управляет, а на искусственном интеллекте, которые могут принимать участие в боях. Боевые роботы. Я думаю, что до внедрения этой технологии, ну, может быть, не повсеместно, но хотя бы местечково, а так как Украина это такой полигон, где обкатываются технологии, там мы можем с вами увидеть применение нечто подобное. Это может произойти в любой момент. Дроны модернизируются постоянно. То есть у них есть расчет на то, что в будущем году появится вот то самое турбооружие, которое поможет им победить Россию. Они на это рассчитывают постоянно. Поэтому задача даже не дотянуть до конца Дональда Трампа. Они так далеко не заглядывают. До весны бы. Поэтому на весну выборы назначаем. Но сейчас перемирие. И так согласны с вами работать.

0: давайте вперед из песни. И вот это вот было бы, по крайней мере, креативно. Согласимся ли мы на такое? Да нет, мы не согласимся, но я бы хотя бы похвалил за то, что они постарались. Но пока нет, пока до этого не доходит. Да потому что выборы они проводить ни при каких обстоятельствах не хотят. Выборы еще страшнее, чем та зима, которая их ждет. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Георгий, Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте, Денис.
1: Ну, насчет выборов. Знаете, ну вот вы говорите, такой разговор происходит в Кремле. Витков с Кушнером привозят такое предложение.
0: Да.
1: Ну, допустим, там, я не знаю, Владимир Владимирович, Сергей Викторович, кто угодно. А дальше говорят, нет, ребят, как видим мы все это дело, схему насквозь. Да?
0: Да.
1: Мы все понимаем, да, дотянуть до весны, это мы все понимаем. Но, смотрите, у вас ничего не получится, потому что мы эти выборы не признаем. Ни результаты, ни процессы. Когда мы последний раз о выборах говорили, по весне, наверное, да, что-то еще снег таял уже, по-моему, да, был такой, ну, вброс про выборы на Украине, если я не ошибаюсь.
0: Ну,
1: да?
0: он вообще каждый год по весне этот вброс происходит.
1: Да, и вот там бывшие украинские граждане, которые теперь нашинские, юристы, я уж не помню, несколько человек говорили, они абсолютно точно говорили, технологически, юридически и куча еще всего не получится. Не получится по закону. То есть, если снять с полочки Конституцию и закон о выборах, то легитимно их провести не получится. И начинали перечислять причины, не хватало пальцев на руках. И ногах тоже. Поэтому мы говорим, ребят, у нас будет полное основание их не признать, поэтому даже не начинайте. Просто даже не начинайте этот разговор. Мы все понимаем, и все понимают. Мы прямо сейчас эти законы достанем, что вы их будете прямо конкретно нарушать. Так что вот эта карта никакая не козырная, ничего. Ее даже не доставайте, эту карту. Вот и все. Мне кажется, вот так вот может. Вот если вдруг такое произойдет, то ответ будет вот таким. Вполне вероятно.
0: Да, понял. Спасибо. Но справедливости ради, я уверен в том, что такого не произойдет. Если произойдет, мы на это, конечно, не поведемся. И здесь я согласен с Денисом. Но этого не произойдет. Они боятся выборов. Очень сильно боятся выборов. Им они не нужны. Какая необходимость? Подтверждать легитимность перед кем? То есть только перед нами? Для того, чтобы можно было с нами подписывать соглашения? Ну, они не горят желанием эти соглашения подписывать. Они на этот счет не парятся сейчас, по крайней мере. Там потом, может быть, есть вариант с обманом, да, ну вот давайте его в стороночку, этот вариант с обманом. Все остальные варианты, да они ему не нужны. Он их с высокой долей вероятности проигрывает. Эти самые выборы. Выборы — это еще и нестабильная ситуация. Потенциально нестабильная. Его постараются заменить. Он понимает, я уверен, что он понимает, что у него нету фанатов ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, ни в России тем более. Никто за него топить не будет. Он там будет сам по себе против большого количества ставленников разных своих господ. Со стороны Британии, Европы, Соединенных Штатов Америки, может, даже и от нас кто-нибудь там как-то где-то будет. Он будет один против всех. Вот зачем ему допускать такую ситуацию? Чтобы что? Ситуацию внутри Украины он пока контролирует. На встречи международные он ездит. С ним общаются как с равным, как с легитимным. Пока закрывают глаза на эту нелегитимность. Если он сейчас начнет сам об этом говорить, и эту тему педалировать, то за нее кто-нибудь да ухватится. И эту уверенность он может растерять. Да и зачем ему это надо? Ему объективно это не нужно. Владимир Бонд цитирует фильм известный и театральную постановку про выборы и про кандидатов там. Василий пишет, что окей, легитимный террорист, пускай будет, не возражаю. Я возражаю, чтобы он существовал на планете Земля. А так, да, легитимный террорист, действительно. Думаю, первым пунктом любого соглашения или договоренности должен стоять полный вывод ВСУ с конституционных территорий России. Все остальное, в том числе предвыборное перемирие, уже после выполнения пункта 1, пишет Василий. А это ровно то, о чем мы и говорим постоянно. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Доброго.
2: Вы знаете, вот эту всю риторику, что Украина не перенесет эту зиму, но мы вот все 4 года это слышим. Угу. А толку? Все они перенесут. И еще короткая ремарка, если можно.
0: Давайте.
2: Очень жаль, что мысли миллионов россиян озвучил только, посмел только 14-летний подросток из Челябинска.
0: 14-летний подросток из Челябинска?
2: Да, то, что думают десятки миллионов, то, что говорят на кухнях, вслух сказал только он, респект ему огромный, молодец. Спасибо большое.
0: А что, извините, а что сказал 14-летний подросток из Челябинска?
2: Ну, найдите в интернете, он сказал чаяние всех людей, большинства людей России относительно нынешней власти, относительно нынешней ситуации.
0: Ну, а вы не можете что ли сказать?
2: О том, что люди устали. Люди устали от войны, людям это не нужно. Угу. Люди хотят мира, хотят светлого будущего какого-то, а не санкции, изоляция, скатывание в Северную Корею, то, что происходит сейчас.
0: А куда бы вы хотели скатиться, если бы не Северная Корея? Какая у вас страна эталон?
2: Нулевые. Когда мы нормально дружили с Западом, а не с, извините, помойками типа Афганистана или Ирана.
0: Угу. Ну, страну эталон еще раз я хочу, чтобы вы назвали. Северную Корею, я понял, вам не нравится.
2: Великобритания, США, Франция. Там есть проблемы, идеальных стран нету, это никто не спорит, но... Угу. Все-таки нам ближе туда, чем диктатуры.
0: Угу. Германия, Франция, Британия, США.
2: США, ну, Канада. Вот, ну,
0: Канада.
2: Было бы идеально надергать отовсюду самое лучшее, конечно же.
0: Да, да, да. Хорошо, ладно. Я вас услышал, да. Вот, поделитесь со мной вот сейчас. Вам как? Хотелось бы скатиться в Канаду, США... Францию, Германию и Британию. Вот это, как вам эталонные страны? Вы бы согласились? Мне просто сказали, что абсолютное большинство людей считает именно так. Там угрожает, что ли, нервный какой-то? Не знаю, может быть, кто-то и угрожает, я не угрожал. Вот. Что за подросток? Я никакого видео подростка никакого не видел. Но... Вообще, когда взрослый человек, мне кажется, взрослый человек нам сейчас звонил, говорит о том, что 14-летний подросток выражает его точку зрения, как бы так сказать, чтобы не обидеть всех подростков и тех, кто, у кого точка зрения с ними совпадает, но вообще, по моему личному опыту, 14-летние подростки, обычно. Это самые тупые существа на свете. По разным причинам. Но они тупые. Потому что у них гормоны, потому что они еще жизнь не видели, потому что... По разным причинам. Но вот как будто они даже тупее, чем в 10 лет. И точно тупее, чем эти же люди в 25. Иногда и в 25 тоже не очень. Но 14 лет гарантированно. Если ты взрослый человек, у тебя такие же мысли, как у 14-летнего подростка, ну, это странно. По меньшей мере странно. Они не тупые, они за кем-то повторяют. Ну так они за кем-то повторяют, потому что они тупые. Ну тут вы что будете спорить со мной, что 14-летние дети по факту, тинейджеры, не самые умные существа на свете? Вспомните себя в 14 лет. Много вы умного делали тогда, много у вас светлых мыслей проскальзывало-то. Если вдруг вы сейчас скажете, что вы были гением в 14 лет, я вам не верю. Не верю. Если убрать из этих стран фактор денег, то ему понравится остальное. Понравится ли остальное, что останется? Торговля оружием, наркота и экстремизм с терроризмом. Я такие слова не могу в эфире зачитывать. Не очень слова. Я в Барселоне был, там отлично. Я в Барселоне был, там нормально. Ну, прям отлично, не уверен. Везде ли вы были в Барселоне просто? В Барселоне отлично на футболе. Вот там прям хорошо. Вот на футболе, да, все остальное. Не знаю. Хотел бы я жить в Барселоне? Ни в коем случае. Не дай бог. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
4: Сациви – это не просто блюдо, это часть грузинской культуры и традиции. Его название происходит от слова циви – холодный, указывает на то, что сациви подают в холодном виде. История блюда уходит корнями в древние времена, когда Грузия славилась своими богатыми ореховыми урожаями и разнообразием специй. Изначально сациви представлял собой соус, которым поливали птицу, чаще всего индейку или курицу. Со временем рецепт эволюционировал, и сациви приобрел свою нынешнюю форму – густой ароматный соус с птицей, который подается как самостоятельное блюдо. Сациви традиционно готовят на праздники и семейные торжества, что подчеркивает его значимость в грузинской культуре. Исторически в сациви обязательно добавлялись хмели, сунели, душистый перец, чеснок, шафран, кориандр, корица, зелень, в основном кинза. В современной грузинской кухне рецепт немного изменился. Вместо гранатового сока для соуса многие повара используют лимонный. Также в качестве окислителя может выступать винный либо яблочный уксус. Существует несчетное количество вариантов приготовления сациви. Соус варится от 5 минут до 2 часов. Уксус вливается в него перед закипанием или в конце готовки. Специи выбираются по вкусу. Под соусом из орехов сейчас готовят курицу, другую птицу, мясо, рыбу, овощи. Некоторые исследователи истории грузинского кулинарного искусства считают, что в первоначальном рецепте блюдо было из индейки. История рецепта насчитывает несколько столетий. Считается, что его изобрели, чтобы иметь возможность хранить мясо как можно дольше в условиях теплого грузинского климата. Курица или индейка сохранялась благодаря прямо кислому соусу. Для его приготовления использовался гранатовый сок, орехи и винный уксус. Ведущая роль во вкусовых характеристиках блюда принадлежит именно сациви. Его готовят, когда бульон из курицы уже практически готов. Для соуса выбирается сочный лук сладких сортов. Он рубится не слишком мелко и обжаривается на малом огне до мягкости. При необходимости к нему добавляется бульон. Обжаренный лук с чесноком и орехами измельчаются блендером или на мясорубке с мелкой сеткой. Если масса с крупной ореховой крошкой, к ней добавляют немного муки. Если с мелкой, то соус загустеет без дополнительных компонентов. Ореховая масса постепенно разбавляется теплым мясным бульоном, размешивается и растирается. Количество соли и приправ определяется по вкусу. В сациви не должно быть комочков. Консистенция соуса должна напоминать манную кашу. Его проваривают на малом огне 5 минут после закипания. При сильном загустении в сациви добавляют немного бульона. Если густота нормальная, вливают немного уксуса. Можно использовать яблочный или винный. Куски курицы укладываются на блюдо и заливаются соусом. Перед подачей они должны настаиваться в холодильнике от 4 до 24 часов. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
3: Провиант. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
4: Сацибели – это не просто соус, это вкусовой акцент, ритуал, часть национального характера Грузии. Острый, пряный, густой, обжигающий и согревающий. Сацибели давно стал гастрономическим символом, впитав в себя в солнце кахетинских виноградников, аромат трав с высокогорий с Ванетти и тепло грузинского застолья. Слово «сацибели» в переводе с грузинского означает буквально «то, во что макают». Изначально это был соус присутствия, всегда на столе к мясу, рыбе, хлебу, даже к овощам. За многие века сацибели стал почти обрядовым блюдом. Хозяйки передавали рецепты по наследству, а каждый регион создавал свои вкусовые нюансы. В разных уголках Грузии этот соус готовят по-своему. Кто-то делает ставку на орехи, кто-то на гранат, кто-то добавляет особую пряность, родом из высокогорных деревень. В самом винном крае Грузии, Кахетии, готовят классический томатный сацибели. Его отличают глубокий цвет, ароматные специи, хмели сунели, молотый кориандр, чеснок, а также щедрая капля сухого красного вина, которая придает соусу благородную терпкость. Этот вариант чаще всего подается к жареной или тушеной курице. В Эмирете традиционно добавляют сацибели молотые грецкие орехи и соус ткемали, получая в результате густой, насыщенный, почти паштетный соус. Он прекрасно сочетается с отварной говядиной, холодными закусками и овощами. А ткемали в составе добавляют легкую фруктовую кислинку. Аджарский вариант сацибели легкий, но яркий. В нем ключевую роль играет гранатовый сок и перец чили. Такая версия идеально подходит к блюдам из рыбы, морепродуктам и даже овощным шашлыкам. Часто его можно встретить на побережье, где он сочетается с ароматом черноморского бриза и жареной барабульки. Чтобы приготовить сацибели, нужно 150 грамм орехов. Их нужно измельчить в блендере или растолочь в ступке до состояния мелкой пасты. Далее добавить через пресс чеснок и тщательно перемешать. Далее влить 1 столовую ложку уксуса и добавить специи – кинзу, укроп, красный перец и соль. Постепенно подливать воду, чтобы достичь желаемой консистенции от густой пасты до соуса. И дать настояться 10-15 минут перед подачей. Соус идеально сочетается с отварной говядиной, курицей, холодными баклажанами или фасолью. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
3: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
8: В эту среду гость в студии – старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
9: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
10: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
4: Азербайджанский гранатовый соус наршарап. Это выпаренный гранатовый сок с добавлением специй: сахара, кориандра, базилика, корицы, молотого перца и соли. Наршарап подают к птице и мясу. Заправляют им салаты и также добавляют соусы. Соус наршарап был придуман в Азербайджане, а название его дословно переводится как «вино из граната». Этот тягучий гранатовый соус является украшением любого национального стола. Его всегда подают к блюдам из мяса, птицы и рыбы. Он хорош в качестве пикантной приправы к овощам и разнообразным гарнирам. Используется наршарап не только в качестве соуса к уже готовым блюдам, но и непосредственно в процессе их приготовления. Например, перед запеканием для глазировки смазывают наршарабом филе лосося, и в результате получается глянцевая корочка. Готовится наршарап исключительно из спелых отборных гранатов. Сначала плоды очищают от кожуры и перегородок, а зерна собирают в большую кастрюлю и ставят на медленный огонь. При помощи деревянной толкушки из зерен выдавливают сок, и когда вся мякоть будет выжата, сок переливают в другую кастрюлю через мелкое сито. Процеженный сок снова ставится на медленный огонь и доводится до кипения при постоянном помешивании деревянной ложкой. Сок граната будет увариваться до тех пор, пока не останется лишь 20% от первоначального объема, а консистенция не станет похожей на жидкую сметану. В готовый соус для получения сбалансированного вкуса добавляют соль, сахар, специи. Затем наршарап разливается по стеклянным емкостям и далее его подают к столу уже остывшим. Кроме традиционного азербайджанского рецепта соуса, существуют и другие, отличающиеся разнообразными добавками. Так, в наршарап могут добавить корицу, измельченный базилик, кориандр, перец, как красный, так и черный молотый. Пикантный соус наршарап обладает рядом полезных свойств для здоровья человека. Он тонизирует и укрепляет иммунитет, повышает уровень гемоглобина в крови. и стабилизирует артериальное давление. Устраняет воспалительные процессы в мочеполовой системе, нормализует обмен веществ, способствует усвоению полезных веществ, препятствует возникновению пигментных пятен и укрепляет центральную нервную систему. Одно из главных полезных веществ на шарабе – это ликопин, природный пигмент, отвечающий за яркую окраску любых красно-пурпурных овощей и фруктов. Его достоинство в том, что при термической обработке он не разрушается, а наоборот, его концентрация только увеличивается. И ликопин – это мощный антиоксидант, который защищает наши клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Он улучшает качество крови и заботится о сосудах и сердце. Использование наршараба в кулинарии также многогранно, как и его вкусовые оттенки. Он прекрасно подходит к блюдам из мяса, птицы и рыбы. Помимо этого, соус едят со свежим хлебом, овощами, добавляют в качестве заправки в салаты. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
10: Провиант. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 29 сентября, вторник, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся, жмем на ракету на Рутюбе, жмем на колокольчики везде. Сканируем QR-код, добавляем себе бота в мессенджере Макс, там же подписываемся на наш канал, идем в Телеграм и Дзен и делаем то же самое, там тоже есть наши каналы, все новости, все, что происходит в мире, можете получать информацию оттуда.

0: Моцарт пишет. Моцарт живет в Германии, если что. В Германии эталон. Дядь, вы попали к нам из 90-х? Какой эталон? Приезжайте сюда. Желательно в большой город. Да поживите хотя бы с год. Вы будете крайне удивлены. Как будто это вообще очевидная вещь. Слушайте, я вообще удивляюсь людям, которые мне рассказывают в 26-м году про нулевые. Сразу, конечно, заиграло вот это вот Moscow Never Sleeps и все вот это вот музыка. Представляю себе эту, этих странных людей, странно одетых, клубная жизнь, Москва там все. Забудьте. Ну, честно вам скажу, забудьте. Никаких нулевых. Это как в 1915-м, а то и в 1918-м. Сидеть и говорить о том, что вот бы вернуть наш 1913 год. А то еще что-нибудь пораньше. Забудьте, ничего подобного не будет. Это Шевелев звонил. Вот это, Денис, вы сейчас разблокировали мне воспоминаницы. Я уже про такого человечка и забыл. Да, да. Это, кстати говоря, вот хороший пример взрослого с интеллектом 14-летнего был в свое время. Слушаю, здравствуйте. Это же уже года 3 назад происходило. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вы знаете, это перед новостями я просто услышал плач либерастов в хорошем смысле этого слова. Касательно школьников, мы очень хорошо помним школьника, который выступал в Бундестаге с извинениями перед немцами за нашу войну с ними. Вы помните это?
0: Нет, нет, я вот этого не помню.
1: Ну, было такое, когда один, кто его туда командировал, неизвестно, представлял типа нашу страну и извинялся перед немцами за то, что мы им причинили столько боли. Ну, это вот пример очень показательный. А касательно светочей демократии, я много раз путешествовал раньше там по Европе, той же самой машиной много раз ездил. Но для меня лично шоры, так сказать, с глаз упали, когда после выхода Крыма, то есть после входа Крыма в состав России,
0: да.
1: Родители жены живут в Крыму. И я ярко помню, когда там отключили им свет, воду, старики 90-летние там просто выживали. И при этом вся эта Европа ни слова, никак не отреагировала на... такое. Вот я вот это вот очень ярко пережил тогда. Просто мы переживали за родителей очень престарелых.
0: Да.
1: И для меня все стало ясно. Вот скажем так.
0: Угу.
1: Про светочей демократии.
0: Да, да. Понял вас. Спасибо. Он еще есть, этот Шевелев, пишет Антон. Что-то даже постит в экстремистских террористских соцсетях. Слушайте, может быть, даже сегодня покопаться в этом. Я помню, тогда получил искреннее удовольствие. Может быть, надо туда заглянуть. Не, было не так. Школьник не извинялся за нас, а находил оправдание для немцев, напавших на СССР. Поточнее надо. Чудо-мальчик Коля был такой олень в Бундестаге, пишет хитрый лис. Коля из Уренгоя... Вот и Ренат написал, и гермошлем, и дело техники. Но я нашел, вот, я, правда, нашел этот сюжет на Первом канале. Тут расшифровка просто новостного сюжета, неудобно читать. Ну да, реально какой-то вот мальчик выступает в Бундестаге. Выступал, это в 17-м году было. Как-то мимо меня пролетела такая штука. Я прямо сейчас почитаю. Так, Моцарт в Австрии вроде жил, ну переехал, чего, спустя столько лет позволил себе человечек переехать. А вот теперь действительно стало страшно, пишет Василий, что Единая Россия уже подготовила 85 законопроектов, а что до выборов не рискнули их принять, пишет он же. Страшно вам стало? Мне не страшно. 85 законопроектов это на самом деле не так уж и много. Честно говоря. Миша Николаев блондинку в шоколаде вспоминает. Да-да-да, была такая. Вот, нулевые, да. Люди туда хотят вернуться. Странно, конечно. Здравствуйте, да. Доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий. Дмитрий, Москва.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Георгий. Я хотел поприкалываться под этим дядькой, который...
0: Да.
2: только что звонил. Но не до этого, вот, а перед новостями.
0: Да.
2: Слушайте, ну человек, наверное, просто не жил там, а отдыхал. Отдыхать там хорошо, а жить там не очень. Ну, за границей. Везде за границей жить, ну, жить не очень. То есть там работать надо. Там так не получится, как в 90-х у нас. Украл, выпил в тюрьму. Либо украл и грохнули. Там сейчас такого нету. Да и не было там давно уже такого. В Германии друзья живут, тоже пашут как лошади. Ну, живут, но не так, как хотелось бы.
0: Знаете,
2: везде хорошо, где нас нету.
0: Да, это понятно, это древняя истина. Но на самом деле человек, который говорил про то, что он хочет в нулевые дружить с Европой, и вот в те страны эти прекрасные, светлоликие такие, как Канада. Я вообще, когда слышу Канаду, вот у меня есть несколько триггерных прям точек среди стран, эталонов для некоторых. Это Канада, это, наверное, номер один вообще. Не Америка, там, не Германия, а вот Канада. Или Швеция. Я когда про Швецию слышу, как тоже страну эталон, меня тоже немножечко так прям передергивает. Хуже страны, чем Канада, вообще представить себе сложно на данный момент. Это просто буквально страна, где на улице самых больших городов это не пугалка, это не, знаете, ой, у них там на телевизоре, на радио рассказывают про загнивающий Запад. Да нет, ну посмотрите, как это выглядит. Весь интернет завален сюжетами на эту тему. Возьмите любой большой город канадский. Центральные улицы этих городов завалены наркоманами, жесткими наркоманами. Это не торчки такие, типа, что там, вот эти, не такие ребята, нет. Это просто в ауте типы. Они валяются на дорогах, валяются на скамейках, и на этих же улицах раздают два вида вещей. Первое, это все для того, чтобы ширнуться, но чистенькое. Типа иголочки, чтобы были чистенькие, трубки курительные, чтобы были чистенькие, без какой-либо заразы, чтобы не распространялись болезни. Вместе с этим раздают и наркотики тоже. Но не прямо на улице, а в специальных центрах на этих улицах. А вторая вещь, которую раздают, это специальные средства, например, брызгалка такая в рот, лекарства, которое нужно брызгать, подходить к человеку, у которого передозировка. Вот его колбасит, у него передоз. И для того, чтобы спасти ему жизнь, нужно ему это лекарство брызнуть. И там скорая помощь может не успеть, могут и не вызвать скорую помощь, потому что пока у него передозировка, его грабят. Прям там, вот другие такие же торчки. Там особо нечего, конечно, утащить. Ну, каких-то пару долларов где-то можно вытащить. А может быть, ту самую дозу, которую он еще недоиспользовал, можно где-то у него там в этот момент найти. А до скорой может не дойти. Поэтому его можно ограбить и брызнуть ему вот эту штуку, и человек выживет таким образом. Хотя бы не умрет. Вот это Канада. В принципе, конечно, эталонно. Да, вот эта страна. Это хорошее место. Я бы туда поехал. Пожил бы в такой прекрасной стране. Отлично. Но человек, когда говорит о том, что он бы хотел там... Вот он не говорит, что я хочу переехать в Германию. И он не говорит, что я хочу переехать в Канаду. Он говорит, что он хочет, чтобы у нас было, как в Канаде или в Германии. Это на самом деле еще хуже. Потому что позиция «я хочу переехать в Канаду», переехать в Германию, она такая, она более честная, в моем понимании. Ольга пишет, вот я подтверждаю, там вообще легализовано в Канаде сейчас все, что можно. Сложновато. Андрей пишет, я люблю Канаду. Как бы флаг в руки. С листочком дерева, вот этот самый флаг. Дамир пишет, доброе утро. Только подключился, эфир для меня начался со слова «ширнуться». Добрейшего, Дамир, что я могу вам сказать? Вот 29 сентября, вторник, день тяжелый. Переехать куда-то, это очень честная позиция. Я к ней нормально отношусь. Все, я хочу, вот мне здесь не нравится, мне нравится там, я хочу поехать туда и там жить. потом очень часто так бывает, что человек туда переезжает, ему оказывается, что там не так хорошо, как он думал, и он, может быть, возвращается, а может быть, там преодолевает какие-то невзгоды и остается там из чувства, я не знаю, может, гордости какой-то, что вот он уже, типа, переехал, он должен, или из чувства ненависти к тому месту, из которого он уехал, такое тоже бывает, остается где-то. Я такой, к такой позиции нормально. Ну, типа, это, по крайней мере, честно. А вот когда начинает говорить о том, что вот бы здесь, как там, это зачастую говорит о том, что ты о непринятии своего, своей собственной родной страны, того места, где ты живешь. То есть у тебя здесь все не так. Люди не те, власти не те, все, страна что-то какая-то не такая. Эх, вот бы, Джина, если бы нашел в лампе, я бы его попросил бы здесь все исправить. То есть все не так, все надо поменять. А во-вторых, это часто говорит о том, что ты не разбираешься в тех эталонах, о которых говоришь. То есть ты, у тебя есть представление, навязанное тебе, которое не является правдой от слова совсем. О том, какая светлая страна Канада или Германия. И ты живешь вот в мире этих иллюзий. В 14 лет это нормально. 14 лет живи в мире своих иллюзий, сколько угодно, тебе в 14 вообще позволено многое. Потому что ты еще молодой дурачок. Если тебе уже не 14, а там, я не знаю, 30 с лишним, ну, тут начинаются вопросы. И ты живешь в вот в этих иллюзиях, и в них веришь, и поэтому и тебе не нравится все, что находится у тебя здесь, но при этом ты бы хотел, как там, вот в этом иллюзорном, выдуманном мире. Ну, это по меньшей мере странно, а по факту, на самом деле, наверное, даже и тупо, честно говоря. Ну, благо, мы живем в такое интересное время пока еще, что ты можешь сесть и поехать. Ну, правда, можно сесть и поехать. Это не прямо, чтобы уж очень сложно. И посмотреть. Наверное, на какие-то страны чуть полегче поехать, какие-то чуть сложнее, ну, можно поехать. Если вдруг у кого-то до сих пор в 26-м году остались иллюзии о том, что вот там действительно свободные, честные страны с демократическими системами, со светлыми лицами там ходят люди. Они живут вот действительно так, как должен жить человек. Они уважают других людей, мнение других людей, у них есть свобода слова, у них вот это. Вот если в 26-м году до сих пор у вас сохранились такие иллюзии, ну, тут уже только Бог поможет, правда. Езжайте, посмотрите, живите. Что можно вам сказать? Ну, вы хотите быть обманутым? Обманывайтесь. Обманываться рады. Да и дай Бог вам здоровья, пожалуйста. Обманывайтесь. Что можно вам сказать? Ну, не хотите видеть правду, не видите. Уже все вроде как все увидели. Вам продемонстрировали это уже так, как только можно было продемонстрировать. Надо, чтобы президент журналистов из Белого дома выгонял. Сделали такое. Надо обращать внимание на одни сложные ситуации в мире, на другие не обращать. Есть такое. Можно прям в рамках одного небольшого пятачка земли обращать внимание на военные преступления с одной стороны конфликта, а с другой стороны конфликта делать вид, что никаких военных преступлений не существует. Четко делить всех на хороших и плохих, как будто вам тоже там по 14 лет. Вот это у кого, для кого-то, я не знаю, для кого-то это эталон взрослой страны, и вот именно так надо жить. Но если вам правда это все нравится, ну и просто поезжайте, поживите, правда. Поезжайте, поживите. Тут уже только, видимо, на своем собственном опыте как-то можно из этой ситуации вылезти. Была давно подружка, закончила 11 класс по обмену, была в восторге, решила оставаться. Переехала в Новый Йорк. Через 3 месяца вернулась в Москву, сказала, ну нафиг, дома лучше. Да, ну, как бы и хорошо. По обмену вообще, я так как сам прошел через эту историю по обмену, правда, не в 11 классе, а уже в университете, и не с Новым Йорком, а с Испанией. Я считаю, что учеба по обмену вообще классная штука. Она может тебе позволить в короткий срок получить определенный опыт и сделать выводы. Вот мне точно помогло. Я получил опыт, жития в Европейском Союзе, понял, что это такое. Больше никогда в жизни не хотел, даже мысль у меня такая не мелькала. Даже где-то на горизонте не появлялась. «Я куплю себе змею или черепаху», пишет Миша Николаев. Ну, это прям, это, конечно, грубая форма, да? Я, может быть, даже и без грубости. Немножечко снисходительности есть в моем тоне? Конечно же, есть. Ну, если ты взрослый человек, рассуждаешь как подросток, извини, будет снисходительность по отношению к тебе, да, но без агрессии. Езжай просто, и все. Это такой тип людей, вот куда бы он ни переехал, везде будет не так, везде будет жить иллюзиями, что где-то там намного лучше. Жить иллюзиями всегда где-то будет. Ну да, наверное, фантазеры, да, такие. Ну, может быть и так. Слышал, люди из США и Европы частенько мигрируют в Австралию. Пишет GZH. В Австралию? Я слышал, что в Таиланд. Вот в Таиланд точно есть из Соединенных Штатов и, например, Британии. В Тай очень много переезжают. Потому что погода, потому что еда, потому что очень дешево. В первую очередь. Ну и извращенцы еще едут очень часто в Тай по этой же причине. Слушаю вас, здравствуйте. Опа, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Заур.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вы знаете, простите, может быть, не совсем по делу, но мне кажется, что вот все, к кому вы обращаетесь, ваши слушатели, в том числе и я, нам всем все давно понятно, что есть положительного и отрицательного той же Швеции, и что есть положительного и отрицательного в нашей прекрасной стране, собственно. Поэтому нам всем все давно понятно, и вот эти вот разговоры гипотетические о том, что там где-то лучше или хуже у нас, это, знаете, это трата времени, простите, в наше время сложное. Поэтому всем, ну, хорошего дня.
0: Вы бы были, наверное, попадали бы в точку, и, может быть, я бы даже был с вами согласен, если бы человек не звонил сегодня и не опровергал это, понимаете?
3: Это самые последние слушатели, которые еще не до конца поняли, что они сами, а не с ними.
0: Ну, может быть, да, может быть и так. Так-то мы все преисполнились, это понятное дело. Конечно, раз в жизни увидеть Новый Йорк и Калифорнию, нашу бывшую территорию, очень хочется, пишет Дамир. А возможно, даже пожить пару месяцев, чтобы почувствовать их жизнь, культуру и так далее. А так Москва все равно дом, жить только тут. Ну, посмотреть. Конечно, хочется. Мне много чего хочется, например, посмотреть. Я бы с удовольствием увидел своими глазами. И с одинаковым, наверное, любопытством я бы погулял что по Новому Йорку, что по Пхеньяну. По Тегерану тоже, я в Тегеране тоже не был. Одинаковое любопытство у меня это вызывает. Я не из тех, кто считает, что путешествие — это самое лучшее и единственное, что может тебя просветить и сделать вот таким вот, вознести на Олимп в какой-то человеческой иерархии. Нет, я так не считаю. Я не вот свидетель этих всех путешествий, сект своеобразных путешественников. Нет, но, в принципе, путешествовать люблю с удовольствием. Я в этом смысле очень любопытный. Куда-то там поехать и утолить свое любопытство — это одно дело. Другое дело — это постоянно говорить, что вот у нас очень плохо, а вот там очень хорошо. Сергей пишет, 10-15 лет назад слушал «Эхо Москвы». Я не знаю, надо нам сейчас что-то про «Эхо Москвы» говорить. Они у нас иноагентами признаны или они несуществующие ныне? Ну, несуществующие ныне иноагенты. Так и я тоже слушал. Я, правда, слушал, потому что мне очень нравится подобного рода контент. Я сознанием, кого слушаю, всегда это слушал. Но я тоже слушал постоянно. Мне очень нравилось. Мне и до сих пор, я же говорю, я хочу вот сегодня поискать в запрещенных разных соцсетях разных представителей подобных точек зрения. И вот этого пацана, с которого там все началось, тоже обязательно найду. Я уже, на самом деле, нашел. Я сейчас прямо на новостях послушаю. Путешествовать круто, надо смотреть, как люди другие живут, интересно. Работал я давненько с африканцем из Конго, окончил тут миссии. Всегда говорил, Павел, ты должен обязательно попробовать африканскую женщину, пишет Павел. В каком смысле попробовать, Павел? Вот хочется вам задать вопрос. Потому что варианты возможны, что-то мне подсказывает. И исполнили ли вы в итоге пожелание вашего друга? Так, с деньгами будет везде хорошо, а без денег плохо, пишет Максим. Это правда. Вот это точно так. Так, это про змею я уже читал. В Иране было бы интересно побывать. Али-Баба пишет, я из Латвии, у нас все хорошо. Завидуйте, вам врут СМИ. Да, Али-Баба, это тоже смешная. Ладно, у нас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. В эту среду, с 1 октября, в России вырастет плата за ЖКУ. Эксперты заявляют о 40% отставании тарифов от инфляции. Как это соотносится с доходами населения, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
7: История острова Красного Перца более 7 тысяч лет. Его родина – Латинская Америка. К распространенному в обиходе названию чили, что в переводе с ацтекского языка означает «красный», относятся все красные перцы, принадлежащие к роду капсикумовых. Название роду дал капсицин-алкалоид – вещество, придающее перцу остроту. Перец чили относится к числу древнейших культур. Родиной перца считается Центральная Америка, а точнее юг Мексики и Гватемала, откуда он затем попал на южный континент Америки и Карибские острова. А помогли ему в этом птицы. Дело в том, что острый нрав дикого перца – это его защитная реакция, способствующая размножению. Жгучий вкус красного перца должен отпугивать млекопитающих, обладающих гнилоидными рецепторами, отвечающими за вот тот самый пожар во рту, чтобы те его не ели, поскольку обычный пищеварительный процесс млекопитающих уничтожает семена перца и мешает его распространению. А вот у птиц подобных рецепторов нет, и в процессе пищеварения они не уничтожают семена красного перца. Поэтому они и стали идеальными разносчиками семян овощной культуры. Подтверждением, что родиной перца была именно Мексика, стала случайная находка коллектива американских и мексиканских ученых. Проведя анализ гончарных изделий, обнаруженных в Мексике, ученые пришли к выводу, что острые перцы чили использовались американскими индейцами еще за 300 лет до нашей эры. Перцы содержались в изделиях в форме напитка или пасты, о чем говорит отсутствие видимых останков в виде семян на внутренних стенках. Путь чили в Европу проложил Христофор Колумб. Из-за сходства с черным перцем он назвал их перцами. В ходе масштабного колумбийского обмена он привез семена перца в Испанию, откуда они были распространены торговцами по всему миру. С 16 века многие культуры включили острые перцы в свою национальную кухню, в том числе Индия, Таиланд, Венгрия и другие страны. В России острый перец попадает в конце 16 века с территории Ирана и Турции. Его появление отмечают в южных областях. Первое упоминание о перце в России приводится в травнике царя Михаила Федоровича Романова 1616 года, где он упоминается как испанский перец, используемый исключительно в медицинских целях. Распространенной приправой он стал только в 18 веке, и только к середине 19-го стручковый перец был оценен у нас и как овощ. Чем больше перец содержит капсаицина, тем сильнее ощущение жара. При высокой концентрации будет казаться, что рот буквально горит. Но на самом деле никаких ожогов не будет. Капсаицин вводит мозг в заблуждение. По количеству витаминов и полезных веществ перец обгоняет многие овощи и фрукты. Там большое количество витаминов А, С и Е. А также чили содержит железо, магний, калий и флавоноиды. Перцем чили готовят супы, пасты, рагу, горячие блюда, соусы и заправки. Классическим блюдом с чили считается острое мясное блюдо, популярное в мексиканской и техаско-мексиканской кухне. Чили кон карне, что в переводе с испанского означает «чили с мясом». Приятного аппетита!
4: Провиант. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
7: Долма, долма, дулма, дурма, долма и даже сарма. Как только это блюдо не называют. Впрочем, вариант долма самый распространенный и узнаваемый. В переводе с тюркского языка это слово означает «заполнять», что очень точно передает суть блюда. Оно представляет собой овощи или листья, заполненные начинкой из риса и фарша. История долмы начинается с давних времен, и ни один народ борется за право приписать происхождение этого блюда себе. Точно установить, кто впервые приготовил это блюдо, невозможно. Турция, Греция и Армения от отстаивают право утверждать, что долма – это часть их национальных кухонь. Одно известно точно – в то время, когда существовала Османская империя, турки уже использовали этот рецепт, который, кстати, был упомянут как элемент султанской кухни. О том, что это может быть правдой, говорит непростая технология приготовления блюда, которая подразумевает специальную подготовку поваров. Так или иначе, долма есть во всех странах, которые испытали влияние тюркских народов. Есть также версия, что она пришла в Иран из Турции, Турцию из Греции. Согласно армянскому варианту происхождения, блюда, оно появилось в армянской кухне, откуда пришло в Турцию. Существует также версия о том, что история долмы начинается в Азербайджане. Блюдо состоит из двух основных компонентов – внешней оболочки и внутреннего наполнения. В качестве первого элемента нередко идут виноградные листья, однако некоторые рецепты предполагают капустные листья, листья фруктовых деревьев и другие интересные варианты. Для оболочки иногда берут и овощи, например, перцы, томаты, баклажаны, иногда используются даже фрукты. Для начинки обычно берется рис или другая крупа, к которой добавляют фарш. Состав добавок может отличаться в зависимости от географического положения и кулинарной традиции. Обычно в фарш кладут различные приправы, а также орехи, лук и даже сок лимона. Долма подается в блюде с подливкой, то есть бульоном, в котором она варилась. Он пропитывается специями и овощным или виноградным вкусом, отчего делается слегка кисловатым и насыщенным. В качестве начинки используется рис, в который нужно добавить натертый на терке баклажан и кабачок, а также помидор, пропущенный через блендер. Обязательные компоненты – оливковое масло и лимонный сок, а дальше все зависит от вкусовых предпочтений и полета фантазии. Чтобы приготовить долму, возьмите фарш с рисом и заверните его в виноградные листья по чайной ложке фарша в листочек. На дно кастрюли налить немного оливкового масла и плотно уложить получившиеся голубцы. Залить водой так, чтобы она слегка покрывала долму, добавить еще чуть-чуть оливкового масла. Закрыть крышкой и тушить на маленьком огне примерно 40-45 минут. Чтобы проверить готовность, нужно достать одну штучку, разрезать и попробовать. Мягкий ли рис? Если да, то долма готова. Приятного аппетита!
4: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 сентября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на ракеты, жмите на колокольчики, сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс, заходите в Телеграм, в Дзен и в Макс тоже, подписывайтесь на наши каналы.

Так. Если у яйцеголового экстремиста и террориста изымут в рамках закона 100 лямов, это будет просто великолепно. Яйцеголовый экстремист-террорист — это Юрий Дудь, что ли, имеется в виду? Еще и признанный иноагентом. Это он яйцеголовый экстремист и террорист. Да, ну, в принципе, да, я не против. Пускай, пускай изымают. Плевать хотел я на Дудя. И на его экстремистские, террористские, иноагентские 100 миллионов, или сколько там есть миллионов. По поводу вот этих вот... Я послушал сейчас этого парня из Челябинска. Ну, честно говоря, ну, стандартный 14-летний подросток. Вот все, что я говорил про 14-летних подростков, но остается в силе. Как была цитата Дмитрия Юрьевича Пучкова.

в которые бы вернуться. Вот оно было золотое время. Сейчас у нас начинается, конкретно начинается история с тем, что вот это раскручивается ностальгия по нулевым. Все больше и чаще вспоминают политиков оттуда. Я вот в последнее время, ну, прямо на нескольких каналах, на Ютубе, в Телеграме, видел упоминания, например, Сильвио Берлускони. Прям очень много упоминаний и Сильвио Берлускони. Чувствую я эту ностальгию. Причем, знаете, и вспоминают Дона Сильвио в связи с не только с политикой, но и с, например, футболом. То есть фанаты Милана вспоминают его. Вспоминают его как человека, который провел своеобразную такую революцию в итальянском футболе, в том, как к футболу надо было как относиться с точки зрения пиара, как он там своих футболистов этого Милана гонял по своим телеканалам, чтобы они там интервью давали, делал из них таких первых в истории футбола современных звезд, медийных очень. Типа, вот это все придумал там Берлускони. Ну и, соответственно, каким он был политиком, как он жил, как настоящий итальянец, как он с нами дружил. Очень был в хороших отношениях с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот правда так, да? И там, в принципе, наверное, до последнего старался определенные отношения сохранять. Ну, в общем, ностальгия такая по нулевым. Я ее понимаю. Нулевые — странное время. Но это пик той системы, которая рухнула. Я про глобалистский мир. Вот нулевые — это та самая точка, куда эта система должна была прийти и где ей было не суждено закрепиться. Когда действительно есть Соединенные Штаты Америки как абсолютно главная держава в мире, которая рулит процессами, которая следит за порядком в этом самом мире. И все остальные вроде с ней в нормальных взаимоотношениях. Китайцы делают для них дешевые товары. Американцы с удовольствием эти дешевые товары у них закупают. Японцы особо не рыпаются, делают те машины, которые американцы просят их делать. Немножечко технику делают, игровые приставки, там вот что-то такое. Ну, тоже обслуживают вот этот американский рынок. Русские пытаются очень сильно подружиться с американцами. На всех саммитах друг другу жмем руки, улыбаемся. Поздравляем с первыми, со всеми праздниками и с соболезнуем по отношению, там, из-за каких-то невзгод тоже первыми. Хотя вот еще недавно были главными врагами, каких только можно себе представить. Ну, нормально все, в принципе, работает. В сверхдержавность, ну, не сказать, что лезем. Осознаем свое место, хотим, наоборот, примкнуть к вот этому эксклюзивному клубу, еще пытаемся, еще верим в то, что мы одни из них, а они одни из нас, они нас примут к себе, ну, потому что мы такие же, как они, мы забыли свой вот тот вот неправильный путь, коммунистический и антиамериканский, антикапиталистический, все, мы теперь снова вспомнили, что мы такие же, как они, и вот хотим вместе с ними, хотим поездить по их странам, все на это, на все посмотреть, может быть, даже переехать, что-то перенять, все такое. Европа процветает, делает свои, там, я не знаю, моторы V10 в Германии делают, все, кому не лень, экспериментируют, вбухивают бабки. Вот Бугатти тут, мы недавно с вами обсуждали, что якобы Тимати приобрел себе Бугатти Мистраль, а там через неделю казалось, что еще и вторую Бугатти Мистраль кто-то в России приобрел и увез ее в Екатеринбург. Эту самую Бугатти. Там дороги хорошие, там на Бугатти спокойно можно поразъезжать. Я вот только недавно оттуда приехал. Подтверждаю, Бугатти не видел, но проехаться на ней там можно. Видел Ламборгини, Бугатти не видел. Вот Бугатти это оттуда, из нулевых история. Это там сделали Бугатти Вейрон, машину, которую Volkswagen продавал в убыток сам себе. Просто потому, что это была демонстрация могущества в компании Volkswagen. Бесконечных денег, которые они гребли лопатой в то время. Вот это были нулевые. Все друг с другом торговали, все друг с другом дружили, и все это под чутким надзором Соединенных Штатов Америки. Интересное было время, интересное.

0: Хорошее? Ну, наверное, в принципе-то хорошее. Но оно само себе же и проиграло. В итоге. Это не продлилось долго. Это не продлилось даже, я не знаю, даже 10 лет, как будто по ощущениям не продлилось. Это был очень короткий промежуток времени. С 2000, там, я не знаю, первого, может быть, ну ладно, пускай будет с 2000-го. По 2007-й, по 2008-й. Примерно. А дальше уже начали вылезать проблемы этой глобалистской системы. И главная проблема этой глобалистской системы – это сама Америка, которая должна была наблюдать за всем, что происходит. Которая поняла, что она не просто тут смотрящая, а ее еще и никто не контролирует, она может себе позволить все, что угодно. Поэтому она начала развязывать войны. Она начала развязывать войны в прямом смысле и в смысловом. Она начала в отсутствии врагов внешних, начала искать врагов внутренних, искать как что-то, какой-то новый, вот этот экстремистско-террористский, как вот у нас сейчас принято говорить, путь. Битву с христианскими ценностями начали, вот так вот я даже скажу, у себя там внутри. А это перестало ложиться на душу многих людей, которые смотрели на Соединенные Штаты Америки как на эталон. Долгое время смотрели. А это перестало у них откликаться. Обама хулиганит. Да, вот Обама начал хулиганить. Обама это как такой, это вот первый гвоздь в крышку этого гроба был. Это был Барак Обама. С той повесткой, с которой он пришел. То, что он продвигал. И оно развалилось. Вот сейчас, спустя 26 лет, ну, по таким вот, по максимуму возьмем, эта система больше не существует. И сейчас, в 26-м году, хотеть вернуться туда, ну, хотеть, может быть, и можно. Особенно, если мы были молодые тогда, да, ну, кто-то точно, может быть, не все, но кто-то был, ну, точно все были моложе. Кто-то, может, еще даже не родился тогда, ну, как некоторые 14-летние подростки. А кто-то родился, жил, там было весело, модно, молодежно, тусово, возможности были, еще были возможности, сравнимые с 90-ми. Роста просто как на ракете. Главное, чтобы не на ракете Starship, которая взрывается при приземлении, а просто на обычной ракете. Вот можно было так вырасти, но при этом уже без лютого беспредела из 90-х. Классно, сбалансировано. Да, это было вот шальные обнальные деньги. Да, ну, там были, короче, темки тогда мутились намного лучше, чем сейчас. Все это было, мы все молоды были, тусовка. Москва действительно никогда не спала, но она не спит и сейчас. Но тогда не спала особенно. Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, дурацкий тюнинг в стиле Need for Speed Underground 2, ну просто ужасный, безвкусный. Так же выглядящие женщины, да и мужчины, странная мода. Да, вот, пожалуйста, Димастер тоже про девушек. Этой девушке, по его мнению, тогда были лучше, чем сейчас. Да, да и он, наверное, был тоже лучше. И такую ностальгию я, конечно же, понимаю. Никаких проблем. Но больше этого никогда не будет. Та эпоха прошла. Будет как-то по-другому. Будет определенно точно как-то по-другому. Но та эпоха прошла. И она проиграла сама себе. Оказалось, что эта система не работает. Причем лучше всего это должны были знать сами американцы. Если копнуть, они, победив, а я считаю, что они все-таки победили в холодной войне, может быть, они, даже не столько они победили, сколько Советский Союз проиграл. Так тоже бывает. Самому себе. Они на самом деле пошли, ну, став во главе мира, назвав себя мировым полицейским, создав вот эту однополярную систему, они пошли против своих же самых главных первоочередных ценностей, на которых строится самая главная вещь для любого американца, это американское государство. Они пошли против теории о сдержках и противовесах. Что все должно быть уравновешено для того, чтобы оно работало. вот они потеряли этот грузик напротив и потеряли сами над собой контроль. И в итоге, дорвавшись до, как некоторые политологи считали, конца эпохи, когда их система наконец-то победила все и вся, и осталось добить только нескольких маленьких уже врагов, все главные враги, на которых можно было ориентироваться, они повержены. Поэтому теперь все будут ориентироваться исключительно только на них, а мелких они добьются так или иначе. К этому не может не прийти. А они в кратчайшие сроки потеряли вот эту свою гегемонию. Она продлилась так недолго. Она продлилась намного меньше, чем, например, эпоха Холодной войны, когда этой гегемонии у них не было. Они все потеряли. Я не знаю, будут ли они в ближайшее время на этот счет рефлексировать, у них там тоже своих проблем хватает. Вообще, я не знаю, надо ли на этот счет рефлексировать. Кому-то, может быть, нравилась такая система. Я не против, честно говоря. Я не против нулевых. Интересное было время, своеобразное. Ну, как бы, ну, интересное. Точно лучше, чем 90-е. Но короткое. И утопичное. По своей сути. В эту утопию больше никто никогда не вернется. Никто и никогда не вернется в 2007 год. Сказанная фраза, когда ее Медведев произнес? В десятых когда-то. Вот насколько она на самом деле была пророческой. Он очень четко задал отношение к нулевым на ближайшие десятилетия. Никто и никогда туда не вернется. По многим причинам. Будет по-другому. Как, не знаю. Потому что мы еще никто, на самом деле еще никто не знает. Вот сейчас мы с вами наблюдаем, как американцы с китайцами гуляют в Белом доме. Я имею в виду Трампа и Си Цзиньпина. Того самого Трампа, который обещал Си Цзиньпина максимум бургером накормить. Если он к нему приедет. В итоге устроил ему супер пышный прием, нарядился в смокинг. Короля вот Великобритании встречали не так пышно, как Си Цзиньпина. Вот из последних визитов сравнивали именно с королем Великобритании в Вашингтон. И Си Цзиньпина он встречал круче. А еще по разным новостям, он, правда, сегодня это опроверг, он еще и предложил китайцам, говорит, а еще давайте я вам оружие нашего продам. Давайте, может, как-нибудь вот еще день. Ну, такой, он же бизнесмен, все-таки надо иметь в виду. Вот американцы с китайцами вроде по некоторым прикидкам должны поделить мир. С другой стороны, сидят за столом, что-то едят, вроде не особо конфликтуют, хотя при этом конфликтуют. Есть мы и американцы, и мы и китайцы. У нас тоже очень такие интересные взаимоотношения, что с одними, что с другими. И нас тоже принимали. И тоже висит портрет, ну, фотография, как наш президент с американским президентом идут по военной базе в Анкоридже. Висит эта фотография в Белом доме. Это тоже правда. При этом взаимоотношения у нас странные. Пока мир странный, он пока не сформировался. Как кто кому относится здесь, не очень понятно. Но он точно не будет таким, как в нулевые. Если вы вдруг хотите туда вернуться, советую вам побыстрее прийти в себя. Потому что вас тогда ждет очень большое разочарование в ближайшем будущем. Когда вы все-таки осознаете, что нет того мира. И никогда больше не будет. Если у вас вот неосознанно, а от столкновения с какими-то обстоятельствами вдруг рухнет ваша мечта, это будет невероятно больно. А я вам боли не желаю. Я добрый, еще раз говорю. Было бы смешно, если бы Си и Трамп принялись мутузить друг друга за столом. Было бы, конечно, безусловно смешно, если бы они принялись друг друга мутузить за столом, но это не отменяет странности. И того, что подобные визиты и приемы очень часто не соответствуют тем словам, которые произносятся накануне. Очень странным выглядит участие Ирана в чемпионате мира по футболу. Вот ровно в тот самый момент, когда страна, которая проводит чемпионат мира по футболу, мутузит этот Иран ракетами. А Иран мутузит их военные базы в регионе в ответ, и выходят футболисты, играют в футбол. Вот когда Иран отказывался от участия в чемпионате мира на первых этапах, это было, в моем понимании, понятней. Правильно, неправильно, нет такой категории. Понятно, я это понимал. В знак протеста вы с нами, вы нам войну объявили, вы с нами воюете, нас убиваете, мы не поедем с вами играть в футбол, потому что в такое время у вас на вражеской территории в футбол никто не играет, я бы такое понял. А получилось по-другому. Президент Ирана, который приезжает, выступает в Нью-Йорке через сутки после того, как президент Соединенных Штатов Америки, с которыми они до сих пор воюют, обвиняет его в терроризме, а потом выходит он, и он обвиняет его в терроризме тоже. Все какое-то немножко странненькое. Температура ли 40, и вижу ли я уже сон, не знаю. Не настолько, может быть, но странно. Пока чудной мир. А потому что он строится. Потому что пока правил нет. Пока никто не может понять, а где вот, какой полюс главный, и сколько этих полюсов. Понятно, что он уже не один. Европу можно считать полюсом или нет? Европа пока сама не определилась, справедливости ради. А насколько большую роль будет занимать Россия? Россия залетает на позиции Советского Союза в эту новую игру? Или Китай залетает на позиции Советского Союза? А может ли Китай потянуть такую масштабную роль, как Советский Союз? Или Китай все-таки более пассивная история? Они как-то смотрят со стороны, сидят на своем берегу, ждут этого трупа, который проплывет мимо них, всех их врагов. Это не советская позиция. Это очень китайская, но не советская. А как будто Советский Союз по той роли, которую надо сыграть, он нужен в этом мире. А может, его и не будет, а может быть, будет что-то другое. А вот сформировался на наших глазах окончательно полюс на Ближнем Востоке, я говорю про Иран. Теперь попробуй с Ираном не посчитайся в этом регионе. Они очень сильно подняли свои котировки. То есть работеночка-то идет. В Европе, предстоит еще узнать, кто у них будет самой главной страной в Европе. Все-таки Латвия или Литва? Вот это, ответ на этот вопрос мы еще с вами будем вынуждены услышать. Но если без шуток, и Германия, и Франция явно не собираются друг другу там позиции сдавать. У них старые счеты. Они умеют друг с другом конкурировать. Вот они поконкурируют в ближайшее время. И это еще пока... Непонятно. Зачем СССР? Российская империя. Ну, понимаете, когда было... Все-таки человек так устроен, он пытается ориентироваться на то, что он помнит самостоятельно. Или хотя бы из первых уст слышал. Вот империю... Империя как будто была давно. А холодная война, вот это противостояние помнят многие. Поэтому все время надо, не надо про Вторую мировую, про Великую Отечественную говорим, все с ней сравниваем, потому что ну, вот по этой же причине. Это все-таки было относительно недавно. Это наша память. Это не историческая память, это наша личная память. Поэтому сравнивают с тем. А будет как-то совершенно иначе. По итогу. Но, как минимум, интересно. Такое вот будущее нас с вами ждет. Но про нулевые забываем. Не плачь, Диджей Смэш. Ну, твое время, видимо, прошло. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: Если задать вопрос, что такое жюльен русскому и французу, ответы будут различны. Для русских людей это смесь мяса и грибов в сливочном или сметанном соусе под тонкой сырной корочкой. Классические рецепты предполагают запекание в духовке в небольших кокотницах.
3: Привычный нам всем рецепт с красивым именем имеет чисто русское происхождение. Во времена его появления модно было все французское – язык, названия, имена. А жюльен в переводе означает «рожденный в июле». В России это как раз начало грибных заготовок.
2: Французы же за термином «жюльен» обозначают не кушанье, а способ тонкой нарезки овощей – соломкой, например, морковь, цукини, сельдерей или баклажан, или полукольцами – лук и томаты. Тонко нарезанные овощи добавляют в различные блюда, что отражается в их названии – салат жюльен или суп жюльен.
3: По сути, это означает лишь то, что овощи внутри – порезаны не кубиками или кружочками, а мелкой соломкой. В этом значении термин применяется на профессиональных кухнях всего мира. Грибы с курицей в сметане, в свою очередь, во Франции называют «кокот», что переводится как «запеканка» или «курочка».
2: В жюльене могут присутствовать дополнительные ингредиенты или отсутствовать уже привычные. Традиционное приготовление закуски именно порционное, но сегодня можно встретить жюльен в больших сковородах или объемных формах для запекания. Их размер подходит скорее для подачи в качестве горячего. Можно готовить и в съедобных формочках, половинках картофеля или песочных тарталетках.
3: Чаще всего жюльен состоит из куриного филе, грибов, лука, сливок или сметаны и сыра. Этот рецепт считается классическим вариантом закуски. Измельчите шампиньоны, натрите сыр на терке, порежьте луковицу и курицу. Ничего не смешивайте. Обваляйте кусочки куриной грудки в муке, и при желании в муку можно добавить щепотку перца.
2: Растопите на сковороде с толстым дном сливочное масло, жарьте куриную грудку и лук на среднем огне от 3 до 5 минут, затем выложите шампиньоны. Дайте грибам приготовиться и через 10 минут влейте сливки. Добавьте приправы, перемешайте и оставьте жюльен на сковороде еще на пару минут.
3: Снимите блюдо с огня и поместите в форму для запекания или несколько кокотниц. Щедро посыпьте сыром и отправьте в духовку. Запекайте 10-15 минут при температуре 220 градусов.
2: Курицу можно заменить на любое другое мясо – свинину, говядину, индейку. Также его готовят с рыбой или морепродуктами, мидиями, креветками, гребешками. Делают и вегетарианскую вариацию, замещая мясо овощами, баклажанами, цукини или картофелем. Из грибов используют не только шампиньоны, но и белые и лисички. Для более изысканного вкуса добавляют трюфели. Чем ароматнее, тем вкуснее получится.
4: Приятного аппетита!
1: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва, 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней...

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, поучиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру.

А в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парты, помните,

Ленинграде март, апрель.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
2: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: хотя блистать он может,
1: и поднять 3 фута тоже.
2: Не уехал на дальстрой, был пристроен медсестрой, больным прямой.

трафик, может, и навивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный сабли он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет,

0: Говорит Москва.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали, чуть

полет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Звезды степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как без

0: брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

милый, вспоминай меня. Пусть бегут столетия, вспоминай меня и зимой, и летом.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа